0: новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Черная дыра в Европу. На границе с Беларусью обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
2: Ход глубиной около 1,5 метра и диаметром примерно метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
1: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
3: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого, на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
1: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
4: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
1: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
3: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
1: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Беларусью. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
5: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
6: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
5: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
7: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
8: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
9: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
5: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
6: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
5: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
10: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
1: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
10: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
1: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
11: На твою голову выпало ну, и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
1: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
11: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше.
1: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
12: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро. Не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого, душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
1: Z-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Бульбаландия. Зачем туристки из Москвы кривляли и издевались над жителями Минска и Бреста? Очередное проявление неуважения и демонстрация псевдопревосходства. Так прокомментировали белорусы ролик москвичек, которые приехали отдохнуть в Беларусь. Одна из девушек коверкала слова, пытаясь имитировать белорусский язык, и откровенно насмехалась над местным населением.
13: Что вы, хлопцы, хо-хо да не хо-хо. Я в столице Бульбаландии. Маршрут Москва-Минск окончен. Завтра поедем в Брест. Сейчас пойдем обедать драниками со сметанкой. Ой-ой-ой, из свежей белорусской бульбочки. Да.
5: Под видео пользователи отметили, цитирую, «Никакая это не москвичка, похожа на Урюпинск. Наши, как эти дамы сказали, колхозники, на ее фоне выглядят намного образованнее». Неизвестно, на какую реакцию от белорусов после такого перформанса рассчитывала гостья из Москвы, но в комментариях ее не оценили. «Аж тошнит, как коверкают мову», – написала брещанка Олеся.
14: «Что ж вы так мешко себя ведете-то? Что вы этим хотели показать? Чего добиться? Вот она ваша суть имперская. До сих пор будь уверенными, что белорусы – это зачуханцы в лаптях, которые живут на болоте и питаются крапивой да корешками. Не нужно никаких вбросов, чтобы белорусы стали неприязненно относиться к россиянам, потому что россияне, что ни день, то сами новый кринж выдают. Так невежественно. Хотела унизить Беларусь, а показала только свое невежество, необразованность. Смешно и грустно».
5: Не осталось незамеченным и новое словечко, которым москвичка назвала Беларусь. «Бульбаландия? Так пошло целой стране», отметил минчанин Сергей.
15: «Вы серьезно? То Белоруссия, то теперь вот это, что дальше? Назовете Беларусь российским регионом? А, простите, уже такое вы писали. Россияне в комментариях. Те, кто пишет о разжигании вражды. Вот просто чтобы знали. Это не разжигание. Это право граждан на уважение к своей стране, мове и культуре. Не вылезла бы эта блогерша, не писали бы комментарии. Но вы даже под ее оскорбительным видео с кривляниями за нее заступаетесь и пытаетесь белорусов обвинить, что они неадекватные. От себя совет гостям из Москвы. Вы много драников со сметаной не ешьте. А то ваш Россельхознадзор блокирует нашу сметану и масло. Говорит,

0: понятная картина, что для тех, кто съеден пропагандой, они приезжают в Беларусь и считают, что они здесь хозяева, а мы, в общем, младшие братья, поэтому запаркуюсь, где хочу. Плохо, вот она себя ведет, и так себя вести неприемлемо. И вообще, если бы что-то подобное сделал белорус, и в России бы такой завирусился ролик, там бы совсем другая картина была. С Андралем с говном.
1: Если и вам есть что сказать, пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
3: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
1: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные, говорит юрист Андрей Рудой.
4: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
1: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
5: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
1: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
6: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
7: Город Борисов, 30 лет.

0: едет в ЛКСМ-29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
1: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
0: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
1: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
0: Вот. Вот какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите? Это получается 21 век. 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
1: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
2: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромная объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
1: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
2: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос – куда уходят деньги из жировок?
1: По словам эксперта, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Вологодске расследуют трагедию, которая произошла после совместного застолья. В жилом доме обнаружили погибшими 44-летнего мужчину и двух женщин 40 и 42 лет. Еще одного пострадавшего, 54-летнего мужчину, супруга одной из погибших, доставили в реанимационное отделение. По предварительным данным, у него диагностировали острое отравление. По информации правоохранителей, накануне трагедии компания из 9 человек вместе употребляла алкоголь. Какая именно жидкость была выпита и могла ли она стать причиной случившегося, сейчас устанавливают эксперты. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские и химико-токсикологические экспертизы. Следователи рассматривают разные версии произошедшего, в том числе отравление суррогатным алкоголем или наркотическими веществами. Возбуждено уголовное дело. В Лепельском районе зафиксировано жестокое обращение с животными. Проверяя одно из пастбищ местного агропредприятия, прокуроры обнаружили суточного теленка, передние конечности которого были туго связаны веревкой. Обездвиженный малыш находился на значительном удалении от основного стада, на солнцепеке, без какого-либо доступа к питьевой воде. В ходе проверки установлено, что таким жестоким способом доступ к передвижению молодняку ограничил местный животновод. Свои действия работник объяснил стремлением удержать теленка на пастбище до момента его перевода в индивидуальный домик. Прокурор вынес предписание директору агропредприятия, она животновода, составили административный протокол. В итоге телят поместили в индивидуальные домики-клетки. Животновода оштрафовали. Житель Полоцка не один месяц бил сожительницу. Так, в декабре 2025-го на фоне ревности и вместе выпитого спиртного сломал женщине нос и скулу. Она обратилась в милицию, но впоследствии отказалась привлекать сожителя к ответственности. Мужчина по месту жительства характеризуется исключительно с отрицательной стороны, отметили в прокуратуре. Ранее неоднократно судим, в основном за имущественное преступление. По словам соседей, в этой семье регулярно происходили бурные бытовые конфликты с рукоприкладством со стороны мужчины. В начале текущего года снова на фоне ревности и спиртного палачанин опять избил партнершу, в том числе ногами. Полученные травмы привели к тому, что женщина впала в кому и впоследствии скончалась. Суд признал мужчину виновным и назначил 11 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. В наказание вошел и неотбытый срок по предыдущему приговору. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная плата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников Белая АЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
5: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес. Да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
4: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает Белая АЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
6: На Белая АЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жилье. Начальнику управления сельхозбезопасности от 4300 до 6700 рублей и комнату в общежитии. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2400 до 3100 рублей, лаборанту от 2100 до 2800, а психологу от 2700 рублей.
4: К слову, простым рабочим на Белая АЭС предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016-1737 рублей, слесарю 1430, лаборанту химанализа до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
1: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
7: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили, их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
1: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
8: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее».
1: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
9: Алюминиевая банка была импортной, и после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи, без скидок даже для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
1: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
9: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, калийную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
1: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Войны за парковки. Сколько стоит платное паркоместо и кто их себе может позволить?
10: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
1: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
10: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна, с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стояла на платной парковке. Хотя ее там физически не было, но я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
1: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
11: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
7: У меня та же ситуация. Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
12: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платные парковки. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
1: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10 части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На «Радиосигнал» «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! Сегодня мы разбираем сложную тему.
14: Да, тема действительно непростая, но очень важная.
13: Абсолютно. И для начала давай мысленно перенесемся в конец 2024 года в Киев.
14: Так, давай.
13: Представь себе заполненный зал для пресс-конференций. Ну, знаешь, вспышки камер, очень серьезные лица экспертов вокруг.
14: Угу.
13: И на экранах, и прямо на столах разложены слайды, фотографии какого-то скрученного металла.
14: Обломки.
13: Да, куски оплавленных плат, какие-то микросхемы и везде маркировки на кириллице. Это была не просто дежурная сводка, это была детальная, прям скрупулезная техническая экспертиза обломков российской баллистической ракеты «Орешник». Ее же очень долго презентовали как такой абсолютный триумф импортозамещения, мол, оружие нового поколения полностью независимое от внешнего мира. Инженеры буквально препарировали эти обломки, разложили их на столе и насчитали внутри более 1100 компонентов.
14: Так.
13: Около 1000 деталей действительно оказались произведены в России. Но дальше математика складывается очень интересно.
14: Что там не так?
13: Около 100 элементов из этой самой ракеты оказались произведены на предприятиях Республики Беларусь. Дата производства этих компонентов – 2023, 2024 и даже начало 2025 года.
14: Ого! То есть это вообще не пыльные коробки со складов?
13: Абсолютно нет. И это доказывает, что где-то прямо сейчас работает непрерывный конвейер. И готовая продукция свежими регулярными партиями уходит заказчику. Понимаешь, это полностью рушит миф о локальном российском импортозамещении. И показывает, что белорусская микроэлектроника системно, прям глубоко встроена в этот военный процесс.
14: Давай разберемся с анатомией этих поставок. Кто конкретно это все производит?
13: Давай.
14: Просто исторически ведь многие заводы в Беларуси работали на совершенно другие гражданские рынки.
13: Ну, это правда. И давай начнем с «Интеграла». Да, это не просто завод, это реально промышленный флагман. Еще совсем недавно их микросхемы, транзисторные матрицы массово шли на экспорт. Именно в мирных целях. Их ставили в японские телевизоры, в европейские промышленные системы контроля, даже в индийские аппараты для медицинской диагностики.
14: Понимаешь, производитель чипов далеко не всегда знает своего конечного потребителя. Существует же гигантский серый рынок. Подставные фирмы массово скупают гражданскую электронику, а потом в обход всех правил перепродают ее военным заводам. Разве это не может быть обычной контрабандой?
13: Если бы в обломках нашли только транзисторы «Интеграла», ну, одну какую-то позицию, эту версию можно было бы серьезно рассматривать.
14: А там что-то еще?
13: Проблема в том, что там задействована целая технологическая экосистема. Помимо базовых чипов, там обнаружены следы работы витебского завода «Дисплей».
14: А они что делают?
13: Они специализируются на сложных контроллерах. И что самое важное, в этой цепочке присутствует «Планар».
14: Подожди, «Планар»? Но они же вроде не делают сами чипы, они производят оборудование.
13: Вот. Оптико-механическое оборудование. Это уже, знаешь, такой метауровень технологической цепочки.
14: Угу.
13: Представь себе разницу между тем, чтобы просто испечь буханку хлеба и тем, чтобы построить сложную промышленную печь для огромного хлебозавода.
14: То есть это оборудование для производства?
13: Да. «Планар» создает станки для фотолитографии. Это огромные установки, которые с помощью сложнейшей системы линз и лазеров проецируют чертеж микросхемы на кремниевую пластину.
14: Получается, речь идет вообще не о случайной закупке партии деталей через какие-то там фирмы-однодневки?
13: Абсолютно.
14: Потому что литографический станок в чемодане не спрячешь.
13: Точно. Отдельного внимания в этой схеме заслуживает пелинг.
14: Оптика.
13: Да, это оптика. По сути, глаза всей этой технологической системы. Десятилетиями они делали геодезические приборы, ту же медицинскую аппаратуру, сложнейшие линзы для метеорологических спутников.
14: А теперь?
13: А в ракете обнаружены элементы их оптико-электронных систем наведения и датчики пространственной ориентации.
14: Да, но это классическая проблема технологии двойного назначения.
13: Да, физика процессов абсолютно идентична. Законы преломления света, та же математика, которые нужны для создания высокоточной оптики, смотрящей на облака с орбиты.
14: Ничем не отличаются от тех, что нужны для наведения ракеты на цель.
13: Вообще ничем. Инженерия одна и та же. Разница лишь в конечной задаче.
14: Да. И эту задачу, очевидно, определяют не те инженеры, которые сидят за мониторами в Минске и рассчитывают кривизну линзы. Но последствия ложатся на всех.
13: На весь завод, да. Именно поэтому логично перейти к экономике этого процесса.
14: Давай.
13: Почему предприятия, которые реально способны делать конкурентную мирную продукцию, оказались в такой ситуации? С точки зрения макроэкономики, это классическая ловушка монопсонии.
14: Монопсония – это, если я правильно помню, ситуация, когда на рынке остается только один покупатель.
13: Да, один покупатель, который диктует абсолютно все условия.
14: То есть полная противоположность монополии.
13: Верно. Смотри, после санкций 2020 года белорусская электроника начала стремительно терять рынки сбыта. Азиатские партнеры, страны Латинской Америки, Ближний Восток – они все стали разрывать контракты из-за юридических рисков.
14: Угу, токсичность появилась.
13: Да. Образовался огромный вакуум спроса. Продукцию просто некому было продавать. И в этот вакуум пришел единственный крупный платежеспособный военный заказчик.
14: Из России?
13: Да. И заводы оказались в тотальной зависимости от одного канала сбыта.
14: Слушай, ну я выступлю здесь в роли эдакого адвоката дьявола. Ты называешь это ловушкой. Но давай посмотрим на ситуацию вот прямо сейчас, в моменте. Это же невероятно выгодно. Заводы загружены под завязку, конвейеры работают в 3 смены, нет проблем со сбытом.
13: Деньги идут.
14: Да, рабочие стабильно получают зарплаты, огромные премии. Идет огромный поток денег. То есть в краткосрочной перспективе для экономики предприятия это звучит как абсолютный успех.
13: В краткосрочной, возможно, но экономисты используют для этого явления очень точный термин «токсичные деньги».
14: Почему токсичные?
13: Потому что нужно понимать фундаментальную природу этих финансов. Военные бюджеты не обусловлены рыночным спросом. Они не зависят от конкуренции или инноваций.
14: Ну да, это госзаказ.
13: И самое главное, они конечны. Как только геополитический конфликт завершится, этот гигантский финансовый кран будет резко перекрыт.
14: А, то есть в один день все остановится?
13: Да.
14: И предприятия останутся один на один с огромными производственными линиями, которые заточены исключительно под специфические военные нужды.
13: Именно. И хуже того, за это время происходит полная деградация гражданских компетенций.
14: Теряется навык делать мирные вещи.
13: Ну, конечно. Чтобы создать новый медицинский прибор или современную систему связи, нужны годы исследований, разработок, тестов. А конструкторские бюро на заводах сейчас заняты совсем другим.
14: Штампуют детали для ракет.
13: Да. И если через 10 лет этот завод попытается вернуться на рынок мирных технологий, это будет физически невозможно.
14: Потому что глобальный рынок не стоит на месте.
13: Вот. Эти ниши уже будут плотно заняты конкурентами из Тайваня, из Южной Кореи, из Чехии.
14: Слушай, ну перестроить завод обратно на гражданские рельсы – это же реально колоссальные инвестиции.
13: Которых просто не будет.
14: Да. К тому же есть еще фактор репутации. Бренд Made in Belarus выстраивался не один десяток лет. Он же всегда ассоциировался с созиданием. Ну вспомни, тракторы МТЗ пашут землю по всему миру. Это образ тяжелой, но мирной и очень надежной работы.
13: А теперь к этому бренду намертво приклеивается ассоциация с ракетными ударами.
14: Да, разрушение репутации происходит просто мгновенно.
13: Десятилетия работы тысяч людей перечеркиваются новостными заголовками об орешнике и найденных там деталях.
14: Причем эта экономическая ловушка, она же усугубляется еще и юридической. Работа на единственного военного заказчика запускает мощнейшую цепную реакцию.
13: Совершенно верно. И здесь мы сталкиваемся сталкиваемся с такой невидимой, но бетонной стеной вторичных санкций. Потому что обычные санкции просто запрещают торговлю между двумя конкретными странами, а вторичные санкции наказывают любую третью сторону за то, что она вообще взаимодействует с подсанкционным объектом.
14: Ну, в первую очередь мы тут говорим про список SDN от Министерства финансов США, правильно?
13: Да, список Specially Designated Nationals. Логика простая. Если компоненты белорусского завода обнаруживают в ракете, этот завод автоматически становится кандидатом на попадание в этот черный список.
14: Угу.
13: И с этого момента любой банк или компания в мире, которые проведут хотя бы одну транзакцию с этим заводом, рискуют сами оказаться под жесткими ограничениями.
14: Слушай, ну мировая экономика огромна.
13: Так.
14: Разве нельзя выстроить какие-то хитрые схемы через страны, которые формально не присоединились к западным санкциям? Ну, не знаю, через финансовые центры в Китае, там, ОАЭ или Турции?
13: В теории это кажется возможным, и многие так пытаются делать. Но на практике в дело вступает механизм корреспондентских счетов.
14: А, долларовых.
13: Да. Чтобы условный крупный китайский банк мог проводить международные операции, у него должен быть долларовый счет в американском банке.
14: Логично.
13: И если Минфин США видит, что этот китайский банк обслуживает подсанкционный завод...
14: Он просто замораживает этот счет.
13: Именно. Он отрезает банк от системы SWIFT.
14: То есть до китайского банкира выбор стоит примерно так. Либо заработать небольшую комиссию на одном контракте с белорусским заводом микроэлектроники...
13: Либо потерять доступ ко всей мировой долларовой системе.
14: И выбор тут, в общем-то, очевиден.
13: Абсолютно. Риск вторичных санкций настолько велик, что банки в ОАЭ, в Китае, в Турции просто включают максимальный комплайнс и превентивно блокируют платежи.
14: Получается, логистика превращается в какой-то бесконечный поиск лазеек.
13: Да, а любая финансовая операция в лотерею, где твой платеж может зависнуть на месяцы, и ты не будешь знать, где деньги.
14: И в долгосрочной перспективе это ведет просто к технологической смерти отрасли.
13: Да, но знаешь, за всей этой макроэкономикой, санкциями и схемами поставок стоят судьбы конкретных людей.
14: Да, люди. Те самые инженеры, операторы станков с ЧПУ, тестировщики качества.
13: Да.
14: И знаешь, здесь возникает очень жесткий вопрос.
13: Какой?
14: Ну вот люди, работающие на этих предприятиях, это же взрослые, высокообразованные специалисты.
13: Угу.
14: Они прекрасно умеют читать чертежи и спецификации. Разве они не понимают конечным звеном, чего они являются?
13: Конечно, понимают.
14: Ну так если человек осознает, что делает детали для оружия, почему он не может просто положить заявление на стол, уволиться и отказаться в этом участвовать?
13: Вопрос звучит очень логично, когда смотришь со стороны, но он полностью разбивается о суровую реальность на местах.
14: Почему?
13: Социологи описывают такое положение, как навязанный выбор. Понимаешь, во многих регионах Беларуси такие крупные промышленные предприятия являются градообразующими, или они просто единственные работодатели в этой узкой, высокотехнологичной сфере.
14: А, то есть уволиться с завода значит фактически обнулить свою профессию?
13: Да. Уйти значит мгновенно потерять средства к существованию, потерять социальный статус в условиях, когда другой работы по твоей специальности в городе или даже в стране просто не существует.
14: Идти работать курьером после инженера оптика?
13: Вот именно. А остаться значит стать таким, знаешь, молчаливым соучастником по умолчанию. И это огромная трагедия, особенно для молодых специалистов.
14: Представляю, человек заканчивает технический университет, приходит на распределение, и его карьера сразу оказывается заперта в таком бункере.
13: Да, молодые инженеры автоматически подписываются под полной профессиональной изоляцией.
14: Никаких командировок.
13: У них не будет поездок на международные симпозиумы, не будет стажировок в мировых технологических центрах, не будет доступа к передовым базам знаний.
14: Горизонт искусственно сужается до размеров одного цеха.
13: Да, до размеров одного закрытого предприятия.
14: Слушай, если посмотреть на это через призму истории, вырисовывается страшный диссонанс. Ну, давай вспомним последствия Второй мировой войны. В Беларуси тогда погиб каждый третий житель.
13: Да, это страшная цифра.
14: Эта травма передается из поколения в поколение. Она буквально вшита в культурный код. Идентичность мирных людей – это глубочайшая, подлинная национальная ценность.
13: Согласна.
14: И когда промышленный потенциал страны вовлекается в производство компонентов для оружия…
13: Да, образ страны-созидателя просто стирается. Люди, которые десятилетиями гордились тем, что их труд помогает спасать жизни в больницах с помощью их приборов.
14: Или собирать урожай.
13: Да, теперь они видят результаты своей работы в сводках разрушений. Вот такая получилась картина. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Важный сигнал.
4: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный, без лишней скромности, белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
15: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
4: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
15: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на «Белакт», который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция «Белакт» поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
4: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопаразитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на Радио Сигнал.
4: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
16: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
4: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? Як вы лодку назовете, так и она и поплыве. Делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
17: Верагодна, стваральнікі бренда хацелі выкарыстаць прыметнік у найвышэйшай ступені параўнання, то бок назваць новы праўладны мерч найлепшым, самым лепшым з усіх магчымых. Але памыліліся і выкарысталі вышэйшую ступень параўнання, якая абазначае, што лепшы – гэта ўсяго толькі тавар, лепшы за нешта іншае, але зусім не выключны ў сваёй галіне.
4: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
18: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее и продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
4: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
19: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он, из данных международных расследований, был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад, оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
4: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому и интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
20: По локоть в крови. В ракете «Орешник» нашли десятки компонентов белорусского производства.
21: Орешник, який білоцер, потрави місяць. Багато часу зайняно розслідувати. Чому? Тому що в ньому, от одному орешнику, більше ніж 1100 компонентів.
20: Это официальное заявление Киева. Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил, что 10% всех компонентов были произведены в Беларуси.
21: 1000 из них – это Россия. Решта – Беларусь. Основная часть всего виготовлена 23-24 рік. Є 25-й. Це зображення як...
20: Военные аналитики отмечают, что несколько дней назад произошел пожар на Минском заводе «Интеграл». Местные жители рассказали, что сначала слышали взрыв, а уже после началось возгорание. Учитывая, что завод в том числе изготавливает компоненты для орешника, ЧП выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
0: «Интеграл» – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК. «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Изделия 30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
20: Уполномоченный президента Зеленского по санкционной политике Власюк подчеркнул, что «Орешник» – оружие опасное. По его словам, ракета отличается высокой точностью, несет 36 кинетических поражающих элементов, предположительно из вольфрама, и летит по баллистической траектории, оставляя системе ПВО лишь считанные секунды на реакцию.
21: Коли вона має свою траекторію, ця швидкість руху дозволяє там піддавати відповідні засіб ураження часу взаємодії РЕБу, ну там декілька секунд, цього недостатньо. Навіть якби воно було там можливо з точки зору впливу на якісь окремі компоненти, але часу недостатньо. Декілька секунд і все. І ну, ви не можете.
20: Получается, белорусские заводы уже не просто помогают российской военной промышленности, а напрямую участвуют в создании оружия, которым бьют по украинским городам. И чем больше таких компонентов находят в российских ракетах, тем труднее Минску делать вид, что Беларусь не участвует в спецоперации, говорит уполномоченный президента Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
2: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
4: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно 420-470 долларов. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35% и трешки 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
2: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
4: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
20: Все пойдут служить. Лукашенко снова пригрозил армии тем, кто не хочет нормально работать на предприятиях.
5: Я ждал большего, честно говоря. В общем, неплохо, но восторга нет.
20: С таких слов Александр Лукашенко начал свою рабочую поездку в Брест. В фокусе командировки – местное предприятие, экономическая деятельность и дальнейшие планы. Также президент обозначил самую большую проблему Беларуси.
5: Это отсутствие технологической дисциплины. Все мы умеем делать, если есть дисциплина. Надо наш народ приучать к ней. Хотя это и не популярно из моих уст.
20: Тех, кто, по его мнению, плохо работает, Лукашенко грозится отправить в армию.
5: Те, кто не захочет проявить себя на работе, тот сможет проявить себя в армии.
20: Напомню, что на прошлой неделе президент уже давал распоряжение отправлять в армию тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
6: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций. В хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
22: Есть.
6: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
20: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. На фоне слухов о том, что в России сразу после выборов запланирована мобилизация на СВО, такие заявления, по мнению белорусов, звучат неоднозначно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
20: Новый запрет из Москвы. На этот раз Россельхознадзор запретил мясо популярного белорусского предприятия.
5: Вводятся ограничения на ввоз и транзит всех видов мясной продукции белорусского предприятия «Велесмит». В ряде продуктов данного производителя выявлялись нарушения по показателям качества и безопасности. Обнаружены остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, несоответствие по микробиологическим показателям, листерии и бактерии группы кишечной палочки.
20: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Ранее продукция «Велесмит» попала под усиленный лабораторный контроль после того, как в консервах из говядины нашли следы ветеринарных препаратов, сообщил российский регулятор. До этого под полный запрет попали скидельская птицефабрика, колбасный цех «Данаприс» и Туровский молочный комбинат. Под усиленным контролем российских ревизоров также оказались «Акдимол», «Вахавяк Плюс» и гродненская площадка «Дзержинский». Один только «Акдимол» за последний месяц разворачивали на границе 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
8: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России. Никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
20: Белорусские предприниматели давно отмечали, что граница союзного государства постепенно становится для них неприступной крепостью. А теперь еще и импортеры обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят, объяснил Александр Лукашенко.
9: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
20: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. При этом с тем же Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
20: Поели и на выход. Городские власти объяснили, когда рестораны могут ограничивать время клиентов за столиком. В конце мая в Минске разгорелся настоящий скандал. Тогда некоторые столичные рестораны начали ограничивать время ужина за столом парой часов. Когда минчанка хотела забронировать столик в ресторанах белорусской кухни «Литвины» и «Бульбаши», ее предупредили. Без предварительного заказа пользоваться столиком можно только ограниченное время.
10: Оба заведения дают максимум 2 часа на то, чтобы поесть. То есть в 18:30 пришли, в 20:30 уходите. И это без предзаказа. Время ожидания блюд – от 30 минут и больше. И у меня вопрос. Я прихожу в заведение, где порция драников с колбасками стоит, на секундочку, 70 рублей. Заказываю у них кучу всего на высокий чек и должна потом, как в армии, быстро все сожрать и топать? Я прихожу не только поесть, а еще и пообщаться и хорошо провести время в компании людей, которых давно не видела. Почему я должна нервничать и постоянно смотреть на часы, чтобы уложиться в лимит?
20: В комментариях одни люди рассказывали, что сталкивались с подобной практикой и в других заведениях. Другие считали ограничения оправданными для популярных ресторанов с высокой загрузкой. В ресторане «Литвины» заявили, что их сотрудники не работают с таймером. Им не нравится подходить и мягко напоминать об окончании времени, но они вынуждены это делать.
23: Просто очень много броней, но ограниченное количество столов в зале. И если не следить за временем, многие не смогут вообще попасть в заведение, даже если у них забронировано место. Есть способ провести у нас столько времени, сколько вам хочется. Бронируйте стол заранее и делайте предварительный заказ.
20: Однако оказалось, что заранее – это не за день, а за неделю, а иногда и за 2-3 недели, сообщили представители ресторана. Вот только в отделе торговли и услуг администрации Центрального района заявили, что на законодательном уровне таких ограничений по времени пребывания посетителей в объектах общественного питания быть не должно.
24: Конечно, если на столик оформлено предварительное бронирование, то администрация заведения сразу же обязана проинформировать посетителя о том, что время пользования данным столиком может быть ограничено. Никогда человек заказал и ждет, а еще до посадки. При этом забронированный столик должен быть обозначен соответствующей информационной табличкой.
20: Белорусы пишут, что поход в ресторан для многих и так уже стал редким и дорогим удовольствием. А когда человек все же платит немалые деньги за ужин, меньше всего он ожидает, что его будут торопить, считать минуты и фактически просить освободить стол. Но помните, если у вас есть жалобы на качество обслуживания, транспорт, образование, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Отдых как часть войны. Беларусь ждет детей российских военных на оздоровление. Чужих детей не бывает, но есть нюанс. Беларусь не первый год принимает на отдых детей участников российской СВО на Украине. В этом году в белорусских летних

0: русским чистым воздухом.
1: Кроме Светанка, детей из семей участников СВО принимают лагеря «Случ», «Колос», «Жданович» и «Жемчужина». Для них организованы экскурсии и культурные мероприятия. На фоне этих новостей белорусы задались такими вопросами.
2: А для наших белорусских детей, находящихся в лагере, почему нет оздоровительных процедур, чтобы укрепить здоровье? Если есть показания, что детям необходимы те или иные процедуры, говорят, за дополнительную плату. А то и вовсе. У нас все расписано, вон сколько детей из России нужно подлечить. Я ничего не имею против этих детей. Но почему забили болт на белорусских детей?
3: Раньше в Светанке оздоравливались детки из Беларуси, кто имел заболевание. Теперь, видимо, правила изменились. С заболеваниями единицы, остальные – кто заплатил, тот и едет. Новый корпус говорили, что для деток особенных вместе с родителями будет. Они хоть в этом году получат там оздоровление? Очевидно, что нет.
4: А для своих ребят мест нет. Как так? Нашим белорусским детям куда ехать? У нас тоже есть дети в чернобыльских регионах. Но наше государство лишило их возможности ездить на отдых и оздоровление в Италию, Германию и так далее. При этом в белорусские лагеря им путевки не дают. Только за полную стоимость и то говорят, что нет мест. Так может, сначала о своем народе, о своем будущем нужно подумать, а потом уже о детях россиян, которые осознанно ушли на войну. И почему же нет никаких безопасных, защищенных вариантов отдыха и оздоровления для украинских детей, которые каждый день живут в тревоге и страхе?
1: Стоит отметить, что многих родителей тревожит и то, что дети, прибывшие из России, делятся с их детьми неприятными, а иногда и жестокими историями о войне на Украине. Белорусы обеспокоены, что детская психика еще не сформирована, а рассказы о смертях на поле боя могут нанести не только психологические травмы, но и сформировать сомнительные ценности и моральные нормы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
1: Месяц до 1 сентября. Родители первоклассников проверяют на прочность школьную форму. В Беллегпроме им ответили.
6: Как проверяют школьную форму на прочность? Сын очень активный, идет в первый класс. Не представляю, как выдержат ли брюки его активности.
1: Такой актуальный для каждого родителя школьника вопрос задал на своей странице в соцсетях Станислав из Молодечно. Мужчина пояснил, что старший ребенок уже оканчивает школу и как-то забылось со временем, где покупали для него проверенную школьную одежду, которая не только не теряет внешний вид после первой стирки, но и не рвется после первой же активной переменки. Ирина из Гомеля рассказала, что она крайне разочарована тем, что в этом году предлагают детям белорусские производители.
7: Ни качества, ничего нет. Мы вообще в шоке все. Я не знаю, как остальные. За себя скажу, и вот еще слышала несколько, что все в шоке от формы школьной. Ширпотреб какой-то непонятный. Еще и цену подняли вообще.
1: Отмечу, что без критики школьной формы еще не обошлась ни одна подготовка к новому учебному году. Родители жалуются на низкое качество изделий, на большое количество синтетики в составе, на неоправданно высокую цену, неудобства для детей и быстрый износ. В одежде много искусственных тканей, полиэстера, из-за чего дети то потеют, то мерзнут, то чешутся, говорит многодетная мама Кристина из Несвежа.
8: Это одежда бюджетная. И кроме синтетики, тут еще встречаются и жесткие швы, кривой крой, который доставляет дискомфорт при носке. После стирки такая форма теряет опрятный внешний вид. А большое количество синтетики у многих детей вызывает аллергию, провоцирует кожные высыпания. Есть, конечно, и качественная форма, но это слишком дорогой сегмент. У нас трое детей школьного возраста. К сожалению, зарплаты в Несвеже небольшие, поэтому большинство семей просто не могут позволить купить своим детям даже один качественный школьный комплект, уже не говорю о сменном.
1: Что касается проверки на прочность, зампредседателя Беллегпрома Наталья Мороз разъяснила, кто и каким образом этим занимается.
9: Технически как это делается? Есть специальные лаборатории аккредитованные, где есть специализированное оборудование, разрывная машина. Вот, значит, поставляется туда продукция, оплатится денежка, вот, и, значит, специалист проводит испытания на этой машине.
1: Зампред концерна отметила, что это касается не только проверки на разрывы, но и на

0: соблюдение других технических регламентов Таможенного союза, например, качества и безопасности. По ее словам, за первое полугодие специалисты выявили около 3000 наименований школьного ассортимента, реализуемых в Беларуси, которые не соответствуют тем или иным требованиям. Отмечу, что искать проверенных производителей можно в специальном реестре белорусских изготовителей школьной одежды. Правда, по состоянию на 28 июля там числится лишь Пинское Полесье. Это все на сегодня. Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Осторожно, пьяный за рулем. В Бобруйске прямо во время рейса задержали водителя с кучей алкоголя в крови. Как его допустили на маршрут?
2: Это ваши документы.
3: Ну, пойдемте, будем проверять.
2: Ничего не употребляли?
0: Госавтоинспекция Бобруйска остановила городской автобус для обычной проверки документов у водителя. Однако состояние 41-летнего мужчины вызвало у них подозрение. Сотрудники ГАИ сняли автобус с пассажирами с маршрута и предложили водителю пройти медосвидетельствование.
4: Где и кем работаете? Когда вы выпивали?
5: Выпивал вечером, пиво попили.
0: Подозрения оказались не напрасными. Экспертиза подтвердила факт опьянения. В выдыхаемом воздухе мужчины было 1,15 промилле этилового спирта. Теперь водителю грозит штраф в 9000 рублей и лишение водительских прав сроком на 5 лет. История очень быстро набрала резонанс в социальных сетях. Мнения людей разделились. Отмечу, никто не оправдывал водителя за то, что он вышел на смену в нетрезвом виде. Однако белорусы считают, что наказание должен понести не только он.
6: Вангую, что водителя могли вызвать на смену выходной, так как в городе жесткие проблемы с общественным транспортом. Водителей автопарки раз-два и обчелся. А тут лето, сезон отпусков. А если еще кто-то заболел? И вот удивительно, конечно, по какой причине остановили этот автобус прямо на маршруте? Может, от работника таким образом хотели избавиться, но не угодил чем-то и настучали.
7: Меня в этой истории волнует еще и то, кто и как проводил предрейсовый осмотр. И какое наказание, сколько получит штрафа человек, выпустивший на линию нетрезвого водителя. Что на стройках, что на транспорте, да и поголовно на госпредприятиях класть руководители хотели на этот медосмотр. А потом пьяные на работе, умерли на работе, потому что давление, сердце и так далее. На людей плевать, потому что работать некому.
8: И вот этот кричащий заголовок в новостях. ГАИ предотвратила трагедию. Даска, если бы по правилам проводили предрейсовый осмотр, не допустили водителя на линию, тогда бы и ничего предотвращать не пришлось. Или теперь так работают доктора и механики по проведении предрейсового осмотра водителя? Водитель виноват, но не нужно снимать ответственность и вину с ответственных лиц.
0: Отмечу, конкретных цифр, сколько именно водителей общественного транспорта не хватает в Беларуси, госстатистика не публикует. А вот в Общереспубликанском банке вакансий открыто около 11 тысяч таких предложений. Дефицит кадров сохраняется из-за низкой конкуренции зарплат с соседними странами и постоянного оттока специалистов, что приводит к сбоям в расписании автобусов, троллейбусов и трамваев на городских маршрутах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на «Радиосигнал».
0: В Беларуси случился всплеск смертельных аварий. За прошедшую неделю погибли 12 человек. Основные причины – выезд на встречку, нарушение скоростного режима и правил обгона, наезды на пешеходов и препятствия. Негативно на ситуацию влияет жаркая погода с перепадами давления и осадками. Только в период с 24 по 26 июля в стране произошло 29 ДТП, в которых 10 человек погибли и еще 46 получили травмы суммы различной степени тяжести. Для стабилизации обстановки госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. Под особым контролем водители маршрутных такси и мотоциклисты. Как сообщается, к нарушителям будут применяться самые жесткие меры административного воздействия. В Пинске после публикации в ТикТок видео с распитием алкоголя и годовалым ребенком милиция начала проверку. Как рассказали выводы Брестского облсполкома, ролик обнаружили во время мониторинга соцсетей. На нем молодые люди, находясь в общественном месте, распивают алкогольные напитки. При этом неравнодушного свидетеля сильно возмутило то, что девушка не уделяла внимания малышу. Кормила явно голодного ребенка водой, кричала на него, а сама коляска чуть не укатилась по склону в реку, рассказали в милиции. Личности участников видео установили. Ими оказались местные жители. 26-летние и 24-летние пинчане. Последние находятся в декретном отпуске. В отношении них проводится проверка по статье, предусматривающей штраф, общественные работы либо административный арест. Кроме того, решается вопрос о направлении материалов в отношении молодой матери в комиссию по делам несовершеннолетних. Безработный житель Барановичей набрал долгов и не возвращал. Жертвами 26-летнего мужчины стали 9 знакомых. С апреля 2023 года по август 2024 он уговорил передать ему более 250 тысяч рублей. В это время молодой человек нигде не работал, брал в долг деньги в белорусских рублях и валюте, но возвращать ничего не собирался. Фигурант озвучил самые разные предлоги – наличные расходы, развитие бизнеса, приобретение машины, покупку компьютерной техники за рубежом на погашение кредита. Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Ему придется выплатить 80 базовых величин штрафа. Помимо этого, фигуранту надо возместить 8 потерпевшим причиненный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
5: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
10: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
9: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
10: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
9: Со свежим ремонтом, да?
10: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
9: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
10: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
9: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
10: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, максимум 4,5.
9: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
10: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
9: Ну, логично, да.
10: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
9: Типа, куда эти деньги девать?
10: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
9: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
10: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
9: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
10: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
9: Точно.
10: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
9: И цены там тоже скакнули.
10: Взлетели на 15-23% всего забот.
9: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
10: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходит с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
9: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
10: Бывало, да.
9: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
10: Давай посчитаем.
9: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
10: Никакой же.
9: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
10: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
9: Ага.
10: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
9: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
10: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
9: Ого, всей семьей впрягаются.
10: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
9: Это когда сначала гасишь только проценты?
10: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
9: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
10: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
9: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
10: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
9: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
10: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
9: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
10: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
9: И это не блеф, да.
10: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
9: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
10: О, это извечный спор.
9: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
10: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
9: Почему?
10: Если не учитывать полную стоимость владения.
9: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
10: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
9: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
10: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
9: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
10: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
9: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
10: Ну да.
9: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
10: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
9: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
10: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
9: Логистика.
10: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
9: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
10: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
9: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
10: Немало.
9: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
10: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
9: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
10: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
9: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
10: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
9: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
10: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
9: А остальные 65% – это подушка безопасности?
10: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
9: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
10: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
9: Неузаконенные перепланировки.
10: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
9: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
10: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
9: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
10: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
9: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупать или снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
1: Важный сигнал.
0: Это не копье, а хорошие деньги. Глава Витебщины раскритиковал жалобы мигрантов из Узбекистана на низкие зарплаты в Беларуси.
5: Вопросы есть?
11: Вопросов нет.
5: Ну и прекрасно.
0: Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник отчитался президенту о ситуации с мигрантами из Узбекистана. По словам главы региона, прибывшие для работы в сельском хозяйстве иностранные граждане обеспечены не только рабочими местами, но и доступом к сфере медицины. Комментируя недавние жалобы узбекистанцев на неудовлетворительные условия труда и жизни, а также несоответствие реальной зарплаты обещанному уровню дохода, Рогожник отметил, цитирую, «С узбекской стороны нет претензий по тому приему, который был оказан в Беларуси. Все получают тот уровень заработной платы, который был изначально оговорен. Он неплохой».
12: По узбекам помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос.
0: Рогожник подчеркнул, что от приезда мигрантов Витебщина ничего не теряет, а лишь приобретает. Поэтому в регионе с нетерпением ждут новых работников из Узбекистана. Напомню, привлечение рабочих мигрантов – это часть масштабной программы по борьбе с дефицитом кадров. Инициатива исходит напрямую от Александра Лукашенко, который предложил гражданам Узбекистана переезжать в республику, в том числе целыми семьями. Узбекистанцы приехали, но условиями оказались настолько недовольны, что им пришлось поднять зарплату, комментирует ситуацию аналитик Лев Львовский.
13: Их реакция меня скорее порадовала, за узбекский народ порадовался. То есть, да, нам нужно привозить людей. Но только Александр Лукашенко, он привык вот, воспринимать людей как какой-то такой ресурс, который можно завести в вагоне. Вот 150 тысяч пакистанцев или 50 тысяч граждан Узбекистана. Подвозишь этот вагон к заводу, они все в одинаковой форме выбегают. И начинают срочно на заводе работать. Не надо никаких условий для этого делать. Не надо создавать какое-то, чтобы акклиматизация происходила. Не надо создавать условия, чтобы люди переезжали с семьями. И у нас постоянно вот эта попытка завести людей, ну, не хочу говорить, но вот буквально там иногда отношение как к скоту, что вот мы привезем всех этих людей, и они сразу будут работать, никаких условий для них создавать не надо. А когда они вдруг начинают жаловаться, что плохие условия в этом общежитии, то мы начинаем удивляться, как это так, как они смеют жаловаться, мы же их так облагодетельствовали, привезли их вот в цивилизацию, в первый мир, или как-то так, видимо, предполагает себе Александр Лукашенко.
0: К слову, Александр Лукашенко заявил, что работников из Узбекистана планирует и дальше привлекать в Беларусь в основном для работы в сельском хозяйстве. Он также предупредил, что тем, кто рассчитывает на большущие деньги, лучше искать работу в России, а не в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
7: Дело пахнет жареным. Зачем Кубраков поручил следить за чатами и составить списки дружинников?
14: Сотрудники милиции должны следить за настроениями на предприятиях, контролировать чаты и составить списки ветеранов и дружинников на случай осложнения обстановки.
7: Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков во время комплексных командно-штабных учений в Гродненской области. По словам министра, это вопросы информационной безопасности, и они сейчас актуальны как никогда. Эксперты предполагают, что власти заранее готовятся к возможному внутреннему кризису и поэтому выстраивают систему контроля над гражданами, как говорится, на опережение, считает политолог Николай Третьяк.
15: После 2020 года предприятия для власти стали одним из главных источников угрозы. Именно рабочие крупнозаводов тогда выходили на забастовки, создавали чаты и публично требовали перемен. Поэтому теперь милиции поручают не ждать протестов, а заранее следить за настроениями в коллективах, выявлять недовольных и контролировать, о чем люди разговаривают между собой. Это уже не профилактика преступлений, а политический надзор непосредственно на рабочем месте.
7: Отдельные вопросы вызывают поручение составить списки ветеранов и дружинников, говорит эксперт.
15: Добровольческие отряды МВД в Беларуси создают и тренируют уже не первый год. Власть фактически формирует дополнительный резерв на случай массовых выступлений или другой чрезвычайной ситуации. Если обычных сил милиции окажется недостаточно, к охране предприятий, улиц и административных зданий смогут привлечь ветеранов силовых структур и заранее отобранных дружинников. Это люди, которые формально не входят в постоянный состав МВД, но в нужный момент должны помочь властям удерживать ситуацию под контролем.
7: Получается, Кубраков готовит не только милицию, но и предприятия вместе с их работниками к некоему осложнению обстановки. Однако, что это может быть, неизвестно на фоне бесконечных военных учений с Россией и проблем соседней страны с мобилизацией. Можно ожидать чего угодно, предполагают военные эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
7: Сеть с душком. Проверка «Март» выявила нарушения во всех магазинах «Светофор». Почему российский магазин не следит за качеством?
11: В Иваново сняли с продажи почти 100 килограммов мясной продукции на сумму более 760 рублей. В Гомеле нашли кондитерские изделия и фарш без указания сроков годности, а в Минске – сыры с такими же нарушениями.
7: Поводом для проверки стали многочисленные жалобы покупателей, заявили контролеры «Март».
16: Это что такое? Все вздутое.
17: Вонючая, грязная, просроченная рыба.
18: Вот она рыбка, вот он тухляк вокруг нее.
16: Просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено. Не знаю, брать или нет, на барсике проверим.
18: Вы видели сыр, который только что выкатился? Якобы он только что порезан. Вот его предыдущие этикетки. Сыр переупаковывают, фальсифицируют срок годности. После того, как сыр был нарезан, у него срок годности только 72 часа. Вот это все воняет так, что меня, видимо, сегодня домой не пустят. Говорят, ну и что? Ну, там просрочка лежала. Ну, тут много где просрочка лежала. Я так понимаю, в соседних морозилках, холодильниках тоже, судя по внешнему виду вот этой курицы, кроме как просрочка, это никак не называть фоть. Это тоже воняет. Все лежит в грязи, с лужами и все отвратительно.
7: Сеть «Светофор», напомню, работает в формате жесткого дискаунтера. Первые магазины появились в Красноярске, а оттуда уже по всей России, а затем и по Беларуси. «Светофор» славится своими низкими ценами, которые достигаются за счет дешевой аренды, минимального количества персонала, простого оформления магазинов и экономии практически на всем, объясняет экономист Игорь Боровик.
19: Проблема начинается тогда, когда экономия касается и контроля за товаром. Чем меньше сотрудников и быстрее оборот продукции, тем выше риск, что никто вовремя не проверит срок годности, маркировку или условия хранения. Но низкая цена не освобождает магазин от обязанности продавать безопасную продукцию. И это уже не первый скандал вокруг сети.
7: В прошлом году после проверки светофора в Беларуси из оборота изъяли больше 14,5 тонн небезопасной продукции. Работу 31 магазина временно приостановили, а почти каждый десятый исследованный образец признали потенциально опасным. Если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Товар для взрослых теть. В соцсетях скандал. Зачем женщины показывают своих сыновей-подростков в нарочито сексуальных роликах? Тренд или тревожная тенденция? Социальные сети сейчас стали не просто пространством для обмена информацией, публикации фото важных жизненных моментов, видео из путешествий, но и площадкой для заработка, поиска бизнес-идей и обретения популярности. Однако не весь контент в интернете полезен и безопасен. В соцсетях набирает популярность крайне сомнительный тренд «Время бить тревогу», пишет психиатр Елена Рудая.
7: Соцсети буквально переполнены видеороликами, на которых матери хвалятся своими сыновьями-подростками в некорректной форме. Женщины публикуют фото и видео несовершеннолетних сыновей с обнаженным торсом или в трусах, сопровождая их подписями с откровенным сексуальным подтекстом. Например, «Тете, готовьте, скоро мой 2011 год выйдет на пляж». «Мужчины, держите крепче своих жен», «Мой сыночек возмужал» и так далее. То есть матери буквально демонстрируют своего ребенка как сексуальный объект, призывая других женщин оценить привлекательность подростков. Есть еще ролики, где матери заставляют своих 13-16-летних сыновей целовать их в губы. И я сейчас говорю не о простой буське. Или с разгона запрыгивают на них и, обхватив ногами за бедра, прыгают, как на лошади. При этом дети удерживают их за ягодицы. Мамы, женщины, одумайтесь, это уже не просто про эксплуатацию несовершеннолетних для контента и хайпа. Это уже про психологические травмы ребенку и пропаганду сексуальных действий в отношении несовершеннолетних.
0: Этот пост психиатра менее чем за сутки набрал более 1000 лайков и столько же комментариев. В обсуждении под постом собрались представители различных профессий, которые делились своим отношением к такой тенденции. «Я сама блогер, знаю, как непросто заработать деньги в интернете, но это уже край», – пишет Виолетта из Витебска.
20: Никого не удивишь уже, что и обычные люди, а тем более блогеры, выставляют на всеобщее обозрение интимные стороны своей жизни. Цель последних – монетизация своего блога. И многие из моих коллег, к моему ужасу, не ищут путей, которые требуют интеллекта, творческого подхода, креатива, а зарабатывают себе просмотры трэш-видео. Вам любой психолог скажет, что мозг человека быстрее всего реагирует на базовые раздражители. Возмущение, страх, гнев. И это просто ужасно, что в погоне за деньгами или просмотрами женщины бездумно повторяют такие ролики со своими сыновьями. Что вижу я? Сексуализацию детей матерями, демонстрацию их как товара для эротических утех. Вот прям фу.
0: Психотерапевт Динаида считает, что за подобными видео стоит не только желание заработать на контенте, но и серьезная личностная деформация самой матери.
21: Женщины используют то, что вообще не должно становиться инструментом хайпа, а именно детей и их приватность. В основе такого поведения часто лежит психологический феномен нарциссического расширения, когда мать путает свои личные границы с границами собственного сына. То есть мать не воспринимает своего ребенка как отдельную личность со своими потребностями, ценностями, желаниями и интересами. Ребенок становится продолжением самой себя. Границы между «я» и «мой ребенок» полностью размыты. В общем, мать реализуется через своего ребенка. Он – объект, проект расширения и возвеличивания собственного «я». Такие женщины откровенно сексуализированно продают тело сына для раскручивания аккаунта.
0: «Подумайте о своих детях, что с ними может быть через несколько лет», – делится мнением многодетная мама Полина.
22: Если такие видео начнут выставлять отцы со своими дочерями, их обвинят в педофилии и заплюют. Женщины, вы ничем не лучше и делаете то же самое. Почему вы решили, что для мальчика как будущего мужчины якобы приемлемо и желаемо внимание со стороны девушек и даже взрослых женщин а-ля образ мамы Стифлера? Почему вы решили, что это что-то даже повышающее статус? Вы ломаете психику своим сыновьям, мешаете понимать ими свои нормы и нормы морали. Вы, которые должны гарантировать безопасность и неприкосновенность, сами превращаете тело ребенка в товар для привлечения взрослых. У детей должно формироваться убеждение и понимание, что его тело – только его, и никто не имеет права распоряжаться им. И потом такие дети терпят, когда над ними издеваются, эксплуатируют, молчат, потому что вы сами им показали своему ребенку, что с ним так можно поступать».
0: Выставление личной жизни детей на показ самими родителями и коммерциализация их образов в интернете – это норма или ситуация давно вышла за рамки разумного? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
4: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
3: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
23: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошую информацию.
3: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
24: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах-россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
3: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
24: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Инну предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
3: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
4: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
3: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние 2 года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кармянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
25: Ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
0: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
2: не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем, свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наровлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
0: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия 137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. Минздраве рекомендует не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
5: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чему? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельско-господарчий оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблоковал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робит выгляд, что проблема не иснуе. Гэтак же он поводил себя подчас пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, як раней. С Чернобылем у его тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает ее вырешить.
0: Напомню, больше всего цезия 137 накапливают черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
3: Брошенные России солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
11: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
3: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
6: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
3: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
6: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
3: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
8: Как вы думаете, вас обменяют?
9: Нет.
8: ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
9: Почему это думаете?
8: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
3: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Боярышником травят. Сразу в 10 видах пива российского производства нашли то, от чего можно умереть.
11: Госстандарт запретил ввоз и продажу в Беларуси 10 видов российского пива из-за выявленных нарушений. В большинстве напитков обнаружили недопустимые консерванты и синтетические красители, которые при даже малом употреблении могут вызвать серьезное отравление. Ранее под запрет попадали российская медовуха «Мистер Икс» и сразу несколько пивных напитков производителя «Свои». В этих напитках также присутствовали недопустимые добавки и несоответствие заявленному составу.
3: Эксперты напоминают, что отравление алкоголем собственного производства регулярно происходит и внутри самой России. Один из самых трагических случаев произошел в 2023 году с напитком «Мистер Сидр», выпив который умерли 36 человек. Экспертиза обнаружила в сидре примеси метанола и этилбутирата. Было изъято 70 тысяч литров суррогатного алкоголя в 17 регионах Российской Федерации. Говорила тогда спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
10: Травят людей. И мы, как государство, не можем навести здесь порядок. Но это нонсенс. Надо завершать эту историю, установить жесточайший контроль за оборотом метилового спирта, чтобы он не был недоступен.
3: Но проблему суррогата с тех пор не только не решили, но и расширили на территорию Белоруссии, куда регулярно завозят российский алкоголь сомнительного качества, говорят эксперты. Отдельной проблемой они называют отсутствие денег у населения. Мол, это толкает белорусов экономить и покупать некачественные напитки, уверен врач-нарколог Василий Шуров.
12: Общим словом здесь будет деградация. Деградация социальная, деградация психическая, физическая, тело, внешность. Алкоголь проникает во все органы и ткани. Нет ни одного органа в нашем организме, который не страдал бы при алкогольной интоксикации. Но есть и излюбленные органы, мишени для него. Это головной мозг и печень.
3: По данным Минздрава, за первое полугодие 2026-го от случайных отравлений алкоголем умерли 1497 человек. Только на прошлой неделе в Могилевской области от метанола скончались 3 человека. Экспертиза показала, что концентрация вещества в крови погибших в несколько раз превышала смертельный уровень. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята декларация о суверенитете.
13: Кто поважает суверенность Беларуси, то и с повагой ставится до этой даты, 27 липня, со святом.
0: Да, беларусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
24: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Белоруссии, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти, самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
0: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
14: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, який

0: армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
1: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
2: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
2: Смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла 26 июля в Шумилинском районе Витебской области. Происшествие случилось днем на 6-м километре трассы Н-3950 Оболь-Полоцк. По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Renault, который двигался навстречу. В результате ДТП 57-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водитель получил травмы. Также пострадали трое пассажиров маршрутки в возрасте от 32 до 38 лет. Предварительно установлено, что в салоне микроавтобуса находился 21 человек. Точное число пассажиров выясняется. Возбуждено уголовное дело. Роман с камнем. В милицию обратилась минчанка и сообщила, что случайно оставила в уборной одного из столичных ресторанов драгоценное кольцо. По подозрению в краже задержали 30-летнюю сотрудницу заведения. Как выяснили правоохранители, после окончания рабочей смены женщина зашла в уборную, заметила аксессуар на столике и решила его забрать. Чтобы незаметно вынести чужую вещь из ресторана, она спрятала ее в белье под одеждой. По словам задержанной, она давно мечтала о таком украшении и захотела оставить его себе. Милиционеры нашли кольцо в ее сумочке и вскоре вернут его владелице. Возбуждено уголовное дело. Троих закладчиков задержали с поличным на Брещине. Сотрудники наркоконтроля Брестской области вышли на след группы молодых людей, которые работали закладчиками интернет-наркошопа по Барановичам. В ее составе были 17-летние жители райцентра, а также двое граждан 19 и 24 лет из России. По заданию куратора они забирали оптовые партии товара, фасовали, а затем распространяли через закладки. Подельников задержали при выполнении очередного задания. По информация заместителя начальника Барановичского ГУВД Геннадия Валуя, при задержанных и в тайниках обнаружено и изъято около 500 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера молодых людей в наркомаркете продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
5: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
4: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
5: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
4: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже вышеупомянутые

0: продвинутой столице. Хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
1: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
2: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
0: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
1: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
0: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
4: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
0: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
4: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
0: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
1: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
2: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
0: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
1: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
0: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
5: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии заработала новая система выхода на пенсию. Для большинства жителей страны эта новость прошла незамеченной. Ее не показывали в вечерних новостях, они не писали заголовками на первых полосах. Зато на проходных заводах, раздевалках шахт, в столовых горно-обогатительных комбинатов и литейных цехов, там, где люди каждый день выходят на смену с расчетом «Еще столько-то лет, и я свободен». Это постановление ударило очень больно. Речь о реестре должностей, которые давали белорусским рабочим право уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Что изменилось и кому нужно попрощаться с планами выйти на пенсию раньше, об этом сегодня и поговорим.
6: И начать тут стоит с того, что десятилетиями казалось вообще нерушимым, с этих самых списков, про которые любой рабочий человек знает.
5: Да, список номер один и список номер два. Значит, список номер один – это особо вредные условия труда. Он всегда давал право уйти на отдых на 10 лет раньше. То есть для мужчин это 53 года, а для женщин вообще 48.
6: Колоссальная разница с обычным возрастом.
5: Да, а в список номер два – это просто вредные условия. Там минус 5 лет от общего пенсионного возраста. И вот появляется это самое постановление, номер 175.
6: Которое все меняет.
5: Оно просто, знаешь, берет и понижает в классе сразу 15 тяжелейших профессий.
6: Подожди, то есть их просто вычеркивают?
5: Их переводят из первого списка во второй. Ну, например, бандажника на горячих работах металлургии. Или выпарщика щелуков на целлюлозном производстве.
6: Ага, то есть одним росчерком пера люди теряют 5 лет своей будущей пенсии.
5: 5 лет жизни на отдыхе, да, автоматически.
6: Слушай, ну, если попытаться найти в этом логику. Сейчас 2026 год.
5: Угу. На производствах идет модернизация. Новые технологии, станки меняются. Вот, например, кабельщики, спайщики. Раньше они руками со свинцом работали, дышали этим. Сейчас все автоматизировано. Разве не логично, что условия стали безопаснее?
6: Звучит-то логично. На бумаге этот аргумент про модернизацию выглядит вообще железобетонно.
5: Ну да. Нет риска, нет льготы.
6: Да.
5: Но вся эта красивая картинка рушится, как только начинаешь смотреть, как в Беларуси работает механизм аттестации рабочих мест.
6: Так, а что не так с аттестацией? Это же просто аудит, замеры.
5: Да, это аудит, но фокус в том, кто его оплачивает. Услуги компаний, которые делают эти санитарные замеры, оплачивает сам работодатель. Завод нанимает проверяющего.
6: Ну, справедливости ради, это стандартная практика. Аудиторам всегда платит заказчик. Вопрос в том, зачем заводу скрывать вредность?
5: А стимулы там просто гигантские. Смотри, за каждого работника по списку номер один завод обязан платить дополнительно 9% в Фонд социальной защиты населения.
6: 9%? Поверх стандартных налогов?
5: Да, поверх тех 34%, что и так платятся. А за список номер два доплата 6%.
6: Ого.
5: Вот представь завод в регионе. Там, ну, допустим, 500 человек работают на вредном производстве.
6: Так.
5: Если комиссия признает эти рабочие места чистыми, экономия для завода превышает 1 000 000 рублей в год.
6: Миллион?
5: Да. И для какого-нибудь регионального предприятия, которое еле концы с концами сводит, этот миллион – это вопрос выживания. У директора, ну, прямой финансовый мотив – сделать так, чтобы результаты аудита были идеальными.
6: То есть иметь вредные места заводу банально невыгодно.
5: Абсолютно. И знаешь, как это работает на практике? Это просто театр. В день, когда приезжает комиссия с приборами, в цехах вдруг врубают вентиляцию на полную мощность.
6: Которую до этого не включали ради экономии электричества.
5: В точку. А самые пыльные и токсичные работы, ну, просто откладывают на другую смену, когда проверяющие уже уедут.
6: Потрясающе.
5: Замеры показывают чистый воздух, нормальный уровень шума, рабочее место торжественно признается допустимым.
6: А на следующий день?
5: А на следующий день вентиляцию приглушают, и человек идет дышать угольной пылью и махать кувалдой у печи, как и 20 лет назад. Физически не изменилось ничего.
6: Изменилась только бумажка.
5: Да. И именно эта фиктивная бумажка становится основанием для отмены досрочной пенсии. И новое постановление просто узаконило это массовое вычеркивание людей из списков.
6: Картина, конечно, вырисовывается мрачная. Но там же есть этот механизм, как его? Правило половины стажа.
5: О да, правило половины стажа.
6: Это же преподносится как компромисс? Типа, если человек уже давно работает, государство сохраняет за ним льготу.
5: Ну давай разберем, что это за компромисс такой. Если до 1 июля 2026 года работник успел накопить ровно половину специального стажа, льгота остается.
6: То есть, если мужику надо 12 с половиной лет вредного стажа,
5: половина – это 6 лет и 3 месяца.
6: Вот. Если на 1 июля у него есть эти 6 лет и 3 месяца, он спокойно идет на пенсию в 53.
5: Верно. А теперь представим реальную ситуацию. У человека задокументировано 6 лет и 2 месяца.
6: Не хватает одного месяца?
5: Да, всего одного месяца. Как думаешь, что будет?
6: Ну, наверное, пропорционально как-то высчитывают?
5: Нет. Льгота сгорает полностью. Разница в 30 дней обнуляет право на досрочную пенсию целиком. Этот человек будет работать не до 53, а до 63 лет.
6: Да ладно? Из-за одного месяца теряешь 10 лет пенсии?
5: Именно так. Это не компромисс, это просто математическая гильотина. И знаешь, что самое страшное?
6: Что?
5: Этот недостающий месяц часто теряется даже не по вине человека. Вот где, по-твоему, хранятся данные о вредном стаже?
6: Ну, в трудовой книжке где же еще? Печать, подпись?
5: А вот и нет. С 2009 года трудовая книжка в этом вопросе – это просто бумажка на память. Все реальные данные лежат в цифровой системе Фонда социальной защиты.
6: В базе ФСЗН?
5: Угу. Каждый квартал бухгалтерия отправляет туда форму ПУ-6. Там прописываются так называемые коды вредности.
6: То есть все зависит от того, какую цифру вобьет бухгалтер?
5: Да. Если уставший бухгалтер ошибся в одной цифре или система дала сбой, стаж просто исчезает. И никаких уведомлений об этом не приходит.
6: Подожди, то есть человек может каждый день вкалывать в горящем цеху, быть уверенным, что у него идет стаж.
5: А в цифровой базе государства этого стажа не существует.
6: Жесть.
5: Вот яркий пример. Аппаратчица химического производства из Нового Полоцка. Вера. 47 лет. Работа страшно токсичная. Она была абсолютно уверена, что все нормально. Начали проверять перед реформой. А в 2019 году наниматель отправил неверный код.
6: Ошибка 5-летней давности.
5: Да. И из-за этой ошибки ей не хватило ровно полутора месяцев до той самой половины стажа.
6: Полутора месяцев?
5: И теперь вместо 53 лет она пойдет на пенсию в 58.
6: Ей дышать химикатами лишние 5 лет. Слушай, ну ошибка бухгалтера – это трагедия для одного человека. Но если смотреть на систему в целом, зачем вообще понадобилось так жестко переписывать эти списки именно сейчас?
5: Все упирается в макроэкономику, в жесткую демографию. Население в стране стареет, работающих, тех, кто платит налоги, становится все меньше, а пенсионеров больше.
6: Дыра в бюджете ФСЗН растет.
5: И она просто астрономическая. На 26-й год дотации из бюджета в этот фонд запланированы на уровне больше 2 миллиардов 100 миллионов рублей.
6: 2,1 миллиарда. Огромная сумма.
5: Системе просто нужны деньги, чтобы не схлопнуться. До реформы досрочные пенсии получали где-то 160 тысяч человек.
6: Но неужели отмена льгот для какой-то части рабочих может залатать такую дыру?
5: А давай посчитаем. Ожидается, что после этой чистки списков льготы потеряют от 35 до 45 тысяч человек.
6: Ну, давай возьмем по минимуму 35 тысяч.
5: Значит, эти 35 тысяч человек не выходят на пенсию на 5 лет раньше. Средняя пенсия, ну, скажем, около 700 рублей.
6: Так.
5: Государство экономит на каждом 42 тысячи рублей за эти 5 лет. Умножаем 42 тысячи на 35 тысяч человек.
6: Это где-то 1,5 миллиарда рублей получается.
5: 1,5 миллиарда. Чистой экономии. И это, заметь, только прямая экономия на том, что им не платят.
6: А ведь они еще и работать продолжают.
5: Вот. Они остаются на заводах еще на 5 лет. И каждый месяц они и их работодатели продолжают платить взносы в этот же самый бюджет.
6: Двойная выгода. Пенсию не платишь, налоги собираешь.
5: Да, финансовое решение невероятно эффективное, но цена этого решения полностью оплачивается здоровьем конкретных людей.
6: Тут, знаешь, когда говоришь про миллиарды, легко забыть про людей. Но если подумать о регионах, в Минске, допустим, ну, потерял ты льготу, пошел, переучился, устроился в теплый офис. А в регионах?
5: А в регионах безысходность. Возьми тот же Жлобин или Солигорск. Градообразующее предприятие – это часто единственный выбор вообще.
6: Да, весь город работает на одном комбинате.
5: Уйти банально некуда. И надо понимать, в 55 лет здоровье металлурга или шахтера – это не здоровье офисного клерка. Десятилетия работы в пыли, в жаре.
6: Это стертые суставы, легкие посаженные.
5: Абсолютно. Вот история 51-летнего Николая из Жлобина. Всю жизнь проработал у раскаленной печи. Для него пенсия в 53 года была, ну, просто светом в конце тоннеля. Потому что суставы уже все.
6: Его профессию перевели во второй список.
5: Да. Ему накинули еще 5 лет у печи. С его диагнозами и постоянной болью это звучит как приговор. Для таких людей досрочная пенсия была не бонусом каким-то, это грань между нормальной жизнью и тяжелым доживанием.
6: Слушай, ну возникает логичный вопрос. Если условия адские, если все понимают, что аттестация фальшивая, почему они не идут в суд?
5: Ага, в суд.
6: Ну а что? Есть же законы, профсоюзы.
5: Механизм обжалования есть, но только на бумаге. В реальности это просто лабиринт, из которого не выйти.
6: Почему?
5: Ты не можешь сразу пойти в суд. Сначала ты обязан пройти государственную экспертизу условий труда.
6: То есть ведомственную комиссию?
5: Да. И эта комиссия смотрит не на реальный воздух в цеху, а на те самые идеально оформленные протоколы аудиторов.
6: По бумагам там все стерильно?
5: Конечно. Экспертиза говорит, нарушений нет. И только потом ты идешь в суд. А суды в 98% случаев становятся на сторону нанимателя и Минтруда.
6: 98% поражений.
5: Да. Система замкнута. Суд смотрит на госэкспертизу. Госэкспертиза на бумаге аудитора. Аудитору заплатил завод. Никто с независимым газоанализатором в цех не спускается.
6: А профсоюзы? Они же должны защищать работников.
5: Профсоюзы. В закрытых промышленных городах правкомы полностью зависят от администрации завода. Кабинеты, бюджеты, премии – все через директора. Чтобы местный профсоюз пошел судиться с градообразующим заводом – это фантастика.
6: То есть люди остаются один на один с этой машиной?
5: Да, и они понимают – начнешь качать права – станешь изгоем, потеряешь работу прямо сейчас. А другой работы в городе нет, поэтому терпят.
6: Знаешь, если собрать все это вместе – аттестации, ловушку с половиной стажа, суды – это ведь не случайность.
5: Нет, конечно.
6: Это четкий системный тренд. Это ж продолжение того, что началось еще в 2017 году.
5: Когда начали поэтапно повышать общий пенсионный возраст.
6: Именно. Подняли до 63 для мужчин и до 58 для женщин. Тогда говорили, мол, тяжелых производств это не коснется.
5: Угу.
6: Но бюрократическая машина так работает. Сначала подняли общую планку, а теперь начали сужать круг льготников.
5: И этот процесс уже не остановить. Старые аттестации действуют 5 лет. Как только срок выйдет, заводы проведут новые проверки.
6: И по новым, еще более жестким правилам, рабочих мест с вредностью станет еще меньше.
5: Их будут вычищать как пылесосом. Пока досрочная пенсия не станет какой-то редкой аномалией. Удобно же. Прикрываешься словом «модернизация» и сокращаешь социальные обязательства.
6: Ну что тогда делать самим рабочим вот прямо сейчас? Понятно, что гарантий нет, но какие-то шаги можно предпринять?
5: Да, есть конкретный план действий. 4 шага, которые нужно сделать как можно быстрее.
6: Давай по порядку.
5: Шаг первый. Немедленно зайти в свой личный кабинет на сайте Фонда социальной защиты населения.
6: И искать там форму ПУ-6?
5: Да. Надо прямо своими глазами проверить, какие коды вредности наниматель отправлял за каждый квартал с 2009 года.
6: Ошибки надо исправлять сейчас.
5: Абсолютно. Шаг второй. Взять калькулятор и с точностью до одного дня высчитать свой специальный стаж на 1 июля 2026 года.
6: Чтобы понимать, пройдена ли эта черта в половину нормы.
5: Да. Хватает ли стажа для сохранения льготы? Третий шаг – пойти в отдел кадров и запросить бумажные справки.
6: Письменные подтверждения работы во вредных условиях. С печатями.
5: Да, и за все годы. потому что если электронная база даст сбой или цифры не сойдутся, эта бумажка может стать последним аргументом в спорах с ведомствами.
7: Согласен, бумаги лишними не бывают. А четвертый шаг?
5: Четвертый – нужно узнать точный график следующих аттестаций в своем цеху.
7: Чтобы быть в курсе, когда приедут аудиторы.
5: Чтобы не пропустить момент, когда вентиляцию вдруг включат на полную мощность. Нужно требовать ознакомления с методиками замеров, присутствовать при них.
7: Звучит сложно. И система явно настроена против работника. Но сидеть сложа руки – это значит просто отдать годы своей жизни без боя.
5: Это единственный шанс попытаться себя защитить. Потому что государство, как видно, тихо и без лишнего шума обменяло свои старые социальные гарантии на экономию бюджета.
7: Решили демографическую проблему за счет тех, кто пашет на самых тяжелых производствах.
5: Да. И тут есть над чем задуматься. Если сегодня так легко переписали правила для тех, кто теряет здоровье у печей и в шахтах,
7: угу.
5: Что мешает завтра применить ту же логику бумажной оптимизации к учителям, к врачам или программистам, чья профессия будет следующей на очереди?
7: Вопрос открытый.
5: Вот такие неутешительные реформы происходят в стране. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Беларуснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
8: Беларуснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
0: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
9: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
0: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
10: Беларуснефть – государственная компания, и, подозревая слово «государственное», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
0: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Беларуснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
10: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
0: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Беларуснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
11: Вместо денег – кормежка и $200 за полгода. Гомельчанка шокировала арабскими условиями труда на ферме. Оказывается, работа за еду в Беларуси не миф, а реальность. Историю, которой поделилась гомельчанка Галина, рабством не назовешь. Но и адекватным трудоустройством, похоже, тоже. Тяжелые рабочие дни на ферме, а вместо 600 рублей за каждый месяц – около 200 долларов за полгода.
12: Район засели, в колхозе кормила поросят. Баранин еще у нас есть и козы. Поросята поумирали, чума какая-то болезнь. Они их уничтожили, спалили. Ну, со мной расплатились деньгами 600 рублей, больше нет. За 5 месяцев обманули, кормили, дом частный, обеспечивал продуктами. Но это, наверное, все высчитывал. Но, как он обещал, каждый месяц по 600 рублей. Это его слово было, хозяин это.
11: Галина отметила, что больше на такую работу не ногой. Ведь сезон ягод и грибов 600 рублей она легко может заработать за неделю. В комментариях под видео гомельчанки пользователи недоумевают, цитирую. «Если тебе не заплатили за первый месяц, зачем работать еще 4?» Одни пытались оправдать нанимателя, мол, поросята же погибли, прибыли нет, радуйтесь, что хоть столько заплатили. Другие, как Кирилл из Орши, давали дельные советы.
13: А чего вы ждали? В Беларуси только с узбекским паспортом предлагают деньги хорошие за работу. Правда, без скандала. Тоже 3 копейки платят вместо обещанных 1000. Если ищете работу, то можете по интернету связаться с польскими агенциями по трудоустройству и устроиться на ферму по выращиванию индюков или других зверей. 6-7 тысяч злотых зарплата в месяц – это 1500 долларов. Проживание и питание включено. Никто деньги на эти расходы из зарплаты не высчитывает.
11: Пользователи вспомнили и историю Татьяны из Ивацевичского района, которая устроилась на расчистку полей госпредприятия от камней и заработала за 8 часов 40 рублей, то есть 5 рублей за час. Аналогичной ситуацией поделилась и Елена из Гродненской области.
14: Я живу в Свислочи, но чтобы оформиться на такую подработку, нужно было ехать обязательно в Гродно. Встала в 4:30 утра, управилась по хозяйству, к 7 часам была уже в городе, 2 часа в центре занятости, оформляли договор. На поле привезли к часам 10, конечно, никто за время ожидания не платит. Хотя 2 часа оформлять договор – это как еще постараться нужно. С поля забрали в 6 вечера, но заплатили мне 30 рублей. То есть не за 8, а только 6 рабочих часов посчитали. Пока добралась домой, пока управилась по хозяйству с тем, с чем муж не может. Вот такой вот заработок. Кто пишет, вы себя не цените за такие деньги вкалывать? А что делать, если я учитель начальных классов в Свислочи? Муж сантехник, а вместе наш семейный бюджет не больше 1800 в месяц.
11: Есть ли в вашем населенном пункте варианты сезонной подработки и во сколько наниматели оценивают чужой труд? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
4: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
0: Так, пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
15: «Интеграл» – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
0: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
15: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет X-101, Искандер-К, Изделие-30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
0: По данным службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
11: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
16: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
11: С печалью в глаза вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
17: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью. Пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
11: Уничтожены не просто здания, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
18: У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами, знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной. А то дочери не приедут.
19: Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я.
20: Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире. Пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит. И мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира».
11: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси? И как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества. На радио «Сигнал».
2: Метро не будет. Что вместо новой станции предложили власти жителям одного из крупнейших жилых комплексов Минска?
21: В ближайшие годы центральный район Минска ждет масштабное развитие. Продолжится строительство жилья, реконструкция крупных магистралей и путепроводов, музей и центр экстремальных видов спорта. При этом в жилой комплекс «Северный берег» метро проводить не планируют.
2: Об этом рассказал глава администрации района Валерий Вороницкий. При этом, по его же прогнозам, планируется построить около 4 миллионов квадратных метров жилья, а население района увеличится примерно на 100 тысяч человек. Без метро такой масштаб означает глобальный транспортный коллапс, предупреждает урбанист и транспортный эксперт Андрей Савицкий.
22: 4 миллиона квадратных метров жилья – это десятки тысяч новых автомобилей и огромный пассажиропоток каждый день. Автобусы здесь проблему не решат, особенно в часы пик. Без метро Северный берег быстро окажется отрезанным от остального Минска пробками, а нагрузка ляжет на уже перегруженные улицы и проспекты. Более того, метро в таком районе должно строиться не после заселения, а одновременно с жильем. А тут его даже не обещают. Нонсенс.
2: В общих планах развития столичного метрополитена тоже регулярно происходят существенные изменения. Из последнего – четвертая линия, которая должна стать кольцевой, осталась без двух станций, говорит инженер-проектировщик Виталий Ус.
23: Первоначально на будущей четвертой линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта четвертой линии исчезли станции «Киевский сквер» и «Политехническая». Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
2: А ведь когда-то Минский метрополитен был визитной карточкой столицы и подавал большие надежды, рассказывает эксперт.
23: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
2: Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. А когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
24: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Черная дыра в Европу. На границе с Беларусью обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
4: Ход глубиной около 1,5 метра и диаметром примерно метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
2: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
1: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого, на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
2: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
5: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
2: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
1: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
2: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Беларусью. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
11: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
6: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
11: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
7: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди, это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому, что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
8: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
9: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
11: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
6: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
11: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
4: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
0: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
4: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
0: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
10: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
0: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
10: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем, и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше.
2: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
12: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро. Не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого, душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
2: Зет-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
11: Бульбаландия. Зачем туристки из Москвы кривляли и издевались над жителями Минска и Бреста? Очередное проявление неуважения и демонстрация псевдопревосходства. Так прокомментировали белорусы ролик москвичек, которые приехали отдохнуть в Беларусь. Одна из девушек коверкала слова, пытаясь имитировать белорусский язык, и откровенно насмехалась над местным населением.
13: Шо вы, хлопцы, походы не походы. Я в столице Бульбаландии. Маршрут Москва-Минск окончен. Завтра поедем в Брест. Сейчас пойдем обедать драниками со сметанкой. Ой-ой-ой, из свежей белорусской бульбочки. Да.
11: Под видео пользователи отметили, цитирую, «Никакая это не москвичка, похоже на Урюпинск. Наши, как эти дамы сказали, колхозники, на ее фоне выглядят намного образованнее». Неизвестно, на какую реакцию от белорусов после такого перформанса рассчитывала гостья из Москвы, но в комментариях ее не оценили. «Аж тошнит, как коверкают мову», – написала брещанка Олеся.
14: «Что ж вы так мешко себя ведете-то? Что вы этим хотели показать? Чего добиться?» Вот она ваша суть имперская. До сих пор будь уверенными, что белорусы – это зачуханцы в лаптях, которые живут на болоте и питаются крапивой да корешками. Не нужно никаких вбросов, чтобы белорусы стали неприязненно относиться к россиянам, потому что россияне, что ни день, то сами новый кринж выдают. Так невежественно. Хотела унизить Беларусь, а показала только свое невежество, необразованность. Смешно и грустно.
11: Не осталось незамеченным и новое словечко, которым москвичка назвала Беларусь. «Бульбаландия» – так пошло целой стране, отметил минчанин Сергей.
15: Вы серьезно? То Белоруссия, то теперь вот это, что дальше? Назовете Беларусь российским регионом? А, простите, уже такое вы писали. Россияне в комментариях. Те, кто пишет о разжигании вражды. Вот просто чтобы знали. Это не разжигание. Это право граждан на уважение к своей стране, мове и культуре. Не вылезла бы эта блогерша, не писали бы комментарии. Но вы даже под ее оскорбительным видео с кривляниями за нее заступаетесь и пытаетесь белорусов обвинить, что они неадекватные. От себя совет гостям из Москвы. Вы много драников со сметаной не ешьте. А то ваш Россельхознадзор блокирует нашу сметану и масло. Говорит, что там антибиотики и кишечная палочка. Вот лучше не ешьте в Беларуси ничего, а то, не дай бог, сметанка боком вылезет.
11: Перед своими прежде всего хотела понтануться, мол, смотрите, как могу на чужой земле чужой народ унижать, поделился мнением Стас из Гродно.
16: У них с этим большая проблема. Что касается отношения к белорусам, рассказывал Лукашенко о том, что мы младшие братья, что мы маленькие, мы отрывок там, или кусок оторванной большой империи. Это все сказывается. Многие приезжают и требуют рассчитаться российскими рублями. Из этого складывается одна большая понятная картина, что для тех, кто съеден пропагандой, они приезжают в Беларусь и считают, что они здесь хозяева, а мы, в общем, младшие братья, поэтому запаркуюсь, где хочу. Плохо, вот она себя ведет, и так себя вести неприемлемо. И вообще, если бы что-то подобное сделал белорус, и в России бы такой завирусился ролик, там бы совсем другая картина была. С Андралем, с говном.
11: Если и вам есть что сказать, пишите в комментариях под видео на TikTok-канале Сигнал 666.

0: РСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
1: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас, вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
0: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные», — говорит юрист Андрей Рудой.
2: «Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей».
0: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
3: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
0: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
6: Город Борисов, 30 лет в ЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
5: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
6: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
5: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
6: Вот. Вот какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите? Это, получается, 21 век. 21 век.

0: И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
1: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
2: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромная объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
1: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
2: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос – куда уходят деньги из жировок?
1: По словам экспертов, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: В Логойске расследуют трагедию, которая произошла после совместного застолья. В жилом доме обнаружили погибшими 44-летнего мужчину и двух женщин 40 и 42 лет. Еще одного пострадавшего, 54-летнего мужчину, супруга одной из погибших, доставили в реанимационное отделение. По предварительным данным, у него диагностировали острое отравление. По информации правоохранителей, накануне трагедии компания из 9 человек вместе употребляла алкоголь. Какая именно жидкость была выпита и могла ли она стать причиной случившегося, сейчас устанавливают эксперты. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские и химико-токсикологические экспертизы. Следователи рассматривают разные версии произошедшего, в том числе отравление суррогатным алкоголем или наркотическими веществами. Возбуждено уголовное дело. В Лепельском районе зафиксировано жестокое обращение с животными. Проверяя одно из пастбищ местного агропредприятия, прокуроры обнаружили суточного теленка, передние конечности которого были туго связаны веревкой. Обездвиженный малыш находился на значительном удалении от основного стада, на солнцепеке, без какого-либо доступа к питьевой воде. В ходе проверки установлено, что таким жестоким способом доступ к передвижению молодняку ограничил местный животновод. Свои действия работник объяснил стремлением удержать теленка на пастбище до момента его перевода в индивидуальный домик. Прокурор вынес предписание директору агропредприятия, а на животновода составили административный протокол. В итоге телят поместили в индивидуальные домики-клетки. Животновода оштрафовали. Житель Полоцка не один месяц бил сожительницу. Так, в декабре 2025-го на фоне ревности и вместе выпитого спиртного сломал женщине нос и скулу. Она обратилась в милицию, но впоследствии отказалась привлекать сожителя к ответственности. Мужчина по месту жительства характеризуется исключительно с отрицательной стороны, отметили в прокуратуре. Ранее неоднократно судим, в основном за имущественное преступление. По словам соседей, в этой семье регулярно происходили бурные бытовые конфликты с рукоприкладством со стороны мужчины. В начале текущего года снова на фоне ревности и спиртного палачанин опять избил партнершу, в том числе ногами. Полученные травмы привели к тому, что женщина впала в кому и впоследствии скончалась. Суд признал мужчину виновным и назначил 11 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. В наказание вошел и неотбытый срок по предыдущему приговору. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников БелАЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
5: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес. Да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
4: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает БелАЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
6: На БелАЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жильем. Начальнику управления сверхбезопасности – от 4300 до 6700 рублей и комнату в общежитии. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2400 до 3100 рублей, лаборанту – от 2100 до 2800, а психологу – от 2700 рублей.
4: К слову, простым рабочим на БелАЭС предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016-1737 рублей, слесарю – 1430, лаборанту химанализа – до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
1: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
8: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили. Их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
1: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
7: мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее.
1: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
9: Алюминиевая банка была импортной, и после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи, без скидок для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
1: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
9: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, калийную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
1: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Войны за парковки. Сколько стоит платное паркоместо и кто их себе может позволить?
10: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
1: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
10: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стояла на платной парковке. Хотя ее там физически не было, но я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
1: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
11: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
12: У меня та же ситуация. Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
13: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платной парковке. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
1: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10-й части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! Сегодня мы разбираем сложную тему.
15: Да, тема действительно непростая, но очень важная.
14: Абсолютно. И для начала давай мысленно перенесемся в конец 2024 года в Киев.
15: Так, давай.
14: Представь себе заполненный зал для пресс-конференций. Ну, знаешь, вспышки камер, очень серьезные лица экспертов вокруг.
15: Угу.
14: И на экранах, и прямо на столах разложены слайды, фотографии какого-то скрученного металла.
15: Обломки.
14: Да, куски оплавленных плат, какие-то микросхемы и везде маркировки на кириллице. Это была не просто дежурная сводка, это была детальная, прям скрупулезная техническая экспертиза обломков российской баллистической ракеты «Орешник». Ее же очень долго презентовали как такой абсолютный триумф импортозамещения, мол, оружие нового поколения полностью независимое от внешнего мира. Инженеры буквально препарировали эти обломки, разложили их на столе и насчитали внутри более 1100 компонентов.
15: Так.
14: Около 1000 деталей действительно оказались произведены в России. Но дальше математика складывается очень интересно.
15: Что там не так?
14: Около 100 элементов из этой самой ракеты оказались произведены на предприятиях Республики Беларусь. Дата производства этих компонентов – 2023, 2024 и даже начало 2025 года.
15: Ого! То есть это вообще не пыльные коробки со складов?
14: Абсолютно нет. И это доказывает, что где-то прямо сейчас работает непрерывный конвейер. И готовая продукция свежими регулярными партиями уходит заказчику. Понимаешь, это полностью рушит миф о локальном российском импортозамещении. И показывает, что белорусская микроэлектроника системно, прям глубоко встроена в этот военный процесс.
15: Давай разберемся с анатомией этих поставок. Кто конкретно это все производит?
14: Давай.
15: Просто исторически ведь многие заводы в Беларуси работали на совершенно другие гражданские рынки.
14: Ну, это правда. И давай начнем с «Интеграла». Да, это не просто завод, это реально промышленный флагман. Еще совсем недавно их микросхемы и транзисторные матрицы массово шли на экспорт. Именно в мирных целях. Их ставили в японские телевизоры, в европейские промышленные системы контроля, даже в индийские аппараты для медицинской диагностики.
15: Понимаешь, производитель чипов далеко не всегда знает своего конечного потребителя. Существует же гигантский серый рынок. Подставные фирмы массово скупают гражданскую электронику, а потом в обход всех правил перепродают ее военным заводам. Разве это не может быть обычной контрабандой?
14: Если бы в обломках нашли только транзисторы «Интеграла», ну, одну какую-то позицию, эту версию можно было бы серьезно рассматривать.
15: А там что-то еще?
14: Проблема в том, что там задействована целая технологическая экосистема. Помимо базовых чипов, там обнаружены следы работы витебского завода «Дисплей».
15: А они что делают?
14: Они специализируются на сложных контроллерах. И что самое важное, в этой цепочке присутствует «Планар».
15: Подожди, «Планар»? Но они же вроде не делают сами чипы, они производят оборудование.
14: Вот. Оптико-механическое оборудование. Это уже, знаешь, такой метауровень технологической цепочки.
15: Угу.
14: Представь себе разницу между тем, чтобы просто испечь буханку хлеба и тем, чтобы построить сложную промышленную печь для огромного хлебозавода.
15: То есть это оборудование для производства?
14: Да. «Планар» создает станки для фотолитографии. Это огромные установки, которые с помощью сложнейшей системы линз и лазеров проецируют чертеж микросхемы на кремниевую пластину.
15: Получается, речь идет вообще не о случайной закупке партии деталей через какие-то там фирмы-однодневки?
14: Абсолютно.
15: Потому что литографический станок в чемодане не спрячешь.
14: Точно. Отдельного внимания в этой схеме заслуживает пелинг.
15: Оптика.
14: Да, это оптика. По сути, глаза всей этой технологической системы. Десятилетиями они делали геодезические приборы, ту же медицинскую аппаратуру, сложнейшие линзы для метеорологических спутников.
15: А теперь?
14: А в ракете обнаружены элементы их оптико-электронных систем наведения и датчики пространственной ориентации.
15: Да, но это классическая проблема технологии двойного назначения.
14: Да, физика процессов абсолютно идентична. Законы преломления света, та же математика, которые нужны для создания высокоточной оптики, смотрящей на облака с орбиты.
15: Ничем не отличаются от тех, что нужны для наведения ракеты на цель.
14: Вообще ничем. Инженерия одна и та же. Разница лишь в конечной задаче.
15: Да. И эту задачу, очевидно, определяют не те инженеры, которые сидят за мониторами в Минске и рассчитывают кривизну линзы. Но последствия ложатся на всех.
14: На весь завод, да. Именно поэтому логично перейти к экономике этого процесса.
15: Давай.
14: Почему предприятия, которые реально способны делать конкурентную мирную продукцию, оказались в такой ситуации? С точки зрения макроэкономики, это классическая ловушка монопсонии.
15: Монопсония – это, если я правильно помню, ситуация, когда на рынке остается только один покупатель.
14: Да, один покупатель, который диктует абсолютно все условия.
15: То есть полная противоположность монополии.
14: Верно. Смотри, после санкций 2020 года белорусская электроника начала стремительно терять рынки сбыта. Азиатские партнеры, страны Латинской Америки, Ближний Восток – они все стали разрывать контракты из-за юридических рисков.
15: Угу, токсичность появилась.
14: Да. Образовался огромный вакуум спроса. Продукцию просто некому было продавать. И в этот вакуум пришел единственный крупный платежеспособный военный заказчик.
15: Из России?
14: Да. И заводы оказались в тотальной зависимости от одного канала сбыта.
15: Слушай, ну я выступлю здесь в роли эдакого адвоката дьявола. Ты называешь это ловушкой. Но давай посмотрим на ситуацию вот прямо сейчас, в моменте. Это же невероятно выгодно. Заводы загружены под завязку, конвейеры работают в три смены, нет проблем со сбытом.
14: Деньги идут.
15: Да, рабочие стабильно получают зарплаты, огромные премии. Идет огромный поток денег. То есть в краткосрочной перспективе для экономики предприятия это звучит как абсолютный успех.
14: В краткосрочной, возможно, но экономисты используют для этого явления очень точный термин «токсичные деньги».
15: Почему токсичные?
14: Потому что нужно понимать фундаментальную природу этих финансов. Военные бюджеты не обусловлены рыночным спросом. Они не зависят от конкуренции или инноваций.
15: Ну да, это госзаказ.
14: И самое главное, они конечны. Как только геополитический конфликт завершится, этот гигантский финансовый кран будет резко перекрыт.
15: А, то есть в один день все остановится?
14: Да.
15: И предприятия останутся один на один с огромными производственными линиями, которые заточены исключительно под специфические военные нужды.
14: Именно. И хуже того, за это время происходит полная деградация гражданских компетенций.
15: Теряется навык делать мирные вещи.
14: Ну, конечно. Чтобы создать новый медицинский прибор или современную систему связи, нужны годы исследований, разработок, тестов. А конструкторские бюро на заводах сейчас заняты совсем другим.
15: Штампуют детали для ракет.
14: Да. И если через 10 лет этот завод попытается вернуться на рынок мирных технологий, это будет физически невозможно.
15: Потому что глобальный рынок не стоит на месте.
14: Вот. Эти ниши уже будут плотно заняты конкурентами из Тайваня, из Южной Кореи, из Чехии.
15: Слушай, ну перестроить завод обратно на гражданские рельсы – это же реально колоссальные инвестиции.
14: Которых просто не будет.
15: Да. К тому же есть еще фактор репутации. Бренд Made in Belarus выстраивался не один десяток лет. Он же всегда ассоциировался с созиданием. Ну вспомни, тракторы МТЗ пашут землю по всему миру. Это образ тяжелой, но мирной и очень надежной работы.
14: А теперь к этому бренду намертво приклеивается ассоциация с ракетными ударами.
15: Да, разрушение репутации происходит просто мгновенно.
14: Десятилетия работы тысяч людей перечеркиваются новостными заголовками об орешнике и найденных там деталях.
15: Причем эта экономическая ловушка, она же усугубляется еще и юридической. Работа на единственного военного заказчика запускает мощнейшую цепную реакцию.
14: Совершенно верно. И здесь мы сталкиваемся с такой невидимой, но бетонной стеной вторичных санкций. Потому что обычные санкции просто запрещают торговлю между двумя конкретными странами, а вторичные санкции наказывают любую третью сторону за то, что она вообще взаимодействует с подсанкционным объектом.
15: Ну, в первую очередь мы тут говорим про список SDN от Министерства финансов США, правильно?
14: Да, список Specially Designated Nationals. Логика простая. Если компоненты белорусского завода обнаруживают в ракете, этот завод автоматически становится кандидатом на попадание в этот черный список.
15: Угу.
14: И с этого момента любой банк или компания в мире, которые проведут хотя бы одну транзакцию с этим заводом, рискуют сами оказаться под жесткими ограничениями.
15: Слушай, ну мировая экономика огромна.
14: Так.
15: Разве нельзя выстроить какие-то хитрые схемы через страны, которые формально не присоединились к западным санкциям? Ну, не знаю, через финансовые центры в Китае, там, ОАЭ или Турции.
14: В теории это кажется возможным, и многие так пытаются делать. Но на практике в дело вступает механизм корреспондентских счетов.
16: А, долларовых.
14: Да. Чтобы условный крупный китайский банк мог проводить международные операции, у него должен быть долларовый счет в американском банке.
16: Логично.
14: И если Минфин США видит, что этот китайский банк обслуживает подсанкционный завод...
16: Он просто замораживает этот счет.
14: Именно. Он отрезает банк от системы SWIFT.
16: То есть для китайского банкира выбор стоит примерно так. Либо заработать небольшую комиссию на одном контракте с белорусским заводом микроэлектроники...
14: Либо потерять доступ ко всей мировой долларовой системе.
16: И выбор тут, в общем-то, очевиден.
14: Абсолютно. Риск вторичных санкций настолько велик, что банки в ОАЭ, в Китае, в Турции просто включают максимальный комплайнс и превентивно блокируют платежи.
16: Получается, логистика превращается в какой-то бесконечный поиск лазеек.
14: Да, а любая финансовая операция в лотерею, где твой платеж может зависнуть на месяцы, и ты не будешь знать, где деньги.
16: И в долгосрочной перспективе это ведет просто к технологической смерти отрасли.
14: Да, но знаешь, за всей этой макроэкономикой, санкциями и схемами поставок стоят судьбы конкретных людей.
16: Да, люди. Те самые инженеры, операторы станков с ЧПУ, тестировщики качества.
14: Да.
16: И знаешь, здесь возникает очень жесткий вопрос.
14: Какой?
16: Ну вот люди, работающие на этих предприятиях, это же взрослые, высокообразованные специалисты.
14: Угу.
16: Они прекрасно умеют читать чертежи и спецификации. Разве они не понимают конечным звеном, чего они являются?
14: Конечно, понимают.
16: Ну так если человек осознает, что делает детали для оружия, почему он не может просто положить заявление на стол, уволиться и отказаться в этом участвовать?
14: Вопрос звучит очень логично, когда смотришь со стороны, но он полностью разбивается о суровую реальность на местах.
16: Почему?
14: Социологи описывают такое положение, как навязанный выбор. Понимаешь, во многих регионах Беларуси такие крупные промышленные предприятия являются градообразующими, или они просто единственные работодатели в этой узкой, высокотехнологичной сфере.
16: А, то есть уволиться с завода значит фактически обнулить свою профессию?
14: Да. Уйти значит мгновенно потерять средства к существованию, потерять социальный статус в условиях, когда другой работы по твоей специальности в городе или даже в стране просто не существует.
16: Идти работать курьером после инженера оптика?
14: Вот именно. А остаться значит стать таким, знаешь, молчаливым соучастником по умолчанию. И это огромная трагедия, особенно для молодых специалистов.
16: Представляю. Человек заканчивает технический университет, приходит на распределение, и его карьера сразу оказывается заперта в таком бункере.
14: Да, молодые инженеры автоматически подписываются под полной профессиональной изоляцией.
16: Никаких командировок.
14: У них не будет поездок на международные симпозиумы, не будет стажировок в мировых технологических центрах, не будет доступа к передовым базам знаний.
16: Горизонт искусственно сужается до размеров одного цеха.
14: Да, до размеров одного закрытого предприятия.
16: Слушай, если посмотреть на это через призму истории, вырисовывается страшный диссонанс. Ну, давай вспомним последствия Второй мировой войны. В Беларуси тогда погиб каждый третий житель.
14: Да, это страшная цифра.
16: Эта травма передается из поколения в поколение. Она буквально вшита в культурный код. Идентичность мирных людей – это глубочайшая подлинная национальная ценность.
14: Согласна.
16: И когда промышленный потенциал страны вовлекается в производство компонентов для оружия…
14: Да, образ страны-созидателя просто стирается. Люди, которые десятилетиями гордились тем, что их труд помогает спасать жизни в больницах с помощью их приборов.
16: Или собирать урожай.
14: Да, теперь они видят результаты своей работы в сводках разрушений. Вот такая получилась картина. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Важный сигнал.
4: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный, без лишней скромности, белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
17: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
4: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
17: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на «Белакт», который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция «Белакт» поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
4: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопаразитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
4: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
18: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
4: По итогам трех лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так и она и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
19: Верагодна, стваральнікі бренда хацелі выкарыстаць прыметнік у найвышэйшай ступені параўнання, то бок назваць новы праўладны мерч найлепшым, самым лепшым з усіх магчымых. Але памыліліся і выкарысталі вышэйшую ступень параўнання, якая абазначае, што лепшы – гэта ўсяго толькі тавар, лепшы за нешта іншае, але зусім не выключны ў сваёй галіне.
4: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
20: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее и продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
4: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
21: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он, из данных международных расследований, был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад, оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами Федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
4: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
22: Локоть в крови. В ракете «Орешник» нашли десятки компонентов белорусского производства.
23: Орешник, який білоце, потрапив місяць. Багато часу зайняло розслідувати. Чому? Тому що в ньому, от одному орешнику, більше ніж 1100 компонентів.
22: Это официальное заявление Киева. Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил, что 10% всех компонентов были произведены в Беларуси.
23: Тысячи из них – это Россия. Решта – Беларусь. Основная часть всего выготовлена 23-24 год. Я 25-й. Это изображение как...
22: Военные аналитики отмечают, что несколько дней назад произошел пожар на Минском заводе «Интеграл». Местные жители рассказали, что сначала слышали взрыв, а уже после началось возгорание. Учитывая, что завод в том числе изготавливает компоненты для «Орешника», ЧП выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
0: Интеграл – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК. Интеграл и входящее в его структуру предприятие «Транзистор», они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Изделия 30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
22: Уполномоченный президента Зеленского по санкционной политике Власюк подчеркнул, что «Орешник» — оружие опасное. По его словам, ракета отличается высокой точностью, несет 36 кинетических поражающих элементов, предположительно из вольфрама, и летит по баллистической траектории, оставляя системе ПВО лишь считанные секунды на реакцию.
2: Коли вона має свою траекторію, ця швидкість руху дозволяє там піддавати відповідні засіб ураження часу взаємодії РЕБу, декілька секунд. Цього недостатньо. Навіть якби воно було там можливо з точки зору впливу на якісь окремі компоненти, але часу недостатньо. Декілька секунд і все. І ви не можете.
22: Получается, белорусские заводы уже не просто помогают российской военной промышленности, а напрямую участвуют в создании оружия, которым бьют по украинским городам. И чем больше таких компонентов находят в российских ракетах, тем труднее Минску делать вид, что Беларусь не участвует в спецоперации, говорит уполномоченный президента Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
5: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
4: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно 420-470 долларов. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти с 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35% и трешки 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
5: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
4: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов: увеличение доходов населения, По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
22: Все пойдут служить. Лукашенко снова пригрозил армии тем, кто не хочет нормально работать на предприятиях.
6: Я ждал большего, честно говоря. В общем, неплохо, но восторга нет.
22: С таких слов Александр Лукашенко начал свою рабочую поездку в Брест. В фокусе командировки – местное предприятие, экономическая деятельность и дальнейшие планы. Также президент обозначил самую большую проблему Беларуси.
6: Это отсутствие технологической дисциплины. Все мы умеем делать, если есть дисциплина. Надо наш народ приучать к ней. Хотя это и не популярно из моих уст.
22: Тех, кто, по его мнению, плохо работает, Лукашенко грозится отправить в армию.
6: Те, кто не захочет проявить себя на работе, тот сможет проявить себя в армии.
22: Напомню, что на прошлой неделе президент уже давал распоряжение отправлять в армию тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
7: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. В хозяйство. На трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь? Гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
8: Есть.
7: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
22: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. На фоне слухов о том, что в России сразу после выборов запланирована мобилизация на СВО, такие заявления, по мнению белорусов, звучат неоднозначно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
22: Новый запрет из Москвы. На этот раз Россельхознадзор запретил мясо популярного белорусского предприятия.
6: Вводятся ограничения на ввоз и транзит всех видов мясной продукции белорусского предприятия «Велесмит». В ряде продуктов данного производителя выявлялись нарушения по показателям качества и безопасности. Обнаружены остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, несоответствие по микробиологическим показателям, листерии и бактерии группы кишечной палочки.
22: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Ранее продукция «Велесмит» попала под усиленный лабораторный контроль после того, как в консервах из говядины нашли следы ветеринарных препаратов, сообщил российский регулятор. До этого под полный запрет попали Скидельская птицефабрика, колбасный цех «Данаприс» и Туровский молочный комбинат. Под усиленным контролем российских ревизоров также оказались «Акдимол», «Ваховяк Плюс» и гродненская площадка «Дзержинский». Один только «Акдимол» за последний месяц разворачивали на границе 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
9: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России. Никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
22: Белорусские предприниматели давно отмечали, что граница союзного государства постепенно становится для них неприступной крепостью. А теперь еще и импортеры обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят, объяснил Александр Лукашенко.
10: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
22: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. При этом с тем же Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
22: Поели и на выход. Городские власти объяснили, когда рестораны могут ограничивать время клиентов за столиком. В конце мая в Минске разгорелся настоящий скандал. Тогда некоторые столичные рестораны начали ограничивать время ужина за столом парой часов. Когда минчанка хотела забронировать столик в ресторанах белорусской кухни «Литвины» и «Бульбаши», ее предупредили. Без предварительного заказа пользоваться столиком можно только ограниченное время.
11: Оба заведения дают максимум 2 часа на то, чтобы поесть. То есть в 18:30 пришли, в 20:30 уходите. И это без предзаказа. Время ожидания блюд – от 30 минут и больше. И у меня вопрос. Я прихожу в заведение, где порция драников с колбасками стоит, на секундочку, 70 рублей. Заказываю у них кучу всего на высокий чек и должна потом, как в армии, быстро все сожрать и топать? Я прихожу не только поесть, а еще и пообщаться и хорошо провести время в компании людей, которых давно не видела. Почему я должна нервничать и постоянно смотреть на часы, чтобы уложиться в лимит?
22: В комментариях одни люди рассказывали, что сталкивались с подобной практикой и в других заведениях. Другие считали ограничения оправданными для популярных ресторанов с высокой загрузкой. В ресторане «Литвины» заявили, что их сотрудники не работают с таймером. Им не нравится подходить и мягко напоминать об окончании времени, но они вынуждены это делать.
12: Просто очень много броней, но ограниченное количество столов в зале. И если не следить за временем, многие не смогут вообще попасть в заведение, даже если у них забронировано место. Есть способ провести у нас столько времени, сколько вам хочется. Бронируйте стол заранее и делайте предварительный заказ.
22: Однако оказалось, что заранее это не за день, а за неделю, а иногда и за 2-3 недели, сообщили представители ресторана. Вот только в отделе торговли и услуг администрации Центрального района заявили, что на законодательном уровне таких ограничений по времени пребывания посетителей в объектах общественного питания быть не должно.
13: Конечно, если на столик оформлено предварительное бронирование, то администрация заведения сразу же обязана проинформировать посетителя о том, что время пользования данным столиком может быть ограничено. Никогда человек заказал и ждет, а еще до посадки. При этом забронированный столик должен быть обозначен соответствующей информационной табличкой.
22: Белорусы пишут, что поход в ресторан для многих и так уже стал редким и дорогим удовольствием. А когда человек все же платит немалые деньги за ужин, меньше всего он ожидает, что его будут торопить, считать минуты и фактически просить освободить стол. Но помните, если у вас есть жалобы на качество обслуживания, транспорт, образование, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Отдых как часть войны. Беларусь ждет детей российских военных на оздоровление. Чужих детей не бывает, но есть нюанс. Беларусь не первый год принимает на отдых детей участников российской СВО на Украине. В этом году в белорусских летних лагерях уже отдохнули почти 2000 подростков из Тульской области. До конца каникул на оздоровление прибудут еще около 4200 детей, рассказывает замдиректора центра «Светанок» Ольга Будгусаим.
1: Наш центр наполнился детским смехом ребят из Тульской области. Мы приготовили для них не только очень прекрасные процедуры, чистый воздух, но и очень разноплановую программу. Поэтому мы очень надеемся, что смена принесет им, побудут здесь они с пользой, поправят свое здоровье, подышат нашим прекрасным белорусским чистым воздухом.
4: Кроме «Светанка», детей из семей участников СВО принимают лагеря «Случ», «Колос», «Ждановичи» и «Жемчужина». Для них организованы экскурсии и культурные мероприятия. На фоне этих новостей белорусы задались такими вопросами.
14: А для наших белорусских детей, находящихся в лагере, почему нет оздоровительных процедур, чтобы укрепить здоровье? Если есть показания, что детям необходимы те или иные процедуры, говорят, за дополнительные.

0: детям куда ехать. У нас тоже есть дети в чернобыльских регионах. Но наше государство лишило их возможности ездить на отдых и оздоровление в Италию, Германию и так далее. При этом в белорусские лагеря им путевки не дают, только за полную стоимость, и то говорят, что нет мест. Так может, сначала о своем народе, о своем будущем нужно подумать, а потом уже о детях россиян, которые осознанно ушли на войну. И почему же нет никаких безопасных, защищенных вариантов отдыха и оздоровления для украинских детей, которые каждый день живут в тревоге и страхе?
1: Стоит отметить, что многих родителей тревожит и то, что дети, прибывшие из России, делятся с их детьми неприятными, а иногда и жестокими историями о войне на Украине. Белорусы обеспокоены, что детская психика еще не сформирована, а рассказы о смертях на поле боя могут нанести не только психологические травмы, но и сформировать сомнительные ценности и моральные нормы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
1: Месяц до 1 сентября. Родители первоклассников проверяют на прочность школьную форму. В Беллегпроме им ответили.
3: Как проверяют школьную форму на прочность? Сын очень активно идет в первый класс, не представляю, выдержат ли брюки его активности.
1: Такой актуальный для каждого родителя школьника вопрос задал на своей странице в соцсетях Станислав из Молодечно. Мужчина пояснил, что старший ребенок уже оканчивает школу и как-то забылось со временем, где покупали для него проверенную школьную одежду, которая не только не теряет внешний вид после первой стирки, но и не рвется после первой же активной переменки. Ирина из Гомеля рассказала, что она крайне разочарована тем, что в этом году предлагают детям белорусские производители.
4: Ни качества, ничего нет. И мы вообще в шоке все. Я не знаю, как остальные. За себя скажу, и вот еще слышала несколько, что все в шоке от той формы школьной. Ширпотреб какой-то непонятный. Еще и цену подняли вообще.
1: Отмечу, что без критики школьной формы еще не обошлась ни одна подготовка к новому учебному году. Родители жалуются на низкое качество изделий, на большое количество синтетики в составе, на неоправданно высокую цену, неудобства для детей и быстрый износ. В одежде много искусственных тканей, полиэстера, из-за чего дети то потеют, то мерзнут, то чешутся, говорит многодетная мама Кристина из Несвежа.
5: Это одежда бюджетная. И кроме синтетики, тут еще встречаются и жесткие швы, кривой крой, который доставляет дискомфорт при носке. После стирки такая форма теряет опрятный внешний вид. А большое количество синтетики у многих детей вызывает аллергию, провоцирует кожные высыпания. Есть, конечно, и качественная форма, но это слишком дорогой сегмент. У нас трое детей школьного возраста. К сожалению, зарплаты в Несвеже небольшие, поэтому большинство семей просто не могут позволить купить своим детям даже один качественный школьный комплект, уже не говорю о сменном.
1: Что касается проверки на прочность, зампредседателя Беллегпрома Наталья Мороз разъяснила, кто и каким образом этим занимается.
6: Технически как это делается? Есть специальные лаборатории аккредитованные, где есть специализированное оборудование, разрывная машина. Вот, значит, поставляется туда продукция, оплатится денежка, вот, и, значит, специалист проводит испытания на этой машине.
1: Зампред концерна отметила, что это касается не только проверки на разрывы, но и на соблюдение других технических регламентов таможенного союза, например, качества и безопасности. По ее словам, за первое полугодие специалисты выявили около 3000 наименований школьного ассортимента, реализуемых в Беларуси, которые не соответствуют тем или иным требованиям. Отмечу, что искать проверенных производителей можно в специальном реестре белорусских изготовителей школьной одежды. Правда, по состоянию на 28 июля там числится лишь Пинское Полесье. Это все на сегодня. Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Осторожно, пьяный.

0: пьющий за рулем. В Бобруйске прямо во время рейса задержали водителя с кучей алкоголя в крови. Как его допустили на маршрут?
1: Это ваши документы.
2: Ну, пойдемте, будем проверять.
3: Ничего не употребляли?
0: Госавтоинспекция Бобруйска остановила городской автобус для обычной проверки документов у водителя. Однако состояние 41-летнего мужчины вызвало у них подозрение. Сотрудники ГАИ сняли автобус с пассажирами с маршрута и предложили водителю пройти медосвидетельствование.
4: Где и кем работаете? Водителем автобуса. Когда вы выпивали?
5: Выпивал вечером пиво.
0: Подозрения оказались не напрасными. Экспертиза подтвердила факт опьянения. В выдыхаемом воздухе мужчины было 1,15 промилле этилового спирта. Теперь водителю грозит штраф в 9000 рублей и лишение водительских прав сроком на 5 лет. История очень быстро набрала резонанс в социальных сетях. Мнения людей разделились. Отмечу, никто не оправдывал водителя за то, что он вышел на смену в нетрезвом виде. Однако белорусы считают, что наказание должен понести не только он.
6: Вангую, что водителя могли вызвать на смену в выходной, так как в городе жесткие проблемы с общественным транспортом. Водителей автопарки раз-два и обчелся. А тут лето, сезон отпусков. А если еще кто-то заболел? И вот удивительно, конечно, по какой причине остановили этот автобус прямо на маршруте? Может, от работника таким образом хотели избавиться, но не угодил чем-то и настучали.
7: Меня в этой истории волнует еще и то, кто и как проводил предрейсовый осмотр. И какое наказание? Сколько получит штрафа человек, выпустивший на линию нетрезвого водителя? Что на стройках, что на транспорте, да и поголовно на госпредприятиях класть руководители хотели на этот медосмотр. А потом пьяные на работе, умерли на работе, потому что давление, сердце и так далее. На людей плевать, потому что работать некому.
8: И вот этот кричащий заголовок в новостях. ГАИ предотвратила трагедию. Даска, если бы по правилам проводили предрейсовый осмотр, не допустили водителя на линию, тогда бы и ничего предотвращать не пришлось. Или теперь так работают доктора и механики по проведении предрейсового осмотра водителя? Водитель виноват, но не нужно снимать ответственность и вину с ответственных лиц.
0: Отмечу, конкретных цифр, сколько именно водителей общественного транспорта не хватает в Беларуси, госстатистика не публикует. А вот в Общереспубликанском банке вакансий открыто около 11 тысяч таких предложений. Дефицит кадров сохраняется из-за низкой конкуренции зарплат с соседними странами и постоянного оттока специалистов, что приводит к сбоям в расписании автобусов, троллейбусов и трамваев на городских маршрутах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Беларуси случился всплеск смертельных аварий. За прошедшую неделю погибли 12 человек. Основные причины – выезд на встречку, нарушение скоростного режима и правил обгона, наезды на пешеходов и препятствия. Негативно на ситуацию влияет жаркая погода с перепадами давления и осадками. Только в период с 24 по 26 июля в стране произошло 29 ДТП, в которых 10 человек погибли и еще 46 получили травмы различной степени тяжести. Для стабилизации обстановки госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. Под особым контролем водители маршрутных такси и мотоциклисты. Как сообщается, к нарушителям будут применяться самые жесткие меры административного воздействия. В Пинске после публикации в ТикТок видео с распитием алкоголя и годовалым ребенком милиция начала проверку. Как рассказали выводы Брестского облсполкома, ролик обнаружили во время мониторинга соцсетей. На нем молодые люди, находясь в общественном месте, распивают алкогольные напитки. При этом неравнодушного свидетеля сильно возмутило то, что девушка не уделяла внимания малышу. Кормила явно голодного ребенка водой, кричала на него, а сама коляска чуть не укатилась по склону в реку. реку, рассказали в милиции. Личности участников видео установили. Ими оказались местные жители. 26-летние и 24-летние пинчане. Последние находятся в декретном отпуске. В отношении них проводится проверка по статье, предусматривающей штраф, общественные работы либо административный арест. Кроме того, решается вопрос о направлении материалов в отношении молодой матери в комиссию по делам несовершеннолетних. Безработный житель Барановичей набрал долгов и не возвращал. Жертвами 26-летнего мужчины стали 9 знакомых. С апреля 2023 года по август 24-го он уговорил передать ему более 250 тысяч рублей. В это время молодой человек нигде не работал, брал в долг деньги в белорусских рублях и валюте, но возвращать ничего не собирался. Фигурант озвучивал самые разные предлоги – наличные расходы, развитие бизнеса, приобретение машины, покупку компьютерной техники за рубежом, на погашение кредита. Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Ему придется выплатить 80 базовых величин штрафа. Помимо этого, фигуранту надо возместить 8 потерпевшим причиненный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
9: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
10: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
5: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
10: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
5: Со свежим ремонтом, да.
10: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
5: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
10: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
5: Ого, это треть рынка просто испарилась.
10: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
5: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
10: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. плюс время на ремонт.
5: Ну, логично, да.
10: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
5: Типа, куда эти деньги девать?
10: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас крайне затруднен.
5: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
10: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
5: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
10: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
5: Точно.
10: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
5: И цены там тоже скакнули.
10: Взлетели на 15-23% всего забот.
5: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
10: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
5: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
10: Бывало, да.
5: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
10: Давай посчитаем.
5: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
10: Никакой же.
5: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
10: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
5: Ага.
10: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
5: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
10: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
5: Ого, всей семьей впрягаются.
10: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
5: Это когда сначала гасишь только проценты?
10: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
5: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
10: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
5: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
10: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
5: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
10: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
5: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
10: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
5: И это не блеф, да.
10: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
5: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
10: О, это извечный спор.
5: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
10: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
5: Почему?
10: Если не учитывать полную стоимость владения.
5: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
3: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
5: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
3: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
5: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
3: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
5: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
10: Ну да.
5: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
10: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
5: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
10: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
5: Логистика.
10: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
5: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
10: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
5: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
10: Немало.
5: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
10: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
5: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
10: Себестоимость строительства. Это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
5: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
10: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
5: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
10: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
5: А остальные 65% – это подушка безопасности?
10: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
5: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
10: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
5: Неузаконенные перепланировки.
10: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
5: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
10: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
5: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
10: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
5: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
9: Важный сигнал.
0: Это не копье, а хорошие деньги. Глава Витебщины раскритиковал жалобы мигрантов из Узбекистана на низкие зарплаты в Беларуси.
11: Вопросы есть?
12: Вопросов нет.
11: Ну и прекрасно.
0: Председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник отчитался президенту о ситуации с мигрантами из Узбекистана. По словам главы региона, прибывшие для работы в сельском хозяйстве иностранные граждане обеспечены не только рабочими местами, но и доступом к сфере медицины. Комментируя недавние жалобы узбекистанцев на неудовлетворительные условия труда и жизни, а также несоответствие реальной зарплаты обещанному уровню дохода, Рогожник отметил, цитирую, «С узбекской стороны нет претензий по тому приему, который был оказан в Беларуси. Все получают тот уровень заработной платы, который был изначально оговорен. Он неплохой».
12: по узбекам. Помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос.
0: Рогожник подчеркнул, что от приезда мигрантов Витебщина ничего не теряет, а лишь приобретает. Поэтому в регионе с нетерпением ждут новых работников из Узбекистана. Напомню, привлечение рабочих мигрантов – это часть масштабной программы по борьбе с дефицитом кадров. Инициатива исходит напрямую от Александра Лукашенко, который предложил гражданам Узбекистана переезжать в республику, в том числе целыми семьями. Узбекистанцы приехали, но условиями оказались настолько недовольны, что им пришлось поднять зарплату, комментирует ситуацию аналитик Лев Львовский.
13: Их реакция меня скорее порадовала, за узбекский народ порадовался. То есть, да, нам нужно привозить людей. Но только Александр Лукашенко, он привык вот, воспринимать людей как какой-то такой ресурс, который можно завести в вагоне. Вот 150 тысяч пакистанцев или 50 тысяч граждан Узбекистана. Подвозишь этот вагон к заводу, они все в одинаковой форме выбегают и начинают срочно на заводе работать. Не надо никаких условий для этого делать. Не надо создавать какое-то, чтобы акклиматизация происходила. Не надо создавать условия, чтобы люди переезжали с семьями. И у нас постоянно вот эта попытка завести людей, ну, не хочу говорить, но вот буквально там иногда отношение как к скоту, что вот мы привезем всех этих людей, и они сразу будут работать, никаких условий для них создавать не надо. А когда они вдруг начинают жаловаться, что плохие условия в этом общежитии, то мы начинаем удивляться, как это так, как они смеют жаловаться, мы же их так облагодетельствовали, привезли их вот в цивилизацию, в первый мир, или как-то так, видимо, предполагает себе Александр Лукашенко.
0: К слову, Александр Лукашенко заявил, что работников из Узбекистана планирует и дальше привлекать в Беларусь в основном для работы в сельском хозяйстве. Он также предупредил, что тем, кто рассчитывает на большущие деньги, лучше искать работу в России, а не в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Важный сигнал.
14: Дело пахнет жареным. Зачем Кубраков поручил следить за чатами и составить списки дружинников?
15: Сотрудники милиции должны следить за настроениями на предприятиях, контролировать чаты и составить списки ветеранов и дружинников на случай осложнения обстановки.
14: Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков во время комплексных командно-штабных учений в Гродненской области. По словам министра, это вопросы информационной безопасности, и они сейчас актуальны как никогда. Эксперты предполагают, что власти заранее готовятся к возможному внутреннему кризису и поэтому выстраивают систему контроля над гражданами, как говорится, на опережение, считает политолог Николай Третьяк.
16: После 2020 года предприятия для власти стали одним из главных источников угрозы. Именно рабочие крупных заводов тогда выходили на забастовки, создавали чаты и публично требовали перемен. Поэтому теперь милиции поручают не ждать протестов, а заранее следить за настроениями в коллективах, выявлять недовольных и контролировать, о чем люди разговаривают между собой. Это уже не профилактика преступлений, а политический надзор непосредственно на рабочем месте.
14: Отдельные вопросы вызывает поручение составить списки ветеранов и дружинников, говорит эксперт.
16: Добровольческие отряды МВД в Беларуси создают и тренируют уже не первый год. Власть фактически формирует дополнительный резерв на случай массовых выступлений или другой чрезвычайной ситуации. Если обычных сил милиции окажется недостаточно, к охране предприятий, улиц и административных зданий смогут привлечь ветеранов силовых структур и заранее отобранных дружинников. Это люди, которые формально не входят в постоянный состав МВД, но в нужный момент должны помочь властям удерживать ситуацию под контролем.
14: Получается, Кубраков готовит не только милицию, но и предприятие вместе с их работниками к некоему осложнению обстановки. Однако, что это может быть, неизвестно. На фоне бесконечных военных учений с Россией и проблем соседней страны с мобилизацией можно ожидать чего угодно, предполагают военные эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Важный сигнал.
14: Сеть с душком. Проверка «Март» выявила нарушения во всех магазинах «Светофор». Почему российский магазин не следит за качеством?
17: В Иваново сняли с продажи почти 100 килограммов мясной продукции на сумму более 760 рублей. В Гомеле нашли кондитерские изделия и фарш без указания сроков годности, а в Минске – сыры с такими же нарушениями.
14: Поводом для проверки стали многочисленные жалобы покупателей, заявили контролеры «Март».
18: Это что такое? Все вздутое.
19: Вонючая, грязная, просроченная рыба.
20: Вот она рыбка, вот он тухляк вокруг нее.
18: Просрочено. Не знаю, брать или нет, на барсике проверим.
20: Вы видели сыр, который только что выкатился? Якобы он только что порезан. Вот его предыдущие этикетки. Сыр переупаковывают, фальсифицируют срок годности. После того, как сыр был нарезан, у него срок годности только 72 часа. Вот это все воняет так, что меня, видимо, сегодня домой не пустят. Говорят, ну и что? Ну, там просрочка лежала. Ну, тут много где просрочка лежала. Я так понимаю, в соседних морозилках, холодильниках тоже, судя по внешнему виду вот этой курицы, кроме как просрочка, это никак не называть фоть. Тут тоже воняет. Все лежит в грязи, с лужами и все в отвратителем.
14: Сеть «Светофор», напомню, работает в формате жесткого дискаунтера. Первые магазины появились в Красноярске, а оттуда уже по всей России, а затем и по Беларуси. «Светофор» славится своими низкими ценами, которые достигаются за счет дешевой аренды, минимального количества персонала, простого оформления магазинов и экономии практически на всем, объясняет экономист Игорь Боровик.
21: Проблема начинается тогда, когда экономия касается и контроля за товаром. Чем меньше сотрудников и быстрее оборот продукции, тем выше риск, что никто вовремя не проверит срок годности, маркировку или условия хранения. Но низкая цена не освобождает магазин от обязанности продавать безопасную продукцию. И это уже не первый скандал вокруг сети.
14: В прошлом году после проверки светофора в Беларуси из оборота изъяли больше 14,5 тонн небезопасной продукции. Работу 31 магазина временно приостановили, а почти каждый десятый исследованный образец признали потенциально опасным. Если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
9: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Товар для взрослых теть. В соцсетях скандал, зачем женщины показывают своих сыновей-подростков в нарочито сексуальных роликах. Тренд или тревожная тенденция? Социальные сети сейчас стали не просто пространством для обмена информацией, публикации фото важных жизненных моментов, видео из путешествий, но и площадкой для заработка, поиска бизнес-идей и обретения популярности. Однако не весь контент в интернете полезен и безопасен. В соцсетях набирает популярность крайне сомнительный тренд «Время бить тревогу», пишет психиатр Елена Рудая.
22: Соцсети буквально переполнены видеороликами, на которых матери хвалятся своими сыновьями-подростками в некорректной форме. Женщины публикуют фото и видео несовершеннолетних сыновей с обнаженным торсом или в трусах, сопровождая их подписями с откровенным сексуальным подтекстом. Например, «Тете, готовьте, скоро мой 2011 год выйдет на пляж». «Мужчины, держите крепче своих жен», «Мой сыночек возмужал» и так далее. То есть матери буквально демонстрируют демонстрирует своего ребенка как сексуальный объект, призывая других женщин оценить привлекательность подростков. Есть еще ролики, где матери заставляют своих 13-16-летних сыновей целовать их в губы. И я сейчас говорю не о простой буське. Или с разгона запрыгивают на них и, обхватив ногами за бедра, прыгают, как на лошади. При этом дети удерживают их за ягодицы. Мам.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
14: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
4: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
14: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
23: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошую информацию.
14: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
24: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах-россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
14: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
24: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Инну предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
14: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
4: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
14: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние 2 года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
25: Ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
0: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
2: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем, свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наравлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
0: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия 137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. В Минздраве рекомендуют не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
3: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чему? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельскохозяйственный оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблоковал на поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робит выгляд, что проблема не існує. Гэтак же он поводил себя подчас пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, как раней. С Чернобылем у него тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает ее вырешить.
0: Напомню, больше всего цезия 137 накапливают. Черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Важный сигнал.
14: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
6: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
14: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
5: Украина не возражает против отмены иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
14: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
5: У нас эта тема «серая зона». То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
14: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
7: Как вы думаете, вас обменяют?
8: Нет. Ну как, обмен, просто вот как происходит обмен, меня не обменяют.
7: Почему вы так думаете?
8: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
14: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
14: Боярышником травят. Сразу в 10 видах пива российского производства нашли то, от чего можно умереть.
17: Госстандарт запретил ввоз и продажу в Беларуси 10 видов российского пива из-за выявленных нарушений. В большинстве напитков обнаружили недопустимые консерванты и синтетические красители, которые при даже малом употреблении могут вызвать серьезное отравление. Ранее под запрет попадали российская медовуха «Мистер Икс» и сразу несколько пивных напитков производителя «Свои». В этих напитках также присутствовали недопустимые добавки и несоответствие заявленному составу.
14: Эксперты напоминают, что отравление алкоголем собственного производства регулярно происходит и внутри самой России. Один из самых трагических случаев произошел в 2023 году с напитком «Мистер Сидр», выпив который умерли 36 человек. Экспертиза обнаружила в сидре примеси метанола и этилбутирата. Было изъято 70 тысяч литров суррогатного алкоголя в 17 регионах Российской Федерации. Говорила тогда спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
10: Травят людей, и мы, как государство, не можем навести здесь порядок. Но это нонсенс. Надо завершать эту историю, установить жесточайший контроль за оборотом метилового спирта, чтобы он не был недоступен.
14: Но проблему суррогата с тех пор не только не решили, но и расширили на территорию Белоруссии, куда регулярно завозят российский алкоголь сомнительного качества, говорят эксперты. Отдельной проблемой они называют отсутствие денег у населения. Мол, это толкает белорусов экономить и покупать некачественные напитки, уверен врач-нарколог Василий Шуров.
11: Общим словом здесь будет деградация. Деградация социальная, деградация психическая, физическая, тело, внешность. Алкоголь проникает во все органы и ткани. Нет ни одного органа в нашем организме, который не страдал бы при алкогольной интоксикации. Но есть и излюбленные органы, мишени для него. Это головной мозг и печень.
14: По данным Минздрава, за первое полугодие 2026-го от случайных отравлений алкоголем умерли 1497 человек. Только на прошлой неделе в Могилевской области от метанола скончались 3 человека. Экспертиза показала, что концентрация вещества в крови погибших в несколько раз превышала смертельный уровень. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята декларация о суверенитете.
12: Хто поважає суверенність Білорусі, той з повагою ставиться до гэтай даты 27 ліпеня са святам.
0: Да, белорусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
24: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Беларуси, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти, самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
0: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
13: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, який сцвярджае імкнення народа до свободы, незалежности и саморазвіцця.
0: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
15: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
16: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
0: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: Смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла 26 июля в Шумилинском районе Витебской области. Происшествие случилось днем на 6-м километре трассы Н-3950 Оболь-Полоцк. По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Renault, который двигался навстречу. В результате ДТП 57-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водитель получил травмы. Также пострадали трое пассажиров маршрутки в возрасте от 32 до 38 лет. Предварительно установлено, что в салоне микроавтобуса находился 21 человек. Точное число пассажиров выясняется. Возбуждено уголовное дело. Роман с камнем. В милицию обратилась минчанка и сообщила, что случайно оставила в уборной одного из столичных ресторанов драгоценное кольцо. По подозрению в краже задержали 30-летнюю сотрудницу заведения. Как выяснили правоохранители, после окончания рабочей смены женщина зашла в уборную. Заметила аксессуар на столике и решила его забрать. Чтобы незаметно вынести чужую вещь из ресторана, она спрятала ее в белье под одеждой. По словам задержанной, она давно мечтала о таком украшении и захотела оставить его себе. Милиционеры нашли кольцо в ее сумочке и вскоре вернут его владелице. Возбуждено уголовное дело. Троих закладчиков задержали с поличным на Брещине. Сотрудники наркоконтроля Брестской области вышли на след группы молодых людей, которые работали закладчиками интернет-наркошопа по Барановичам. В ее составе были 17-летние жители райцентра, а также двое граждан 19 и 24 лет из России. По заданию куратора они забирали оптовые партии товара, фасовали, а затем распространяли через закладки. Подельников задержали при выполнении очередного задания. По информации заместителя начальника Барановичского ГУВД Геннадия Валуя, при задержанных и в тайниках обнаружено и изъято около 500 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера молодых людей в наркомаркете продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
14: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
18: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
14: Самая высокая.

0: Если они есть, то мало оплачиваемо. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
1: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
0: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
1: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
3: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
1: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
3: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
1: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
0: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то мало оплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
1: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
0: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
1: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси заработала новая система выхода на пенсию. Для большинства жителей страны эта новость прошла незаметно.

0: женщина. Ее не показывали в вечерних новостях, они не писали заголовками на первых полосах. Зато он на проходных заводах, раздевалках шахт, в столовых горно-обогатительных комбинатов и литейных цехов там, где люди каждый день выходят на смену с расчетом «Еще столько-то лет, и я свободен». Это постановление ударило очень больно. Речь о реестре должностей, которые давали белорусским рабочим право уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Что изменилось и кому нужно попрощаться с планами выйти на пенсию раньше, об этом сегодня и поговорим.
1: И начать тут стоит с того, что десятилетиями казалось вообще нерушимым, с этих самых списков, про которые любой рабочий человек знает.
0: Да, список номер один и список номер два.
1: Угу.
0: Значит, список номер один – это особо вредные условия труда. Он всегда давал право уйти на отдых на 10 лет раньше. То есть для мужчин это 53 года, а для женщин вообще 48.
1: Колоссальная разница с обычным возрастом.
0: Да, а в список номер два – это просто вредные условия. Там минус 5 лет от общего пенсионного возраста. И вот появляется это самое постановление, номер 175.
1: Которое все меняет.
0: Оно просто, знаешь, берет и понижает в классе сразу 15 тяжелейших профессий.
1: Подожди, то есть их просто вычеркивают?
0: Их переводят из первого списка во второй. Ну, например, бандажника на горячих работах металлургии. Или выпарщика щелуков на целлюлозном производстве.
1: Ага, то есть одним росчерком пера люди теряют 5 лет своей будущей пенсии.
0: 5 лет жизни на отдыхе, да, автоматически.
1: Слушай, ну, если попытаться найти в этом логику. Сейчас 2026 год.
0: Угу. На производствах идет модернизация. Новые технологии, станки меняются. Вот, например, кабельщики, спайщики. Раньше они руками со свинцом работали, дышали этим. Сейчас все автоматизировано. Разве не логично, что условия стали безопаснее?
1: Звучит-то логично. На бумаге этот аргумент про модернизацию выглядит вообще железобетонно.
0: Ну да. Нет риска, нет льготы.
1: Да.
0: Но вся эта красивая картинка рушится, как только начинаешь смотреть, как в Беларуси работает механизм аттестации рабочих мест.
1: Так, а что не так с аттестацией? Это же просто аудит, замеры.
0: Да, это аудит, но фокус в том, кто его оплачивает. Услуги компаний, которые делают эти санитарные замеры, оплачивает сам работодатель. Завод нанимает проверяющего.
1: Ну, справедливости ради, это стандартная практика. Аудиторам всегда платит заказчик. Вопрос в том, зачем заводу скрывать вредность?
0: А стимулы там просто гигантские. Смотри, за каждого работника по списку номер один завод обязан платить дополнительно 9% в фонд социальной защиты населения.
1: 9%? Поверх стандартных налогов?
0: Да, поверх тех 34%, что и так платятся. А за список номер два доплата 6%.
1: Ого.
0: Вот представь завод в регионе. Там, ну, допустим, 500 человек работают на вредном производстве.
1: Так.
0: Если комиссия признает эти рабочие места чистыми, экономия для завода превышает 1 000 000 рублей в год.
1: Миллион?
0: Да. И для какого-нибудь регионального предприятия, которое еле концы с концами сводит, этот миллион – это вопрос выживания. У директора, ну, прямой финансовый мотив – сделать так, чтобы результаты аудита были идеальными.
1: То есть иметь вредные места заводу банально невыгодно.
0: Абсолютно. И знаешь, как это работает на практике? Это просто театр. В день, когда приезжает комиссия с приборами, в цехах вдруг врубают вентиляцию на полную мощность.
1: Которую до этого не включали ради экономии электричества.
0: В точку. А самые пыльные и токсичные работы, ну, просто откладывают на другую смену, когда проверяющие уже уедут.
1: Потрясающе.
0: Замеры показывают чистый воздух, нормальный уровень шума, рабочее место торжественно признается допустимым.
1: А на следующий день?
0: А на следующий день вентиляцию приглушают, и человек идет дышать угольной пылью и махать кувалдой у печи, как и 20 лет назад. Физически не изменилось ничего.
1: Изменилась только бумажка.
0: Да. И именно эта фиктивная бумажка становится основанием для отмены досрочной пенсии. И новое постановление просто узаконило это массовое вычеркивание людей из списков.
1: Картина, конечно, вырисовывается мрачная. Но там же есть этот механизм, как его? Правило половины стажа.
0: О да, правило половины стажа.
1: Это же преподносится как компромисс? Типа, если человек уже давно работает, государство сохраняет за ним льготу.
0: Ну давай разберем, что это за компромисс такой. Если до 1 июля 26 года работник успел накопить ровно половину специального стажа, льгота остается.
1: То есть, если мужику надо 12,5 лет вредного стажа?
0: Половина – это 6 лет и 3 месяца.
1: Вот. Если на 1 июля у него есть эти 6 лет и 3 месяца, он спокойно идет на пенсию в 53.
0: Верно. А теперь представим реальную ситуацию. У человека задокументировано 6 лет и 2 месяца.
1: Не хватает одного месяца?
0: Да, всего одного месяца. Как думаешь, что будет?
1: Ну, наверное, пропорционально как-то высчитывают?
0: Нет. Льгота сгорает полностью. Разница в 30 дней обнуляет право на досрочную пенсию целиком. Этот человек будет работать не до 53, а до 63 лет.
1: Да ладно. Из-за одного месяца теряешь 10 лет пенсии.
0: Именно так. Это не компромисс, это просто математическая гильотина. И знаешь, что самое страшное?
1: Что?
0: Этот недостающий месяц часто теряется даже не по вине человека. Вот где, по-твоему, хранятся данные о вредном стаже?
1: Ну, в трудовой книжке где же еще? Печать, подпись?
0: А вот и нет. С 2009 года трудовая книжка в этом вопросе – это просто бумажка на память. Все реальные данные лежат в цифровой системе Фонда социальной защиты.
1: В базе ФСЗН?
0: Угу. Каждый квартал бухгалтерия отправляет туда форму ПУ-6. Там прописываются так называемые коды вредности.
1: То есть все зависит от того, какую цифру вобьет бухгалтер?
0: Да. Если уставший бухгалтер ошибся в одной цифре или система дала сбой, стаж просто исчезает. И никаких уведомлений об этом не приходит.
1: Подожди, то есть человек может каждый день вкалывать в горячем цеху, быть уверенным, что у него идет стаж.
0: А в цифровой базе государства этого стажа не существует.
1: Жесть.
0: Вот яркий пример. Аппаратчица химического производства из Нового Полоцка. Вера. 47 лет. Работа страшно токсичная. Она была абсолютно уверена, что все нормально. Начали проверять перед реформой, а в 2019 году наниматель отправил неверный код.
1: Ошибка 5-летней давности.
0: Да. И из-за этой ошибки ей не хватило ровно 1,5 месяца до той самой половины стажа.
1: 1,5 месяца?
0: И теперь вместо 53 лет она пойдет на пенсию в 58.
1: Ей дышать химикатами лишние 5 лет. Слушай, ну ошибка бухгалтера – это трагедия для одного человека. Но если смотреть на систему в целом, зачем вообще понадобилось так жестко переписывать эти списки именно сейчас?
0: Все упирается в макроэкономику, в жесткую демографию. Население в стране стареет, работающих, тех, кто платит налоги, становится все меньше, а пенсионеров больше.
1: Дыра в бюджете ФСЗН растет.
0: И она просто астрономическая. На 26-й год дотации из бюджета в этот фонд запланированы на уровне больше 2 миллиардов 100 миллионов рублей.
1: 2,1 миллиарда. Огромная сумма.
0: Системе просто нужны деньги, чтобы не схлопнуться. До реформы досрочные пенсии получали где-то 160 тысяч человек.
1: Но неужели отмена льгот для какой-то части рабочих может залатать такую дыру?
0: А давай посчитаем. Ожидается, что после этой чистки списков льготы потеряют от 35 до 45 тысяч человек.
1: Ну, давай возьмем по минимуму 35 тысяч.
0: Значит, эти 35 тысяч человек не выходят на пенсию на 5 лет раньше. Средняя пенсия, ну, скажем, около 700 рублей.
1: Так.
0: Государство экономит на каждом 42 тысячи рублей за эти 5 лет. Умножаем 42 тысячи на 35 тысяч человек.
1: Это где-то 1,5 миллиарда рублей получается?
0: 1,5 миллиарда. Чистой экономии. И это, заметь, только прямая экономия на том, что им не платят.
1: А ведь они еще и работать продолжают.
0: Вот. Они остаются на заводах еще на 5 лет. И каждый месяц они и их работодатели продолжают платить взносы в этот же самый бюджет.
1: Двойная выгода. Пенсию не платишь, налоги собираешь.
0: Да, финансовое решение невероятно эффективное, но цена этого решения полностью оплачивается здоровьем конкретных людей.
1: Тут, знаешь, когда говоришь про миллиарды, легко забыть про людей. Но если подумать о регионах, в Минске, допустим, ну, потерял ты льготу, пошел, переучился, устроился в теплый офис. А в регионах?
0: А в регионах безысходность. Возьми тот же Жлобин или Солигорск. Градообразующее предприятие – это часто единственный выбор вообще.
1: Да, весь город работает на одном комбинате.
0: Уйти банально некуда. И надо понимать, в 55 лет здоровье металлурга или шахтера – это не здоровье офисного клерка. Десятилетия работы в пыли, в жаре.
1: Это стертые суставы, легкие посаженные.
0: Абсолютно. Вот история 51-летнего Николая из Жлобина. Всю жизнь проработал у раскаленной печи. Для него пенсия в 53 года была, ну, просто светом в конце тоннеля. Потому что суставы уже все.
1: Его профессию перевели во второй список.
0: Да. Ему накинули еще 5 лет у печи. С его диагнозами и постоянной болью это звучит как приговор. Для таких людей досрочная пенсия была не бонусом каким-то, это грань между нормальной жизнью и тяжелым доживанием.
1: Слушай, ну возникает логичный вопрос. Если условия адские, если все понимают, что аттестация фальшивая, почему они не идут в суд?
0: Ага, в суд.
1: Ну а что? Есть же законы, профсоюзы.
0: Механизм обжалования есть, но только на бумаге. В реальности это просто лабиринт, из которого не выйти.
1: Почему?
0: Ты не можешь сразу пойти в суд. Сначала ты обязан пройти государственную экспертизу условий труда.
1: То есть ведомственную комиссию?
0: Да. И эта комиссия смотрит не на реальный воздух в цеху, а на те самые идеально оформленные протоколы аудиторов.
1: По бумагам там все стерильно?
0: Конечно. Экспертиза говорит, нарушений нет. И только потом ты идешь в суд. А суды в 98% случаев становятся на сторону нанимателя и Минтруда.
1: 98% поражений.
0: Да. Система замкнута. Суд смотрит на госэкспертизу. Госэкспертиза на бумаге аудитора. Аудитору заплатил завод. Никто с независимым газоанализатором в цех не спускается.
1: А профсоюзы? Они же должны защищать работников.
0: Профсоюзы. В закрытых промышленных городах правкомы полностью зависят от администрации завода. Кабинеты, бюджеты, премии – все через директора. Чтобы местный профсоюз пошел судиться с градообразующим заводом – это фантастика.
1: То есть люди остаются один на один с этой машиной?
0: Да. И они понимают, начнешь качать права, станешь изгоем, потеряешь работу прямо сейчас. А другой работы в городе нет, поэтому терпят.
1: Знаешь, если собрать все это вместе, аттестации, ловушку с половиной стажа, суды, это ведь не случайность.
0: Нет, конечно.
1: Это четкий системный тренд. Это ж продолжение того, что началось еще в 2017 году.
0: Когда начали поэтапно повышать общий пенсионный возраст.
1: Именно. Подняли до 63 для мужчин и до 58 для женщин. Тогда говорили, мол, тяжелых производств это не коснется.
0: Угу.
1: Но бюрократическая машина так работает. Сначала подняли общую планку, а теперь начали сужать круг льготников.
0: И этот процесс уже не остановить. Старые аттестации действуют 5 лет. Как только срок выйдет, заводы проведут новые проверки.
1: И по новым, еще более жестким правилам, рабочих мест с вредностью станет еще меньше.
0: Их будут вычищать как пылесосом. Пока досрочная пенсия не станет какой-то редкой аномалией. Удобно же. Прикрываешься словом «модернизация» и сокращаешь социальные обязательства.
1: Ну что тогда делать самим рабочим вот прямо сейчас? Понятно, что гарантий нет, но какие-то шаги можно предпринять?
0: Да, есть конкретный план действий. 4 шага, которые нужно сделать как можно быстрее.
1: Давай по порядку.
0: Шаг первый. Немедленно зайти в свой личный кабинет на сайте Фонда социальной защиты населения.
1: И искать там форму ПУ-6?
0: Да. Надо прямо своими глазами проверить, какие коды вредности наниматель отправлял за каждый квартал с 2009 года.
1: Ошибки надо исправлять сейчас.
0: Абсолютно. Шаг второй. Взять калькулятор и с точностью до одного дня высчитать свой специальный стаж на 1 июля 2026 года.
1: Чтобы понимать, пройдена ли эта черта в половину нормы.
0: Да. Хватает ли стажа для сохранения льготы? Третий шаг – пойти в отдел кадров и запросить бумажные справки.
1: Письменные подтверждения работы во вредных условиях. С печатями.
0: Да, и за все годы. Потому что если электронная база даст сбой или цифры не сойдутся, эта бумажка может стать последним аргументом в спорах с ведомствами.
1: Согласен, бумаги лишними не бывают. А четвертый шаг –
0: Четвертый – нужно узнать точный график следующих аттестаций в своем цеху.
2: Чтобы быть в курсе, когда приедут аудиторы.
0: Чтобы не пропустить момент, когда вентиляцию вдруг включат на полную мощность. Нужно требовать ознакомления с методиками замеров, присутствовать при них.
2: Звучит сложно. И система явно настроена против работника. Но сидеть сложа руки – это значит просто отдать годы своей жизни без боя.
0: Это единственный шанс попытаться себя защитить. Потому что государство, как видно, тихо и без лишнего шума обменяло свои старые социальные гарантии на экономию бюджета.
2: Решили демографическую проблему за счет тех, кто пашет на самых тяжелых производствах.
0: Да. И тут есть над чем задуматься. Если сегодня так легко переписали правила для тех, кто теряет здоровье у печей и в шахтах,
2: угу.
0: Что мешает завтра применить ту же логику бумажной оптимизации к учителям, к врачам или программистам, чья профессия будет следующей на очереди?
2: Вопрос открытый.
0: Вот такие неутешительные реформы происходят в стране. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Белоруснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
5: Белоруснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
4: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
6: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
4: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
7: «Белоруснефть» – государственная компания, и, подозревая слово «государственное», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
4: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Белоруснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
7: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
4: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Белоруснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
8: Вместо денег – кормежка и $200 за полгода. Гамильчанка шокировала арабскими условиями труда на ферме. Оказывается, работа за еду в Беларуси не миф, а реальность. Историю, которой поделилась гомельчанка Галина, рабством не назовешь. Но и адекватным трудоустройством, похоже, тоже. Тяжелые рабочие дни на ферме, а вместо 600 рублей за каждый месяц – около 200 долларов за полгода.
9: Район засели, деревья. Колхозе кормила поросят. Баранин еще у нас есть, и козы. Поросята поумирали, чума какая-то болезнь. Они их уничтожили, спалили. Ну, со мной расплатились деньгами 600 рублей, больше нет. За 5 месяцев обманули, кормили, дом частный, обеспечивал продуктами. Но это, наверное, все высчитывал. Ну, как он обещал, каждый месяц по 600 рублей. Это его слово было, хозяин этот.
8: Галина отметила, что больше на такую работу не ногой. Ведь сезон ягод и грибов 600 рублей она легко может заработать за неделю. В комментариях под видео гомельчанки пользователи недоумевают, цитирую. «Если тебе не заплатили за первый месяц, зачем работать еще 4?» Одни пытались оправдать нанимателя, мол, поросята же погибли, прибыли нет, радуйтесь, что хоть столько заплатили. Другие, как Кирилл из Орши, давали дельные советы.
10: А чего вы ждали? В Беларуси только с узбекским паспортом предлагают деньги хорошие за работу. Правда, без скандала, тоже 3 копейки платят, вместо обещанных 1000. Если ищете работу, то можете по интернету связаться с польскими агенциями по трудоустройству и устроиться на ферму по выращиванию индюков или других зверей. 6-7 тысяч злотых зарплата в месяц – это 1500 долларов. Проживание и питание включено. Никто деньги на эти расходы из зарплаты не высчитывает.
8: Пользователи вспомнили и историю Татьяны из Ивацевичского района, которая устроилась на расчистку полей госпредприятия от камней и заработала за 8 часов 40 рублей, то есть 5 рублей за час. Аналогичной ситуацией поделилась и Елена из Гродненской области.
11: Я живу в Свислочи, но чтобы оформиться на такую подработку, нужно было ехать обязательно в Гродно. Встала в 4:30 утра, управилась по хозяйству, к 7 часам была уже в городе, 2 часа в центре занятости, оформляли договор. На поле привезли к часам 10, конечно, никто за время ожидания не платит. Хотя 2 часа оформлять договор – это как еще постараться нужно. С поля забрали в 6 вечера, но заплатили мне 30 рублей. То есть не за 8, а только 6 рабочих часов посчитали. Пока добралась домой, пока управилась по хозяйству с тем, с чем муж не может. Вот такой вот заработок. Кто пишет, вы себя не цените за такие деньги вкалывать? А что делать, если я учитель начальных классов в Свислочи, муж сантехник, а вместе наш семейный бюджет не больше 1800 в месяц?
8: Есть ли в вашем населенном пункте варианты сезонной подработки и во сколько наниматели оценивают чужой труд? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
12: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
4: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
13: «Интеграл» – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
4: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
13: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Изделие-30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
4: По данным службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму 130 миллионов долларов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
8: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
14: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
8: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
15: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью. Пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
8: Уничтожено не просто здание, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
16: У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами, знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной. А то дочери не приедут.
17: Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я.
18: Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире, пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит. И мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира.
8: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси? И как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Метро не будет. Что вместо новой станции предложили власти жителям одного из крупнейших жилых комплексов Минска?
19: В ближайшие годы центральный район Минска ждет масштабное развитие. Продолжится строительство жилья, реконструкция крупных магистралей и путепроводов, музей и центр экстремальных видов спорта. При этом в жилой комплекс «Северный берег» метро проводить не планируют.
4: Об этом рассказал глава администрации района Валерий Вороницкий. При этом, по его же прогнозам, планируется построить около 4 миллионов квадратных метров жилья, а население района увеличится примерно на 100 тысяч человек. Без метро такой масштаб означает глобальный транспортный коллапс, предупреждает урбанист и транспортный эксперт Андрей Савицкий.
20: 4 миллиона квадратных метров жилья – это десятки тысяч новых автомобилей и огромный пассажиропоток каждый день. Автобусы здесь проблему не решат, особенно в часы пик. Без метро Северный берег быстро окажется отрезанным от остального Минска пробками, а нагрузка ляжет на уже перегруженные улицы и проспекты. Более того, метро в таком районе должно строиться не после заселения, а одновременно с жильем. А тут его даже не обещают. Нонсенс.
4: В общих планах развития столичного метрополитена тоже регулярно происходят существенные изменения. Из последнего – четвертая линия, которая должна стать кольцевой, осталась без двух станций, говорит инженер-проектировщик Виталий Ус.
21: Первоначально на будущей четвертой линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта четвертой линии исчезли станции «Киевский сквер» и «Политехническая». Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
4: А ведь когда-то Минский метрополитен был визитной карточкой столицы и подавал большие надежды, рассказывает эксперт.
21: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
4: Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. А когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Черная дыра в Европу. На границе с Беларусью обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
3: Ход глубиной около 1.5 метра и диаметром примерно метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
2: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
4: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого, на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
2: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
5: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
2: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
4: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
2: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Беларусью. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
6: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
7: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
6: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
1: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
8: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
9: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
6: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
7: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
6: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
2: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
10: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
2: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
10: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
2: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
11: На твою голову выпало и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
2: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
11: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем, и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше.
2: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
12: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
2: Z-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Бульбаландия. Зачем туристки из Москвы кривляли и издевались над жителями Минска и Бреста? Очередное проявление неуважения и демонстрация псевдопревосходства. Так прокомментировали белорусы ролик москвичек, которые приехали отдохнуть в Беларусь. Одна из девушек коверкала слова, пытаясь имитировать белорусский язык, и откровенно насмехалась над местным населением.
13: Что вы, хлопцы, походы не походы. Я в столице Бульбаландии. Маршрут Москва-Минск окончен. Завтра поедем в Брест. Сейчас пойдем обедать драниками со сметанкой. Ой-ой-ой, из свежей белорусской бульбочки. Да.
6: Под видео пользователи отметили, цитирую, «Никакая это не москвичка, похоже на Урюпинск. Наши, как эти дамы сказали, колхозники, на ее фоне выглядят намного образованнее». Неизвестно, на какую реакцию от белорусов после такого перформанса рассчитывала гостья из Москвы, но в комментариях ее не оценили. «Аж тошнит, как коверкают мову», – написала брещанка Олеся.
14: «Что ж вы так мешко себя ведете-то? Что вы этим хотели показать? Чего добиться?» Вот она ваша суть имперская. До сих пор будь уверенными, что белорусы – это зачуханцы в лаптях, которые живут на болоте и питаются крапивой да корешками. Не нужно никаких вбросов, чтобы белорусы стали неприязненно относиться к россиянам, потому что россияне, что ни день, то сами новый кринж выдают. Так невежественно. Хотела унизить Беларусь, а показала только свое невежество, необразованность. Смешно и грустно.
6: Не осталось незамеченным и новое словечко, которым москвичка назвала Беларусь. «Бульбаландия» – так пошло целой стране, отметил минчанин Сергей.
15: Вы серьезно? То Белоруссия, то теперь вот это. Что дальше? Назовете Беларусь российским регионом? А, простите, уже такое вы писали. Россияне в комментариях. Те, кто пишет о разжигании вражды. Вот просто чтобы знали. Это не разжигание. Это право граждан на уважение к своей стране, мове и культуре. Не вылезла бы эта блогерша, не писали бы комментарии. Но вы даже под ее оскорбительным видео с кривляниями за нее заступаетесь и пытаетесь белорусов обвинить, что они неадекватные. От себя совет гостям из Москвы. Вы много драников со сметаной не ешьте. А то ваш Россельхознадзор блокирует нашу сметану и масло. Говорит, что там антибиотики и кишечная палочка. Вот лучше не ешьте в Беларуси ничего, а то, не дай бог, сметанка боком вылезет.
6: Перед своими прежде всего хотела понтануться, мол, смотрите, как могу на чужой земле чужой народ унижать, поделился мнением Стас из Гродно.
16: У них с этим большая проблема. Что касается отношения к белорусам, рассказывал Лукашенко о том, что мы младшие братья, что мы маленькие, мы отрывок там, или кусок оторванной большой империи. Это все сказывается. Многие приезжают и требуют рассчитаться российскими рублями. Из этого складывается одна большая понятная картина, что для тех, кто съеден пропагандой, они приезжают в Беларусь и считают, что они здесь хозяева, а мы, в общем, младшие братья, поэтому запаркуюсь, где хочу. Плохо, вот она себя ведет, и так себя вести неприемлемо. И вообще, если бы что-то подобное сделал белорус, и в России вот такой завирусился ролик, там бы совсем другая картина была. С Сандралем с говном.
6: Если и вам есть что сказать, пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
6: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
17: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
6: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные, говорит юрист Андрей Рудой.
18: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
6: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
19: За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Аршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам.
6: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
2: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
20: Город Борисов, 30 лет в ЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
2: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
20: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
2: Бесхозяйственность, разруха

0: ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
1: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
2: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромно. Объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
1: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
2: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос – куда уходят деньги из жировок?
1: По словам эксперта, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Вологодске расследуют трагедию, которая произошла после совместного застолья. В жилом доме обнаружили погибшими 44-летнего мужчину и двух женщин 40 и 42 лет. Еще одного пострадавшего, 54-летнего мужчину, супруга одной из погибших, доставили в реанимационное отделение. По предварительным данным, у него диагностировали острое отравление. По информации правоохранителей, накануне трагедии компания из 9 человек вместе употребляла алкоголь. Какая именно жидкость была выпита и могла ли она стать причиной случившегося, сейчас устанавливают эксперты. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские и химико-токсикологические экспертизы. Следователи рассматривают разные версии произошедшего, в том числе отравление суррогатным алкоголем или наркотическими веществами. Возбуждено уголовное дело. В Лепельском районе зафиксировано жестокое обращение с животными. Проверяя одно из пастбищ местного агропредприятия, прокуроры обнаружили суточного теленка, передние конечности которого были туго связаны веревкой. Обездвиженный малыш находился на значительном удалении от основного стада, на солнцепеке, без какого-либо доступа к питьевой воде. В ходе проверки установлено, что таким жестоким способом доступ к передвижению молодняку ограничил местный животновод. Свои действия работник объяснил стремлением удержать теленка на пастбище до момента его перевода в индивидуальный домик. Прокурор вынес предписание директору агропредприятия, а на животновода составили административный протокол. В итоге телят поместили в индивидуальные домики-клетки. Животновода оштрафовали. Житель Полоцка не один месяц бил сожительницу. Так, в декабре 2025-го на фоне ревности и вместе выпитого спиртного сломал женщине нос и скулу. Она обратилась в милицию, но впоследствии отказалась привлекать сожителя к ответственности. Мужчина по месту жительства характеризуется исключительно с отрицательной стороны, отметили в прокуратуре. Ранее неоднократно судим, в основном за имущественное преступление. По словам соседей, в этой семье регулярно происходили бурные бытовые конфликты с рукоприкладством со стороны мужчины. В начале текущего года снова на фоне ревности и спиртного палачанин опять избил партнершу, в том числе ногами. Полученные травмы привели к тому, что женщина впала в кому и впоследствии скончалась. Суд признал мужчину виновным и назначил 11 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. В наказание вошел и неотбытый срок по предыдущему приговору. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем

0: Слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников Белая АЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
2: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес. Да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
0: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает Белая АЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
3: На Белая АЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жилье. Начальнику управления сверхбезопасности – от 4300 до 6700 рублей и комнату общежитий. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2400 до 3100 рублей, лаборанту – от 2100 до 2800, а психологу – от 2700 рублей.
0: К слову, простым рабочим на Белая АЭС предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016-1737 рублей, слесарю – 1430, лаборанту химанализа – до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
1: Радио Сигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
5: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
6: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили, их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
5: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
7: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства.
4: Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее.
5: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
7: Алюминиевая банка была импортной, и после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи, без скидок даже для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
5: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
7: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, калийную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
5: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
5: Войны за парковки. Сколько стоит платное паркоместо и кто их себе может позволить?
8: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
5: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
8: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стояла на платной парковке. Хотя ее там физически не было, но я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
5: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
9: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
10: У меня та же ситуация. Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
11: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платной парковке. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
5: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10 части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! Сегодня мы разбираем сложную тему.
13: Да, тема действительно непростая, но очень важная.
12: Абсолютно. И для начала давай мысленно перенесемся в конец 2024 года в Киев.
13: Так, давай.
12: Представь себе заполненный зал для пресс-конференций. Ну, знаешь, вспышки камер, очень серьезные лица экспертов вокруг.
13: Угу.
12: И на экранах, и прямо на столах разложены слайды, фотографии какого-то скрученного металла.
13: Обломки.
12: Да, куски оплавленных плат, какие-то микросхемы и везде маркировки на кириллице. Это была не просто дежурная сводка, это была детальная, прям скрупулезная техническая экспертиза обломков российской баллистической ракеты «Орешник». Ее же очень долго презентовали как такой абсолютный триумф импортозамещения, мол, оружие нового поколения полностью независимое от внешнего мира. Инженеры буквально препарировали эти обломки, разложили их на столе и насчитали внутри более 1100 компонентов.
13: Так.
12: Около 1000 деталей действительно оказались произведены в России. Но дальше математика складывается очень интересно.
13: Что там не так?
12: Около 100 элементов из этой самой ракеты оказались произведены на предприятиях Республики Беларусь. Даты производства этих компонентов – 2023, 2024 и даже начало 2025 года.
13: Ого! То есть это вообще не пыльные коробки со складов?
12: Абсолютно нет. И это доказывает, что где-то прямо сейчас работает непрерывный конвейер. И готовая продукция свежими регулярными партиями уходит заказчику. Понимаешь, это полностью рушит миф о локальном российском импортозамещении. И показывает, что белорусская микроэлектроника системно, прям глубоко встроена в этот военный процесс.
13: Давай разберемся с анатомией этих поставок. Кто конкретно это все производит?
12: Давай.
13: Просто исторически ведь многие заводы в Беларуси работали на совершенно другие гражданские рынки.
12: Ну, это правда. И давай начнем с «Интеграла». Да, это не просто завод, это реально промышленный флагман. Еще совсем недавно их микросхемы, транзисторные матрицы массово шли на экспорт. Именно в мирных целях. Их ставили в японские телевизоры, в европейские промышленные системы контроля, даже в индийские аппараты для медицинской диагностики.
13: Понимаешь, производитель чипов далеко не всегда знает своего конечного потребителя. Существует же гигантский серый рынок. Подставные фирмы массово скупают гражданскую электронику, а потом в обход всех правил перепродают ее военным заводам. Разве это не может быть обычной контрабандой?
12: Если бы в обломках нашли только транзисторы «Интеграла», ну, одну какую-то позицию, эту версию можно было бы серьезно рассматривать.
13: А там что-то еще?
12: Проблема в том, что там задействована целая технологическая экосистема. Помимо базовых чипов, там обнаружены следы работы витебского завода «Дисплей».
13: А они что делают?
12: Они специализируются на сложных контроллерах. И что самое важное, в этой цепочке присутствует «Планар».
13: Подожди, «Планар»? Но они же вроде не делают сами чипы, они производят оборудование.
12: Вот. Оптико-механическое оборудование. Это уже, знаешь, такой метауровень технологической цепочки.
13: Угу.
12: Представь себе разницу между тем, чтобы просто испечь буханку хлеба и тем, чтобы построить сложную промышленную печь для огромного хлебозавода.
13: То есть это оборудование для производства?
12: Да. «Планар» создает станки для фотолитографии. Это огромные установки, которые с помощью сложнейшей системы линз и лазеров проецируют чертеж микросхемы на кремниевую пластину.
13: Получается, речь идет вообще не о случайной закупке партии деталей через какие-то там фирмы-однодневки?
12: Абсолютно.
13: Потому что литографический станок в чемодане не спрячешь.
12: Точно. Отдельного внимания в этой схеме заслуживает пелинг.
13: Оптика.
12: Да, это оптика. По сути, глаза всей этой технологической системы. Десятилетиями они делали геодезические приборы, ту же медицинскую аппаратуру, сложнейшие линзы для метеорологических спутников.
13: А теперь?
12: А в ракете обнаружены элементы их оптико-электронных систем наведения и датчики пространственной ориентации.
13: Да, но это классическая проблема технологии двойного назначения.
12: Да, физика процессов абсолютно идентична. Законы преломления света, та же математика, которые нужны для создания высокоточной оптики, смотрящей на облака с орбиты.
13: Ничем не отличаются от тех, что нужны для наведения ракеты на цель.
12: Вообще ничем. Инженерия одна и та же. Разница лишь в конечной задаче.
13: Да. И эту задачу, очевидно, определяют не те инженеры, которые сидят за мониторами в Минске и рассчитывают кривизну линзы. Но последствия ложатся на всех.
12: На весь завод, да. Именно поэтому логично перейти к экономике этого процесса.
13: Давай.
12: Почему предприятия, которые реально способны делать конкурентную мирную продукцию, оказались в такой ситуации? С точки зрения макроэкономики, это классическая ловушка монопсонии.
13: Монопсония — это, если я правильно помню, ситуация, когда на рынке остается только один покупатель.
12: Да, один покупатель, который диктует абсолютно все условия.
13: То есть полная противоположность монополии.
12: Верно. Смотри, после санкций 2020 года белорусская электроника начала стремительно терять рынки сбыта. Азиатские партнеры, страны Латинской Америки, Ближний Восток, они все стали разрывать контракты из-за юридических рисков.
13: Угу, токсичность появилась.
12: Да. Образовался огромный вакуум спроса. Продукцию просто некому было продавать. И в этот вакуум пришел единственный крупный платежеспособный военный заказчик.
13: Из России?
12: Да. И заводы оказались в тотальной зависимости от одного канала сбыта.
13: Слушай, ну я выступлю здесь в роли эдакого адвоката дьявола. Ты называешь это ловушкой. Но давай посмотрим на ситуацию вот прямо сейчас, в моменте. Это же невероятно выгодно. Заводы загружены под завязку, конвейеры работают в 3 смены, нет проблем со сбытом.
12: Деньги идут.
13: Да, рабочие стабильно получают зарплаты, огромные премии. Идет огромный поток денег. То есть в краткосрочной перспективе для экономики предприятия это звучит как абсолютный успех.
12: В краткосрочной, возможно, но экономисты используют для этого явления очень точный термин «токсичные деньги».
13: Почему токсичные?
12: Потому что нужно понимать фундаментальную природу этих финансов. Военные бюджеты не обусловлены рыночным спросом. Они не зависят от конкуренции или инноваций.
13: Ну да, это госзаказ.
12: И самое главное, они конечны. Как только геополитический конфликт завершится, этот гигантский финансовый кран будет резко перекрыт.
13: А, то есть в один день все остановится?
12: Да.
13: И предприятия останутся один на один с огромными производственными линиями, которые заточены исключительно под специфические военные нужды.
12: Именно. И хуже того, за это время происходит полная деградация гражданских компетенций.
13: Теряется навык делать мирные вещи.
12: Ну, конечно. Чтобы создать новый медицинский прибор или современную систему связи, нужны годы исследований, разработок, тестов. А конструкторские бюро на заводах сейчас заняты совсем другим.
13: Штампуют детали для ракет.
12: Да. И если через 10 лет этот завод попытается вернуться на рынок мирных технологий, это будет физически невозможно.
13: Потому что глобальный рынок не стоит на месте.
12: Вот. Эти ниши уже будут плотно заняты конкурентами из Тайваня, из Южной Кореи, из Чехии.
13: Слушай, ну перестроить завод обратно на гражданские рельсы – это же реально колоссальные инвестиции.
12: Которых просто не будет.
13: Да. К тому же есть еще фактор репутации. Бренд Made in Belarus выстраивался не один десяток лет. Он же всегда ассоциировался с созиданием. Ну, вспомни, тракторы МТЗ пашут землю по всему миру. Это образ тяжелой, но мирной и очень надежной работы.
12: А теперь к этому бренду намертво приклеивается ассоциация с ракетными ударами.
13: Да, разрушение репутации происходит просто мгновенно.
12: Десятилетия работы тысяч людей перечеркиваются новостными заголовками об орешнике и найденных там деталях.
13: Причем эта экономическая ловушка, она же усугубляется еще и юридической. Работа на единственного военного заказчика запускает мощнейшую цепную реакцию.
12: Совершенно верно. И здесь мы сталкиваемся с такой невидимой, но бетонной стеной вторичных санкций. Потому что обычные санкции просто запрещают торговлю между двумя конкретными странами, а вторичные санкции наказывают любую третью сторону за то, что она вообще взаимодействует с подсанкционным объектом.
13: Ну, в первую очередь мы тут говорим про список SDN от Министерства финансов США, правильно?
12: Да, список Specially Designated Nationals. Логика простая. Если компоненты белорусского завода обнаруживают в ракете, этот завод автоматически становится кандидатом на попадание в этот черный список.
13: Угу.
12: И с этого момента любой банк или компания в мире, которые проведут хотя бы одну транзакцию с этим заводом, рискуют сами оказаться под жесткими ограничениями.
13: Слушай, ну мировая экономика огромна.
12: Так.
13: Разве нельзя выстроить какие-то хитрые схемы через страны, которые формально не присоединились к западным санкциям? Ну, не знаю, через финансовые центры в Китае, там, ОАЭ или Турции.
12: В теории это кажется возможным, и многие так пытаются делать. Но на практике в дело вступает механизм корреспондентских счетов.
14: А, долларовых.
12: Да. Чтобы условный крупный китайский банк мог проводить международные операции, у него должен быть долларовый счет в американском банке.
14: Логично.
12: И если Минфин США видит, что этот китайский банк обслуживает подсанкционный завод...
14: Он просто замораживает этот счет.
12: Именно. Он отрезает банк от системы SWIFT.
14: То есть до китайского банкира выбор стоит примерно так. Либо заработать небольшую комиссию на одном контракте с белорусским заводом микроэлектроники...
12: Либо потерять доступ ко всей мировой долларовой системе.
14: И выбор тут, в общем-то, очевиден.
12: Абсолютно. Риск вторичных санкций настолько велик, что банки в УАЭ, в Китае, в Турции просто включают максимальный комплайнс и превентивно блокируют платежи.
14: Получается, логистика превращается в какой-то бесконечный поиск лазеек.
12: Да, а любая финансовая операция в лотерею, где твой платеж может зависнуть на месяцы, и ты не будешь знать, где деньги.
14: И в долгосрочной перспективе это ведет просто к технологической смерти отрасли.
12: Да, но знаешь, за всей этой макроэкономикой, санкциями и схемами поставок стоят судьбы конкретных людей.
14: Да, люди. Те самые инженеры, операторы станков с ЧПУ, тестировщики качества.
12: Да.
14: И знаешь, здесь возникает очень жесткий вопрос.
12: Какой?
14: Ну вот люди, работающие на этих предприятиях, это же взрослые, высокообразованные специалисты.
12: Угу.
14: Они прекрасно умеют читать чертежи и спецификации. Разве они не понимают конечным звеном, чего они являются?
12: Конечно, понимают.
14: Ну так если человек осознает, что делает детали для оружия, почему он не может просто положить заявление на стол, уволиться и отказаться в этом участвовать?
12: Вопрос звучит очень логично, когда смотришь со стороны. Но он полностью разбивается о суровую реальность на местах.
14: Почему?
12: Социологи описывают такое положение, как навязанный выбор. Понимаешь, во многих регионах Беларуси такие крупные промышленные предприятия являются градообразующими, или они просто единственные работодатели в этой узкой, высокотехнологичной сфере.
14: А, то есть уволиться с завода значит фактически обнулить свою профессию?
12: Да. Уйти значит мгновенно потерять средства к существованию, потерять социальный статус в условиях, когда другой работы по твоей специальности в городе или даже в стране просто не существует.
14: Идти работать курьером после инженера оптика?
12: Вот именно. А остаться значит стать таким, знаешь, молчаливым соучастником по умолчанию. И это огромная трагедия. Особенно для молодых специалистов.
14: Представляю. Человек заканчивает технический университет, приходит на распределение, и его карьера сразу оказывается заперта в таком бункере.
12: Да, молодые инженеры автоматически подписываются под полные профессиональные изоляции.
14: Никаких командировок.
12: У них не будет поездок на международные симпозиумы, не будет стажировок в мировых технологических центрах, не будет доступа к передовым базам знаний.
14: Горизонт искусственно сужается до размеров одного цеха.
12: Да, до размеров одного закрытого предприятия.
14: Слушай, если посмотреть на это через призму истории, вырисовывается страшный диссонанс. Ну, давай вспомним последствия Второй мировой войны. В Беларуси тогда погиб каждый третий житель.
12: Да, это страшная цифра.
14: Эта травма передается из поколения в поколение. Она буквально вшита в культурный код. Идентичность мирных людей – это глубочайшая, подлинная национальная ценность.
12: Согласна.
14: И когда промышленный потенциал страны вовлекается в производство компонентов для оружия…
12: Да, образ страны-созидателя просто стирается. Люди, которые десятилетиями гордились тем, что их труд помогает спасать жизни в больницах с помощью их приборов.
14: Или собирать урожай.
12: Да, теперь они видят результаты своей работы в сводках разрушений. Вот такая получилась картина. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Важный сигнал.
15: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный, без лишней скромности, белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
16: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
15: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
16: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на «Белакт», который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция «Белакт» поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
15: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопаразитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
15: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
17: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
15: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так и она и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
18: Верогодно, створальники бренда хотели выкарыстать приметник у найвышейшей ступени параунання, то бок назвать новый правладный мерч найлепшим, самым лепшим з усіх магчымых. Але помылилися и выкарыстали вышейшую ступень параунання, якая обозначает, что лепши – это усяго только товар, лепши за нечто іншее, але зусім не выключны у своей галіне.
15: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
19: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее и продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
15: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
20: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он, из данных международных расследований, был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад, оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами Федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
15: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому и интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Лукоть в крови. В ракете «Орешник» нашли десятки компонентов белорусского производства.
3: Орешник, який біла церква, травень місяць. Багато часу зайняло розслідувати. Чому? Тому що в ньому, от одному орешнику, більше ніж 1100 компонентів.
2: Это официальное заявление Киева. Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил, что 10% всех компонентов были произведены в Беларуси.
3: 1000 из них – это Россия. Решта – Беларусь. Основная часть всего выготовлена 23-24 год. Є 25-й. Это изображение, как...
2: Военные аналитики отмечают, что несколько дней назад произошел пожар на Минском заводе «Интеграл». Местные жители рассказали, что сначала слышали взрыв, а уже после началось возгорание. Учитывая, что завод в том числе изготавливает компоненты для «Орешника», ЧП выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
4: «Интеграл» – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК. «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Изделия 30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
2: Уполномоченный президента Зеленского по санкционной политике Власюк подчеркнул, что «Орешник» – оружие опасное. По его словам, ракета отличается высокой точностью, несет 36 кинетических поражающих элементов, предположительно из вольфрама, и летит по баллистической траектории, оставляя системе ПВО лишь считанные секунды на реакцию.
3: Коли вона має свою траекторію, ця швидкість руху дозволяє там піддавати відповідні засіби ураження часу взаємодії РЕБу, ну там декілька секунд, цього недостатньо. Навіть якби воно було там можливо з точки зору впливу на якісь окремі компоненти, але часу недостатньо. Декілька секунд і все. І ну, ви не можете.
2: Получается, белорусские заводы уже не просто помогают российской военной промышленности, а напрямую участвуют в создании оружия, которым бьют по украинским городам. И чем больше таких компонентов находят в российских ракетах, тем труднее Минску делать вид, что Беларусь не участвует в спецоперации, говорит уполномоченный президента Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
5: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
6: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
5: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно $420-470. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35%, и трешки – 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
6: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
5: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Все пойдут служить. Лукашенко снова пригрозил армии тем, кто не хочет нормально работать на предприятиях.
1: Я ждал большего, честно говоря. В общем, неплохо, но восторга нет.
2: С таких слов Александр Лукашенко начал свою рабочую поездку в Брест. В фокусе командировки – местное предприятие, экономическая деятельность и дальнейшие планы. Также президент обозначил самую большую проблему Беларуси.
1: Это отсутствие технологической дисциплины. Все мы умеем делать, если есть дисциплина. Надо наш народ приучать к ней. Хотя это и не популярно из моих уст.
2: Тех, кто, по его мнению, плохо работает, Лукашенко грозится отправить в армию.
1: Те, кто не захочет проявить себя на работе, тот сможет проявить себя в армии.
2: Напомню, что на прошлой неделе президент уже давал распоряжение отправлять в армию тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
7: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций. В хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
8: Есть.
7: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
2: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. На фоне слухов о том, что в России сразу после выборов запланирована мобилизация на СВО, такие заявления, по мнению белорусов, звучат неоднозначно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Контроль качества на Радио Сигнал.
2: Новый запрет из Москвы. На этот раз Россельхознадзор запретил мясо популярного белорусского предприятия.
1: Вводятся ограничения на ввоз и транзит всех видов мясной продукции белорусского предприятия «Велесмит». В ряде продуктов данного производителя выявлялись нарушения по показателям качества и безопасности. Обнаружены остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, несоответствие по микробиологическим показателям, листерии и бактерии группы кишечной палочки.
2: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Ранее продукция «Велесмит» попала под усиленный лабораторный контроль после того, как в консервах из говядины нашли следы ветеринарных препаратов, сообщил российский регулятор. До этого под полный запрет попали «Скидельская птицефабрика», «Колбасный цех «Данаприс» и «Туровский молочный комбинат». Под усиленным контролем российских ревизоров также оказались «Акдимол», «Вахаряк плюс» и «Гродненская площадка Дзержинский». Один только «Акдимол» за последний месяц разворачивали на границе 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
9: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России, никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
2: Белорусские предприниматели давно отмечали, что граница союзного государства постепенно становится для них неприступной крепостью. А теперь еще и импортеры обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят, объяснил Александр Лукашенко.
10: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
2: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. При этом с тем же Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Поели и на выход. Городские власти объяснили, когда рестораны могут ограничивать время клиентов за столиком. В конце мая в Минске разгорелся настоящий скандал. Тогда некоторые столичные рестораны начали ограничивать время ужина за столом парой часов. Когда минчанка хотела забронировать столик в ресторанах белорусской кухни «Литвины» и «Бульбаши», ее предупредили. Без предварительного заказа пользоваться столиком можно только ограниченное время.
11: Оба заведения дают максимум 2 часа на то, чтобы поесть. То есть в 18:30 пришли, в 20:30 уходите. И это без предзаказа. Время ожидания блюд – от 30 минут и больше. И у меня вопрос. Я прихожу в заведение, где порция драников с колбасками стоит, на секундочку, 70 рублей. Заказываю у них кучу всего на высокий чек и должна потом, как в армии, быстро все сожрать и топать? Я прихожу не только поесть, а еще и пообщаться и хорошо провести время в компании людей, которых давно не видела. Почему я должна нервничать и постоянно смотреть на часы, чтобы уложиться в лимит?
2: В комментариях одни люди рассказывали, что сталкивались с подобной практикой и в других заведениях. Другие считали ограничения оправданными для популярных ресторанов с высокой загрузкой. В ресторане «Литвины» заявили, что их сотрудники не работают с таймером. Им не нравится подходить и мягко напоминать об окончании времени, но они вынуждены это делать.
1: Просто очень много броней, но ограниченное количество столов в зале. И если не следить за временем, многие не смогут вообще попасть в заведение, даже если у них забронировано место. Есть способ провести у нас столько времени, сколько вам хочется. Бронируйте стол заранее и делайте предварительный заказ.
2: Однако оказалось, что заранее – это не за день, а за неделю, а иногда и за 2-3 недели, сообщили представители ресторана. Вот только в отделе торговли и услуг администрации Центрального района заявили, что на законодательном уровне таких ограничений по времени пребывания посетителей в объектах общественного питания быть не должно.
12: Конечно, если на столик оформлено предварительное бронирование, то администрация заведения сразу же обязана проинформировать посетителя о том, что время пользования данным столиком может быть ограничено. Никогда человек заказал и ждет, а еще до посадки. При этом забронированный столик должен быть обозначен соответствующей информационной табличкой.
2: Белорусы пишут, что поход в ресторан для многих и так уже стал редким и дорогим удовольствием. А когда человек все же платит немалые деньги за ужин, меньше всего он ожидает, что его будут торопить, считать минуты и фактически просить освободить стол. Но помните, если у вас есть жалобы на качество обслуживания, транспорт, образование, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
5: Отдых как часть войны. Беларусь ждет детей российских военных на оздоровление. Чужих детей не бывает, но есть нюанс. Беларусь не первый год принимает на отдых детей участников российской СВО на Украине. В этом году в белорусских летних лагерях уже отдохнули почти 2000 подростков из Тульской области. До конца каникул на оздоровление прибудут еще около 4200 детей, рассказывает замдиректора центра «Светанок» Ольга Будгусаим.
13: Наш центр наполнился детским смехом и ребят из Тульской области. Мы приготовили для них не только очень прекрасные процедуры, чистый воздух, но и очень разноплановую программу. Поэтому мы очень надеемся, что смена принесет им, побудут здесь они с пользой, поправят свое здоровье, подышат нашим прекрасным белорусским чистым воздухом.
5: Кроме «Светанка», детей из семей участников СВО принимают лагеря «Случ», «Колос», «Ждановичи» и «Жемчужина». Для них организованы экскурсии и культурные мероприятия. На фоне этих новостей белорусы задались такими вопросами.
14: А для наших белорусских детей, находящихся в лагере, почему нет оздоровительных процедур, чтобы укрепить здоровье? Если есть показания, что детям необходимы те или иные процедуры, говорят, за дополнительную плату. А то и вовсе. У нас все расписано, вон сколько детей из России нужно подлечить. Я ничего не имею против этих детей. Но почему забили болт на белорусских детей?
15: Раньше в «Светанке» оздоравливались детки из Беларуси, кто имел заболевание. Теперь, видимо, правила изменились. С заболеваниями единицы. Остальные, кто заплатил, тот и едет. Новый корпус говорили, что для деток особенных вместе с родителями будет. Они хоть в этом году получат там оздоровление? Очевидно, что нет.
16: А для своих ребят мест нет. Как так? Нашим белорусским детям куда ехать? У нас тоже есть дети в чернобыльских регионах. Но наше государство лишило их возможности ездить на отдых и оздоровление в Италию, Германию и так далее. При этом в белорусские лагеря им путевки не дают. Только за полную стоимость и то говорят, что нет мест. Так может, сначала о своем народе, о своем будущем нужно подумать, а потом уже о детях россиян, которые осознанно ушли на войну. И почему же нет никаких безопасных, защищенных вариантов отдыха и оздоровления для украинских детей, которые каждый день живут в тревоге и страхе?
5: Стоит отметить, что многих родителей тревожит и то, что дети, прибывшие из России, делятся с их детьми неприятными, а иногда и жестокими историями о войне на Украине. Белорусы обеспокоены, что детская психика еще не сформирована, а рассказы о смертях на поле боя могут нанести не только психологические травмы, но и сформировать сомнительные ценности и моральные нормы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
5: Месяц до 1 сентября. Родители первоклассников проверяют на прочность школьную форму. В Беллекпроме им ответили.
17: Как проверяют школьную форму на прочность? Сын очень активный, идет в первый класс. Не представляю, выдержат ли брюки его активности.
5: Такой актуальный для каждого родителя школьника вопрос задал на своей странице в соцсетях Станислав из Молодечно. Мужчина пояснил, что старший ребенок уже оканчивает школу и как-то забылось со временем, где покупали для него проверенную школьную одежду, которая не только не теряет внешний вид после первой стирки, но и не рвется после первой же активной переменки. Ирина из Гомеля рассказала, что она крайне разочарована тем, что в этом году предлагают детям белорусские производители.
18: Ни качества, ничего нет. Мы вообще в шоке все. Я не знаю, как остальные. За себя скажу, и вот еще слышала несколько, что все в шоке от формы школьной. Ширпотреб какой-то непонятный. Еще и цену подняли вообще.
5: Отмечу, что без критики школьной формы еще не обошлась ни одна подготовка к новому учебному году. Родители жалуются на низкое качество изделий, на большое количество синтетики в составе, на неоправданно высокую цену, неудобства для детей и быстрый износ. В одежде много искусственных тканей, полиэстера, из-за чего дети то потеют, то мерзнут, то чешутся, говорит многодетная мама Кристина из Несвежа.
19: Это одежда бюджетная. И кроме синтетики, тут еще встречаются и жесткие швы, кривой крой, который доставляет дискомфорт при носке. После стирки такая форма теряет опрятный внешний вид. А большое количество синтетики у многих детей вызывает аллергию, провоцирует кожные высыпания. Есть, конечно, и качественная форма, но это слишком дорогой сегмент. У нас трое детей школьного возраста. К сожалению, зарплаты в Несвеже небольшие, поэтому большинство семей просто не могут позволить купить своим детям даже один качественный школьный комплект, уже не говорю о сменном.
5: Что касается проверки на прочность, зампредседателя Беллекпрома Наталья Мороз разъяснила, кто и каким образом этим занимается.
20: Технически как это делается? Есть специальные лаборатории аккредитованные, где есть специализированное оборудование, разрывная машина. Вот, значит, поставляется туда продукция, оплатится денежка, вот, и, значит, специалист проводит испытания на этой машине.

0: Это все на сегодня. Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Осторожно, пьяный за рулем. В Бобруйске прямо во время рейса задержали водителя с кучей алкоголя в крови. Как его допустили на маршрут?
2: Это ваши документы.
3: Ну, пойдемте, будем проверять.
2: Ничего не употребляли?
0: Госавтоинспекция Бобруйска остановила городской автобус для обычной проверки документов у водителя. Однако состояние 41-летнего мужчины вызвало у них подозрение. Сотрудники ГАИ сняли автобус с пассажирами с маршрута и предложили водителю пройти медосвидетельствование.
4: Где и кем работаете? Когда вы выпивали?
5: Выпивал вечером пиво.
0: Подозрения оказались ненапрасными. Экспертиза подтвердила факт опьянения. В выдыхаемом воздухе мужчины было 1,15 промилле этилового спирта. Теперь водителю грозит штраф в 9000 рублей и лишение водительских прав сроком на 5 лет. История очень быстро набрала резонанс в социальных сетях. Мнения людей разделились. Отмечу, никто не оправдывал водителя за то, что он вышел на смену в нетрезвом виде. Однако белорусы считают, что наказание должен понести не только он.
6: Вангую, что водителя могли вызвать на смену в выходной, так как в городе жесткие проблемы с общественным транспортом. Водителей автопарки раз-два и обчелся. А тут лето, сезон отпусков. А если еще кто-то заболел? И вот удивительно, конечно, по какой причине остановили этот автобус прямо на маршруте? Может, от работника таким образом хотели избавиться, но не угодил чем-то и настучали.
7: Меня в этой истории волнует еще и то, кто и как проводил предрейсовый осмотр. И какое наказание, сколько получит штрафа человек, выпустивший на линию нетрезвого водителя. Что на стройках, что на транспорте, да и поголовно на госпредприятиях класть руководители хотели на этот медосмотр. А потом пьяные на работе, умерли на работе, потому что давление, сердце и так далее. На людей плевать, потому что работать некому.
8: И вот этот кричащий заголовок в новостях. ГАИ предотвратила трагедию. Даска, если бы по правилам проводили предрейсовый осмотр, не допустили водителя на линию, тогда бы и ничего предотвращать не пришлось. Или теперь так работают доктора и механики по проведению предрейсового осмотра водителя? Водитель виноват, но не нужно снимать ответственность и вину с ответственных лиц.
0: Отмечу, конкретных цифр, сколько именно водителей общественного транспорта не хватает в Беларуси, госстатистика не публикует. А вот в Общереспубликанском банке вакансий открыто около 11 тысяч таких предложений. Дефицит кадров сохраняется из-за низкой конкуренции зарплат с соседними странами и постоянного оттока специалистов, что приводит к сбоям в расписании автобусов, троллейбусов и трамваев на городских маршрутах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на «Радиосигнал».
0: В Беларуси случился всплеск смертельных аварий. За прошедшую неделю погибли 12 человек. Основные причины – выезд на встречку, нарушение скоростного режима и правил обгона, наезды на пешеходов и препятствия. Негативно на ситуацию влияет жаркая погода с перепадами давления и осадками. Только в период с 24 по 26 июля в стране произошло 29 ДТП, в которых 10 человек погибли и еще 46 получили травмы различной степени тяжести. Для стабилизации обстановки госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. Под особым контролем водители маршрутных такси и мотоциклисты. Как сообщается, к нарушителям будут применяться самые жесткие меры административного воздействия. В Пинске после публикации в ТикТок видео с распитием алкоголя и годовалым ребенком милиция начала проверку. Как рассказали выводы Брестского облсполкома, ролик обнаружили во время мониторинга соцсетей. На нем молодые люди, находясь в общественном месте, распивают алкогольные напитки. При этом

0: Неравнодушного свидетеля сильно возмутило то, что девушка не уделяла внимания малышу. Кормила явно голодного ребенка водой, кричала на него, а сама коляска чуть не укатилась по склону в реку, рассказали в милиции. Личности участников видео установили. Ими оказались местные жители. 26-летние и 24-летние пенчане. Последние находятся в декретном отпуске. В отношении них проводится проверка по статье, предусматривающей штраф, общественные работы, либо административный арест. Кроме того, решается вопрос о направлении материалов в отношении молодой матери в комиссию по делам несовершеннолетних. Безработный житель Барановичи набрал долгов и не возвращал. Жертвами 26-летнего мужчины стали 9 знакомых. С апреля 2023 года по август 2024 он уговорил передать ему более 250 тысяч рублей. В это время молодой человек нигде не работал, брал в долг деньги в белорусских рублях и валюте, но возвращать ничего не собирался. Фигурант озвучивал самые разные предлоги – наличные расходы, развитие бизнеса, приобретение машины, покупку компьютерной техники за рубежом на погашение кредита. Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Ему придется выплатить 80 базовых величин штрафа. Помимо этого, фигуранту надо возместить 8 потерпевшим причиненный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
4: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
3: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
4: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
3: Со свежим ремонтом, да.
4: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
3: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
4: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
3: Ого, это треть рынка просто испарилась.
4: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
3: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
4: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1.5-2 года. Плюс время на ремонт.
3: Ну, логично, да.
4: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
3: Типа, куда эти деньги девать?
2: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
3: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
2: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
3: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
2: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
3: Точно.
2: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
3: И цены там тоже скакнули.
2: Взлетели на 15-23% всего забот.
3: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
2: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходит с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
3: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
2: Бывало, да.
3: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
2: Давай посчитаем.
3: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
2: Никакой же.
3: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
2: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
3: Ага.
2: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
3: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
2: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
3: Ого, всей семьей впрягаются.
2: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
3: Это когда сначала гасишь только проценты?
2: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
3: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку? Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
2: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино.
4: Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
3: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
4: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
3: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
4: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
3: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
4: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
3: И это не блеф, да.
4: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
3: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
4: О, это извечный спор.
3: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
4: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
3: Почему?
4: Если не учитывать полную стоимость владения.
3: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
4: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
3: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
4: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
3: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
4: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
3: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
4: Ну да.
3: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
4: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
3: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
4: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
3: Логистика.
4: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
3: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
4: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
3: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
4: немало.
3: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
4: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
3: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
4: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
3: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
4: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
3: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
4: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
3: А остальные 65% – это подушка безопасности?
4: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
3: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
4: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
3: Неузаконенные перепланировки.
4: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
3: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
4: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
3: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
4: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
3: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
1: Важный сигнал.
0: Это не копье, а хорошие деньги. Глава Витебщины раскритиковал жалобы мигрантов из Узбекистана на низкие зарплаты в Беларуси.
5: Вопросы есть?
6: Вопросов нет.
5: Ну и прекрасно.
0: Председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник отчитался президенту о ситуации с мигрантами из Узбекистана. По словам главы региона, прибывшие для работы в сельском хозяйстве иностранные граждане обеспечены не только рабочими местами, но и доступом к сфере медицины. Комментируя недавние жалобы узбекистанцев на неудовлетворительные условия труда и жизни, а также несоответствие реальной зарплаты обещанному уровню дохода, Рогожник отметил, цитирую, «С узбекской стороны нет претензий по тому приему, который был оказан в Беларуси. Все получают тот уровень заработной платы, который был изначально оговорен. Он неплохой».
5: По узбекам у меня одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос.
0: Рогожник подчеркнул, что от приезда мигрантов Витебщина ничего не теряет, а лишь приобретает. Поэтому в регионе с нетерпением ждут новых работников из Узбекистана. Напомню, привлечение рабочих мигрантов – это часть масштабной программы по борьбе с дефицитом кадров. Инициатива исходит напрямую от Александра Лукашенко, который предложил гражданам Узбекистана переезжать в республику, в том числе целыми семьями. Узбекистанцы приехали, но условиями оказались настолько недовольны, что им пришлось поднять зарплату, комментирует ситуацию аналитик Лев Львовский.
6: Их реакция меня скорее порадовала, за узбекский народ порадовался. То есть, да, нам нужно привозить людей. Но только Александр Лукашенко, он привык вот, воспринимать людей как какой-то такой ресурс, который можно завести в вагоне. Вот 150 тысяч пакистанцев или 50 тысяч граждан Узбекистана. Подвозишь этот вагон к заводу, они все в одинаковой форме выбегают и начинают срочно на заводе работать. Не надо никаких условий для этого делать. Не надо создавать какой-то, чтобы акклиматизация происходила. Не надо создавать условия, чтобы люди переезжали с семьями. И у нас постоянно вот эта попытка завести людей, ну, не хочу говорить, но вот буквально там иногда отношение как к скоту, что вот мы привезем всех этих людей, и они сразу будут работать, никаких условий для них создавать не надо. А когда они вдруг начинают жаловаться, что плохие условия в этом общежитии, то мы начинаем удивляться, как это так, как они смеют жаловаться. Мы же их так облагодетельствовали, привезли их вот в цивилизацию, в первый мир, или как-то так, видимо, предполагает себе Александр Лукашенко.
0: К слову, Александр Лукашенко заявил, что работников из Узбекистана планирует и дальше привлекать в Беларусь в основном для работы в сельском хозяйстве. Он также предупредил, что тем, кто рассчитывает на большущие деньги, лучше искать работу в России, а не в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
7: Дело пахнет жареным. Зачем Кубраков поручил следить за чатами и составить списки дружинников?
8: Сотрудники милиции должны следить за настроениями на предприятиях, контролировать чаты и составить списки ветеранов и дружинников на случай осложнения обстановки.
7: Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков во время комплексных командно-штабных учений в Гродненской области. По словам министра, это вопросы информационной безопасности, и они сейчас актуальны как никогда. Эксперты предполагают, что власти заранее готовятся к возможному внутреннему кризису и поэтому выстраивают систему контроля над гражданами, как говорится, на опережение, считает политолог Николай Третьяк.
9: После 2020 года предприятия для власти стали одним из главных источников угрозы. Именно рабочие крупных заводов тогда выходили на забастовки, создавали чаты и публично требовали перемен. Поэтому теперь милиции поручают не ждать протестов, а заранее следить за настроениями в коллективах, выявлять недовольных и контролировать, о чем люди разговаривают между собой. Это уже не профилактика преступлений, а политический надзор непосредственно на рабочем месте.
7: Отдельные вопросы вызывают поручение составить списки ветеранов и дружинников, говорит эксперт.
9: Добровольческие отряды МВД в Беларуси создают и тренируют уже не первый год. Власть фактически формирует дополнительный резерв на случай массовых выступлений или другой чрезвычайной ситуации. Если обычных сил милиции окажется недостаточно, к охране предприятий, улиц и административных зданий смогут привлечь ветеранов силовых структур и заранее отобранных дружинников. Это люди, которые формально не входят в постоянный состав МВД, но в нужный момент должны помочь властям удерживать ситуацию под контролем.
7: Получается, Кубраков готовит не только милицию, но и предприятия вместе с их работниками к некоему осложнению обстановки. Однако, что это может быть, неизвестно. На фоне бесконечных военных учений с Россией и проблем соседней страны с мобилизацией можно ожидать чего угодно, предполагают военные эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
7: Сеть с душком. Проверка «Март» выявила нарушения во всех магазинах «Светофор». Почему российский магазин не следит за качеством?
10: В Иваново сняли с продажи почти 100 килограммов мясной продукции на сумму более 760 рублей. В Гомеле нашли кондитерские изделия и фарш без указания сроков годности, а в Минске – сыры с такими же нарушениями.
7: Поводом для проверки стали многочисленные жалобы покупателей, заявили контролеры «Март».
11: Это что такое? Все вздутое.
12: Вонючая, грязная, просроченная рыба.
13: Вот она рыбка, вот он тухляк вокруг нее.
11: Просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено. Не знаю, брать или нет, на барсике проверим.
13: Вы видели сыр, который только что выкатился? Якобы он только что порезан. Вот его предыдущие этикетки. Сыр переупаковывают, фальсифицируют срок годности. После того, как сыр был нарезан, у него срок годности только 72 часа. Вот это все воняет так, что меня, видимо, сегодня домой не пустят. Говорят, ну и что? Ну, там просрочка лежала. Ну, тут много где просрочка лежала. Я так понимаю, в соседних морозилках, холодильниках тоже, судя по внешнему виду вот этой курицы, кроме как просрочка, это никак не называть фоть. Это тоже воняет. Все лежит в грязи, с лужами и все отвратительно.
7: Сеть «Светофор», напомню, работает в формате жесткого дискаунтера. Первые магазины появились в Красноярске, а оттуда уже по всей России, а затем и по Беларуси. «Светофор» славится своими низкими ценами, которые достигаются за счет дешевой аренды, минимального количества персонала, простого оформления магазинов и экономии практически на всем, объясняет экономист Игорь Боровик.
14: Проблема начинается тогда, когда экономия касается и контроля за товаром. Чем меньше сотрудников и быстрее оборот продукции, тем выше риск, что никто вовремя не проверит срок годности, маркировку или условия хранения. Но низкая цена не освобождает магазин от обязанности продавать безопасную продукцию. И это уже не первый скандал вокруг сети.
7: В прошлом году после проверки светофора в Беларуси из оборота изъяли больше 14,5 тонн небезопасной продукции. Работу 31 магазина временно приостановили, а почти каждый десятый исследованный образец признали потенциально опасным. Если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Товар для взрослых теть. В соцсетях скандал. Зачем женщины показывают своих сыновей-подростков в нарочито сексуальных роликах? Тренд или тревожная тенденция? Социальные сети сейчас стали не просто пространством для обмена информацией, публикации фото важных жизненных моментов, видео из путешествий, но и площадкой для заработка, поиска бизнес-идей и обретения популярности. Однако не весь контент в интернете полезен и безопасен. В соцсетях набирает популярность крайне сомнительный тренд. Время бить тревогу, пишет психиатр Елена Рудая.
15: Соцсети буквально переполнены видеороликами, на которых матери хвалятся своими сыновьями-подростками в некорректной форме. Женщины публикуют фото и видео несовершеннолетних сыновей с обнаженным торсом или в трусах, сопровождая их подписями с откровенным сексуальным подтекстом. Например, «Тете, готовьте, скоро мой 2011 год выйдет на пляж». «Мужчины, держите крепче своих жен», «Мой сыночек возмужал» и так далее. То есть матери буквально демонстрируют своего ребенка как сексуальный объект, призывая других женщин оценить привлекательность подростков. Есть еще ролики, где матери заставляют своих 13-16-летних сыновей целовать их в губы. И я сейчас говорю не о простой буське. Или с разгона запрыгивают на них и, обхватив ногами за бедра, прыгают, как на лошади. При этом дети удерживают их за ягодицы. Мамы, женщины, одумайтесь, это уже не просто про эксплуатацию несовершеннолетних для контента и хайпа. Это уже про психологические травмы ребенку и пропаганду сексуальных действий в отношении несовершеннолетних.
0: Этот пост психиатра менее чем за сутки набрал более 1000 лайков и столько же комментариев. В обсуждении под постом собрались представители различных профессий, которые делились своим отношением к такой тенденции. «Я сама блогер, знаю, как непросто заработать деньги в интернете, но это уже край», – пишет Виолетта из Витебска.
16: Никого не удивишь уже, что и обычные люди, а тем более блогеры, выставляют на всеобщее обозрение интимные стороны своей жизни. Цель последних – монетизация своего блога. И многие из моих коллег, к моему ужасу, не ищут путей, которые требуют интеллекта, творческого подхода, креатива, а зарабатывают себе просмотры трэш-видео. Вам любой психолог скажет, что мозг человека быстрее всего реагирует на базовые раздражители. Возмущение, страх, гнев. И это просто ужасно, что в погоне за деньгами или просмотрами женщины бездумно повторяют такие ролики со своими сыновьями. Что вижу я? Сексуализацию детей матерями, демонстрацию их как товара для эротических утех. Вот прям фу.
0: Психотерапевт Зинаида считает, что за подобными видео стоит не только желание заработать на контенте, но и серьезная личностная деформация самой матери.
17: Женщины используют то, что вообще не должно становиться инструментом хайпа, а именно детей и их приватность. В основе такого поведения часто лежит психологический феномен нарциссического расширения, когда мать путает свои личные границы с границами собственного сына. То есть мать не воспринимает своего ребенка как отдельную личность со своими потребностями, ценностями, желаниями и интересами. Ребенок становится продолжением самой себя. Границы между «я» и «мой ребенок» полностью размыты. В общем, мать реализуется через своего ребенка. Он – объект, проект расширения и возвеличивания собственного «я». Такие женщины откровенно сексуализированно продают тело сына для раскручивания аккаунта.
0: «Подумайте о своих детях, что с ними может быть через несколько лет», – делится мнением многодетная мама Полина.
18: Если такие видео начнут выставлять отцы со своими дочерями, их обвинят в педофилии и заплюют. Женщины, вы ничем не лучше и делаете то же самое. Почему вы решили, что для мальчика как будущего мужчины якобы приемлемо и желаемо внимание со стороны девушек и даже взрослых женщин а-ля образ мамы Стифлера? Почему вы решили, что это что-то даже повышающее статус? Вы ломаете психику своим сыновьям, мешаете понимать ими свои нормы и нормы морали. Вы, которые должны гарантировать безопасность и неприкосновенность, сами превращаете тело ребенка в товар для привлечения взрослых. У детей должно формироваться убеждение и понимание, что его тело – только его, и никто не имеет права распоряжаться им. И потом такие дети терпят, когда над ними издеваются, эксплуатируют, молчат, потому что вы сами им показали своему ребенку, что с ним так можно поступать.
0: Выставление личной жизни детей на показ самими родителями и коммерциализация их образов в интернете – это норма или ситуация давно вышла за рамки разумного? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
10: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
7: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
20: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошую информацию.
7: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
21: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах-россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
7: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
21: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Инну предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
7: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
10: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
7: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние 2 года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
22: Ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
0: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
2: не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем, свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наравлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
0: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия 137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. Минздраве рекомендует не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
4: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чему? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельскохозяйственный оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблоковал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робит выгляд, что проблема не иснуе. Гэтак же он поводил себя подчас пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, як раней. С Чернобылем у его тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает ее вырешить.
0: Напомню, больше всего цезия 137 накапливают. Черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
7: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
10: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
7: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
19: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
7: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
19: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит нет проблемы.
7: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
23: Как вы думаете, вас обменяют?
24: Нет.
3: ну, как обмен, просто вот как происходит обмен, меня не обменяют.
5: Почему вы так думаете?
3: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
7: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
7: Боярышником травят. Сразу в 10 видах пива российского производства нашли то, от чего можно умереть.
10: Госстандарт запретил ввоз и продажу в Беларуси 10 видов российского пива из-за выявленных нарушений. В большинстве напитков обнаружили недопустимые консерванты и синтетические красители, которые при даже малом употреблении могут вызвать серьезное отравление. Ранее под запрет попадали российская медовуха «Мистер Икс» и сразу несколько пивных напитков производителя «Свои». В этих напитках также присутствовали недопустимые добавки и несоответствие заявленному составу.
7: Эксперты напоминают, что отравление алкоголем собственного производства регулярно происходит и внутри самой России. Один из самых трагических случаев произошел в 2023 году с напитком «Мистер Сидр», выпив который умерли 36 человек. Экспертиза обнаружила в сидре примеси метанола и этилбутирата. Было изъято 70 тысяч литров суррогатного алкоголя в 17 регионах Российской Федерации. Говорила тогда спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
6: Травят людей, и мы, как государство, не можем навести здесь порядок. Но это нонсенс. Надо завершать эту историю, установить жесточайший контроль за оборотом метилового спирта, чтобы он не был недоступен.
7: Но проблему суррогата с тех пор не только не решили, но и расширили на территорию Белоруссии, куда регулярно завозят российский алкоголь сомнительного качества, говорят эксперты. Отдельной проблемой они называют отсутствие денег у населения. Мол, это толкает белорусов экономить и покупать некачественные напитки, уверен врач-нарколог Василий Шуров.
23: Общим словом здесь будет деградация. Деградация социальная, деградация психическая, физическая, тело, внешность. Алкоголь проникает во все органы и ткани. Нет ни одного органа в нашем организме, который не страдал бы при алкогольной интоксикации. Но есть и излюбленные органы, мишени для него. Это головной мозг и печень.
7: По данным Минздрава, за первое полугодие 2026-го от случайных отравлений алкоголем умерли 1497 человек. Только на прошлой неделе в Могилевской области от метанола скончались 3 человека. Экспертиза показала, что концентрация вещества в крови погибших в несколько раз превышала смертельный уровень. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята декларация о суверенитете.
24: Кто поважает суверенность Беларуси, то и с повагой ставится до этой даты, 27 липня, со святом.
0: Да, белорусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
21: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Белоруссии, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти, самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
0: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
8: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, який сцвярджае імкнення народа да свободы, незалежности и саморазвіцця.
0: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
9: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
11: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
0: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: Смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла 26 июля в Шумилинском районе Витебской области. Происшествие случилось днем на 6-м километре трассы Н-3950 Оболь-Полоцк. По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Renault, который двигался навстречу. В результате ДТП 57-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водитель получил травмы. Также пострадали трое пассажиров маршрутки в возрасте от 32 до 38 лет. Предварительно установлено, что в салоне микроавтобуса находился 21 человек. Точное число пассажиров выясняется. Возбуждено уголовное дело. Роман с камнем. В милицию обратилась минчанка и сообщила, что случайно оставила в уборной одного из столичных ресторанов драгоценное кольцо. По подозрению в краже задержали 30-летнюю сотрудницу заведения. Как выяснили правоохранители, после окончания рабочей смены женщина зашла в уборную. Заметила аксессуар на столике и решила его забрать. Чтобы незаметно вынести чужую вещь из ресторана, она спрятала ее в белье под одеждой. По словам задержанной, она давно мечтала о таком украшении и захотела оставить его себе. Милиционеры нашли кольцо в ее сумочке и вскоре вернут его владелице. Возбуждено уголовное дело. Троих закладчиков задержали с поличным на Брещине. Сотрудники наркоконтроля Брестской области вышли на след группы молодых людей, которые работали закладчиками интернет-наркошопа по Барановичам. В ее составе были 17-летние жители райцентра, а также двое граждан 19 и 24 лет из России. По заданию куратора они забирали оптовые партии товара, фасовали, а затем распространяли через закладки. Подельников задержали при выполнении очередного задания. По информации заместителя начальника Барановичского ГУВД Геннадия Валуя, при задержанных и в тайниках обнаружено и изъято около 500 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера молодых людей в наркомаркете продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация дня сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
10: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
7: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
10: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
7: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в

0: по Минску средняя заработная плата 3500. Алло. Еще моментик такой, что работа, вот, допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
1: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
3: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
1: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
3: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
1: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
0: Что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2 – это вообще что-то такое завысшее.
1: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
0: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот, допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
1: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси заработала новая система выхода на пенсию. Для большинства жителей страны эта новость прошла незамеченной. Ее не показывали в вечерних новостях, они не писали заголовками на первых полосах. Зато на проходных заводах, раздевалках шахт, в столовых горно-обогатительных комбинатов и литейных цехов там, где люди каждый день выходят на смену с расчетом «Еще столько-то лет, и я свободен». Это постановление

0: Украине ударило очень больно. Речь о реестре должностей, которые давали белорусским рабочим право уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Что изменилось и кому нужно попрощаться с планами выйти на пенсию раньше, об этом сегодня и поговорим.
1: И начать тут стоит с того, что десятилетиями казалось вообще нерушимым, с этих самых списков, про которые любой рабочий человек знает.
0: Да, список номер один и список номер два. Значит, список номер один – это особо вредные условия труда. Он всегда давал право уйти на отдых на 10 лет раньше. То есть для мужчин это 53 года, а для женщин вообще 48.
1: Колоссальная разница с обычным возрастом.
0: Да, а в список номер два – это просто вредные условия. Там минус 5 лет от общего пенсионного возраста. И вот появляется это самое постановление, номер 175.
1: Которое все меняет.
0: Оно просто, знаешь, берет и понижает в классе сразу 15 тяжелейших профессий.
1: Подожди, то есть их просто вычеркивают?
0: Их переводят из первого списка во второй. Ну, например, бандажника на горячих работах металлургии. Или выпарщика щелуков на целлюлозном производстве.
1: Ага, то есть одним росчерком пера люди теряют 5 лет своей будущей пенсии.
0: 5 лет жизни на отдыхе, да, автоматически.
1: Слушай, ну, если попытаться найти в этом логику. Сейчас 2026 год.
0: Угу. На производствах идет модернизация. Новые технологии, станки меняются. Вот, например, кабельщики, спайщики. Раньше они руками со свинцом работали, дышали этим. Сейчас все автоматизировано. Разве не логично, что условия стали безопаснее?
1: Звучит-то логично. На бумаге этот аргумент про модернизацию выглядит вообще железобетонно.
0: Ну да. Нет риска, нет льготы.
1: Да.
0: Но вся эта красивая картинка рушится, как только начинаешь смотреть, как в Беларуси работает механизм аттестации рабочих мест.
1: Так, а что не так с аттестацией? Это же просто аудит, замеры.
0: Да, это аудит, но фокус в том, кто его оплачивает. Услуги компаний, которые делают эти санитарные замеры, оплачивает сам работодатель. Завод нанимает проверяющего.
1: Ну, справедливости ради, это стандартная практика. Аудиторам всегда платит заказчик. Вопрос в том, зачем заводу скрывать вредность?
0: А стимулы там просто гигантские. Смотри, за каждого работника по списку номер один завод обязан платить дополнительно 9% в фонд социальной защиты населения.
1: 9%? Поверх стандартных налогов?
0: Да, поверх тех 34%, что и так платятся. А за список номер два доплата 6%.
1: Ого.
0: Вот представь завод в регионе. Там, ну, допустим, 500 человек работают на вредном производстве.
1: Так.
0: Если комиссия признает эти рабочие места чистыми, экономия для завода превышает 1 000 000 рублей в год.
1: Миллион?
0: Да. И для какого-нибудь регионального предприятия, которое еле концы с концами сводит, этот миллион – это вопрос выживания. У директора, ну, прямой финансовый мотив – сделать так, чтобы результаты аудита были идеальными.
1: То есть иметь вредные места заводу банально невыгодно.
0: Абсолютно. И знаешь, как это работает на практике? Это просто театр. В день, когда приезжает комиссия с приборами, в цехах вдруг врубают вентиляцию на полную мощность.
1: Которую до этого не включали ради экономии электричества.
0: В точку. А самые пыльные и токсичные работы, ну, просто откладывают на другую смену, когда проверяющие уже уедут.
1: Потрясающе.
0: Замеры показывают чистый воздух, нормальный уровень шума, рабочее место торжественно признается допустимым.
1: А на следующий день?
0: А на следующий день вентиляцию приглушают, и человек идет дышать угольной пылью и махать кувалдой у печи, как и 20 лет назад. Физически не изменилось ничего.
1: Изменилась только бумажка.
0: Да. И именно эта фиктивная бумажка становится основанием для отмены досрочной пенсии. И новое постановление просто узаконило это массовое вычеркивание людей из списков.
1: Картина, конечно, вырисовывается мрачная. Но там же есть этот механизм, как его? Правило половины стажа.
0: О да, правило половины стажа.
1: Это же преподносится как компромисс? Типа, если человек уже давно работает, государство сохраняет за ним льготу.
0: Ну, давай разберем, что это за компромисс такой. Если до 1 июля 2026 года работник успел накопить ровно половину специального стажа, льгота остается.
1: То есть, если мужику надо 12 с половиной лет вредного стажа?
0: Половина – это 6 лет и 3 месяца.
1: Вот. Если на 1 июля у него есть эти 6 лет и 3 месяца, он спокойно идет на пенсию в 53.
0: Верно. А теперь представим реальную ситуацию. У человека задокументировано 6 лет и 2 месяца.
1: Не хватает одного месяца?
0: Да, всего одного месяца. Как думаешь, что будет?
1: Ну, наверное, пропорционально как-то высчитывают?
0: Нет. Льгота сгорает полностью. Разница в 30 дней обнуляет право на досрочную пенсию целиком. Этот человек будет работать не до 53, а до 63 лет.
1: Да ладно? Из-за одного месяца теряешь 10 лет пенсии?
0: Именно так. Это не компромисс, это просто математическая гильотина. И знаешь, что самое страшное?
1: Что?
0: Этот недостающий месяц часто теряется даже не по вине человека. Вот где, по-твоему, хранятся данные о вредном стаже?
1: Ну, в трудовой книжке где же еще? Печать, подпись?
0: А вот и нет. С 2009 года трудовая книжка в этом вопросе – это просто бумажка на память. Все реальные данные лежат в цифровой системе Фонда социальной защиты.
1: В базе ФСЗН?
0: Угу. Каждый квартал бухгалтерия отправляет туда форму ПУ-6. Там прописываются так называемые коды вредности.
1: То есть все зависит от того, какую цифру вобьет бухгалтер?
0: Да. Если уставший бухгалтер ошибся в одной цифре или система дала сбой, стаж просто исчезает. И никаких уведомлений об этом не приходит.
1: Подожди, то есть человек может каждый день вкалывать в горящем цеху, быть уверенным, что у него идет стаж?
0: А в цифровой базе государства этого стажа не существует.
1: Жесть.
0: Вот яркий пример. Аппаратчица химического производства из Нового Полоцка. Вера, 47 лет. Работа страшно токсичная. Она была абсолютно уверена, что все нормально. Начали проверять перед реформой. А в 2019 году наниматель отправил неверный код.
1: Ошибка 5-летней давности.
0: Да. И из-за этой ошибки ей не хватило ровно полутора месяцев до той самой половины стажа.
1: Полутора месяцев?
0: И теперь вместо 53 лет она пойдет на пенсию в 58.
1: Ей дышать химикатами лишние 5 лет. Слушай, ну ошибка бухгалтера – это трагедия для одного человека. Но если смотреть на систему в целом, зачем вообще понадобилось так жестко переписывать эти списки именно сейчас?
0: Все упирается в макроэкономику, в жесткую демографию. Население в стране стареет, работающих, тех, кто платит налоги, становится все меньше, а пенсионеров больше.
1: Дыра в бюджете ФСЗН растет.
0: И она просто астрономическая. На 26-й год дотации из бюджета в этот фонд запланированы на уровне больше 2 миллиардов 100 миллионов рублей.
1: 2,1 миллиарда. Огромная сумма.
0: Системе просто нужны деньги, чтобы не схлопнуться. До реформы досрочные пенсии получали где-то 160 тысяч человек.
1: Но неужели отмена льгот для какой-то части рабочих может залатать такую дыру?
0: А давай посчитаем. Ожидается, что после этой чистки списков льготы потеряют от 35 до 45 тысяч человек.
1: Ну, давай возьмем по минимуму 35 тысяч.
0: Значит, эти 35 тысяч человек не выходят на пенсию на 5 лет раньше. Средняя пенсия, ну, скажем, около 700 рублей.
1: Так.
0: Государство экономит на каждом 42 тысячи рублей за эти 5 лет. Умножаем 42 тысячи на 35 тысяч человек.
1: Это где-то 1,5 миллиарда рублей получается.
0: 1,5 миллиарда. Чистой экономии. И это, заметь, только прямая экономия на том, что им не платят.
1: А ведь они еще и работать продолжают.
0: Вот. Они остаются на заводах еще на 5 лет. И каждый месяц они и их работодатели продолжают платить взносы в этот же самый бюджет.
1: Двойная выгода. Пенсию не платишь, налоги собираешь.
0: Да, финансовое решение невероятно эффективное, но цена этого решения полностью оплачивается здоровьем конкретных людей.
1: Тут, знаешь, когда говоришь про миллиарды, легко забыть про людей. Но если подумать о регионах, в Минске, допустим, ну, потерял ты льготу, пошел, переучился, устроился в теплый офис. А в регионах?
0: А в регионах безысходность. Возьми тот же Жлобин или Солигорск. Градообразующее предприятие – это часто единственный выбор вообще.
1: Да, весь город работает на одном комбинате.
0: Уйти банально некуда. И надо понимать, в 55 лет здоровье металлурга или шахтера – это не здоровье офисного клерка. Десятилетия работы в пыли, в жаре.
1: Это стертые суставы, легкие посаженные.
0: Абсолютно. Вот история 51-летнего Николая из Жлобина. Всю жизнь проработал у раскаленной печи. Для него пенсия в 53 года была, ну, просто светом в конце тоннеля. Потому что суставы уже все.
1: Его профессию перевели во второй список.
0: Да. Ему накинули еще 5 лет у печи. С его диагнозами и постоянной болью это звучит как приговор. Для таких людей досрочная пенсия была не бонусом каким-то, это грань между нормальной жизнью и тяжелым доживанием.
1: Слушай, ну возникает логичный вопрос. Если условия адские, если все понимают, что аттестация фальшивая, почему они не идут в суд?
0: Ага, в суд.
1: Ну а что? Есть же законы, профсоюзы.
0: Механизм обжалования есть, но только на бумаге. В реальности это просто лабиринт, из которого не выйти.
1: Почему?
0: Ты не можешь сразу пойти в суд. Сначала ты обязан пройти государственную экспертизу условий труда.
1: То есть ведомственную комиссию?
0: Да. И эта комиссия смотрит не на реальный воздух в цеху, а на те самые идеально оформленные протоколы аудиторов.
1: По бумагам там все стерильно?
0: Конечно. Экспертиза говорит, нарушений нет. И только потом ты идешь в суд. А суды в 98% случаев становятся на сторону нанимателя и Минтруда.
1: 98% поражений.
0: Да. Система замкнута. Суд смотрит на госэкспертизу, госэкспертиза на бумаге аудитора. Аудитору заплатил завод. Никто с независимым газоанализатором в цех не спускается.
1: А профсоюзы? Они же должны защищать работников.
0: Профсоюзы. В закрытых промышленных городах профкомы полностью зависят от администрации завода. Кабинеты, бюджеты, премии – все через директора. Чтобы местный профсоюз пошел судиться с градообразующим заводом – это фантастика.
1: То есть люди остаются один на один с этой машиной?
0: Да, и они понимают. Начнешь качать права – станешь изгоем. Потеряешь работу прямо сейчас. А другой работы в городе нет – поэтому терпят.
1: Знаешь, если собрать все это вместе, аттестации, ловушку с половиной стажа, суды, это ведь не случайность.
0: Нет, конечно.
1: Это четкий системный тренд. Это ж продолжение того, что началось еще в 2017 году.
0: Когда начали поэтапно повышать общий пенсионный возраст.
1: Именно. Подняли до 63 для мужчин и до 58 для женщин. Тогда говорили, мол, тяжелых производств это не коснется.
0: Угу.
1: Но бюрократическая машина так работает. Сначала подняли общую планку, а теперь начали сужать круг льготников.
0: И этот процесс уже не остановить. Старые аттестации действуют 5 лет. Как только срок выйдет, заводы проведут новые проверки.
1: И по новым, еще более жестким правилам, рабочих мест с вредностью станет еще меньше.
0: Их будут вычищать как пылесосом, пока досрочная пенсия не станет какой-то редкой аномалией. Удобно же. Прикрываешься словом «модернизация» и сокращаешь социальные обязательства.
1: Ну что тогда делать самим рабочим вот прямо сейчас? Понятно, что гарантии нет, но какие-то шаги можно предпринять?
0: Да, есть конкретный план действий. 4 шага, которые нужно сделать как можно быстрее.
1: Давай по порядку.
0: Шаг первый. Немедленно зайти в свой личный кабинет на сайте Фонда социальной защиты населения.
1: И искать там форму ПУ-6?
0: Да. Надо прямо своими глазами проверить, какие коды вредности наниматель отправлял за каждый квартал с 2009 года.
1: Ошибки надо исправлять сейчас.
0: Абсолютно. Шаг второй. Взять калькулятор и с точностью до одного дня высчитать свой специальный стаж на 1 июля 2026 года.
1: Чтобы понимать, пройдена ли эта черта в половину нормы.
0: Да. Хватает ли стажа для сохранения льготы? Третий шаг – пойти в отдел кадров и запросить бумажные справки.
1: Письменные подтверждения работы во вредных условиях. С печатями.
0: Да, и за все годы. Потому что если электронная база даст сбой или цифры не сойдутся, эта бумажка может стать последним аргументом в спорах с ведомствами.
1: Согласен, бумаги лишними не бывают. А четвертый шаг?
0: Четвертый – нужно узнать точный график следующих аттестаций в своем цеху.
1: Чтобы быть в курсе, когда приедут аудиторы.
0: Чтобы не пропустить момент, когда вентиляцию вдруг включат на полную мощность. Нужно требовать ознакомления с методиками замеров, присутствовать при них.
1: Звучит сложно. И система явно настроена против работника. Но сидеть сложа руки – это значит просто отдать годы своей жизни без боя.
0: Это единственный шанс попытаться себя защитить. Потому что государство, как видно, тихо и без лишнего шума обменяло свои старые социальные гарантии на экономию бюджета.
1: Решили демографическую проблему за счет тех, кто пашет на самых тяжелых производствах.
0: Да. И тут есть над чем задуматься. Если сегодня так легко переписали правила для тех, кто теряет здоровье у печей и в шахтах, что мешает завтра применить ту же логику бумажной оптимизации к учителям, к врачам или программистам, чья профессия будет следующей на очереди?
1: Вопрос открытый.
0: Вот такие неутешительные реформы происходят в стране. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Белоруснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
4: Белоруснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
3: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
5: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
3: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
6: «Белоруснефть» – государственная компания, и, подозревая слово «государственное», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
3: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «Спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Белоруснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
6: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
3: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Белоруснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
7: Вместо денег – кормежка и $200 за полгода. Гомельчанка шокировала арабскими условиями труда на ферме. Оказывается, работа за еду в Беларуси не миф, а реальность. Историю, которой поделилась гомельчанка Галина, рабством не назовешь. Но и адекватным трудоустройством, похоже, тоже. Тяжелые рабочие дни на ферме, а вместо 600 рублей за каждый месяц – около 200 долларов за полгода.
8: Район засели, в колхозе кормила поросят. Баранин еще у нас есть, и козы. Поросята поумирали, чума какая-то болезнь. Они их уничтожили, спалили. Ну, со мной расплатились деньгами 600 рублей, больше нет. За 5 месяцев обманули, кормили, дом частный, обеспечивал продуктами. Но это, наверное, все высчитывал. Но, как он обещал, каждый месяц по 600 рублей. Это его слово было, хозяина этого.
7: Галина отметила, что больше на такую работу не ногой. Ведь сезон ягод и грибов 600 рублей она легко может заработать за неделю. В комментариях под видео гомельчанки пользователи недоумевают, цитирую. «Если тебе не заплатили за первый месяц, зачем работать еще 4?» Одни пытались оправдать нанимателя, мол, поросята же погибли, прибыли нет, радуйтесь, что хоть столько заплатили. Другие, как Кирилл из Орши, давали дельные советы.
9: А чего вы ждали? В Беларуси только с узбекским паспортом предлагают деньги хорошие за работу. Правда, без скандала. Тоже 3 копейки платят вместо обещанных 1000. Если ищете работу, то можете по интернету связаться с польскими агенциями по трудоустройству и устроиться на ферму по выращиванию индюков или других зверей. 6-7 тысяч злотых зарплата в месяц – это 1500 долларов. Проживание и питание включено. Никто деньги на эти расходы из зарплаты не высчитывает.
7: Пользователи вспомнили и историю Татьяны из Ивацевичского района, которая устроилась на расчистку полей госпредприятия от камней и заработала за 8 часов 40 рублей, то есть 5 рублей за час. Аналогичной ситуацией поделилась и Елена из Гродненской области.
10: Я живу в Свислочи, но чтобы оформиться на такую подработку, нужно было ехать обязательно в Гродно. Встала в 4:30 утра, управилась по хозяйству, к 7 часам была уже в городе, 2 часа в центре занятости, оформляли договор. На поле привезли к часам 10, конечно, никто за время ожидания не платит. Хотя 2 часа оформлять договор – это как еще постараться нужно. С поля забрали в 6 вечера, но заплатили мне 30 рублей. То есть не за 8, а только 6 рабочих часов посчитали. Пока добралась домой, пока управилась по хозяйству с тем, с чем муж не может. Вот такой вот заработок. Кто пишет: «Вы себя не цените, за такие деньги вкалывать». А что делать, если я учитель начальных классов в Свислочи, муж сантехник, а вместе наш семейный бюджет не больше 1800 в месяц?
7: Есть ли в вашем населенном пункте варианты сезонной подработки и во сколько наниматели оценивают чужой труд? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
11: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
3: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
12: «Интеграл» – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
3: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
12: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет X-101, Искандер-К, изделия 30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
3: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
13: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
7: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
14: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью. Пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
7: Уничтожено не просто здание, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
15: «У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами. Знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной. А то дочери не приедут».
16: «Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я».
17: «Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире. Пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит. И мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира.
7: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси? И как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества. На радио «Сигнал».
3: Метро не будет. Что вместо новой станции предложили власти и жителям одного из крупнейших жилых комплексов Минска?
18: В ближайшие годы центральный район Минска ждет масштабное развитие. Продолжится строительство жилья, реконструкция крупных магистралей и путепроводов, музей и центр экстремальных видов спорта. При этом в жилой комплекс «Северный берег» метро проводить не планируют.
3: Об этом рассказал глава администрации района Валерий Вороницкий. При этом, по его же прогнозам, планируется построить около 4 миллионов квадратных метров жилья, а население района увеличится примерно на 100 тысяч человек. Без метро такой масштаб означает глобальный транспортный коллапс, предупреждает урбанист и транспортный эксперт Андрей Савицкий.
19: 4 миллиона квадратных метров жилья – это десятки тысяч новых автомобилей и огромный пассажиропоток каждый день. Автобусы здесь проблему не решат, особенно в часы пик. Без метро Северный берег быстро окажется отрезанным от остального Минска пробками, а нагрузка ляжет на уже перегруженные улицы и проспекты. Более того, метро в таком районе должно строиться не после заселения, а одновременно с жильем. А тут его даже не обещают. Нонсенс.
3: В общих планах развития столичного метрополитена тоже регулярно происходят существенные изменения. Из последнего – 4-я линия, которая должна стать кольцевой, осталась без 2 станций, говорит инженер-проектировщик Виталий Ус.
20: Первоначально на будущей 4-й линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта 4-й линии исчезли станции Киевский сквер и Политехническая. Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
3: А ведь когда-то Минский метрополитен был визитной карточкой столицы и подавал большие надежды, рассказывает эксперт.
20: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
3: Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. А когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Черная дыра в Европу. На границе с Беларусью обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
11: Ход глубиной около 1,5 метров и диаметром примерно метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
3: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
1: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого, на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
3: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
21: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
3: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
1: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
3: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Беларусью. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
22: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
7: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
23: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди, это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому, что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
0: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
4: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
7: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
5: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
7: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
11: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
3: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
11: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
3: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
6: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
3: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
8: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем, и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше.
3: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
9: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро. Не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого, душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
3: Зет-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Бульбаландия. Зачем туристки из Москвы кривляли и издевались над жителями Минска и Бреста? Очередное проявление неуважения и демонстрация псевдопревосходства. Так прокомментировали белорусы ролик москвичек, которые приехали отдохнуть в Беларусь. Одна из девушек коверкала слова, пытаясь имитировать белорусский язык, и откровенно насмехалась над местным населением.
10: Шо вы, хлопцы, хо-хо-да не хо-хо. Я в столице Бульбаландии. Маршрут Москва-Минск окончен. Завтра поедем в Брест. Сейчас пойдем обедать драниками со сметанкой. Ой-ой-ой, из свежей белорусской бульбочки. Да.
7: Под видео пользователи отметили, цитирую, «Никакая это не москвичка, похожа на Урюпинск. Наши, как эти дамы сказали, колхозники, на ее фоне выглядят намного образованнее». Неизвестно, на какую реакцию от белорусов после такого перформанса рассчитывала гостья из Москвы, но в комментариях ее не оценили. «Аж тошнит, как коверкают мову», – написала брещанка Олеся.
12: «Что ж вы так мешко себя ведете-то? Что вы этим хотели показать? Чего добиться? Вот она ваша суть имперская. До сих пор будьте уверенными, что белорусы – это зачуханцы в лаптях, которые живут на болоте и питаются крапивой да корешками. Не нужно никаких вбросов, чтобы белорусы стали неприязненно относиться к россиянам, потому что россияне, что ни день, то сами новый кринж выдают. Так невежественно. Хотела унизить Беларусь, а показала только свое невежество, необразованность. Смешно и грустно».
7: Не осталось незамеченным и новое словечко, которым москвичка назвала Беларусь. «Бульбаландия? Так пошло целой стране», отметил минчанин Сергей.
24: «Вы серьезно? То Белоруссия, то теперь вот это, что дальше? Назовете Беларусь российским регионом? А, простите, уже такое вы писали. Россияне в комментариях. Те, кто пишет о разжигании вражды. Вот просто чтобы знали. Это не разжигание. Это право граждан на уважение к своей стране, мове и культуре. Не вылезла бы эта блогерша, не писали бы комментарии. Но вы даже под ее оскорбительным видео с кривляниями за нее заступаетесь и пытаетесь белорусов обвинить, что они неадекватные. От себя совет гостям из Москвы. Вы много драников со сметаной не ешьте. А то ваш Россельхознадзор блокирует нашу сметану и масло. Говорит, что там антибиотики и кишечная палочка. Вот лучше не ешьте в Беларуси ничего, а то, не дай бог, сметанка боком вылезет.
7: Перед своими прежде всего хотела понтануться, мол, смотрите, как могу на чужой земле чужой народ унижать, поделился мнением Стас из Гродно.
13: У них с этим большая проблема. Что касается отношения к белорусам, рассказывал Лукашенко о том, что мы младшие братья, что мы маленькие, мы отрывок там, или кусок оторванной большой империи. Это все сказывается. Многие приезжают и требуют рассчитаться российскими рублями. Из этого складывается одна большая понятная картина, что для тех, кто съеден пропагандой, они приезжают в Беларусь и считают, что они здесь хозяева, а мы, в общем, младшие братья, поэтому запаркуюсь, где хочу. Плохо, вот она себя ведет, и так себя вести неприемлемо. И вообще, если бы что-то подобное сделал белорус, и в России бы такой завирусился ролик, там бы совсем другая картина была. С центральным с говном.
7: Если и вам есть что сказать, пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале Сигнал666. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
14: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, то есть наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
7: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные», — говорит юрист Андрей Рудой.
15: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
7: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
16: За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам.
7: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
17: Город Борисов, 30 лет в ЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
3: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
17: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
3: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
17: Вот. Вот какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите? Это, получается, 21 век. 21 век.

0: Рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромные объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
1: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
0: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос: куда уходят деньги из жировок?
1: По словам эксперта, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Вологодске расследуют трагедию, которая произошла после совместного застолья. В жилом доме обнаружили погибшими 44-летнего мужчину и двух женщин 40 и 42 лет. Еще одного пострадавшего, 54-летнего мужчину, супруга одной из погибших, доставили в реанимационное отделение. По предварительным данным, у него диагностировали острое отравление. По информации правоохранителей, накануне трагедии компания из 9 человек вместе употребляла алкоголь. Какая именно жидкость была выпита и могла ли она стать причиной случившегося, сейчас устанавливают эксперты. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские и химико-токсикологические экспертизы. Следователи рассматривают разные версии произошедшего, в том числе отравление суррогатным алкоголем или наркотическими веществами. Возбуждено уголовное дело. В Лепельском районе зафиксировано жестокое обращение с животными. Проверяя одно из пастбищ местного агропредприятия, прокуроры обнаружили суточного теленка, передние конечности которого были туго связаны веревкой. Обездвиженный малыш находился на значительном удалении от основного стада, на солнцепеке, без какого-либо доступа к питьевой воде. В ходе проверки установлено, что таким жестоким способом доступ к передвижению молодняку ограничил местный животновод. Свои действия работник объяснил стремлением удержать теленка на пастбище до момента его перевода в индивидуальный домик. Прокурор вынес предписание директору агропредприятия, а на животновода составили административный протокол. В итоге телят поместили в индивидуальные домики-клетки. Животновода оштрафовали. Житель Полоцка не один месяц бил сожительницу. Так, в декабре 2025-го на фоне ревности и вместе выпитого спиртного сломал женщине нос и скулу. Она обратилась в милицию, но впоследствии отказалась привлекать сожителя к ответственности. Мужчина по месту жительства характеризуется исключительно с отрицательной стороны, отметили в прокуратуре. Ранее неоднократно судим, в основном за имущественное преступление. По словам соседей, в этой семье регулярно происходили бурные бытовые конфликты с рукоприкладством со стороны мужчины. В начале текущего года снова на фоне ревности и спиртного палачанин опять избил партнершу, в том числе ногами. Полученные травмы привели к тому, что женщина впала в кому и впоследствии скончалась. Суд признал мужчину виновным и назначил 11 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. В наказание вошел и неотбытый срок по предыдущему приговору. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район существенным разрывом потеснил.

0: В Минск вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников БелАЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
1: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес, да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
0: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает БелАЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
2: На БелАЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жилье. Начальнику управления спецбезопасности – от 4300 до 6700 рублей и комнату общежитий. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2300 до 3100 рублей, лаборанту – от 2100 до 2800, а психологу – от 2700 рублей.
0: К слову, простым рабочим на БелАЭС предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016-1737 рублей, слесарю – 1430, лаборанту химанализа – до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
5: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
6: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили. Их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
5: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
7: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее».
5: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
4: Алюминиевая банка была импортной. И после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи, без скидок даже для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
5: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
4: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, колейную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
5: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
5: Войны за парковки. Сколько стоит платное паркоместо и кто их себе может позволить?
8: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
5: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
8: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стояла на платной парковке. Хотя ее там физически не было, но я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
5: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
9: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
10: У меня та же ситуация. Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
11: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платной парковке. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
5: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10 части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! Сегодня мы разбираем сложную тему.
13: Да, тема действительно непростая, но очень важная.
12: Абсолютно. И для начала давай мысленно перенесемся в конец 2024 года в Киев.
13: Так, давай.
12: Представь себе заполненный зал для пресс-конференций. Ну, знаешь, вспышки камер, очень серьезные лица экспертов вокруг.
13: Угу.
12: И на экранах, и прямо на столах разложены слайды, фотографии какого-то скрученного металла.
13: Обломки.
12: Да, куски оплавленных плат, какие-то микросхемы и везде маркировки на кириллице. Это была не просто дежурная сводка, это была детальная, прям скрупулезная техническая экспертиза обломков российской баллистической ракеты «Орешник». Ее же очень долго презентовали как такой абсолютный триумф импортозамещения. Мол, оружие нового поколения полностью независимое от внешнего мира. Инженеры буквально препарировали эти обломки, разложили их на столе и насчитали внутри более 1100 компонентов.
13: Так.
12: Около 1000 деталей действительно оказались произведены в России. Но дальше математика складывается очень интересно.
13: Что там не так?
12: Около 100 элементов из этой самой ракеты оказались произведены на предприятиях Республики Беларусь. Дата производства этих компонентов – 2023, 2024 и даже начало 2025 года.
13: Ого! То есть это вообще не пыльные коробки со складов?
12: Абсолютно нет. И это доказывает, что где-то прямо сейчас работает непрерывный конвейер. И готовая продукция свежими регулярными партиями уходит заказчику. Понимаешь, это полностью рушит миф о локальном российском импортозамещении. И показывает, что белорусская микроэлектроника системно, прям глубоко встроена в этот военный процесс.
13: Давай разберемся с анатомией этих поставок. Кто конкретно это все производит?
12: Давай.
13: Просто исторически ведь многие заводы в Беларуси работали на совершенно другие гражданские рынки.
12: Ну, это правда. И давай начнем с «Интеграла». Да, это не просто завод, это реально промышленный флагман. Еще совсем недавно их микросхемы, транзисторные матрицы массово шли на экспорт. Именно в мирных целях. Их ставили в японские телевизоры, в европейские промышленные системы контроля, даже в индийские аппараты для медицинской диагностики.
13: Понимаешь, производитель чипов далеко не всегда знает своего конечного потребителя. Существует же гигантский серый рынок. Подставные фирмы массово скупают гражданскую электронику, а потом в обход всех правил перепродают ее военным заводам. Разве это не может быть обычной контрабандой?
12: Если бы в обломках нашли только транзисторы «Интеграла», ну, одну какую-то позицию, эту версию можно было бы серьезно рассматривать.
13: А там что-то еще?
12: Проблема в том, что там задействована целая технологическая экосистема. Помимо базовых чипов, там обнаружены следы работы витебского завода «Дисплей».
13: А они что делают?
12: Они специализируются на сложных контроллерах. И что самое важное, в этой цепочке присутствует «Планар».
13: Подожди, «Планар»? Но они же вроде не делают сами чипы, они производят оборудование.
12: Вот. Оптико-механическое оборудование. Это уже, знаешь, такой метауровень технологической цепочки.
13: Угу.
12: Представь себе разницу между тем, чтобы просто испечь буханку хлеба и тем, чтобы построить сложную промышленную печь для огромного хлебозавода.
13: То есть это оборудование для производства?
12: Да. «Планар» создает станки для фотолитографии. Это огромные установки, которые с помощью сложнейшей системы линз и лазеров проецируют чертеж микросхемы на кремниевую пластину.
13: Получается, речь идет вообще не о случайной закупке партии деталей через какие-то там фирмы-однодневки?
12: Абсолютно.
13: Потому что литографический станок в чемодане не спрячешь.
12: Точно. Отдельного внимания в этой схеме заслуживает пелинг.
13: Оптика.
12: Да, это оптика. По сути, глаза всей этой технологической системы. Десятилетиями они делали геодезические приборы, ту же медицинскую аппаратуру, сложнейшие линзы для метеорологических спутников.
13: А теперь?
12: А в ракете обнаружены элементы их оптико-электронных систем наведения и датчики пространственной ориентации.
13: Да, но это классическая проблема технологии двойного назначения.
12: Да, физика процессов абсолютно идентична. Законы преломления света, та же математика, которые нужны для создания высокоточной оптики, смотрящей на облака с орбиты.
13: Ничем не отличаются от тех, что нужны для наведения ракеты на цель.
12: Вообще ничем. Инженерия одна и та же. Разница лишь в конечной задаче.
13: Да. И эту задачу, очевидно, определяют не те инженеры, которые сидят за мониторами в Минске и рассчитывают кривизну линзы. но последствия ложатся на всех.
12: На весь завод, да. Именно поэтому логично перейти к экономике этого процесса.
13: Давай.
12: Почему предприятия, которые реально способны делать конкурентную мирную продукцию, оказались в такой ситуации? С точки зрения макроэкономики, это классическая ловушка монопсонии.
13: Монопсония – это, если я правильно помню, ситуация, когда на рынке остается только один покупатель.
12: Да, один покупатель, который диктует абсолютно все условия.
13: То есть полная противоположность монополии.
12: Верно. Смотри, после санкций 2020 года белорусская электроника начала стремительно терять рынки сбыта. Азиатские партнеры, страны Латинской Америки, Ближний Восток – они все стали разрывать контракты из-за юридических рисков.
13: Угу, токсичность появилась.
12: Да, образовался огромный вакуум спроса. Продукцию просто некому было продавать. И в этот вакуум пришел единственный крупный платежеспособный военный заказчик.
13: Из России?
12: Да. И заводы оказались в тотальной зависимости от одного канала сбыта.
13: Слушай, ну я выступлю здесь в роли эдакого адвоката дьявола. Ты называешь это ловушкой. Но давай посмотрим на ситуацию вот прямо сейчас, в моменте. Это же невероятно выгодно. Заводы загружены под завязку, конвейеры работают в 3 смены, нет проблем со сбытом.
12: Деньги идут.
13: Да, рабочие стабильно получают зарплаты, огромные премии. Идет огромный поток денег. То есть в краткосрочной перспективе для экономики предприятия это звучит как абсолютный успех.
12: В краткосрочной, возможно, но экономисты используют для этого явления очень точный термин «токсичные деньги».
13: Почему токсичные?
12: Потому что нужно понимать фундаментальную природу этих финансов. Военные бюджеты не обусловлены рыночным спросом. Они не зависят от конкуренции или инноваций.
13: Ну да, это госзаказ.
12: И самое главное, они конечны. Как только геополитический конфликт завершится, этот гигантский финансовый кран будет резко перекрыт.
13: А, то есть в один день все остановится?
12: Да.
13: И предприятия останутся один на один с огромными производственными линиями, которые заточены исключительно под специфические военные нужды.
12: Именно. И хуже того, за это время происходит полная деградация гражданских компетенций.
13: Теряется навык делать мирные вещи.
12: Ну, конечно. Чтобы создать новый медицинский прибор или современную систему связи, нужны годы исследований, разработок, тестов. А конструкторские бюро на заводах сейчас заняты совсем другим.
13: Штампуют детали для ракет.
12: Да. И если через 10 лет этот завод попытается вернуться на рынок мирных технологий, это будет физически невозможно.
13: Потому что глобальный рынок не стоит на месте.
12: Вот. Эти ниши уже будут плотно заняты конкурентами из Тайваня, из Южной Кореи, из Чехии.
13: Слушай, ну перестроить завод обратно на гражданские рельсы – это же реально колоссальные инвестиции.
12: Которых просто не будет.
13: Да. К тому же есть еще фактор репутации. Бренд Made in Belarus выстраивался не один десяток лет. Он же всегда ассоциировался с созиданием. Ну, вспомни, тракторы МТЗ пашут землю по всему миру. Это образ тяжелой, но мирной и очень надежной работы.
12: А теперь к этому бренду намертво приклеивается ассоциация с ракетными ударами.
13: Да, разрушение репутации происходит просто мгновенно.
12: Десятилетия работы тысяч людей перечеркиваются новостными заголовками об орешнике и найденных там деталях.
13: Причем эта экономическая ловушка, она же усугубляется еще и юридической. Работа на единственного военного заказчика запускает мощнейшую цепную реакцию.
12: Совершенно верно. И здесь мы сталкиваемся с такой невидимой, но бетонной стеной вторичных санкций. Потому что обычные санкции просто запрещают торговлю между двумя конкретными странами, а вторичные санкции наказывают любую третью сторону за то, что она вообще взаимодействует с подсанкционным объектом.
13: Ну, в первую очередь мы тут говорим про список SDN от Министерства финансов США, правильно?
12: Да, список Specially Designated Nationals. Логика простая. Если компоненты белорусского завода обнаруживают в ракете, этот завод автоматически становится кандидатом на попадание в этот черный список.
13: Угу.
12: И с этого момента любой банк или компания в мире, которые проведут хотя бы одну транзакцию с этим заводом, рискуют сами оказаться под жесткими ограничениями.
13: Слушай, ну мировая экономика огромна.
12: Так.
13: Разве нельзя выстроить какие-то хитрые схемы через страны, которые формально не присоединились к западным санкциям? Ну, не знаю, через финансовые центры в Китае, там, ОАЭ или Турции?
12: В теории это кажется возможным, и многие так пытаются делать. Но на практике в дело вступает механизм корреспондентских счетов.
13: А, долларовых.
12: Да. Чтобы условный крупный китайский банк мог проводить международные операции, у него должен быть долларовый счет в американском банке.
13: Логично.
12: И если Минфин США видит, что этот китайский банк обслуживает подсанкционный завод,
13: Он просто замораживает этот счет.
12: Именно. Он отрезает банк от системы SWIFT.
13: То есть для китайского банкира выбор стоит примерно так. Либо заработать небольшую комиссию на одном контракте с белорусским заводом микроэлектроники,
12: либо потерять доступ ко всей мировой долларовой системе.
13: И выбор тут, в общем-то, очевиден.
12: Абсолютно. Риск вторичных санкций настолько велик, что банки в УАЭ, в Китае, в Турции просто включают максимальный комплайнс и превентивно блокируют платежи.
13: Получается, логистика превращается в какой-то бесконечный поиск лазеек.
12: Да, а любая финансовая операция в лотерею, где твой платеж может зависнуть на месяцы, и ты не будешь знать, где деньги.
13: И в долгосрочной перспективе это ведет просто к технологической смерти отрасли.
12: Да, но знаешь, за всей этой макроэкономикой, санкциями и схемами поставок стоят судьбы конкретных людей.
13: Да, люди. Те самые инженеры, операторы станков с ЧПУ, тестировщики качества.
12: Да.
13: И знаешь, здесь возникает очень жесткий вопрос.
12: Какой?
13: Ну вот люди, работающие на этих предприятиях, это же взрослые, высокообразованные специалисты.
12: Угу.
13: Они прекрасно умеют читать чертежи и спецификации. Разве они не понимают конечным звеном, чего они являются?
12: Конечно, понимают.
13: Ну так если человек осознает, что делает детали для оружия, почему он не может просто положить заявление на стол, уволиться и отказаться в этом участвовать?
12: Вопрос звучит очень логично, когда смотришь со стороны, но он полностью разбивается о суровую реальность на местах.
13: Почему?
12: Социологи описывают такое положение, как навязанный выбор. Понимаешь, во многих регионах Беларуси такие крупные промышленные предприятия являются градообразующими, или они просто единственные работодатели в этой узкой, высокотехнологичной сфере.
13: А, то есть уволиться с завода значит фактически обнулить свою профессию?
12: Да. Уйти значит мгновенно потерять средства к существованию, потерять социальный статус в условиях, когда другой работы по твоей специальности в городе или даже в стране просто не существует.
13: Идти работать курьером после инженера оптика?
12: Вот именно. А остаться значит стать таким, знаешь, молчаливым соучастником по умолчанию. И это огромная трагедия, особенно для молодых специалистов.
13: Представляю, человек заканчивает технический университет, приходит на распределение, и его карьера сразу оказывается заперта в таком бункере.
12: Да, молодые инженеры автоматически подписываются под полной профессиональной изоляцией.
13: Никаких командировок.
12: У них не будет поездок на международные симпозиумы, не будет стажировок в мировых технологических центрах, не будет доступа к передовым базам знаний.
13: Горизонт искусственно сужается до размеров одного цеха.
12: Да, до размеров одного закрытого предприятия.
13: Слушай, если посмотреть на это через призму истории, вырисовывается страшный диссонанс. Ну, давай вспомним последствия Второй мировой войны. В Беларуси тогда погиб каждый третий житель.
12: Да, это страшная цифра.
13: Эта травма передается из поколения в поколение. Она буквально вшита в культурный код. Идентичность мирных людей – это глубочайшая, подлинная национальная ценность.
12: Согласна.
13: И когда промышленный потенциал страны вовлекается в производство компонентов для оружия…
12: Да, образ страны-созидателя просто стирается. Люди, которые десятилетиями гордились тем, что их труд помогает спасать жизни в больницах с помощью их приборов.
13: Или собирать урожай.
12: Да, теперь они видят результаты своей работы в сводках разрушений. Вот такая получилась картина. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Важный сигнал.
14: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный, без лишней скромности, белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
15: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
14: Напомню, государству принадлежит доля Белакта почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
15: Во-первых, в 2025 году к Белакт присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на Белакт, который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция Белакт поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
14: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопаразитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
14: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
16: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
14: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так и она и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
17: Верагодна, стваральнікі бренда хацелі выкарыстаць прыметнік у найвышэйшай ступені параўнання, то бок назваць новы праўладны мерч найлепшым, самым лепшым з усіх магчымых. Але памыліліся і выкарысталі вышэйшую ступень параўнання, якая абазначае, што лепшы – гэта ўсяго толькі тавар, лепшы за нешта іншае, але зусім не выключны ў сваёй галіне.
14: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
18: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
14: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
19: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он, из данных международных расследований, был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад, оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами Федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
14: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: По локоть в крови. В ракете «Орешник» нашли десятки компонентов белорусского производства.
20: Орешник, який білася по траве місяць. Багато часу зайняло розслідувати. Чому? Тому що в ньому, от одному орешнику, більше ніж 1100 компонентів.
5: Это официальное заявление Киева. Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил, что 10% всех компонентов были произведены в Беларуси.
20: 1000 из них – это Россия. Решта – Беларусь. Основная часть всего выготовлена 23-24 год. Я 25-й. Это изображение, как...
5: Военные аналитики отмечают, что несколько дней назад произошел пожар на Минском заводе «Интеграл». Местные жители рассказали, что сначала слышали взрыв, а уже после началось возгорание. Учитывая, что завод в том числе изготавливает компоненты для «Орешника», ЧП выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
21: «Интеграл» – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК. «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Изделие-30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
5: Уполномоченный президента Зеленского по санкционной политике Власюк подчеркнул, что «Орешник» – оружие опасное. По его словам, ракета отличается высокой точностью, несет 36 кинетических поражающих элементов, предположительно из вольфрама, и летит по баллистической траектории, оставляя системе ПВО лишь считанные секунды на реакцию.
20: Коли вона має свою траєкторію, ця швидкість руху дозволяє там піддавати відповідні засіби ураження часу взаємодії РЕБу, ну там декілька секунд, цього недостатньо. Навіть якби воно було там можливо з точки зору впливу на якісь окремі компоненти, але часу недостатньо. Декілька секунд і все. І ну, ви не можете.
5: Получается, белорусские заводы уже не просто помогают российской военной промышленности, а напрямую участвуют в создании оружия, которым бьют по украинским городам. И чем больше таких компонентов находят в российских ракетах, тем труднее Минску делать вид, что Беларусь не участвует в спецоперации, говорит уполномоченный президента Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
14: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
1: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
14: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно 420-470 долларов. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти с 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35% и трешки 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
1: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
14: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: все пойдут служить. Лукашенко снова пригрозил армии тем, кто не хочет нормально работать на предприятиях.
0: Я ждал большего, честно говоря. В общем, неплохо, но восторга нет.
5: С таких слов Александр Лукашенко начал свою рабочую поездку в Брест. В фокусе командировки – местное предприятие, экономическая деятельность и дальнейшие планы. Также президент обозначил самую большую проблему Беларуси.
0: Это отсутствие технологической дисциплины. Все мы умеем делать, если есть дисциплина. Надо наш народ приучать к ней. Хотя это и не популярно из моих уст.
5: Тех, кто, по его мнению, плохо работает, Лукашенко грозится отправить в армию.
0: Те, кто не захочет проявить себя на работе, тот сможет проявить себя в армии.
5: Напомню, что на прошлой неделе президент уже давал распоряжение отправлять в армию тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
2: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. В хозяйство. На трактор. Вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
22: Есть.
2: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
5: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. На фоне слухов о том, что в России сразу после выборов запланирована мобилизация на СВО, такие заявления, по мнению белорусов, звучат неоднозначно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Новый запрет из Москвы. На этот раз Россельхознадзор запретил мясо популярного белорусского предприятия.
0: Вводятся ограничения на ввоз и транзит всех видов мясной продукции белорусского предприятия «Велесмит». В ряде продуктов данного производителя выявлялись нарушения по показателям качества и безопасности. Обнаружены остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, несоответствие по микробиологическим показателям, листерии и бактерии группы кишечной палочки.
5: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Ранее продукция «Велесмит» попала под усиленный лабораторный контроль после того, как в консервах из говядины нашли следы ветеринарных препаратов, сообщил российский регулятор. До этого под полный запрет попали Скидельская птицефабрика, колбасный цех «Данаприс» и Туровский молочный комбинат. Под усиленным контролем российских ревизоров также оказались «Акдимол», «Ваховяк Плюс» и гродненская площадка «Дзержинский». Один только «Акдимол» за последний месяц разворачивали на границе 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
23: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России. Никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
5: Белорусские предприниматели давно отмечали, что граница союзного государства постепенно становится для них неприступной крепостью. А теперь еще и импортеры обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят, объяснил Александр Лукашенко.
2: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
5: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. При этом с тем же Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Поели и на выход. Городские власти объяснили, когда рестораны могут ограничивать время клиентов за столиком. В конце мая в Минске разгорелся настоящий скандал. Тогда некоторые столичные рестораны начали ограничивать время ужина за столом парой часов. Когда минчанка хотела забронировать столик в ресторанах белорусской кухни «Литвины» и «Бульбаши», ее предупредили. Без предварительного заказа пользоваться столиком можно только ограниченное время.
10: Оба заведения дают максимум 2 часа на то, чтобы поесть. То есть в 18:30 пришли, в 20:30 уходите. И это без предзаказа. Время ожидания блюд – от 30 минут и больше. И у меня вопрос. Я прихожу в заведение, где порция драников с колбасками стоит, на секундочку, 70 рублей. Заказываю у них кучу всего на высокий чек и должна потом, как в армии, быстро все сожрать и топать? Я прихожу не только поесть, а еще и пообщаться и хорошо провести время в компании людей, которых давно не видела. Почему я должна нервничать и постоянно смотреть на часы, чтобы уложиться в лимит?
5: В комментариях одни люди рассказывали, что сталкивались с подобной практикой и в других заведениях. Другие считали ограничения оправданными для популярных ресторанов с высокой загрузкой. В ресторане «Литвины» заявили, что их сотрудники не работают с таймером. Им не нравится подходить и мягко напоминать об окончании времени, но они вынуждены это делать.
4: Просто очень много броней, но ограниченное количество столов в зале. И если не следить за временем, многие не смогут вообще попасть в заведение, даже если у них забронировано место. Есть способ провести у нас столько времени, сколько вам хочется. Бронируйте стол заранее и делайте предварительный заказ.
5: Однако оказалось, что заранее это не за день, а за неделю, а иногда и за 2-3 недели, сообщили представители ресторана. Вот только в отделе торговли и услуг администрации Центрального района заявили, что на законодательном уровне таких ограничений по времени пребывания посетителей в объектах общественного питания быть не должно.
6: Конечно, если на столик оформлено предварительное бронирование, то администрация заведения сразу же обязана проинформировать посетителя о том, что время пользования данным столиком может быть ограничено. Никогда человек заказал и ждет, а еще до посадки. При этом забронированный столик должен быть обозначен соответствующей информационной табличкой.
5: Белорусы пишут, что поход в ресторан для многих и так уже стал редким и дорогим удовольствием. А когда человек все же платит немалые деньги за ужин, меньше всего он ожидает, что его будут торопить, считать минуты и фактически просить освободить стол. Но помните, если у вас есть жалобы на качество обслуживания, транспорт, образование, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
14: Отдых как часть войны. Беларусь ждет детей российских военных на оздоровление. Чужих детей не бывает, но есть нюанс. Беларусь не первый год принимает на отдых детей участников российской СВО на Украине. В этом году в белорусских летних лагерях уже отдохнули почти 2000 подростков из Тульской области. До конца каникул на оздоровление прибудут еще около 4200 детей, рассказывает замдиректора центра «Светанок» Ольга Будгусаим.
7: Наш центр наполнился детским смехом ребят из Тульской области. Мы приготовили для них не только очень прекрасные процедуры, чистый воздух, но и очень разноплановую программу. Поэтому мы очень надеемся, что смена принесет им, побудут здесь они с пользой, поправят свое здоровье, подышат нашим прекрасным белорусским чистым воздухом.
14: Кроме Светанка, детей из семей участников СВО принимают лагеря «Случ», «Колос», «Жданович» и «Жемчужина». Для них организованы экскурсии и культурные мероприятия. На фоне этих новостей белорусы задались такими вопросами.
8: А для наших белорусских детей, находящихся в лагере, почему нет оздоровительных процедур, чтобы укрепить здоровье? Если есть показания, что детям необходимы те или иные процедуры, говорят, за дополнительную плату. А то и вовсе. У нас все расписано, вон сколько детей из России нужно подлечить. Я ничего не имею против этих детей. Но почему забили болт на белорусских детей?
9: Раньше в Свиданке оздоравливались детки из Беларуси, кто имел заболевание. Теперь, видимо, правила изменились. С заболеваниями единицы. Остальные, кто заплатил, тот и едет. Новый корпус говорили, что для деток особенных вместе с родителями будет. Они хоть в этом году получат там оздоровление? Очевидно, что нет.
11: А для своих ребят мест нет. Как так? Нашим белорусским детям куда ехать? У нас тоже есть дети в чернобыльских регионах. Но наше государство лишило их возможности ездить на отдых и оздоровление в Италию, Германию и так далее. При этом в белорусские лагеря им путевки не дают. Только за полную стоимость и то говорят, что нет мест. Так может, сначала о своем народе, о своем будущем нужно подумать, а потом уже о детях россиян, которые осознанно ушли на войну. И почему же нет никаких безопасных, защищенных вариантов отдыха и оздоровления для украинских детей, которые каждый день живут в тревоге и страхе?
14: Стоит отметить, что многих родителей тревожит и то, что дети, прибывшие из России, делятся с их детьми неприятными, а иногда и жестокими историями о войне на Украине. Белорусы обеспокоены, что детская психика еще не сформирована, а рассказы о смертях на поле боя могут нанести не только психологические травмы, но и сформировать сомнительные ценности и моральные нормы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
14: Месяц до 1 сентября. Родители первоклассников проверяют на прочность школьную форму. В Беллегпроме им ответили.
13: Как проверяют школьную форму на прочность? Сын очень активно идет в первый класс, не представляю, выдержат ли брюки его активности.
14: Такой актуальный для каждого родителя школьника вопрос задал на своей странице в соцсетях Станислав из Молодечна. Мужчина пояснил, что старший ребенок уже оканчивает школу и как-то забылось со временем, где покупали для него проверенную школьную одежду, которая не только не теряет внешний вид после первой стирки, но и не рвется после первой же активной переменки. Ирина из Гомеля рассказала, что она крайне разочарована тем, что в этом году предлагают детям белорусские производители.
24: Ни качества, ничего нет. И мы вообще в шоке все. Я не знаю, как остальные. За себя скажу, и вот еще слышала несколько, что все в шоке от той формы школьной. Ширпотреб какой-то непонятный. Еще и цену подняли вообще.
14: Отмечу, что без критики школьной формы еще не обошлась ни одна подготовка к новому учебному году. Родители жалуются на низкое качество изделий, на большое количество синтетики в составе, на неоправданно высокую цену, неудобства для детей и быстрый износ. В одежде много искусственных тканей, полиэстера, из-за чего дети то потеют, то мерзнут, то чешутся, говорит многодетная мама Кристина из Несвежа.
25: Это одежда бюджетная. И кроме синтетики, тут еще встречаются и жесткие швы, кривой крой, который доставляет дискомфорт при носке. После стирки такая форма теряет опрятный внешний вид. А большое количество синтетики у многих детей вызывает аллергию, провоцирует кожные высыпания. Есть, конечно, и качественная форма, но это слишком дорогой сегмент. У нас трое детей школьного возраста. К сожалению, зарплаты в Несвеже небольшие, поэтому большинство семей просто не могут позволить купить своим детям даже один качественный школьный комплект, уже не говорю о сменном.
14: Что касается проверки на прочность, зампредседателя Беллегпрома Наталья Мороз разъяснила, кто и каким образом этим занимается.
12: Технически как это делается? Есть специальные лаборатории аккредитованные, где есть специализированное оборудование, разрывная машина. Вот, значит, поставляется туда продукция, оплатится денежка, вот, и, значит, специалист проводит испытания на этой машине.
14: Зампред концерна отметила, что это касается не только проверки на разрывы, но и на соблюдение других технических регламентов таможенного союза, например, качества и безопасности. По ее словам, за первое полугодие специалисты выявили около 3000 наименований школьного ассортимента, реализуемых в Беларуси, которые не соответствуют тем или иным требованиям. Отмечу, что искать проверенных производителей можно в специальном реестре белорусских изготовителей школьной одежды. Правда, по состоянию на 28 июля там числится лишь Пинское Полесье. Это все на сегодня. Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал. Осторожно.

0: Выпивал вечером пиво, так и нет.
1: Подозрения оказались не напрасными. Экспертиза подтвердила факт опьянения. В выдыхаемом воздухе мужчины было 1,15 промилле этилового спирта. Теперь водителю грозит штраф в 9000 рублей и лишение водительских прав сроком на 5 лет. История очень быстро набрала резонанс в социальных сетях. Мнения людей разделились. Отмечу, никто не оправдывал водителя за то, что он вышел на смену в нетрезвом виде. Однако белорусы считают, что наказание должен понести не только он.
2: Вангую, что водителя могли вызвать на смену в выходной, так как в городе жесткие проблемы с общественным транспортом. Водителей автопарки раз-два и обчелся. А тут лето, сезон отпусков. А если еще кто-то заболел? И вот удивительно, конечно, по какой причине остановили этот автобус прямо на маршруте? Может, от работника таким образом хотели избавиться, но не угодил чем-то и настучали.
3: Меня в этой истории волнует еще и то, кто и как проводил предрейсовый осмотр. И какое наказание? Сколько получит штрафа человек, выпустивший на линию нетрезвого водителя? Что на стройках, что на транспорте, да и поголовно на госпредприятиях класть руководители хотели на этот медосмотр. А потом пьяные на работе, умерли на работе, потому что давление, сердце и так далее. На людей плевать, потому что работать некому.
4: И вот этот кричащий заголовок в новостях. ГАИ предотвратила трагедию. Даска, если бы по правилам проводили предрейсовый осмотр, не допустили водителя на линию, тогда бы и ничего предотвращать не пришлось. Или теперь так работают доктора и механики по проведении предрейсового осмотра водителя? Водитель виноват, но не нужно снимать ответственность и вину с ответственных лиц.
1: Отмечу, конкретных цифр, сколько именно водителей общественного транспорта не хватает в Беларуси, госстатистика не публикует. А вот в Общереспубликанском банке вакансий открыто около 11 тысяч таких предложений. Дефицит кадров сохраняется из-за низкой конкуренции зарплат с соседними странами и постоянного оттока специалистов, что приводит к сбоям в расписании автобусов, троллейбусов и трамваев на городских маршрутах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Новости регионов на радиосигнал.
1: В Беларуси случился всплеск смертельных аварий. За прошедшую неделю погибли 12 человек. Основные причины – выезд на встречку, нарушение скоростного режима и правил обгона, наезды на пешеходов и препятствия. Негативно на ситуацию влияет жаркая погода с перепадами давления и осадками. Только в период с 24 по 26 июля в стране произошло 29 ДТП, в которых 10 человек погибли и еще 46 получили травмы различной степени тяжести. Для стабилизации обстановки госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. Под особым контролем водители маршрутных такси и мотоциклисты. Как сообщается, к нарушителям будут применяться самые жесткие меры административного воздействия. В Пинске после публикации в ТикТок видео с распитием алкоголя и годовалым ребенком милиция начала проверку. Как рассказали выводы Брестского облсполкома, ролик обнаружили во время мониторинга соцсетей. На нем молодые люди, находясь в общественном месте, распивают алкогольные напитки. При этом неравнодушного свидетеля сильно возмутило то, что девушка не уделяла внимания малышу. Кормила явно голодного ребенка водой, кричала на него, а сама коляска чуть не укатилась по склону в реку, рассказали в милиции. Личности участников видео установили. Ими оказались местные жители. 26-летние и 24-летние пинчане. Последние находятся в декретном отпуске. В отношении них проводится проверка по статье, предусматривающей штраф, общественные работы либо административный арест. Кроме того, решается вопрос о направлении материалов в отношении молодой матери в комиссию по делам несовершеннолетних. Безработный житель Барановичей набрал долгов и не возвращал. Жертвами 26-летнего мужчины стали 9 знакомых. С апреля 2023 года по август 2024 он уговорил передать ему более 250 тысяч рублей. В это время молодой человек нигде не работал, брал в долг деньги в белорусских рублях и валюте, но возвращать ничего не собирался. Фигурант озвучил самые разные предлоги – наличные расходы, развитие бизнеса, приобретение машины, покупку компьютерной техники.

0: за рубежом на погашение кредита. Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Ему придется выплатить 80 базовых величин штрафа. Помимо этого, фигуранту надо возместить 8 потерпевшим причиненный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
4: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
3: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
4: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
3: Со свежим ремонтом, да?
4: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
3: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
4: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
3: Ого, это треть рынка просто испарилась.
4: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
3: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
4: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
3: Ну, логично, да.
4: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
3: Типа, куда эти деньги девать?
4: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
3: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
4: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
3: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
4: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
3: Точно.
4: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
3: И цены там тоже скакнули.
4: Взлетели на 15-23% всего забот.
3: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
4: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
3: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
4: Бывало, да.
3: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
4: Давай посчитаем.
3: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
4: Никакой же.
3: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
4: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
3: Ага.
4: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
3: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
4: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
3: Ого, всей семьей впрягаются.
4: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
3: Это когда сначала гасишь только проценты?
4: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
3: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
4: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
3: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
4: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
3: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
4: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
3: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
4: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
3: И это не блеф, да.
4: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
3: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
4: О, это извечный спор.
3: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
4: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
3: Почему?
4: Если не учитывать полную стоимость владения.
3: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы – все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
4: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
3: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
4: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
3: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
4: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
3: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
4: Ну да.
3: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
4: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
3: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
4: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
3: Логистика.
4: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
3: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
4: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
3: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
4: Немало.
3: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
4: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
3: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
4: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
3: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
4: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
3: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
4: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
3: А остальные 65% – это подушка безопасности?
4: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
3: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
4: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
3: Неузаконенные перепланировки.
4: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
3: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
4: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
3: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
4: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
3: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
1: Важный сигнал.
0: Это не копье, а хорошие деньги. Глава Витебщины раскритиковал жалобы мигрантов из Узбекистана на низкие зарплаты в Беларуси.
2: Вопросы есть?
5: Вопросов нет.
2: Ну и прекрасно.
0: Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник отчитался президенту о ситуации с мигрантами из Узбекистана. По словам главы региона, прибывшие для работы в сельском хозяйстве иностранные граждане обеспечены не только рабочими местами, но и доступом к сфере медицины. Комментируя недавние жалобы узбекистанцев на неудовлетворительные условия труда и жизни, а также несоответствие реальной зарплаты обещанному уровню дохода, Рогожник отметил, цитирую, «С узбекской стороны нет претензий по тому приему, который был оказан в Беларуси. Все получают тот уровень заработной платы, который был изначально оговорен. Он неплохой».
6: По узбекам помню одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос.
0: Рогожник подчеркнул, что от приезда мигрантов Витебщина ничего не теряет, а лишь приобретает. Поэтому в регионе с нетерпением ждут новых работников из Узбекистана. Напомню, привлечение рабочих мигрантов – это часть масштабной программы по борьбе с дефицитом кадров. Инициатива исходит напрямую от Александра Лукашенко, который предложил гражданам Узбекистана переезжать в республику, в том числе целыми семьями. Узбекистанцы приехали, но условиями оказались настолько недовольны, что им пришлось поднять зарплату, комментирует ситуацию аналитик Лев Львовский.
5: Их реакция меня скорее порадовала, за узбекский народ порадовался. То есть, да, нам нужно привозить людей. Но только Александр Лукашенко, он привык вот, воспринимать людей как какой-то такой ресурс, который можно завести в вагоне. Вот 150 тысяч пакистанцев или 50 тысяч граждан Узбекистана. Подвозишь этот вагон к заводу, они все в одинаковой форме выбегают и начинают срочно на заводе работать. Не надо никаких условий для этого делать. Не надо создавать какое-то, чтобы акклиматизация происходила. Не надо создавать условия, чтобы люди переезжали с семьями. И у нас постоянно вот эта попытка завести людей, ну, не хочу говорить, но вот буквально там иногда отношение как к скоту, что вот мы привезем всех этих людей, и они сразу будут работать, никаких условий для них создавать не надо. А когда они вдруг начинают жаловаться, что плохие условия в этом общежитии, то мы начинаем удивляться, как это так, как они смеют жаловаться, мы же их так облагодетельствовали, привезли их вот в цивилизацию, в первый мир, или как-то так, видимо, предполагает себе Александр Лукашенко.
0: К слову, Александр Лукашенко заявил, что работников из Узбекистана планирует и дальше привлекать в Беларусь в основном для работы в сельском хозяйстве. Он также предупредил, что тем, кто рассчитывает на большущие деньги, лучше искать работу в России, а не в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
7: Дело пахнет жареным. Зачем Кубраков поручил следить за чатами и составить списки дружинников?
8: Сотрудники милиции должны следить за настроениями на предприятиях, контролировать чаты и составить списки ветеранов и дружинников на случай осложнения обстановки.
7: Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков во время комплексных командно-штабных учений в Гродненской области. По словам министра, это вопросы информационной безопасности, и они сейчас актуальны как никогда. Эксперты предполагают, что власти заранее готовятся к возможному внутреннему кризису и поэтому выстраивают систему контроля над гражданами, как говорится, на опережение, считает политолог Николай Третьяк.
9: После 2020 года предприятия для власти стали одним из главных источников угрозы. Именно рабочие крупных заводов тогда выходили на забастовки, создавали чаты и публично требовали перемен. Поэтому теперь милиции поручают не ждать протестов, а заранее следить за настроениями в коллективах, выявлять недовольных и контролировать, о чем люди разговаривают между собой. Это уже не профилактика преступлений, а политический надзор непосредственно на рабочем месте.
7: Отдельные вопросы вызывает поручение составить списки ветеранов и дружинников, говорит эксперт.
9: Добровольческие отряды МВД в Беларуси создают и тренируют уже не первый год. Власть фактически формирует дополнительный резерв на случай массовых выступлений или другой чрезвычайной ситуации. Если обычных сил милиции окажется недостаточно, к охране предприятий, улиц и административных зданий смогут привлечь ветеранов силовых структур и заранее отобранных дружинников. Это люди, которые формально не входят в постоянный состав МВД, но в нужный момент должны помочь властям удерживать ситуацию под контролем.
7: Получается, Кубраков готовит не только милицию, но и предприятия вместе с их работниками к некоему осложнению обстановки. Однако, что это может быть, неизвестно на фоне бесконечных военных учений с Россией и проблем соседней страны с мобилизацией. Можно ожидать чего угодно, предполагают военные эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
7: Сеть с душком. Проверка «Март» выявила нарушения во всех магазинах «Светофор». Почему российский магазин не следит за качеством?
10: В Иваново сняли с продажи почти 100 килограммов мясной продукции на сумму более 760 рублей. В Гомеле нашли кондитерские изделия и фарш без указания сроков годности, а в Минске – сыры с такими же нарушениями.
7: Поводом для проверки стали многочисленные жалобы покупателей, заявили контролеры Март.
11: Это что такое? Все вздутое.
12: Вонючая, грязная, просроченная рыба.
13: Вот она рыбка, вот он тухляк вокруг нее.
11: Просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено. Не знаю, брать или нет, на барсике проверим.
13: Вы видели сыр, который только что выкатился? Якобы он только что порезан. Вот его предыдущие этикетки. Сыр переупаковывают, фальсифицируют срок годности. После того, как сыр был нарезан, у него срок годности только 72 часа. Вот это все воняет так, что меня, видимо, сегодня домой не пустят. Говорят, ну и что? Ну, там просрочка лежала. Ну, тут много где просрочка лежала. Я так понимаю, в соседних морозилках, холодильниках тоже, судя по внешнему виду вот этой курицы, кроме как просрочка, это никак не называть фоть. Это тоже воняет. Все лежит в грязи, с лужами и все в отвратителем.
7: Сеть «Светофор», напомню, работает в формате жесткого дискаунтера. Первые магазины появились в Красноярске, а оттуда уже по всей России, а затем и по Беларуси. «Светофор» славится своими низкими ценами, которые достигаются за счет дешевой аренды, минимального количества персонала, простого оформления магазинов и экономии практически на всем, объясняет экономист Игорь Боровик.
14: Проблема начинается тогда, когда экономия касается и контроля за товаром. Чем меньше сотрудников и быстрее оборот продукции, тем выше риск, что никто вовремя не проверит срок годности, маркировку или условия хранения. Но низкая цена не освобождает магазин от обязанности продавать безопасную продукцию. И это уже не первый скандал вокруг сети.
7: В прошлом году после проверки светофора в Беларуси из оборота изъяли больше 14,5 тонн небезопасной продукции. Работу 31 магазина временно приостановили, а почти каждый десятый исследованный образец признали потенциально опасным. Если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Товар для взрослых теть. В соцсетях скандал. Зачем женщины показывают своих сыновей-подростков в нарочито сексуальных роликах? Тренд или тревожная тенденция? Социальные сети сейчас стали не просто пространством для обмена информацией, публикации фото важных жизненных моментов, видео из путешествий, но и площадкой для заработка, поиска бизнес-идей и обретения популярности. Однако не весь контент в интернете полезен и безопасен. В соцсетях набирает популярность крайне сомнительный тренд «Время бить тревогу», пишет психиатр Елена Рудая.
15: Соцсети буквально переполнены видеороликами, на которых матери хвалятся своими сыновьями-подростками в некорректной форме. Женщины публикуют фото и видео несовершеннолетних сыновей с обнаженным торсом или в трусах, сопровождая их подписями с откровенным сексуальным подтекстом. Например, «Тете, готовьте, скоро мой 2011 год выйдет на пляж». «Мужчины, держите крепче своих жен», «Мой сыночек возмужал» и так далее. То есть матери буквально демонстрируют своего ребенка как сексуальный объект, призывая других женщин оценить привлекательность подростков. Есть еще ролики, где матери заставляют своих 13-16-летних сыновей целовать их губы. И я сейчас говорю не о простой буське. Или с разгона запрыгивают на них и, обхватив ногами за бедра, прыгают, как на лошади. При этом дети удерживают их за ягодицы. Мамы, женщины, одумайтесь, это уже не просто про эксплуатацию несовершеннолетних для контента и хайпа. Это уже про психологические травмы ребенку и пропаганду сексуальных действий в отношении несовершеннолетних.
0: Этот пост психиатра менее чем за сутки набрал более 1000 лайков и столько же комментариев. В обсуждении под постом собрались представители различных профессий, которые делились своим отношением к такой тенденции. «Я сама блогер, знаю, как непросто заработать деньги в интернете, но это уже край», пишет Виолетта из Витебска.
16: Никого не удивишь уже, что и обычные люди, а тем более блогеры, выставляют на всеобщее обозрение интимные стороны своей жизни. Цель последних – монетизация своего блога. И многие из моих коллег, к моему ужасу, не ищут путей, которые требуют интеллекта, творческого подхода, креатива, а зарабатывают себе просмотры трэш-видео. Вам любой психолог скажет, что мозг человека быстрее всего реагирует на базовые раздражители. Возмущение, страх, гнев. И это просто ужасно, что в погоне за деньгами или просмотрами женщины бездумно повторяют такие ролики со своими сыновьями. Что вижу я? Сексуализацию детей матерями, демонстрацию их как товара для эротических утех. Вот прям фу.
0: Психотерапевт Зинаида считает, что за подобными видео стоит не только желание заработать на контенте, но и серьезная личностная деформация самой матери.
17: Женщины используют то, что вообще не должно становиться инструментом хайпа, а именно детей и их приватность. В основе такого поведения часто лежит психологический феномен нарциссического расширения, когда мать путает свои личные границы с границами собственного сына. То есть мать не воспринимает своего ребенка как отдельную личность со своими потребностями.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
19: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
7: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
20: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошую информацию.
7: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
21: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах-россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
7: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
21: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Инну предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
7: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
19: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
7: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние два года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
4: Ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
0: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
18: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем. Свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наравлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
0: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия 137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. Минздраве рекомендуют не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
22: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чему? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельскохозяйственный оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблоковал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робит выгляд, что проблема не иснуе. Гэтак же он поводил себе подчас пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, як раней. С Чернобылем у его тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает ее вырешить.
0: Напомню, больше всего цезия 137 накапливают. Черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
7: Брошенные России солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
19: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
7: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
2: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
7: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
2: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
7: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
3: Как вы думаете, вас обменяют?
6: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
3: Почему вы так думаете?
6: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
7: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
7: Боярышником травят. Сразу в 10 видах пива российского производства нашли то, от чего можно умереть.
19: Госстандарт запретил ввоз и продажу в Беларуси 10 видов российского пива из-за выявленных нарушений. В большинстве напитков обнаружили недопустимые консерванты и синтетические красители, которые при даже малом употреблении могут вызвать серьезное отравление. Ранее под запрет попадали российская медовуха «Мистер Икс» и сразу несколько пивных напитков производителя «Свои». В этих напитках также присутствовали недопустимые добавки и несоответствие заявленному составу.
7: Эксперты напоминают, что отравление алкоголем собственного производства регулярно происходит и внутри самой России. Один из самых трагических случаев произошел в 2023 году с напитком «Мистер Сидр», выпив который умерли 36 человек. Экспертиза обнаружила в сидре примеси метанола и этилбутирата. Было изъято 70 тысяч литров суррогатного алкоголя в 17 регионах Российской Федерации. Говорила тогда спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
23: Травят людей, и мы, как государство, не можем навести здесь порядок. Но это нонсенс. Надо завершать эту историю, установить жесточайший контроль за оборотом метилового спирта, чтобы он не был недоступен.
7: Но проблему суррогата с тех пор не только не решили, но и расширили на территорию Белоруссии, куда регулярно завозят российский алкоголь сомнительного качества, говорят эксперты. Отдельной проблемой они называют отсутствие денег у населения. Мол, это толкает белорусов экономить и покупать некачественные напитки, уверен врач-нарколог Василий Шуров.
24: Общим слово здесь будет деградация. Деградация социальная, деградация психическая, физическая, тело, внешность. Алкоголь проникает во все органы и ткани. Нет ни одного органа в нашем организме, который не страдал бы при алкогольной интоксикации. Но есть и излюбленные органы, мишени для него. Это головной мозг и печень.
7: По данным Минздрава, за первое полугодие 2026-го от случайных отравлений алкоголем умерли 1497 человек. Только на прошлой неделе в Могилевской области от метанола скончались 3 человека. Экспертиза показала, что концентрация вещества в крови погибших в несколько раз превышала смертельный уровень. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята декларация о суверенитете.
5: Кто поважает суверенность Беларуси, то и с повагой ставится до этой даты, 27 липня, со святом.
0: Да, беларусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
8: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Беларуси, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти и самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
0: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
9: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, який сцвярджае імкнення народа да свободы, незалежности и саморазвіцця.
0: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
10: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
12: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
0: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: Смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла 26 июля в Шумилинском районе Витебской области. Происшествие случилось днем на 6-м километре трассы Н-3950 Оболь-Полоцк. По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Renault, который двигался навстречу. В результате ДТП 57-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водитель водитель получил травмы. Также пострадали трое пассажиров маршрутки в возрасте от 32 до 38 лет. Предварительно установлено, что в салоне микроавтобуса находился 21 человек. Точное число пассажиров выясняется. Возбуждено уголовное дело. Роман с камнем. В милицию обратилась минчанка и сообщила, что случайно оставила в уборной одного из столичных ресторанов драгоценное кольцо. По подозрению в краже задержали 30-летнюю сотрудницу заведения. Как выяснили правоохранители, после окончания рабочей смены женщина зашла в уборную. Заметила аксессуар на столике и решила его забрать. Чтобы незаметно вынести чужую вещь из ресторана, она спрятала ее в белье под одеждой. По словам задержанной, она давно мечтала о таком украшении и захотела оставить его себе. Милиционеры нашли кольцо в ее сумочке и вскоре вернут его владелице. Возбуждено уголовное дело. Троих закладчиков задержали с поличным на Брещине. Сотрудники наркоконтроля Брестской области вышли на след группы молодых людей, которые работали закладчиками интернет-наркошопа по Барановичам. В ее составе были 17-летние жители райцентра, а также двое граждан 19 и 24 лет из России. По заданию куратора они забирали оптовые партии товара, фасовали, а затем распространяли через закладки. Подельников задержали при выполнении очередного задания. По информация заместителя начальника Барановичского ГУВД Геннадия Валуя, при задержанных и в тайниках обнаружено и изъято около 500 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера молодых людей в наркомаркете продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
19: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
7: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
19: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
7: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
11: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
7: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
11: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
7: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
7: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
19: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
7: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
19: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
7: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
11: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
7: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
11: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но от

0: цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси заработала новая система выхода на пенсию. Для большинства жителей страны эта новость прошла незамеченной. Ее не показывали в вечерних новостях, они не писали заголовками на первых полосах. Зато на проходных заводах, раздевалках шахт, в столовых горно-обогатительных комбинатов и литейных цехов, там, где люди каждый день выходят на смену с расчетом «Еще столько-то лет, и я свободен». Это постановление ударило очень больно. Речь о реестре должностей, которые давали белорусским рабочим право уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Что изменилось и кому нужно попрощаться с планами выйти на пенсию раньше, об этом сегодня и поговорим.
4: И начать тут стоит с того, что десятилетиями казалось вообще нерушимым, с этих самых списков, про которые любой рабочий человек знает.
3: Да, список номер один и список номер два. Значит, список номер один – это особо вредные условия труда. Он всегда давал право уйти на отдых на 10 лет раньше. То есть для мужчин это 53 года, а для женщин вообще 48.
4: Колоссальная разница с обычным возрастом.
3: Да, а в список номер два – это просто вредные условия. Там минус 5 лет от общего пенсионного возраста. И вот появляется это самое постановление, номер 175.
4: Которое все меняет.
3: Оно просто, знаешь, берет и понижает в классе сразу 15 тяжелейших профессий.
4: Подожди, то есть их просто вычеркивают?
3: Их переводят из первого списка во второй. Ну, например, бандажника на горячих работах металлургии. Или выпарщика щелуков на целлюлозном производстве.
4: Ага, то есть одним росчерком пера люди теряют 5 лет своей будущей пенсии.
3: 5 лет жизни на отдыхе, да, автоматически.
4: Слушай, ну, если попытаться найти в этом логику. Сейчас 2026 год.
3: Угу. На производствах идет модернизация. Новые технологии, станки меняются. Вот, например, кабельщики, спайщики. Раньше они руками со свинцом работали, дышали этим. Сейчас все автоматизировано. Разве не логично, что условия стали безопаснее?
4: Звучит-то логично. На бумаге этот аргумент про модернизацию выглядит вообще железобетонно.
3: Ну да. Нет риска, нет льготы.
4: Да.
3: Но вся эта красивая картинка рушится, как только начинаешь смотреть, как в Беларуси работает механизм аттестации рабочих мест.
4: Так, а что не так с аттестацией? Это же просто аудит, замеры.
3: Да, это аудит, но фокус в том, кто его оплачивает. Услуги компаний, которые делают эти санитарные замеры, оплачивает сам работодатель. Завод нанимает проверяющего.
4: Ну, справедливости ради, это стандартная практика. Аудиторам всегда платит заказчик. Вопрос в том, зачем заводу скрывать вредность?
3: А стимулы там просто гигантские. Смотри, за каждого работника по списку номер один завод обязан платить дополнительно 9% в Фонд социальной защиты населения.
4: 9%? Поверх стандартных налогов?
3: Да, поверх тех 34%, что и так платятся. А за список номер два доплата 6%.
4: Ого.
3: Вот представь завод в регионе. Там, ну, допустим, 500 человек работают на вредном производстве.
4: Так.
3: Если комиссия признает эти рабочие места чистыми, экономия для завода превышает 1 000 000 рублей в год.
4: Миллион?
3: Да. И для какого-нибудь регионального предприятия, которое еле концы с концами сводит, этот миллион...

0: он – это вопрос выживания. У директора, ну, прямой финансовый мотив – сделать так, чтобы результаты аудита были идеальными.
1: То есть иметь вредные места заводу банально невыгодно.
0: Абсолютно. И знаешь, как это работает на практике? Это просто театр. В день, когда приезжает комиссия с приборами, в цехах вдруг врубают вентиляцию на полную мощность.
1: Которую до этого не включали ради экономии электричества.
0: В точку. А самые пыльные и токсичные работы, просто откладывают на другую смену, когда проверяющие уже уедут.
1: Потрясающе.
0: Замеры показывают чистый воздух, нормальный уровень шума, рабочее место торжественно признается допустимым.
1: А на следующий день?
0: А на следующий день вентиляцию приглушают, и человек идет дышать угольной пылью и махать кувалдой у печи, как и 20 лет назад. Физически не изменилось ничего.
1: Изменилась только бумажка.
0: Да. И именно эта фиктивная бумажка становится основанием для отмены досрочной пенсии. И новое постановление просто узаконило это массовое вычеркивание людей из списков.
1: Картина, конечно, вырисовывается мрачная. Но там же есть этот механизм, как его? Правило половины стажа.
0: О да, правило половины стажа.
1: Это же преподносится как компромисс? Типа, если человек уже давно работает, государство сохраняет за ним льготу.
0: Ну, давай разберем, что это за компромисс такой. Если до 1 июля 26 года работник успел накопить ровно половину специального стажа, льгота остается.
1: То есть, если мужику надо 12,5 лет вредного стажа?
0: Половина – это 6 лет и 3 месяца.
1: Вот. Если на 1 июля у него есть эти 6 лет и 3 месяца, он спокойно идет на пенсию в 53.
0: Верно. А теперь представим реальную ситуацию. У человека задокументировано 6 лет и 2 месяца.
1: Не хватает одного месяца?
0: Да, всего одного месяца. Как думаешь, что будет?
1: Ну, наверное, пропорционально как-то высчитывают?
0: Нет. Льгота сгорает полностью. Разница в 30 дней обнуляет право на досрочную пенсию целиком. Этот человек будет работать не до 53, а до 63 лет.
1: Да ладно? Из-за одного месяца теряешь 10 лет пенсии?
0: Именно так. Это не компромисс, это просто математическая гильотина. И знаешь, что самое страшное?
1: Что?
0: Этот недостающий месяц часто теряется даже не по вине человека. Вот где, по-твоему, хранятся данные о вредном стаже?
1: Ну, в трудовой книжке где же еще? Печать, подпись?
0: А вот и нет. С 2009 года трудовая книжка в этом вопросе – это просто бумажка на память. Все реальные данные лежат в цифровой системе Фонда социальной защиты.
1: В базе ФСЗН?
0: Угу. Каждый квартал бухгалтерия отправляет туда форму ПУ-6. Там прописываются так называемые коды вредности.
1: То есть все зависит от того, какую цифру вобьет бухгалтер?
0: Да. Если уставший бухгалтер ошибся в одной цифре или система дала сбой, стаж просто исчезает. И никаких уведомлений об этом не приходит.
1: Подожди, то есть человек может каждый день вкалывать в горящем цеху, быть уверенным, что у него идет стаж.
0: А в цифровой базе государства этого стажа не существует.
1: Жесть.
0: Вот яркий пример. Аппаратчица химического производства из Нового Полоцка. Вера. 47 лет. Работа страшно токсичная. Она была абсолютно уверена, что все нормально. Начали проверять перед реформой, а в 2019 году наниматель отправил неверный код.
1: Ошибка 5-летней давности.
0: Да. И из-за этой ошибки ей не хватило ровно 1,5 месяца до той самой половины стажа.
1: 1,5 месяца?
0: И теперь вместо 53 лет она пойдет на пенсию в 58.
1: Ей дышать химикатами лишние 5 лет. Слушай, ну ошибка бухгалтера – это трагедия для одного человека. Но если смотреть на систему в целом, зачем вообще понадобилось так жестко переписывать эти списки именно сейчас?
0: Все упирается в макроэкономику, в жесткую демографию. Население в стране стареет, работающих, тех, кто платит налоги, становится все меньше, а пенсионеров больше.
1: Дыра в бюджете ФСЗН растет.
0: И она просто астрономическая. На 26-й год дотации из бюджета в этот фонд запланированы на уровне больше 2 100 000 000 рублей.
1: 2,1 миллиарда. Огромная сумма.
0: Системе просто нужны деньги, чтобы не схлопнуться. До реформы досрочные пенсии получали где-то 160 000 человек.
1: Но Неужели отмена льгот для какой-то части рабочих может залатать такую дыру?
0: А давай посчитаем. Ожидается, что после этой чистки списков льготы потеряют от 35 до 45 тысяч человек.
1: Ну, давай возьмем по минимуму 35 тысяч.
0: Значит, эти 35 тысяч человек не выходят на пенсию на 5 лет раньше. Средняя пенсия, ну, скажем, около 700 рублей.
1: Так.
0: Государство экономит на каждом 42 тысячи рублей за эти 5 лет. Умножаем 42 тысячи на 35 тысяч человек.
1: Это где-то 1,5 миллиарда рублей получается.
0: 1,5 миллиарда. Чистой экономии. И это, заметь, только прямая экономия на том, что им не платят.
1: А ведь они еще и работать продолжают.
0: Вот. Они остаются на заводах еще на 5 лет. И каждый месяц они и их работодатели продолжают платить взносы в этот же самый бюджет.
1: Двойная выгода. Пенсию не платишь, налоги собираешь.
0: Да, финансовое решение невероятно эффективное, но цена этого решения полностью оплачивается здоровьем конкретных людей.
1: Тут, знаешь, когда говоришь про миллиарды, легко забыть про людей. Но если подумать о регионах, в Минске, допустим, ну, потерял ты льготу, пошел, переучился, устроился в теплый офис. А в регионах?
0: А в регионах безысходность. Возьми тот же Жлобин или Солигорск. Градообразующее предприятие – это часто единственный выбор вообще.
1: Да, весь город работает на одном комбинате.
0: Уйти банально некуда. И надо понимать, в 55 лет здоровье металлурга или шахтера – это не здоровье офисного клерка. Десятилетия работы в пыли, в жаре.
1: Это стертые суставы, легкие посаженные.
0: Абсолютно. Вот история 51-летнего Николая из Жлобина. Всю жизнь проработал у раскаленной печи. Для него пенсия в 53 года была, ну, просто светом в конце тоннеля. Потому что суставы уже все.
1: Его профессию перевели во второй список.
0: Да. Ему накинули еще 5 лет у печи. С его диагнозами и постоянной болью это звучит как приговор. Для таких людей досрочная пенсия была не бонусом каким-то. Это грань между нормальной жизнью и тяжелым доживанием.
1: Слушай, ну возникает логичный вопрос. Если условия адские, если все понимают, что аттестация фальшивая, почему они не идут в суд?
0: Ага, в суд.
1: Ну а что? Есть же законы, профсоюзы.
0: Механизм обжалования есть, но только на бумаге. В реальности это просто лабиринт, из которого не выйти.
1: Почему?
0: Ты не можешь сразу пойти в суд. Сначала ты обязан пройти государственную экспертизу условий труда.
1: То есть ведомственную комиссию?
0: Да. И эта комиссия смотрит не на реальный воздух в цеху, а на те самые идеально оформленные протоколы аудиторов.
1: По бумагам там все стерильно?
0: Конечно. Экспертиза говорит, нарушений нет. И только потом ты идешь в суд. А суды в 98% случаев становятся на сторону нанимателя и Минтруда.
1: 98% поражений.
0: Да. Система замкнута. Суд смотрит на госэкспертизу. Госэкспертиза на бумаге аудитора. Аудитору заплатил завод. Никто с независимым газоанализатором в цех не спускается.
1: А профсоюзы? Они же должны защищать работников.
0: Профсоюзы. В закрытых промышленных городах правкомы полностью зависят от администрации завода. Кабинеты, бюджеты, премии – все через директора. Чтобы местный профсоюз пошел судиться с градообразующим заводом – это фантастика.
1: То есть люди остаются один на один с этой машиной?
0: Да, и они понимают – начнешь качать права – станешь изгоем, потеряешь работу прямо сейчас. А другой работы в городе нет, поэтому терпят.
1: Знаешь, если собрать все это вместе – аттестации, ловушку с половиной стажа, суды – это ведь не случайность.
0: Нет, конечно.
1: Это четкий системный тренд. Это ж продолжение того, что началось еще в 2017 году.
0: Когда начали поэтапно повышать общий пенсионный возраст.
1: Именно. Подняли до 63 для мужчин и до 58 для женщин. Тогда говорили, мол, тяжелых производств это не коснется.
0: Угу.
1: Но бюрократическая машина так работает. Сначала подняли общую планку, а теперь начали сужать круг льготников.
0: И этот процесс уже не остановить. Старые аттестации действуют 5 лет. Как только срок выйдет, заводы проведут новые проверки.
1: И по новым, еще более жестким правилам, рабочих мест с вредностью станет еще меньше.
0: Их будут вычищать как пылесосом. Пока досрочная пенсия не станет какой-то редкой аномалией. Удобно же. Прикрываешься словом «модернизация» и сокращаешь социальные обязательства.
1: Ну что тогда делать самим рабочим, вот прямо сейчас? Понятно, что гарантии нет, но какие-то шаги можно предпринять?
0: Да, есть конкретный план действий. 4 шага, которые нужно сделать как можно быстрее.
1: Давай по порядку.
0: Шаг первый. Немедленно зайти в свой личный кабинет на сайте Фонда социальной защиты населения.
1: И искать там форму ПУ-6?
0: Да. Надо прямо своими глазами проверить, какие коды вредности наниматель отправлял за каждый квартал с 2009 года.
1: Ошибки надо исправлять сейчас.
0: Абсолютно. Шаг второй. Взять калькулятор и с точностью до одного дня высчитать свой специальный стаж на 1 июля 2026 года.
1: Чтобы понимать, пройдена ли эта черта в половину нормы.
0: Да. Хватает ли стажа для сохранения льготы? Третий шаг – пойти в отдел кадров и запросить бумажные справки.
1: Письменные подтверждения работы во вредных условиях. С печатями.
0: Да, и за все годы. Потому что если электронная база даст сбой или цифры не сойдутся, эта бумажка может стать последним аргументом в спорах с ведомствами.
1: Согласен, бумаги лишними не бывают. А четвертый шаг?
0: Четвертый – нужно узнать точный график следующих аттестаций в своем цеху.
1: Чтобы быть в курсе, когда приедут аудиторы.
0: Чтобы не пропустить момент, когда вентиляцию вдруг включат на полную мощность. Нужно требовать ознакомления с методиками замеров, присутствовать при них.
1: Звучит сложно. И система явно настроена против работника. Но сидеть сложа руки – это значит просто отдать годы своей жизни без боя.
0: Это единственный шанс попытаться себя защитить. Потому что государство, как видно, тихо и без лишнего шума обменяло свои старые социальные гарантии на экономию бюджета.
1: Решили демографическую проблему за счет тех, кто пашет на самых тяжелых производствах.
0: Да. И тут есть над чем задуматься. Если сегодня так легко переписали правила для тех, кто теряет здоровье у печей и в шахтах,
1: угу.
0: Что мешает завтра применить ту же логику бумажной оптимизации к учителям, к врачам или программистам, чья профессия будет следующей на очереди?
1: Вопрос открытый.
0: Вот такие неутешительные реформы происходят в стране. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Белоруснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
4: Белоруснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
3: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
5: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
3: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
6: «Белоруснефть» – государственная компания, и, подозревая слово «государственное», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
3: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Белоруснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
6: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
3: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Белоруснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
7: Вместо денег – кормежка и $200 за полгода. Гамильчанка шокировала рабскими условиями труда на ферме. Оказывается, работа за еду в Беларуси – не миф, а реальность. Историю, которой поделилась гамильчанка Галина, рабством не назовешь. Но и адекватным трудоустройством, похоже, тоже. Тяжелые рабочие дни на ферме, а вместо 600 рублей за каждый месяц – около $200 за полгода.
8: Район засели, в колхозе кормила поросят. Паранин еще у нас есть и козы. Поросята поумирали, чума какая-то болезнь. Они их уничтожили, спалили. Ну, со мной расплатились деньгами 600 рублей, больше нет. За 5 месяцев обманули, кормили, дом частный, обеспечивал продуктами. Но это, наверное, все высчитывал. Но, как он обещал, каждый месяц по 600 рублей. Это его слово было, хозяина этого.
7: Галина отметила, что больше на такую работу не ногой. Ведь сезон ягод и грибов 600 рублей она легко может заработать за неделю. В комментариях под видео гамильчанки пользователи недоумевают, цитирую. «Если тебе не заплатили за первый месяц, зачем работать еще 4?» Одни пытались оправдать нанимателя, мол, поросята же погибли, прибыли нет, радуйтесь, что хоть столько заплатили. Другие, как Кирилл из Орши, давали дельные советы.
9: А чего вы ждали? В Беларуси только с узбекским паспортом предлагают деньги хорошие за работу. Правда, без скандала, тоже 3 копейки платят, вместо обещанных 1000. Если ищете работу, то можете по интернету связаться с польскими агенциями по трудоустройству и устроиться на ферму по выращиванию индюков или других зверей. 6-7 тысяч злотых зарплата в месяц – это $1500. Проживание и питание включено. Никто деньги на эти расходы из зарплаты не высчитывает.
7: Пользователи вспомнили и историю Татьяны из Ивацевичского района, которая устроилась на расчистку полей госпредприятия от камней и заработала за 8 часов 40 рублей, то есть 5 рублей за час. Аналогичной ситуацией поделилась и Елена из Гродненской области.
10: Я живу в Свислочи, но чтобы оформиться на такую подработку, нужно было ехать обязательно в Гродно. Встала в 4:30 утра, управилась по хозяйству, к 7 часам была уже в городе, 2 часа в центре занятости, оформляли договор. На поле привезли к часам 10, конечно, никто за время ожидания не платит. Хотя 2 часа оформлять договор – это как еще постараться нужно. С поля забрали в 6 вечера, но заплатили мне 30 рублей. То есть не за 8, а только 6 рабочих часов посчитали. Пока добралась домой, пока управилась по хозяйству с тем, с чем муж не может. Вот такой вот заработок. Кто пишет, вы себя не цените за такие деньги вкалывать? А что делать, если я учитель начальных классов в Свислочи? Муж сантехник, а вместе наш семейный бюджет не больше 1800 в месяц.
7: Есть ли в вашем населенном пункте варианты сезонной подработки и во сколько наниматели оценивают чужой труд? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
11: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
3: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
12: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
3: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
12: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, изделия 30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
3: По данным службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
13: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
7: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
14: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью, пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
7: Уничтожены не просто здания, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
13: У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами, знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной, а то дочери не приедут.
15: Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я.
16: Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире, пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит, и мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира.
7: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси, и как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Метро не будет. Что вместо новой станции предложили власти жителям одного из крупнейших жилых комплексов Минска?
17: В ближайшие годы центральный район Минска ждет масштабное развитие. Продолжится строительство жилья, реконструкция крупных магистралей и путепроводов, музей и центр экстремальных видов спорта. При этом в жилой комплекс «Северный берег» метро проводить не планируют.
3: Об этом рассказал глава администрации района Валерий Вороницкий. При этом, по его же прогнозам, планируется построить около 4 миллионов квадратных метров жилья, а население района увеличится примерно на 100 тысяч человек. Без метро такой масштаб означает глобальный транспортный коллапс, предупреждает урбанист и транспортный эксперт Андрей Савицкий.
18: 4 миллиона квадратных метров жилья – это десятки тысяч новых автомобилей и огромный пассажиропоток каждый день. Автобусы здесь проблему не решат, особенно в часы пик. Без метро Северный берег быстро окажется отрезанным от остального Минска пробками, а нагрузка ляжет на уже перегруженные улицы и проспекты. Более того, метро в таком районе должно строиться не после заселения, а одновременно с жильем. А тут его даже не обещают. Нонсенс.
3: В общих планах развития столичного метрополитена тоже регулярно происходят существенные изменения. Из последнего – четвертая линия, которая должна стать кольцевой, осталась без двух станций, говорит инженер-проектировщик Виталий Ус.
19: Первоначально на будущей четвертой линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта четвертой линии исчезли станции «Киевский сквер» и «Политехническая». Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
3: А ведь когда-то Минский метрополитен был визитной карточкой столицы и подавал большие надежды, рассказывает эксперт.
19: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
3: Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. А когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Черная дыра в Европу. На границе с Беларусью обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
3: Ход глубиной около 1,5 метра и диаметром примерно метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
2: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
4: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
2: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
5: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
2: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
4: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
2: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Беларусью. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
6: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
7: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
6: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям, стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
8: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
9: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
10: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
6: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
7: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
6: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
2: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
11: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
2: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
11: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
2: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
12: На твою голову выпало и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
2: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
12: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше.
2: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
13: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро. Не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого, душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
2: Z-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Бульбаландия. Зачем туристки из Москвы кривляли и издевались над жителями Минска и Бреста? Очередное проявление неуважения и демонстрация псевдопревосходства. Так прокомментировали белорусы ролик москвичек, которые приехали отдохнуть в Беларусь. Одна из девушек коверкала слова, пытаясь имитировать белорусский язык, и откровенно насмехалась над местным населением.
14: Что вы, хлопцы, хохоты не хохоты? Я в столице Бульбаландии. Маршрут Москва-Минск окончен. Завтра поедем в Брест. Сейчас пойдем обедать драниками со сметанкой. Ой-ой-ой, из свежей белорусской бульбочки. Да.
6: Под видео пользователи отметили, цитирую, «Никакая это не москвичка, похожа на Урюпинск. Наши, как эти дамы сказали, колхозники, на ее фоне выглядят намного образованнее». Неизвестно, на какую реакцию от белорусов после такого перформанса рассчитывала гостья из Москвы, но в комментариях ее не оценили. «Аж тошнит, как коверкают мову», – написала брещанка Олеся.
15: «Что ж вы так мешко себя ведете-то? Что вы этим хотели показать? Чего добиться? Вот она ваша суть имперская. До сих пор будь уверенными, что белорусы – это зачуханцы в лаптях, которые живут на болоте и питаются крапивой да корешками. Не нужно никаких вбросов, чтобы белорусы стали неприязненно относиться к россиянам, потому что россияне, что ни день, то сами новый кринж выдают. Так невежественно. Хотела унизить Беларусь, а показала только свое невежество, необразованность. Смешно и грустно».
6: Не осталось незамеченным и новое словечко, которым москвичка назвала Беларусь. «Бульбаландия» – так пошло целой стране, отметил минчанин Сергей.
16: «Вы серьезно? То Белоруссия, то теперь вот это, что дальше? Назовете Беларусь российским регионом? А, простите, уже такое вы писали. Россияне в комментариях. Те, кто пишет о разжигании вражды. Вот просто чтобы знали. Это не разжигание. Это право граждан на уважение к своей стране, мове и культуре. Не вылезла бы эта блогерша, не писали бы комментарии. Но вы даже под ее оскорбительным видео с кривляниями за нее заступаетесь и пытаетесь белорусов обвинить, что они неадекватные. От себя совет гостям из Москвы. Вы много драников со сметаной не ешьте. А то ваш Россельхознадзор блокирует нашу сметану и масло. Говорит, что там антибиотики и кишечная палочка. Вот лучше не ешьте в Беларуси ничего, а то, не дай бог, сметанка боком вылезет.
6: Перед своими прежде всего хотела понтануться, мол, смотрите, как могу на чужой земле чужой народ унижать, поделился мнением Стас из Гродно.
17: Мне, кстати, большая проблема. Что касается отношения к белорусам, рассказывал Лукашенко о том, что мы младшие братья, что мы маленькие, мы отрывок там, или кусок оторванной большой империи. Это все сказывается. Многие приезжают и требуют рассчитаться российскими рублями. Из этого складывается одна большая понятная картина, что для тех, кто съеден пропагандой, они приезжают в Беларусь и считают, что они здесь хозяева, а мы вообще младшие братья, поэтому запаркуюсь где хочу. Плохо, вот она себя ведет, и так себя вести неприемлемо. И вообще, если бы что-то подобное сделал белорус, и в России бы такой завирусился ролик, там бы совсем другая картина была. С сандралем, с говном.
6: Если и вам есть что сказать, пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
6: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
18: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас, вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
6: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные», — говорит юрист Андрей Рудой.
19: «Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей».
6: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
20: За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Аршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам.
6: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
2: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
21: Город Борисов, 30 лет в ЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
2: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
21: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
2: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
21: Вот. Вот какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите? Это, получается, 21 век. 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
2: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
22: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромная объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
2: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
22: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос – куда уходят деньги из жировок?
2: По словам экспертов, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
6: Вологодске расследуют трагедию, которая произошла после совместного застолья. В жилом доме обнаружили погибшими 44-летнего мужчину и двух женщин 40 и 42 лет. Еще одного пострадавшего, 54-летнего мужчину, супруга одной из погибших, доставили в реанимационное отделение. По предварительным данным, у него диагностировали острое отравление. По информации правоохранителей, накануне трагедии компания из 9 человек вместе употребляла алкоголь. Какая именно жидкость была выпита и могла ли она стать причиной случившегося, сейчас устанавливают эксперты. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские и химико-токсикологические экспертизы. Следователи рассматривают разные версии произошедшего, в

0: Животновод. Свои действия работник объяснил стремлением удержать теленка на пастбище до момента его перевода в индивидуальный домик. Прокурор вынес предписание директору агропредприятия, а на животновода составили административный протокол. В итоге телят поместили в индивидуальные домики-клетки. Животновода оштрафовали. Житель Полоцка не один месяц бил сожительницу. Так, в декабре 2025-го на фоне ревности и вместе выпитого спиртного сломал женщине нос и скулу. Она обратилась в милицию, но впоследствии отказалась привлекать сожителя к ответственности. Мужчина по месту жительства характеризуется исключительно с отрицательной стороны, отметили в прокуратуре. Ранее неоднократно судим, в основном за имущественное преступление. По словам соседей, в этой семье регулярно происходили бурные бытовые конфликты с рукоприкладством со стороны мужчины. В начале текущего года снова на фоне ревности и спиртного палачанин опять избил партнершу, в том числе ногами. Полученные травмы привели к тому, что женщина впала в кому и впоследствии скончалась. Суд признал мужчину виновным и назначил 11 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. В наказание вошел и неотбытый срок по предыдущему приговору. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников БелАЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
2: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес. Да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
0: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает БелАЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
3: На БелАЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жилье. Начальнику управления сверхбезопасности – от 4300 до 6700 рублей и комнату в общежитии. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2400 до 3100 рублей, лаборанту – от 2100 до 2800, а психологу – от 2700 рублей.
0: К слову, простым рабочим на БелАЭС предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016-1737 рублей, слесарю – 1430, лаборанту химанализа – до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а

0: также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
1: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
2: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили. Их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
1: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
3: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее».
1: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
4: Алюминиевая банка была импортной. И после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи. Без скидок для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
1: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
4: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, калийную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
1: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
1: Войны за парковки. Сколько стоит платное паркоместо и кто их себе может позволить?
5: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
1: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
5: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна, с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стоит на платной парковке. Хотя ее там физически не было, но я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
1: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
6: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
2: У меня та же ситуация. Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
7: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платные парковки. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
1: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2. А в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10-й части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! Сегодня мы разбираем сложную тему.
9: Да, тема действительно непростая, но очень важная.
8: Абсолютно. И для начала давай мысленно перенесемся в конец 2024 года в Киев.
9: Так, давай.
8: Представь себе заполненный зал для пресс-конференций. Ну, знаешь, вспышки камер, очень серьезные лица экспертов вокруг.
9: Угу.
8: И на экранах, и прямо на столах разложены слайды, фотографии какого-то скрученного металла.
9: Обломки.
8: Да, куски оплавленных плат, какие-то микросхемы и везде маркировки на кириллице. Это была не просто дежурная сводка, это была детальная, прям скрупулезная техническая экспертиза обломков российской баллистической ракеты «Орешник». Ее же очень долго презентовали как такой абсолютный триумф импортозамещения. Мол, оружие нового поколения полностью независимое от внешнего мира. Инженеры буквально препарировали эти обломки, разложили их на столе и насчитали внутри более 1100 компонентов.
9: Так.
8: Около 1000 деталей действительно оказались произведены в России. Но дальше математика складывается очень интересно.
9: Что там не так?
8: Около 100 элементов из этой самой ракеты оказались произведены на предприятиях Республики Беларусь. Дата производства этих компонентов – 2023, 2024 и даже начало 2025 года.
9: Ого! То есть это вообще не пыльные коробки со складов?
8: Абсолютно нет. И это доказывает, что где-то прямо сейчас работает непрерывный конвейер. И готовая продукция свежими регулярными партиями уходит заказчику. Понимаешь, это полностью рушит миф о локальном российском импортозамещении. И показывает, что белорусская микроэлектроника системно, прям глубоко встроена в этот военный процесс.
9: Давай разберемся с анатомией этих поставок. Кто конкретно это все производит?
8: Давай.
9: Просто исторически ведь многие заводы в Беларуси работали на совершенно другие гражданские рынки.
8: Ну, это правда. И давай начнем с «Интеграла». Да, это не просто завод, это реально промышленный флагман. Еще совсем недавно их микросхемы, транзисторные матрицы массово шли на экспорт. Именно в мирных целях. Их ставили в японские телевизоры, в европейские промышленные системы контроля, даже в индийские аппараты для медицинской диагностики.
9: Понимаешь, производитель чипов далеко не всегда знает своего конечного потребителя. Существует же гигантский серый рынок. Подставные фирмы массово скупают гражданскую электронику, а потом в обход всех правил перепродают ее военным заводам. Разве это не может быть обычной контрабандой?
8: Если бы в обломках нашли только транзисторы «Интеграла», ну, одну какую-то позицию, эту версию можно было бы серьезно рассматривать.
9: А там что-то еще?
8: Проблема в том, что там задействована целая технологическая экосистема. Помимо базовых чипов, там обнаружены следы работы витебского завода «Дисплей».
9: А они что делают?
8: Они специализируются на сложных контроллерах. И что самое важное, в этой цепочке присутствует «Планар».
9: Подожди, «Планар»? Но они же вроде не делают сами чипы, они производят оборудование.
8: Вот. Оптико-механическое оборудование. Это уже, знаешь, такой метауровень технологической цепочки.
9: Угу.
8: Представь себе разницу между тем, чтобы просто испечь буханку хлеба и тем, чтобы построить сложную промышленную печь. для огромного хлебозавода.
9: То есть это оборудование для производства?
8: Да. Планар создает станки для фотолитографии. Это огромные установки, которые с помощью сложнейшей системы линз и лазеров проецируют чертеж микросхемы на кремниевую пластину.
9: Получается, речь идет вообще не о случайной закупке партии деталей через какие-то там фирмы-однодневки?
8: Абсолютно.
9: Потому что литографический станок в чемодане не спрячешь.
8: Точно. Отдельного внимания в этой схеме заслуживает пелинг.
9: Оптика.
8: Да, это оптика. По сути, глаза всей этой технологической системы. Десятилетиями они делали геодезические приборы, ту же медицинскую аппаратуру, сложнейшие линзы для метеорологических спутников.
9: А теперь?
8: А в ракете обнаружены элементы их оптико-электронных систем наведения и датчики пространственной ориентации.
9: Да, но это классическая проблема технологии двойного назначения.
8: Да, физика процессов абсолютно идентична. Законы преломления света, та же математика, которые нужны для создания высокоточной оптики, смотрящей на облака с орбиты.
9: Ничем не отличаются от тех, что нужны для наведения ракеты на цель.
8: Вообще ничем. Инженерия одна и та же. Разница лишь в конечной задаче.
9: Да. И эту задачу, очевидно, определяют не те инженеры, которые сидят за мониторами в Минске и рассчитывают кривизну линзы. Но последствия ложатся на всех.
8: На весь завод, да. Именно поэтому логично перейти к экономике этого процесса.
9: Давай.
8: Почему предприятия, которые реально способны делать конкурентную мирную продукцию, оказались в такой ситуации? С точки зрения макроэкономики, это классическая ловушка монопсонии.
9: Монопсония – это, если я правильно помню, ситуация, когда на рынке остается только один покупатель.
8: Да, один покупатель, который диктует абсолютно все условия.
9: То есть полная противоположность монополии.
8: Верно. Смотри, после санкций 2020 года белорусская электроника начала стремительно терять рынки сбыта. Азиатские партнеры, страны Латинской Америки, Ближний Восток – они все стали разрывать контракты из-за юридических рисков.
9: Угу, токсичность появилась.
8: Да. Образовался огромный вакуум спроса. Продукцию просто некому было продавать. И в этот вакуум пришел единственный крупный платежеспособный военный заказчик.
9: Из России?
8: Да. И заводы оказались в тотальной зависимости от одного канала сбыта.
9: Слушай, ну я выступлю здесь в роли эдакого адвоката дьявола. Ты называешь это ловушкой. Но давай посмотрим на ситуацию вот прямо сейчас, в моменте. Это же невероятно выгодно. Заводы загружены под завязку, конвейеры работают в 3 смены, нет проблем со сбытом.
8: Деньги идут.
9: Да, рабочие стабильно получают зарплаты, огромные премии. Идет огромный поток денег. То есть в краткосрочной перспективе для экономики предприятия это звучит как абсолютный успех.
8: В краткосрочной возможно, но экономисты используют для этого явления очень точный термин «токсичные деньги».
9: Почему токсичные?
8: Потому что нужно понимать фундаментальную природу этих финансов. Военные бюджеты не обусловлены рыночным спросом. Они не зависят от конкуренции или инноваций.
9: Ну да, это госзаказ.
8: И самое главное, они конечны. Как только геополитический конфликт завершится, этот гигантский финансовый кран будет резко перекрыт.
9: А, то есть в один день все остановится?
8: Да.
9: И предприятия останутся один на один с огромными производственными линиями, которые заточены исключительно под специфические военные нужды.
8: Именно. И хуже того, за это время происходит полная деградация гражданских компетенций.
9: Теряется навык делать мирные вещи.
8: Ну, конечно. Чтобы создать новый медицинский прибор или современную систему связи, нужны годы исследований, разработок, тестов. А конструкторские бюро на заводах сейчас заняты совсем другим.
9: Штампуют детали для ракет.
8: Да. И если через 10 лет этот завод попытается вернуться на рынок мирных технологий, это будет физически невозможно.
9: Потому что глобальный рынок не стоит на месте.
8: Вот. Эти ниши уже будут плотно заняты конкурентами из Тайваня, из Южной Кореи, из Чехии.
9: Слушай, ну перестроить завод обратно на гражданские рельсы – это же реально колоссальные инвестиции.
8: Которых просто не будет.
9: Да. К тому же есть еще фактор репутации. Бренд Made in Belarus выстраивался не один десяток лет. Он же всегда ассоциировался с созиданием. Ну, вспомни, тракторы МТЗ пашут землю по всему миру. Это образ тяжелой, но мирной и очень надежной работы.
8: А теперь к этому бренду намертво приклеивается ассоциация с ракетными ударами.
9: Да, разрушение репутации происходит просто мгновенно.
8: Десятилетия работы тысяч людей перечеркиваются новостными заголовками об орешнике и найденных там деталях.
9: Причем эта экономическая ловушка, она же усугубляется еще и юридической. Работа на единственного военного заказчика запускает мощнейшую цепную реакцию.
8: Совершенно верно. И здесь мы сталкиваемся с такой невидимой, но бетонной огромной стеной вторичных санкций. Потому что обычные санкции просто запрещают торговлю между двумя конкретными странами, а вторичные санкции наказывают любую третью сторону за то, что она вообще взаимодействует с подсанкционным объектом.
9: Ну, в первую очередь мы тут говорим про список SDN от Министерства финансов США, правильно?
8: Да, список Specially Designated Nationals. Логика простая. Если компоненты белорусского завода обнаруживают в ракете, этот завод автоматически становится кандидатом на попадание в этот черный список.
9: Угу.
8: И с этого момента любой банк или компания в мире, которые проведут хотя бы одну транзакцию с этим заводом, рискуют сами оказаться под жесткими ограничениями.
9: Слушай, ну мировая экономика огромна.
8: Так.
9: Разве нельзя выстроить какие-то хитрые схемы через страны, которые формально не присоединились к западным санкциям? Ну, не знаю, через финансовые центры в Китае, там, ОАЕ или Турции?
8: В теории это кажется возможным, и многие так пытаются делать. Но на практике в дело вступает механизм корреспондентских счетов.
9: А, долларовых.
8: Да. Чтобы условный крупный китайский банк мог проводить международные операции, у него должен быть долларовый счет в американском банке.
9: Логично.
8: И если Минфин США видит, что этот китайский банк обслуживает подсанкционный завод...
9: Он просто замораживает этот счет.
8: Именно. Он отрезает банк от системы SWIFT.
9: То есть до китайского банкира выбор стоит примерно так. Либо заработать небольшую комиссию на одном контракте с белорусским заводом микроэлектроники...
8: Либо потерять доступ ко всей мировой долларовой системе.
9: И выбор тут, в общем-то, очевиден.
8: Абсолютно. Риск вторичных санкций настолько велик, что банки в ОАЭ, в Китае, в Турции просто включают максимальный комплайнс и превентивно блокируют платежи.
9: Получается, логистика превращается в какой-то бесконечный поиск лазеек.
8: Да, а любая финансовая операция в лотерею, где твой платеж может зависнуть на месяцы, и ты не будешь знать, где деньги.
9: И в долгосрочной перспективе это ведет просто к технологической смерти отрасли.
8: Да, но знаешь... За всей этой макроэкономикой, санкциями и схемами поставок стоят судьбы конкретных людей.
9: Да, люди. Те самые инженеры, операторы станков с ЧПУ, тестировщики качества.
8: Да.
9: И знаешь, здесь возникает очень жесткий вопрос.
8: Какой?
9: Ну вот люди, работающие на этих предприятиях, это же взрослые, высокообразованные специалисты.
8: Угу.
9: Они прекрасно умеют читать чертежи и спецификации. Разве они не понимают конечным звеном, чего они являются?
8: Конечно, понимают.
9: Ну так если человек осознает, что делает детали для оружия, почему он не может просто положить заявление на стол, уволиться и отказаться в этом участвовать?
8: Вопрос звучит очень логично, когда смотришь со стороны. Но он полностью разбивается о суровую реальность на местах.
9: Почему?
8: Социологи описывают такое положение, как навязанный выбор. Понимаешь, во многих регионах Беларуси такие крупные промышленные предприятия являются градообразующими, или они просто единственные работодатели в этой узкой, высокотехнологичной сфере.
9: А, то есть уволиться с завода значит фактически обнулить свою профессию?
8: Да. Уйти значит мгновенно потерять средства к существованию, потерять социальный статус в условиях, когда другой работы по твоей специальности в городе или даже в стране просто не существует.
9: Идти работать курьером после инженера оптика?
8: Вот именно. А остаться значит стать таким, знаешь, молчаливым соучастником по умолчанию. И это огромная трагедия, особенно для молодых специалистов.
9: Представляю, человек заканчивает технический университет, приходит на распределение, и его карьера сразу оказывается заперта в таком бункере.
8: Да, молодые инженеры автоматически подписываются под полной профессиональной изоляцией.
9: Никаких командировок.
8: У них не будет поездок на международные симпозиумы, не будет стажировок в мировых технологических центрах, не будет доступа к передовым базам знаний.
9: Горизонт искусственно сужается до размеров одного цеха.
8: Да, до размеров одного закрытого предприятия.
9: Слушай, если посмотреть на это через призму истории, вырисовывается страшный диссонанс. Ну, давай вспомним последствия Второй мировой войны. В Беларуси тогда погиб каждый третий житель.
8: Да, это страшная цифра.
9: Эта травма передается из поколения в поколение. Она буквально вшита в культурный код. Идентичность мирных людей – это глубочайшая, подлинная национальная ценность.
8: Согласна.
9: И когда промышленный потенциал страны вовлекается в производство компонентов для оружия…
8: Да, образ страны-созидателя просто стирается. Люди, которые десятилетиями гордились тем, что их труд помогает спасать жизни в больницах с помощью их приборов.
9: Или собирать урожай.
8: Да, теперь они видят результаты своей работы в сводках разрушений. Вот такая получилась картина. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
0: Важный сигнал.
10: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный, без лишней скромности, белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
11: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
10: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
11: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на «Белакт», который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция «Белакт» поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
10: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопозитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Мамы говорят на радиосигнал.
10: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
12: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
10: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так и она и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
12: Верогодно, створальники бренда хотели выкорыстать приметник у найвышейшей ступени поравнання, то бок назвать новый провладный мерч найлепшим, самым лепшим з усіх магчимых. Але помылилися и выкорыстали вышейшую ступень поравнання, якая обозначає, что лепши – это усяго только товар, лепши за нечто іншее, але зусім не выключны у своей галине.
10: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
13: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее и продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
10: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
14: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он из данных международных расследований был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад. Оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
10: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому и интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Лукоть в крови. В ракете «Орешник» нашли десятки компонентов белорусского производства.
3: Орешник, який білоце потрапив місяць. Багато часу зайняло розслідувати. Чому? Тому що в ньому, от одному орешнику, більше ніж 1100 компонентів.
2: Это официальное заявление Киева. Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил, что 10% всех компонентов были произведены в Беларуси.
3: 1000 из них – это Россия. Решта – Беларусь. Основная часть всего выготовлена 23-24 год. Есть 25-й. Это изображение, как...
2: Военные аналитики отмечают, что несколько дней назад произошел пожар на Минском заводе «Интеграл». Местные жители рассказали, что сначала слышали взрыв, а уже после началось возгорание. Учитывая, что завод в том числе изготавливает компоненты для «Орешника», ЧП выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
4: «Интеграл» – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК. «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Изделия 30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
2: Уполномоченный президента Зеленского по санкционной политике Власюк подчеркнул, что «Орешник» – оружие опасное. По его словам, ракета отличается высокой точностью, несет 36 кинетических поражающих элементов, предположительно из вольфрама, и летит по баллистической траектории, оставляя системе ПВО лишь считанные секунды на реакцию.
3: Коли вона має свою траекторію, ця швидкість руху дозволяє там піддавати відповідні засіб ураження часу взаємодії РЕБу, ну там декілька секунд, цього недостатньо. Навіть якби воно було там можливо з точки зору впливу на якісь окремі компоненти, но часу недостатньо. Декілька секунд і все. І ну, ви не можете.
2: Получается, белорусские заводы уже не просто помогают российской военной промышленности, а напрямую участвуют в создании оружия, которым бьют по украинским городам. И чем больше таких компонентов находят в российских ракетах, тем труднее Минску делать вид, что Беларусь не участвует в спецоперации, говорит уполномоченный президента Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
5: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
6: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
5: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно $420-$470. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти с 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатная квартира – 35%, и трешки – 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
6: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новиленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
5: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Все пойдут служить. Лукашенко снова пригрозил армии тем, кто не хочет нормально работать на предприятиях.
1: Я ждал большего, честно говоря. В общем, неплохо, но восторга нет.
2: С таких слов Александр Лукашенко начал свою рабочую поездку в Брест. В фокусе командировки – местное предприятие, экономическая деятельность и дальнейшие планы. Также президент обозначил самую большую проблему Беларуси.
1: Это отсутствие технологической дисциплины. Все мы умеем делать, если есть дисциплина. Надо наш народ приучать к ней. Хотя это и не популярно из моих уст.
2: Тех, кто, по его мнению, плохо работает, Лукашенко грозится отправить в армию.
1: Те, кто не захочет проявить себя на работе, тот сможет проявить себя в армии.
2: Напомню, что на прошлой неделе президент уже давал распоряжение отправлять в армию тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
7: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций. В хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
8: Есть.
7: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
2: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. На фоне слухов о том, что в России сразу после выборов запланирована мобилизация на СВО, такие заявления, по мнению белорусов, звучат неоднозначно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Контроль качества на радио «Сигнал».
2: Новый запрет из Москвы. На этот раз Россельхознадзор запретил мясо популярного белорусского предприятия.
1: Вводятся ограничения на ввоз и транзит всех видов мясной продукции белорусского предприятия «Велес Мид». В ряде продуктов данного производителя выявлялись нарушения по показателям качества и безопасности. Обнаружены остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, несоответствие по микробиологическим показателям, листерии и бактерии группы кишечной палочки.
2: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Ранее продукция «Велес Мид» попала под усиленный лабораторный контроль после того, как в консервах из говядины нашли следы ветеринарных препаратов, сообщил российский регулятор. До этого под полный запрет попали Скидельская птицефабрика, колбасный цех «Данаприс» и Туровский молочный комбинат. Под усиленным контролем российских ревизоров также оказались «Акдимол», «Вахавяк Плюс» и гродненская площадка «Дзержинский». Один только «Акдимол» за последний месяц разворачивали на границе 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
9: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России. Никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
2: Белорусские предприниматели давно отмечали, что граница союзного государства постепенно становится для них неприступной крепостью. А теперь еще и импортеры обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят, объяснил Александр Лукашенко.
10: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
2: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. При этом с тем же Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Поели и на выход. Городские власти объяснили, когда рестораны могут ограничивать время клиентов за столиком. В конце мая в Минске разгорелся настоящий скандал. Тогда некоторые столичные рестораны начали ограничивать время ужина за столом парой часов. Когда минчанка хотела забронировать столик в ресторанах белорусской кухни «Литвины» и «Бульбаши», ее предупредили. Без предварительного заказа пользоваться столиком можно только ограниченное время.
11: Оба заведения дают максимум 2 часа на то, чтобы поесть. То есть в 18:30 пришли, в 20:30 уходите. И это без предзаказа. Время ожидания блюд – от 30 минут и больше. И у меня вопрос. Я прихожу в заведение, где порция драников с колбасками стоит, на секундочку, 70 рублей. Заказываю у них кучу всего на высокий чек и должна потом, как в армии, быстро все сожрать и топать? Я прихожу не только поесть, а еще и пообщаться и хорошо провести время в компании людей, которых давно не видела. Почему я должна нервничать и постоянно смотреть на часы, чтобы уложиться в лимит?
2: В комментариях одни люди рассказывали, что сталкивались с подобной практикой и в других заведениях. Другие считали ограничения оправданными для популярных ресторанов с высокой загрузкой. В ресторане «Литвины» заявили, что их сотрудники не работают с таймером. Им не нравится подходить и мягко напоминать об окончании времени, но они вынуждены это делать.
1: Просто очень много броней, но ограниченное количество столов в зале. И если не следить за временем, многие не смогут вообще попасть в заведение, даже если у них забронировано место. Есть способ провести у нас столько времени, сколько вам хочется. Бронируйте стол заранее и делайте предварительный заказ.
2: Однако оказалось, что заранее это не за день, а за неделю, а иногда и за 2-3 недели, сообщили представители ресторана. Вот только в отделе торговли и услуг администрации Центрального района заявили, что на законодательном уровне таких ограничений по времени пребывания посетителей в объектах общественного питания быть не должно.
12: Конечно, если на столик оформлено предварительное бронирование, то администрация заведения сразу же обязана проинформировать посетителя о том, что время пользования данным столиком может быть ограничено. Никогда человек заказал и ждет, а еще до посадки. При этом забронированный столик должен быть обозначен соответствующей информационной табличкой.
2: Белорусы пишут, что поход в ресторан для многих и так уже стал редким и дорогим удовольствием. А когда человек все же платит немалые деньги за ужин, меньше всего он ожидает, что его будут торопить, считать минуты и фактически просить освободить стол. Но помните, если у вас есть жалобы на качество обслуживания, транспорт, образование, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Важный сигнал.
5: Отдых как часть войны. Беларусь ждет детей российских военных на оздоровление. Чужих детей не бывает, но есть нюанс. Беларусь не первый год принимает на отдых детей участников российской СВО на Украине. В этом году в белорусских летних лагерях уже отдохнули почти 2000 подростков из Тульской области. До конца каникул на оздоровление прибудут еще около 4200 детей, рассказывает замдиректора центра «Світанок» Ольга Будгусаим.
13: Наш центр наполнился детским смехом и ребят из Тульской области. Мы приготовили для них не только очень прекрасные процедуры, чистый воздух, но и очень разноплановую программу. Поэтому мы очень надеемся, что смена принесет им, побудут здесь они с пользой, поправят свое здоровье, подышат нашим прекрасным белорусским чистым воздухом.
5: Кроме «Світанка», детей из семей участников СВО принимают лагеря «Случ», «Колос», «Ждановичи» и «Жемчужина». Для них организованы экскурсии и культурные мероприятия. На фоне этих новостей белорусы задались такими вопросами.
14: А для наших белорусских детей, находящихся в лагере, почему нет оздоровительных процедур, чтобы укрепить здоровье? Если есть показания, что детям необходимы те или иные процедуры, говорят, за дополнительную плату. А то и вовсе. У нас все расписано, вон сколько детей из России нужно подлечить. Я ничего не имею против этих детей. Но почему забили болт на белорусских детей?
15: Раньше в «Світанку» оздоравливались детки из Беларуси, кто имел заболевание. Теперь, видимо, правила изменились. С заболеваниями единицы, остальные – кто заплатил, тот и едет. Новый корпус говорили, что для деток особенных вместе с родителями будет. Они хоть в этом году получат там оздоровление? Очевидно, что нет.
16: А для своих ребят мест нет. Как так? Нашим белорусским детям куда ехать? У нас тоже есть дети в чернобыльских регионах. Но наше государство лишило их возможности ездить на отдых и оздоровление в Италию, Германию и так далее. При этом в белорусские лагеря им путевки не дают. Только за полную стоимость и то говорят, что нет мест. Так может, сначала о своем народе, о своем будущем нужно подумать, а потом уже о детях россиян, которые осознанно ушли на войну. И почему же нет никаких безопасных, защищенных вариантов отдыха и оздоровления для украинских детей, которые каждый день живут в тревоге и страхе?
5: Стоит отметить, что многих родителей тревожит и то, что дети, прибывшие из России, делятся с их детьми неприятными, а иногда и жестокими историями о войне на Украине. Белорусы обеспокоены, что детская психика еще не сформирована, а рассказы о смертях на поле боя могут нанести не только психологические травмы, но и сформировать сомнительные ценности и моральные нормы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
5: Месяц до 1 сентября. Родители первоклассников проверяют на прочность школьную форму. В Беллегпроме им ответили.
17: Как проверяют школьную форму на прочность? Сын очень активный, идет в первый класс. Не представляю, выдержат ли брюки его активность.
5: Такой актуальный для каждого родителя школьника вопрос задал на своей странице в соцсетях Станислав из Молодечна. Мужчина пояснил, что старший ребенок уже оканчивает школу и как-то забылось со временем, где покупали для него проверенную школьную одежду, которая не только не теряет внешний вид после первой стирки, но и не рвется после первой же активной переменки. Ирина из Гомеля рассказала, что она крайне разочарована тем, что в этом году предлагают детям белорусские производители.
18: Ни качества, ничего нет. И мы вообще в шоке все. Я не знаю, как остальные. За себя скажу, и вот еще слышала несколько, что все в шоке от формы школьной. Ширпотреб какой-то непонятный. Еще и цену подняли вообще.
5: Отмечу, что без критики школьной формы еще не обошлась ни одна подготовка к новому учебному году. Родители жалуются на низкое качество изделий, на большое количество синтетики в составе, на неоправданно высокую цену, неудобства для детей и быстрый износ. В одежде много искусственных тканей, полиэстера, из-за чего дети то потеют, то мерзнут, то чешутся, говорит многодетная мама Кристина из Несвежа.
19: Это одежда бюджетная. И кроме синтетики, тут еще встречаются и жесткие швы, кривой крой, который доставляет дискомфорт при носке. После стирки такая форма теряет опрятный внешний вид. А большое количество синтетики у многих детей вызывает аллергию, провоцирует кожные высыпания. Есть, конечно, и качественная форма, но это слишком дорогой сегмент. У нас трое детей школьного возраста. К сожалению, зарплаты в Несвеже небольшие, поэтому большинство семей просто не могут позволить купить своим детям даже один качественный школьный комплект, уже не говорю о сменном.
5: Что касается проверки на прочность, зампредседателя Беллекпрома Наталья Мороз разъяснила, кто и каким образом этим занимается.
20: Технически как это делается? Есть специальные лаборатории аккредитованные, где есть специализированное оборудование, разрывная машина. Вот, значит, поставляется туда продукция, оплатится денежка, вот, и, значит, специалист проводит испытания на этой машине.
5: Зампред концерна отметила, что это касается не только проверки на разрывы, но и на соблюдение других технических регламентов таможенного союза, например, качества и безопасности. По ее словам, за первое полугодие специалисты выявили около 3000 наименований школьного ассортимента, реализуемых в Беларуси, которые не соответствуют тем или иным требованиям. Отмечу, что искать проверенных производителей можно в специальном реестре белорусских изготовителей школьной одежды. Правда, по состоянию на 28 июля там числится лишь Пинское Полесье. Это все на сегодня. Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Осторожно, пьяный за рулем. В Бобруйске прямо во время рейса задержали водителя с кучей алкоголя в крови. Как его допустили на маршрут?
21: Это ваши документы.
22: Ну, пойдемте, будем проверять. Ничего не употребляли?
5: Госавтоинспекция Бобруйска остановила городской автобус для обычной проверки документов у водителя. Однако состояние 41-летнего мужчины вызвало у них подозрение. Сотрудники ГАИ сняли автобус с пассажирами с маршрута и предложили водителю пройти медосвидетельствование.
23: Где вы работаете? Когда вы выпивали?
24: Выпивал вечером пиво.
5: Подозрения оказались не напрасными. Экспертиза подтвердила факт опьянения. В выдыхаемом воздухе мужчины было 1,15 промилле этилового спирта. Теперь водителю грозит штраф в 9000 рублей и лишение водительских прав сроком на 5 лет. История очень быстро набрала резонанс в социальных сетях. Мнения людей разделились. Отмечу, никто не оправдывал водителя за то, что он вышел на смену в нетрезвом виде. Однако белорусы считают, что наказание должен понести не только он.
25: Вангую, что водителя могли вызвать на смену в выходной, так как в городе жесткие проблемы с общественным транспортом.
3: Водителей автопарки раз-два и обчелся. А тут лето, сезон отпусков. А если еще кто-то заболел? И вот удивительно, конечно, по какой причине остановили этот автобус прямо на маршруте? Может, от работника таким образом хотели избавиться, но не угодил чем-то и настучали.
14: Меня в этой истории волнует еще и то, кто и как проводил предрейсовый осмотр. И какое наказание, сколько получит штрафа человек, выпустивший на линию нетрезвого водителя. Что на стройках, что на транспорте, да и поголовно на госпредприятиях класть руководители хотели на этот медосмотр. А потом пьяные на работе, умерли на работе, потому что давление, сердце и так далее. На людей плевать, потому что работать некому.
17: И вот этот кричащий заголовок в новостях. ГАИ предотвратила трагедию. Даска, если бы по правилам проводили предрейсовый осмотр, не допустили водителя на линию, тогда бы и ничего предотвращать не пришлось. Или теперь так работают доктора и механики по проведении предрейсового осмотра водителя? Водитель виноват, но не нужно снимать

0: Но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Беларуси случился всплеск смертельных аварий. За прошедшую неделю погибли 12 человек. Основные причины – выезд на встречку, нарушение скоростного режима и правил обгона, наезды на пешеходов и препятствия. Негативно на ситуацию влияет жаркая погода с перепадами давления и осадками. Только в период с 24 по 26 июля в стране произошло 29 ДТП, в которых 10 человек погибли и еще 46 получили травмы различной степени тяжести. Для стабилизации обстановки госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. Под особым контролем водители маршрутных такси и мотоциклисты. Как сообщается, к нарушителям будут применяться самые жесткие меры административного воздействия. В Пинске после публикации в ТикТок видео с распитием алкоголя и годовалым ребенком милиция начала проверку. Как рассказали выводы Брестского облсполкома, ролик обнаружили во время мониторинга соцсетей. На нем молодые люди, находясь в общественном месте, распивают алкогольные напитки. При этом неравнодушного свидетеля сильно возмутило то, что девушка не уделяла внимания малышу. Кормила явно голодного ребенка водой, кричала на него, а сама коляска чуть не укатилась по склону в реку, рассказали в милиции. Личности участников видео установили. Ими оказались местные жители. 26-летние и 24-летние пинчане. Последние находятся в декретном отпуске. В отношении них проводится проверка по статье, предусматривающей штраф, общественные работы либо административный арест. Кроме того, решается вопрос о направлении материалов в отношении молодой матери в комиссию по делам несовершеннолетних. Безработный житель Барановичей набрал долгов и не возвращал. Жертвами 26-летнего мужчины стали 9 знакомых. С апреля 2023 года по август 2024 он уговорил передать ему более 250 тысяч рублей. В это время молодой человек нигде не работал, брал в долг деньги в белорусских рублях и валюте, но возвращать ничего не собирался. Фигурант озвучил самые разные предлоги – наличные расходы, развитие бизнеса, приобретение машины, покупку компьютерной техники за рубежом на погашение кредита. Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Ему придется выплатить 80 базовых величин штрафа. Помимо этого, фигуранту надо возместить 8 потерпевшим причиненный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
4: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что

0: экономическая гравитация вообще перестала работать.
1: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
0: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
1: Со свежим ремонтом, да?
0: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
1: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
0: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
1: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
0: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
1: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
0: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
1: Ну, логично, да.
0: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
1: Типа, куда эти деньги девать?
2: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
1: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
2: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
1: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
2: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
1: Точно.
2: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
1: И цены там тоже скакнули.
2: Взлетели на 15-23% всего забот.
1: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
2: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
1: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
2: Бывало, да.
1: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
2: Давай посчитаем.
1: Допустим, она стоит $80,000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16,000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
2: Никакой же.
1: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
2: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
1: Ага.
2: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
1: А для стандартной двушки за $115,000 платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
0: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
1: Ого, всей семьей впрягаются.
0: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
1: Это когда сначала гасишь только проценты?
0: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
1: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
0: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
1: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
0: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
1: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
0: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
1: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
0: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
1: И это не блеф, да.
0: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
1: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
0: О, это извечный спор.
1: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
0: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
1: Почему?
0: Если не учитывать полную стоимость владения.
1: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
0: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
1: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
0: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
1: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
0: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
1: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
0: Ну да.
1: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
0: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
1: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
0: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
1: Логистика.
0: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
0: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700–2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
0: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
0: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
0: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
0: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
0: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35–40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
0: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
0: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
0: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30–40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
0: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателю снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Важный сигнал.
4: Это не копье, а хорошие деньги. Глава Витебщины раскритиковал жалобы мигрантов из Узбекистана на низкие зарплаты в Беларуси.
5: Вопросы есть?
6: Вопросов нет.
5: Ну и прекрасно.
4: Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник отчитался президенту о ситуации с мигрантами из Узбекистана. По словам главы региона, прибывшие для работы в сельском хозяйстве иностранные граждане обеспечены не только рабочими местами, но и доступом к сфере медицины. Комментируя недавние жалобы узбекистанцев на неудовлетворительные условия труда и жизни, а также несоответствие реальной зарплаты обещанному уровню дохода, Рогожник отметил, цитирую, «С узбекской стороны нет претензий по тому приему, который был оказан в Беларуси. Все получают тот уровень заработной платы, который был изначально оговорен. Он неплохой».
7: По узбекам помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос.
4: Рогожник подчеркнул, что от приезда мигрантов Витебщина ничего не теряет, а лишь приобретает. Поэтому в регионе с нетерпением ждут новых работников из Узбекистана. Напомню, привлечение рабочих мигрантов – это часть масштабной программы по борьбе с дефицитом кадров. Инициатива исходит напрямую от Александра Лукашенко, который предложил гражданам Узбекистана переезжать в республику, в том числе целыми семьями. Узбекистанцы приехали, но условиями оказались настолько недовольны, что им пришлось поднять зарплату, комментирует ситуацию аналитик Лев Львовский.
8: Их реакция меня скорее порадовала, за узбекский народ порадовался. То есть, да, нам нужно привозить людей. Но только Александр Лукашенко, он привык вот, воспринимать людей как какой-то такой ресурс, который можно завести в вагоне. Вот 150 тысяч пакистанцев или 50 тысяч граждан Узбекистана. Подвозишь этот вагон к заводу, они все в одинаковой форме выбегают и начинают срочно на заводе работать. Не надо никаких условий для этого делать. Не надо создавать какой-то, чтобы акклиматизация происходила. Не надо создавать условия, чтобы люди переезжали с семьями. И у нас постоянно вот эта попытка завести людей, ну, не хочу говорить, но вот буквально там иногда отношение как к скоту, что вот мы привезем всех этих людей, и они сразу будут работать, никаких условий для них создавать не надо. А когда они вдруг начинают жаловаться, что плохие условия в этом общежитии, то мы начинаем удивляться, как это так, как они смеют жаловаться. Мы же их так облагодетельствовали, привезли их вот в цивилизацию, в первый мир, или как-то так, видимо, предполагает себе Александр Лукашенко.
4: К слову, Александр Лукашенко заявил, что работников из Узбекистана планирует и дальше привлекать в Беларусь в основном для работы в сельском хозяйстве. Он также предупредил, что тем, кто рассчитывает на большущие деньги, лучше искать работу в России, а не в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
9: Дело пахнет жареным. Зачем Кубраков поручил следить за чатами и составить списки дружинников?
10: Сотрудники милиции должны следить за настроениями на предприятиях, контролировать чаты и составить списки ветеранов и дружинников на случай осложнения обстановки.
9: Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков во время комплексных командно-штабных учений в Гродненской области. По словам министра, это вопросы информационной безопасности, и они сейчас актуальны как никогда. Эксперты предполагают, что власти заранее готовятся к возможному внутреннему кризису и поэтому выстраивают систему контроля над гражданами, как говорится, на опережение, считает политолог Николай Третьяк.
6: После 2020 года предприятия для власти стали одним из главных источников угрозы. Именно рабочие крупных заводов тогда выходили на забастовки, создавали чаты и публично требовали перемен. Поэтому теперь милиции поручают не ждать протестов, а заранее следить за настроениями в коллективах, выявлять недовольных и контролировать, о чем люди разговаривают между собой. Это уже не профилактика преступлений, а политический надзор непосредственно на рабочем месте.
9: Отдельные вопросы вызывает поручение составить списки ветеранов и дружинников, говорит эксперт.
6: Добровольческие отряды МВД в Беларуси создают и тренируют уже не первый год. Власть фактически формирует дополнительный резерв на случай массовых выступлений или другой чрезвычайной ситуации. Если обычных сил милиции окажется недостаточно, к охране предприятий, улиц и административных зданий смогут привлечь ветеранов силовых структур и заранее отобранных дружинников. Это люди, которые формально не входят в постоянный состав МВД, но в нужный момент должны помочь властям удерживать ситуацию под контролем.
9: Получается, Кубраков готовит не только милицию, но и предприятие вместе с их работниками к некоему осложнению обстановки. Однако, что это может быть, неизвестно на фоне бесконечных военных учений с Россией и проблем соседней страны с мобилизацией. Можно ожидать чего угодно, предполагают военные эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
9: Сеть с душком. Проверка «Март» выявила нарушения во всех магазинах «Светофор». Почему российский магазин не следит за качеством?
11: В Иваново сняли с продажи почти 100 килограммов мясной продукции на сумму более 760 рублей. В Гомеле нашли кондитерские изделия и фарш без указания сроков годности, а в Минске – сыры с такими же нарушениями.
9: Поводом для проверки стали многочисленные жалобы покупателей, заявили контролеры «Март».
12: Это что такое? Все вздутое.
13: Вонючая, грязная, просроченная рыба.
14: Вот она рыбка, вот он тухляк вокруг нее.
12: Просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено. Не знаю, брать или нет, на барсике проверим.
14: Вы видели сыр, который только что выкатился? Якобы он только что порезан. Вот его предыдущие этикетки. Сыр переупаковывают, фальсифицируют срок годности. После того, как сыр был нарезан, у него срок годности только 72 часа. Вот это все воняет так, что меня, видимо, сегодня домой не пустят. Говорят, ну и что? Ну, там просрочка лежала. Ну, тут много где просрочка лежала. Я так понимаю, в соседних морозилках, холодильниках тоже, судя по внешнему виду вот этой курицы, кроме как просрочка, это никак не называть фоть. Это тоже воняет. Все лежит в грязи, с лужами и все отвратительно.
9: Сеть «Светофор», напомню, работает в формате жесткого дискаунтера. Первые магазины появились в Красноярске, а оттуда уже по всей России, а затем и по Беларуси. «Светофор» славится своими низкими ценами, которые достигаются за счет дешевой аренды, минимального количества персонала, простого оформления магазинов и экономии практически на всем, объясняет экономист Игорь Боровик.
15: Проблема начинается тогда, когда экономия касается и контроля за товаром. Чем меньше сотрудников и быстрее оборот продукции, тем выше риск, что никто вовремя не проверит срок годности, маркировку или условия хранения. Но низкая цена не освобождает магазин от обязанности продавать безопасную продукцию. И это уже не первый скандал вокруг сети.
9: В прошлом году после проверки светофора в Беларуси из оборота изъяли больше 14,5 тонн небезопасной продукции. Работу 31 магазина временно приостановили, а почти каждый десятый исследованный образец признали потенциально опасным. Если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
4: Товар для взрослых теть. В соцсетях скандал. Зачем женщины показывают своих сыновей-подростков в нарочито сексуальных роликах? Тренд или тревожная тенденция? Социальные сети сейчас стали не просто пространством для обмена информацией, публикации фото важных жизненных моментов, видео из путешествий, но и площадкой для заработка, поиска бизнес-идей и обретения популярности. Однако не весь контент в интернете полезен и безопасен. В соцсетях набирает популярность крайне сомнительный тренд «Время бить тревогу», пишет психиатр Елена Рудая.
16: Соцсети буквально переполнены видеороликами, на которых матери хвалятся своими сыновьями-подростками в некорректной форме. Женщины публикуют фото и видео несовершеннолетних сыновей с обнаженным торсом или в трусах, сопровождая их подписями с откровенным сексуальным подтекстом. Например, «Тете, готовьте, скоро мой 2011 год выйдет на пляж». «Мужчины, держите крепче своих жен. Мой сыночек возмужал». И так далее. То есть матери буквально демонстрируют своего ребенка как сексуальный объект, призывая других женщин оценить привлекательность подростков. Есть еще ролики, где матери заставляют своих 13-16-летних сыновей целовать их в губы. И я сейчас говорю не о простой буське. Или с разгона запрыгивают на них и, обхватив ногами за бедра, прыгают, как на лошади. При этом дети удерживают их за ягодицы. Мамы, женщины, одумайтесь, это уже не просто про эксплуатацию несовершеннолетних для контента и хайпа. Это уже про психологические травмы ребенку и пропаганду сексуальных действий в отношении несовершеннолетних.
4: Этот пост психиатра менее чем за сутки набрал более 1000 лайков и столько же комментариев. В обсуждении под постом собрались представители различных профессий, которые делились своим отношением к такой тенденции. «Я сама блогер, знаю, как непросто заработать деньги в интернете, но это уже край», – пишет Виолетта из Витебска.
17: Никого не удивишь уже, что и обычные люди, а тем более блогеры, выставляют на всеобщее обозрение интимные стороны своей жизни. Цель последних – монетизация своего блога. И многие из моих коллег, к моему ужасу, не ищут путей, которые требуют интеллекта, творческого подхода, креатива, а зарабатывают себе просмотры трэш-видео. Вам любой психолог скажет, что мозг человека быстрее всего реагирует на базовые раздражители. Возмущение, страх, гнев. И это просто ужасно, что в погоне за деньгами или просмотрами женщины бездумно повторяют такие ролики со своими сыновьями. Что вижу я? Сексуализацию детей матерями, демонстрацию их как товара для эротических утех. Вот прям фу.
4: Психотерапевт Зинаида считает, что за подобными видео стоит не только желание заработать на контенте, но и серьезная личностная деформация самой матери.
18: Женщины используют то, что вообще не должно становиться инструментом хайпа, а именно детей и их приватность. В основе такого поведения часто лежит психологический феномен нарциссического расширения, когда мать путает свои личные границы с границами собственного сына. То есть мать не воспринимает своего ребенка как отдельную личность со своими потребностями, ценностями, желаниями и интересами. Ребенок становится продолжением самой себя. Границы между «я» и «мой ребенок» полностью размыты. В общем, мать реализуется через своего ребенка. Он – объект, проект расширения и возвеличивания собственного «я». Такие женщины откровенно сексуализированно продают тело сына для раскручивания аккаунта.
4: «Подумайте о своих детях, что с ними может быть через несколько лет», – делится мнением многодетная мама Полина.
19: Если такие видео начнут выставлять отцы со своими дочерями, их обвинят в педофилии и заплюют. Женщины, вы ничем не лучше и делаете то же самое. Почему вы решили, что для мальчика как будущего мужчины якобы приемлемо и желаемо внимание со стороны девушек и даже взрослых женщин а-ля образ мамы Стифлера? Почему вы решили, что это что-то даже повышающее статус? Вы ломаете психику своим сыновьям, мешаете понимать ими свои нормы и нормы морали. Вы, которые должны гарантировать безопасность и неприкосновенность, сами превращаете тело ребенка в товар для привлечения взрослых. У детей должно формироваться убеждение и понимание, что его тело – только его, и никто не имеет права распоряжаться им. И потом такие дети терпят, когда над ними издеваются, эксплуатируют, молчат, потому что вы сами им показали своему ребенку, что с ним так можно поступать.
4: Выставление личной жизни детей на показ самими родителями и коммерциализация их образов в интернете – это норма или ситуация давно вышла за рамки разумного? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
9: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
11: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
9: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
20: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошую информацию.
9: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
21: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах-россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
9: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
21: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Инну предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
9: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
11: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
9: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние 2 года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
0: ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
4: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
2: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем. Свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наровлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
4: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия 137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. В Минздраве рекомендуют не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
22: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чему? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельскохозяйственный оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблоковал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робит выгляд, что проблема не існує. Гэтак же он поводил себя подчас пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, как раней. С Чернобылем у него тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает ее вырешить.
4: Напомню, больше всего цезия 137 накапливают. Черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
9: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
11: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
9: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
1: Украина не возражает против отмены иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
9: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
1: У нас эта тема «серая зона». То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
9: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
5: Как вы думаете, вас обменяют?
7: Нет. Ну как, обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
5: Почему вы так думаете?
7: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
9: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
9: Боярышником травят. Сразу в 10 видах пива российского производства нашли то, от чего можно умереть.
11: Госстандарт запретил ввоз и продажу в Беларуси 10 видов российского пива из-за выявленных нарушений. В большинстве напитков обнаружили недопустимые консерванты и синтетические красители, которые при даже малом употреблении могут вызвать серьезное отравление. Ранее под запрет попадали российская медовуха «Мистер Икс» и сразу несколько пивных напитков производителя «Свои». В этих напитках также присутствовали недопустимые добавки и несоответствие заявленному составу.
9: Эксперты напоминают, что отравление алкоголем собственного производства регулярно происходит и внутри самой России. Один из самых трагических случаев произошел в 2023 году с напитком «Мистер Сидр», выпив который умерли 36 человек. Экспертиза обнаружила в сидре примеси метанола и этилбутирата. Было изъято 70 тысяч литров суррогатного алкоголя в 17 регионах Российской Федерации. Говорила тогда спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
23: Травят людей, и мы, как государство, не можем навести здесь порядок. Но это нонсенс. Надо завершать эту историю, установить жесточайший контроль за оборотом метилового спирта, чтобы он не был недоступен.
9: Но проблему суррогата с тех пор не только не решили, но и расширили на территорию Белоруссии, куда регулярно завозят российский алкоголь сомнительного качества, говорят эксперты. Отдельной проблемой они называют отсутствие денег у населения. Мол, это толкает белорусов экономить и покупать некачественные напитки, уверен врач-нарколог Василий Шуров.
24: Общим словом здесь будет деградация. Деградация социальная, деградация психическая, физическая, тело, внешность. Алкоголь проникает во все органы и ткани. Нет ни одного органа в нашем организме, который не страдал бы при алкогольной интоксикации. Но есть и излюбленные органы, мишени для него. Это головной мозг и печень.
9: По данным Минздрава, за первое полугодие 2026-го от случайных отравлений алкоголем умерли 1497 человек. Только на прошлой неделе в Могилевской области от метанола скончались 3 человека. Экспертиза показала, что концентрация вещества в крови погибших в несколько раз превышала смертельный уровень. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята Декларация о суверенитете.
6: Хто поважає суверенність Білорусі, той з повагою ставиться до гэтай даты 27 ліпеня са святам.
4: Да, белорусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
8: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Беларуси, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти и самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
4: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
10: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, який сцвярджае імкнення народа да свободы, незалежности и саморазвіцця.
4: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий – все это было в этот день.
12: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
13: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
4: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
4: Смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла 26 июля в Шумилинском районе Витебской области. Происшествие случилось днем на 6-м километре трассы Н-3950 Оболь-Полоцк. По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Renault, который двигался навстречу. В результате ДТП 57-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водитель получил травмы. Также пострадали трое пассажиров маршрутки в возрасте от 32 до 38 лет. Предварительно установлено, что в салоне микроавтобуса находился 21 человек. Точное число пассажиров выясняется. Возбуждено уголовное дело. Роман с камнем. В милицию обратилась минчанка и сообщила, что случайно оставила в уборной одного из столичных ресторанов драгоценное кольцо. По подозрению в краже задержали 30-летнюю сотрудницу заведения. Как выяснили правоохранители, после окончания рабочей смены женщина зашла в уборную. Заметила аксессуар на столике и решила его забрать. Чтобы незаметно вынести чужую вещь из ресторана, она спрятала ее в белье под одеждой. По словам задержанной, она давно мечтала о таком украшении и захотела оставить его себе. Милиционеры нашли кольцо в ее сумочке и вскоре вернут его владелице. Возбуждено уголовное дело. Троих закладчиков задержали с поличным на Брещине. Сотрудники наркоконтроля Брестской области вышли на след группы молодых людей, которые работали закладчиками интернет-наркошопа по Барановичам. В ее составе были 17-летние жители райцентра, а также двое граждан 19 и 24 лет из России. По заданию куратора они забирали оптовые партии товара, фасовали, а затем распространяли через закладки. Подельников задержали при выполнении очередного задания. По информации заместителя начальника Барановичского ГУВД Геннадия Валуя, при задержанных и в тайниках обнаружено и изъято около 500 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера молодых людей в наркомаркете продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
11: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
9: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
11: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
9: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
14: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
15: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
9: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
14: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
9: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
9: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
11: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
9: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
11: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
9: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
14: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
9: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
14: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопрос

0: Общаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси заработала новая система выхода на пенсию. Для большинства жителей страны эта новость прошла незамеченной. Ее не показывали в вечерних новостях, они не писали заголовками на первых полосах. Зато на проходных заводах, раздевалках шахт, в столовых горно-обогатительных комбинатов и литейных цехов там, где люди каждый день выходят на смену с расчетом «Еще столько-то лет, и я свободен». Это постановление ударило очень больно. Речь о реестре должностей, которые давали белорусским рабочим право уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Что изменилось и кому нужно попрощаться с планами выйти на пенсию раньше, об этом сегодня и поговорим.
2: И начать тут стоит с того, что десятилетиями казалось вообще нерушимым, с этих самых списков, про которые любой рабочий человек знает.
1: Да, список номер один и список номер два. Значит, список номер один – это особо вредные условия труда. Он всегда давал право уйти на отдых на 10 лет раньше. То есть для мужчин это 53 года, а для женщин вообще 48.
2: Колоссальная разница с обычным возрастом.
1: Да, а в список номер два – это просто вредные условия. Там минус 5 лет от общего пенсионного возраста. И вот появляется это самое постановление, номер 175.
2: Которое все меняет.
1: Оно просто, знаешь, берет и понижает в классе сразу 15 тяжелейших профессий.
2: Подожди, то есть их просто вычеркивают?
1: Их переводят из первого списка во второй. Ну, например, бандажника на горячих работах металлургии. Или выпарщика щелуков на целлюлозном производстве.
2: Ага, то есть одним росчерком пера люди теряют 5 лет своей будущей пенсии.
1: 5 лет жизни на отдыхе, да, автоматически.
2: Слушай, ну, если попытаться найти в этом логику. Сейчас 2026 год.
1: На производствах идет модернизация. Новые технологии, станки меняются. Вот, например, кабельщики, спайщики. Раньше они руками со свинцом работали, дышали этим. Сейчас все автоматизировано. Разве не логично, что условия стали безопаснее?
2: Звучит-то логично. На бумаге этот аргумент про модернизацию выглядит вообще железобетонно.
1: Ну да. Нет риска, нет льготы.
2: Да.
1: Но вся эта красивая картинка рушится, как только начинаешь смотреть, как в Беларуси работает механизм аттестации рабочих мест.
2: Так, а что не так с аттестацией? Это же просто аудит, замеры.
1: Да, это аудит, но фокус в том, кто его оплачивает. Услуги компаний, которые делают эти санитарные замеры, оплачивает сам работодатель. Завод нанимает проверяющего.
2: Ну, справедливости ради, это стандартная практика. Аудиторам всегда платит заказчик. Вопрос в том, зачем заводу скрывать вредность?
1: А стимулы там просто гигантские. Смотри, за каждого работника по списку номер один завод обязан платить дополнительно 9% в Фонд социальной защиты населения.
2: 9%? Поверх стандартных налогов?
1: Да, поверх тех 34%, что и так платятся. А за список номер два доплата 6%.
2: Ого.
1: Вот представь завод в регионе. Там, ну, допустим, 500 человек работают на вредном производстве.
2: Так.
1: Если комиссия признает эти рабочие места чистыми, экономия для завода превышает 1 000 000 рублей в год.
2: Миллион?
1: Да. И для какого-нибудь регионального предприятия, которое еле концы с концами сводит, этот миллион – это вопрос выживания. У директора, ну, прямой финансовый мотив – сделать так, чтобы результаты аудита были идеальными.
2: То есть иметь вредные места заводу банально невыгодно.
1: Абсолютно. И знаешь, как это работает на практике? Это просто театр. В день, когда приезжает комиссия,

0: с приборами в цехах вдруг врубают вентиляцию на полную мощность,
1: которую до этого не включали ради экономии электричества.
0: В точку. А самые пыльные и токсичные работы, просто откладывают на другую смену, когда проверяющие уже уедут.
1: Потрясающе.
0: Замеры показывают чистый воздух, нормальный уровень шума, рабочее место торжественно признается допустимым.
1: А на следующий день
0: вентиляцию приглушают, и человек идет дышать угольной пылью и махать кувалдой у печи, как и 20 лет назад. Физически не изменилось ничего.
1: Изменилась только бумажка.
0: Да. И именно эта фиктивная бумажка становится основанием для отмены досрочной пенсии. И новое постановление просто узаконило это массовое вычеркивание людей из списков.
1: Картина, конечно, вырисовывается мрачная. Но там же есть этот механизм, как его? Правило половины стажа.
0: О да, правило половины стажа.
1: Это же преподносится как компромисс? Типа, если человек уже давно работает, государство сохраняет за ним льготу.
0: Ну, давай разберем, что это за компромисс такой. Если до 1 июля 2026 года работник успел накопить ровно половину специального стажа, льгота остается.
1: То есть, если мужику надо 12,5 лет вредного стажа?
0: Половина – это 6 лет и 3 месяца.
1: Вот. Если на 1 июля у него есть эти 6 лет и 3 месяца, он спокойно идет на пенсию в 53.
0: Верно. А теперь представим реальную ситуацию. У человека задокументировано 6 лет и 2 месяца.
1: Не хватает одного месяца?
0: Да, всего одного месяца. Как думаешь, что будет?
1: Ну, наверное, пропорционально как-то высчитывают?
0: Нет. Льгота сгорает полностью. Разница в 30 дней обнуляет право на досрочную пенсию целиком. Этот человек будет работать не до 53, а до 63 лет.
1: Да ладно. Из-за одного месяца теряешь 10 лет пенсии.
0: Именно так. Это не компромисс, это просто математическая гильотина. И знаешь, что самое страшное?
1: Что?
0: Этот недостающий месяц часто теряется даже не по вине человека. Вот где, по-твоему, хранятся данные о вредном стаже?
1: Ну, в трудовой книжке где же еще? Печать, подпись?
0: А вот и нет. С 2009 года трудовая книжка в этом вопросе – это просто бумажка на память. Все реальные данные лежат в цифровой системе Фонда социальной защиты.
1: В базе ФСЗН?
0: Угу. Каждый квартал бухгалтерия отправляет туда форму ПУ-6. Там прописываются так называемые коды вредности.
1: То есть все зависит от того, какую цифру вобьет бухгалтер?
0: Да. Если уставший бухгалтер ошибся в одной цифре или система дала сбой, стаж просто исчезает. И никаких уведомлений об этом не приходит.
1: Подожди, то есть человек может каждый день вкалывать в горящем цеху, быть уверенным, что у него идет стаж.
0: А в цифровой базе государства этого стажа не существует.
1: Жесть.
0: Вот яркий пример. Аппаратчица химического производства из Нового Полоцка. Вера. 47 лет. Работа страшно токсичная. Она была абсолютно уверена, что все нормально. Начали проверять перед реформой. А в 2019 году наниматель отправил неверный код.
1: Ошибка 5-летней давности.
0: Да. И из-за этой ошибки ей не хватило ровно полутора месяцев до той самой половины стажа.
1: Полутора месяцев?
0: И теперь вместо 53 лет она пойдет на пенсию в 58.
1: Ей дышать химикатами лишние 5 лет. Слушай, ну ошибка бухгалтера – это трагедия для одного человека. Но если смотреть на систему в целом, зачем вообще понадобилось так жестко переписывать эти списки именно сейчас?
0: Все упирается в макроэкономику, в жесткую демографию. Население в стране стареет, работающих, тех, кто платит налоги, становится все меньше, а пенсионеров больше.
1: Дыра в бюджете ФСЗН растет.
0: И она просто астрономическая. На 26-й год дотации из бюджета в этот фонд запланированы на уровне больше 2 100 000 000 рублей.
1: 2,1 миллиарда. Огромная сумма.
0: Системе просто нужны деньги, чтобы не схлопнуться. До реформы досрочные пенсии получали где-то 160 тысяч человек.
1: Но неужели отмена льгот для какой-то части рабочих может залатать такую дыру?
0: А давай посчитаем. Ожидается, что после этой чистки списков льготы потеряют от 35 до 45 тысяч человек.
1: Ну, давай возьмем по минимуму 35 тысяч.
0: Значит, эти 35 тысяч человек не выходят на пенсию на 5 лет раньше. Средняя пенсия, скажем, около 700 рублей.
1: Так.
0: Государство экономит на каждом 42 тысячи рублей за эти 5 лет. Умножаем 42 тысячи на 35 тысяч человек.
1: Это где-то 1,5 миллиарда рублей получается.
0: 1,5 миллиарда. Чистой экономии. И это, заметь, только прямая экономия на том, что им не платят.
1: А ведь они еще и работать продолжают.
0: Вот. Они остаются на заводах еще на 5 лет. И каждый месяц они и их работодатели продолжают платить взносы в этот же самый бюджет.
1: Двойная выгода. Пенсию не платишь, налоги собираешь.
0: Да, финансовое решение невероятно эффективное, но цена этого решения полностью оплачивается здоровьем конкретных людей.
1: Тут, знаешь, когда говоришь про миллиарды, легко забыть про людей. Но если подумать о регионах, в Минске, допустим, ну, потерял ты льготу, пошел, переучился, устроился в теплый офис. А в регионах?
0: А в регионах безысходность. Возьми тот же Жлобин или Солигорск. Градообразующее предприятие – это часто единственный выбор вообще.
1: Да, весь город работает на одном комбинате.
0: Уйти банально некуда. И надо понимать, в 55 лет здоровье металлурга или шахтера – это не здоровье офисного клерка. Десятилетия работы в пыли, в жаре.
1: Это стертые суставы, легкие посаженные.
0: Абсолютно. Вот история 51-летнего Николая из Жлобина. Всю жизнь проработал у раскаленной печи. Для него пенсия в 53 года была, ну, просто светом в конце тоннеля. Потому что суставы уже все.
1: Его профессию перевели во второй список.
0: Да. Ему накинули еще 5 лет у печи. С его диагнозами и постоянной болью это звучит как приговор. Для таких людей досрочная пенсия была не бонусом каким-то. Это грань между нормальной жизнью и тяжелым доживанием.
1: Слушай, ну возникает логичный вопрос. Если условия адские, если все понимают, что аттестация фальшивая, почему они не идут в суд?
0: Ага, в суд.
1: Ну а что? Есть же законы, профсоюзы.
0: Механизм обжалования есть, но только на бумаге. В реальности это просто лабиринт, из которого не выйти.
1: Почему?
0: Ты не можешь сразу пойти в суд. Сначала ты обязан пройти государственную экспертизу условий труда.
1: То есть ведомственную комиссию?
0: Да. И эта комиссия смотрит не на реальный воздух в цеху, а на те самые идеально оформленные протоколы аудиторов.
1: По бумагам там все стерильно?
0: Конечно. Экспертиза говорит, нарушений нет. И только потом ты идешь в суд. А суды в 98% случаев становятся на сторону нанимателя и Минтруда.
1: 98% поражений.
0: Да. Система замкнута. Суд смотрит на госэкспертизу. Госэкспертиза на бумаге аудитора. Аудитору заплатил завод. Никто с независимым газоанализатором в цех не спускается.
1: А профсоюзы? Они же должны защищать работников.
0: Профсоюзы. В закрытых промышленных городах профкомы полностью зависят от администрации завода. Кабинеты, бюджеты, премии – все через директора. Чтобы местный профсоюз пошел судиться с градообразующим заводом – это фантастика.
1: То есть люди остаются один на один с этой машиной?
0: Да. И они понимают, начнешь качать права, станешь изгоем, потеряешь работу прямо сейчас. А другой работы в городе нет, поэтому терпят.
1: Знаешь, если собрать все это вместе, аттестации, ловушку с половиной стажа, суды, это ведь не случайность.
0: Нет, конечно.
1: Это четкий системный тренд. Это ж продолжение того, что началось еще в 2017 году.
0: Когда начали поэтапно повышать общий пенсионный возраст.
1: Именно. Подняли до 63 для мужчин и до 58 для женщин. Тогда говорили, мол, тяжелых производств это не коснется.
0: Угу.
1: Но бюрократическая машина так работает. Сначала подняли общую планку, а теперь начали сужать круг льготников.
0: И этот процесс уже не остановить. Старые аттестации действуют 5 лет. Как только срок выйдет, заводы проведут новые проверки.
1: И по новым, еще более жестким правилам, рабочих мест с вредностью станет еще меньше.
0: Их будут вычищать как пылесосом, пока досрочная пенсия не станет какой-то редкой аномалией. Удобно же. Прикрываешься словом «модернизация» и сокращаешь социальные обязательства.
1: Ну что тогда делать самим рабочим вот прямо сейчас? Понятно, что гарантий нет, но какие-то шаги можно предпринять?
0: Да, есть конкретный план действий. 4 шага, которые нужно сделать как можно быстрее.
1: Давай по порядку.
0: Шаг первый – немедленно зайти в свой личный кабинет на сайте Фонда социальной защиты населения.
1: И искать там форму ПУ-6?
0: Да, надо прямо своими глазами проверить, какие коды вредности наниматель отправлял за каждый квартал с 2009 года.
1: Ошибки надо исправлять сейчас.
0: Абсолютно. Шаг второй – взять калькулятор и с точностью до одного дня высчитать свой специальный стаж на 1 июля 2026 года.
1: Чтобы понимать, пройдена ли эта черта в половину нормы.
0: Да. Хватает ли стажа для сохранения льготы? Третий шаг – пойти в отдел кадров и запросить бумажные справки.
1: Письменные подтверждения работы во вредных условиях. С печатями.
0: Да, и за все годы. Потому что если электронная база даст сбой или цифры не сойдутся, эта бумажка может стать последним аргументом в спорах с ведомствами.
1: Согласен, бумаги лишними не бывают. А четвертый шаг?
0: Четвертый – нужно узнать точный график следующих аттестаций в своем цеху.
1: Чтобы быть в курсе, когда приедут аудиторы.
0: Чтобы не пропустить момент, когда вентиляцию вдруг включат на полную мощность. Нужно требовать ознакомления с методиками замеров, присутствовать при них.
1: Звучит сложно. И система явно настроена против работника. Но сидеть сложа руки – это значит просто отдать годы своей жизни без боя.
0: Это единственный шанс попытаться себя защитить. Потому что государство, как видно, тихо и без лишнего шума обменяло свои старые социальные гарантии на экономию бюджета.
1: Решили демографическую проблему за счет тех, кто пашет на самых тяжелых производствах.
0: Да. И тут есть над чем задуматься. Если сегодня так легко переписали правила для тех, кто теряет здоровье у печей и в шахтах,
1: угу.
0: Что мешает завтра применить ту же логику бумажной оптимизации к учителям, к врачам или программистам, чья профессия будет следующей на очереди?
1: Вопрос открытый.
0: Вот такие неутешительные реформы происходят в стране. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Белоруснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
4: Белоруснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
3: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
5: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
3: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
6: Белоруснефть – государственная компания, и, подозревая слово «государственная», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
3: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Белоруснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
6: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
3: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Белоруснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
7: Вместо денег – кормежка и $200 за полгода. Гомельчанка шокировала арабскими условиями труда на ферме. Оказывается, работа за еду в Беларуси – не миф, а реальность. Историю, которой поделилась гомельчанка Галина, рабством не назовешь. Но и адекватным трудоустройством, похоже, тоже. Тяжелые рабочие дни на ферме, а вместо 600 рублей за каждый месяц – около $200 за полгода.
8: Район заселили, в колхозе кормила поросят. Баранин еще у нас есть и козы. Поросята поумирали, чума какая-то болезнь. Они их уничтожили, спалили. Ну, со мной расплатились деньгами 600 рублей, больше нет. За 5 месяцев обманули, кормили, дом частный, обеспечивал продуктами. Но это, наверное, все высчитывал. Но, как он обещал, каждый месяц по 600 рублей. Это его слово было, хозяина этого.
7: Галина отметила, что больше на такую работу не ногой. Ведь сезон ягод и грибов 600 рублей она легко может заработать за неделю. В комментариях под видео гомельчанки пользователи недоумевают, цитирую. «Если тебе не заплатили за первый месяц, зачем работать еще 4?» Одни пытались оправдать нанимателя, мол, поросята же погибли, прибыли нет, радуйтесь, что хоть столько заплатили. Другие, как Кирилл из Орши, давали дельные советы.
9: А чего вы ждали? В Беларуси только с узбекским паспортом предлагают деньги хорошие за работу. Правда, без скандала. Тоже 3 копейки платят вместо обещанных 1000. Если ищете работу, то можете по интернету связаться с польскими агенциями по трудоустройству и устроиться на ферму по выращиванию индюков или других зверей. 6-7 тысяч злотых зарплата в месяц – это $1500. Проживание и питание включено. Никто деньги на эти расходы из зарплаты не высчитывает.
7: Пользователи вспомнили и историю Татьяны из Ивацевичского района, которая устроилась на расчистку полей госпредприятия от камней и заработала за 8 часов 40 рублей, то есть 5 рублей за час. Аналогичной ситуацией поделилась и Елена из Гродненской области.
10: Я живу в Свислочи, но чтобы оформиться на такую подработку, нужно было ехать обязательно в Гродно. Встала в 4:30 утра, управилась по хозяйству, к 7 часам была уже в городе. 2 часа в центре занятости, оформляли договор. На поле привезли к 10:00, конечно, никто за время ожидания не платит. Хотя 2 часа оформлять договор – это как еще постараться нужно. С поля забрали в 6:00, но заплатили мне 30 рублей. То есть не за 8, а только 6 рабочих часов посчитали. Пока добралась домой, пока управилась по хозяйству с тем, с чем муж не может. Вот такой вот заработок. Кто пишет: «Вы себя не цените, за такие деньги вкалывать». А что делать, если я учитель начальных классов в Свислочи? Муж сантехник, а вместе наш семейный бюджет не больше 1800 в месяц.
7: Есть ли в вашем населенном пункте варианты сезонной подработки и во сколько наниматели оценивают чужой труд? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
11: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
3: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
12: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
3: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
12: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Изделия 30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
3: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
13: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
7: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
14: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью, пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
7: Уничтожено не просто здание, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
13: У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами, знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной. А то дочери не приедут.
15: Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я.
16: Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире, пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит. И мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира.
7: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси? И как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Метро не будет. Что вместо новой станции предложили власти и жителям одного из крупнейших жилых комплексов Минска?
17: В ближайшие годы центральный район Минска ждет масштабное развитие. Продолжится строительство жилья, реконструкция крупных магистралей и путепроводов, музей и центр экстремальных видов спорта. При этом в жилой комплекс «Северный берег» метро проводить не планируют.
3: Об этом рассказал глава администрации района Валерий Вороницкий. При этом, по его же прогнозам, планируется построить около 4 миллионов квадратных метров жилья, а население района увеличится примерно на 100 тысяч человек. Без метро такой масштаб означает глобальный транспортный коллапс, предупреждает урбанист и транспортный эксперт Андрей Савицкий.
18: 4 миллиона квадратных метров жилья – это десятки тысяч новых автомобилей и огромный пассажиропоток каждый день. Автобусы здесь проблему не решат, особенно в часы пик. Без метро Северный берег быстро окажется отрезанным от остального Минска пробками, а нагрузка ляжет на уже перегруженные улицы и проспекты. Более того, метро в таком районе должно строиться не после заселения, а одновременно с жильем. А тут его даже не обещают. Нонсенс.
3: В общих планах развития столичного метрополитена тоже регулярно происходят существенные изменения. Из последнего – 4-я линия, которая должна стать кольцевой, осталась без двух станций, говорит инженер-проектировщик Виталий Ус.
19: Первоначально на будущей 4-й линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта 4-й линии исчезли станции Киевский сквер и Политехническая. Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
3: А ведь когда-то Минский метрополитен был визитной карточкой столицы и подавал большие надежды, рассказывает эксперт.
19: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
3: Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. А когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Черная дыра в Европу. На границе с Беларусью обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
21: Ход глубиной около 1,5 метра и диаметром примерно метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
3: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
22: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
3: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
23: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
3: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
22: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
3: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Беларусью. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
0: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
7: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
1: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
4: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения – потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
5: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
7: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
0: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях». Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
7: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
24: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
3: А Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
24: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
3: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
6: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
3: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
6: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше.
3: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
8: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро. Не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
3: Z-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Бульбаландия. Зачем туристки из Москвы кривляли и издевались над жителями Минска и Бреста? Очередное проявление неуважения и демонстрация псевдопревосходства. Так прокомментировали белорусы ролик москвичек, которые приехали отдохнуть в Беларусь. Одна из девушек коверкала слова, пытаясь имитировать белорусский язык, и откровенно насмехалась над местным населением.
9: Что вы, хлопцы, хо-хо да не хо-хо. Я в столице Бульбаландии. Маршрут Москва-Минск окончен. Завтра поедем в Брест. Сейчас пойдем обедать драниками со сметанкой. Ой-ой-ой, из свежей белорусской бульбочки. Да.
7: Под видео пользователи отметили, цитирую, «Никакая это не москвичка, похоже на Урюпинск. Наши, как эти дамы сказали, колхозники, на ее фоне выглядят намного образованнее». Неизвестно, на какую реакцию от белорусов после такого перформанса рассчитывала гостья из Москвы, но в комментариях ее не оценили. «Аж тошнит, как коверкают мову», – написала брещанка Олеся.
10: «Что ж вы так мешко себя ведете-то? Что вы этим хотели показать? Чего добиться?» Вот она ваша суть имперская. До сих пор будь уверенными, что белорусы – это зачуханцы в лаптях, которые живут на болоте и питаются крапивой да корешками. Не нужно никаких вбросов, чтобы белорусы стали неприязненно относиться к россиянам, потому что россияне, что ни день, то сами новый кринж выдают. Так невежественно. Хотела унизить Беларусь, а показала только свое невежество, необразованность. Смешно и грустно.
7: Не осталось незамеченным и новое словечко, которым москвичка назвала Беларусь. «Бульбаландия» — так пошло о целой стране, отметил минчанин Сергей.
11: Мы серьезно? То Белоруссия, то теперь вот это. Что дальше? Назовете Беларусь российским регионом? А, простите, уже такое вы писали. Россияне в комментариях. Те, кто пишет о разжигании вражды. Вот просто чтобы знали. Это не разжигание. Это право граждан на уважение к своей стране, мове и культуре. Не вылезла бы эта блогерша, не писали бы комментарии. Но вы даже под ее оскорбительным видео с кривляниями за нее заступаетесь и пытаетесь белорусов обвинить, что они неадекватные. От себя совет гостям из Москвы. Вы много драников со сметаной не ешьте. А то ваш Россельхознадзор блокирует нашу сметану и масло. Говорит, что там антибиотики и кишечная палочка. Вот лучше не ешьте в Беларуси ничего, а то, не дай бог, сметанка боком вылезет.
7: Перед своими прежде всего хотела понтануться, мол, смотрите, как могу на чужой земле чужой народ унижать, поделился мнением Стас из Гродно.
12: Мы не с этим большая проблема. Что касается отношения к белорусам, рассказывал Лукашенко о том, что мы младшие братья, что мы маленькие, мы отрывок там, или кусок оторванной большой империи. Это все сказывается. Многие приезжают и требуют рассчитаться российскими рублями. Из этого складывается одна большая понятная картина, что для тех, кто съеден пропагандой, они приезжают в Беларусь и считают, что они здесь хозяева, а мы, в общем, младшие братья, поэтому запаркуюсь, где хочу. Плохо, вот она себя ведет, и так себя вести неприемлемо. И вообще, если бы что-то подобное сделал белорус, и в России бы такой завирусился ролик, там бы совсем другая картина была. Сожрали мы с говном.
7: Если и вам есть что сказать, пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
7: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
13: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
7: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные», — говорит юрист Андрей Рудой.
14: «Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей».
7: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
15: За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам.
7: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
16: Город Борисов, 30 лет в ЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
3: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
16: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
3: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
16: Вот. Вот какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите? Это, получается, 21 век. 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
3: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
17: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромная объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
3: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
17: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос – куда уходят деньги из жировок?
3: По словам экспертов, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
7: Вологодске расследуют трагедию, которая произошла после совместного застолья. В жилом доме обнаружили погибшими 44-летнего мужчину и двух женщин 40 и 42 лет. Еще одного пострадавшего, 54-летнего мужчину, супруга одной из погибших, доставили в реанимационное отделение. По предварительным данным, у него диагностировали острое отравление. По информации правоохранителей, накануне трагедии компания из 9 человек вместе употребляла алкоголь. Какая именно жидкость была выпита и могла ли она стать причиной случившегося, сейчас устанавливают эксперты. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские и химико-токсикологические экспертизы. Следователи рассматривают разные версии произошедшего, в том числе отравление суррогатным алкоголем или наркотическими веществами. Возбуждено уголовное дело. В Лепельском районе зафиксировано жестокое обращение с животными. Проверяя одно из пастбищ местного агропредприятия, прокуроры обнаружили суточного теленка, передние конечности которого были туго связаны веревкой. Обездвиженный малыш находился на значительном удалении от основного стада, на солнцепеке, без какого-либо доступа к питьевой.

0: Она обратилась в милицию, но впоследствии отказалась привлекать сожителя к ответственности. Мужчина по месту жительства характеризуется исключительно с отрицательной стороны, отметили в прокуратуре. Ранее неоднократно судим, в основном за имущественное преступление. По словам соседей, в этой семье регулярно происходили бурные бытовые конфликты с рукоприкладством со стороны мужчины. В начале текущего года снова на фоне ревности и спиртного палачанин опять избил партнершу, в том числе ногами. Полученные травмы привели к тому, что женщина впала в кому и впоследствии скончалась. Суд признал мужчину виновным и назначил 11 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. В наказание вошел и неотбытый срок по предыдущему приговору. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников Белая АЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
2: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес, да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
0: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает Белая АЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
3: На Белой АЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жилье. Начальнику управления сельхозбезопасности – от 4300 до 6700 рублей и комнату общежитий. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2400 до 3100 рублей, лаборанту – от 2100 до 2800, а психологу – от 2700 рублей.
0: К слову, простым рабочим на Белой АЭС предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016-1737 рублей, слесарю – 1430, лаборанту химанализа – до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
5: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не

0: раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
1: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили, их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
0: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
2: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее».
0: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
3: Алюминиевая банка была импортной, и после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи, без скидок даже для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
0: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
3: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, калийную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
0: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
0: Войны за парковки. Сколько стоят платные паркоместа и кто их себе может позволить?
5: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
0: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
5: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стояла на платной парковке. Хотя ее там физически не было, но я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
0: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
6: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала, видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались.
1: У меня та же ситуация. Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
7: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платной парковке. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
0: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10-й части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На «Радиосигнал» «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! Сегодня мы разбираем сложную тему.
9: Да, тема действительно непростая, но очень важная.
8: Абсолютно. И для начала давай мысленно перенесемся в конец 2024 года в Киев.
9: Так, давай.
8: Представь себе заполненный зал для пресс-конференций. Ну, знаешь, вспышки камер, очень серьезные лица экспертов вокруг.
9: Угу.
8: И на экранах, и прямо на столах разложены слайды, фотографии какого-то скрученного металла.
9: Обломки.
8: Да, куски оплавленных плат, какие-то микросхемы и везде маркировки на кириллице. Это была не просто дежурная сводка, это была детальная, прям скрупулезная техническая экспертиза обломков российской баллистической ракеты «Орешник». Ее же очень долго презентовали как такой абсолютный триумф импортозамещения, мол, оружие нового поколения полностью независимое от внешнего мира. Инженеры буквально препарировали эти обломки, разложили их на столе и насчитали внутри более 1100 компонентов.
9: Так.
8: Около 1000 деталей действительно оказались произведены в России. Но дальше математика складывается очень интересно.
9: Что там не так?
8: Около 100 элементов из этой самой ракеты оказались произведены на предприятиях Республики Беларусь. Даты производства этих компонентов – 2023, 2024 и даже начало 2025 года.
9: Ого! То есть это вообще не пыльные коробки со складов?
8: Абсолютно нет. И это доказывает, что где-то прямо сейчас работает непрерывный конвейер. И готовая продукция свежими регулярными партиями уходит заказчику. Понимаешь, это полностью рушит миф о локальном российском импортозамещении. И показывает, что белорусская микроэлектроника системно, прям глубоко встроена в этот военный процесс.
9: Давай разберемся с анатомией этих поставок. Кто конкретно это все производит?
8: Давай.
9: Просто исторически ведь многие заводы в Беларуси работали на совершенно другие гражданские рынки.
8: Ну, это правда. И давай начнем с «Интеграла». Да, это не просто завод, это реально промышленный флагман. Еще совсем недавно их микросхемы, транзисторные матрицы массово шли на экспорт. Именно в мирных целях. Их ставили в японские телевизоры, в европейские промышленные системы контроля, даже в индийские аппараты для медицинской диагностики.
9: Понимаешь, производитель чипов далеко не всегда знает своего конечного потребителя. Существует же гигантский серый рынок. Подставные фирмы массово скупают гражданскую электронику, а потом в обход всех правил перепродают ее военным заводам. Разве это не может быть обычной контрабандой?
8: Если бы в обломках нашли только транзисторы «Интеграла», ну, одну какую-то позицию, эту версию можно было бы серьезно рассматривать.
9: А там что-то еще?
8: Проблема в том, что там задействована целая технологическая экосистема. Помимо базовых чипов, там обнаружены следы работы витебского завода «Дисплей».
9: А они что делают?
8: Они специализируются на сложных контроллерах. И что самое важное, в этой цепочке присутствует «Планар».
9: Подожди, «Планар»? Но они же вроде не делают сами чипы, они производят оборудование.
8: Вот. Оптико-механическое оборудование. Это уже, знаешь, такой метауровень технологической цепочки.
9: Угу.
8: Представь себе разницу между тем, чтобы просто испечь буханку хлеба и тем, чтобы построить сложную промышленную печь для огромного хлебозавода.
9: То есть это оборудование для производства?
8: Да. «Планар» создает станки для фотолитографии. Это огромные установки, которые с помощью сложнейшей системы линз и лазеров проецируют чертеж микросхемы на кремниевую пластину.
9: Получается, речь идет вообще не о случайной закупке партии деталей через какие-то там фирмы-однодневки?
8: Абсолютно.
9: Потому что литографический станок в чемодане не спрячешь.
8: Точно. Отдельного внимания в этой схеме заслуживает пелинг.
9: Оптика.
8: Да, это оптика. По сути, глаза всей этой технологической системы. Десятилетиями они делали геодезические приборы, ту же медицинскую аппаратуру, сложнейшие линзы для метеорологических спутников.
9: А теперь?
8: А в ракете обнаружены элементы их оптико-электронных систем наведения и датчики пространственной ориентации.
9: Да, но это классическая проблема технологии двойного назначения.
8: Да, физика процессов абсолютно идентична. Законы преломления света, та же математика, которые нужны для создания высокоточной оптики, смотрящей на облака с орбиты.
9: Ничем не отличаются от тех, что нужны для наведения ракеты на цель.
8: Вообще ничем. Инженерия одна и та же. Разница лишь в конечной задаче.
9: Да. И эту задачу, очевидно, определяют не те инженеры, которые сидят за мониторами в Минске и рассчитывают кривизну линзы. Но последствия ложатся на всех.
8: На весь завод, да. Именно поэтому логично перейти к экономике этого процесса.
9: Давай.
8: Почему предприятия, которые реально способны делать конкурентную мирную продукцию, оказались в такой ситуации? С точки зрения макроэкономики, это классическая ловушка монопсонии.
9: Монопсония – это, если я правильно помню, ситуация, когда на рынке остается только один покупатель.
8: Да, один покупатель, который диктует абсолютно все условия.
9: То есть полная противоположность монополии.
8: Верно. Смотри, после санкций 2020 года белорусская электроника начала стремительно терять рынки сбыта. Азиатские партнеры, страны Латинской Америки, Ближний Восток – они все стали разрывать контракты из-за юридических рисков.
9: Угу, токсичность появилась.
8: Да. Образовался огромный вакуум спроса. Продукцию просто некому было продавать. И в этот вакуум пришел единственный крупный платежеспособный военный заказчик.
9: Из России?
8: Да. И заводы оказались в тотальной зависимости от одного канала сбыта.
9: Слушай, ну я выступлю здесь в роли эдакого адвоката дьявола. Ты называешь это ловушкой. Но давай посмотрим на ситуацию вот прямо сейчас, в моменте. Это же невероятно выгодно. Заводы загружены под завязку, конвейеры работают в три смены, нет проблем со сбытом.
8: Деньги идут.
9: Да, рабочие стабильно получают зарплаты, огромные премии. Идет огромный поток денег. То есть в краткосрочной перспективе для экономики предприятия это звучит как абсолютный успех.
8: В краткосрочной, возможно, но экономисты используют для этого явления очень точный термин «токсичные деньги».
9: Почему токсичные?
8: Потому что нужно понимать фундаментальную природу этих финансов. Военные бюджеты не обусловлены рыночным спросом. Они не зависят от конкуренции или инноваций.
9: Ну да, это госзаказ.
8: И самое главное, они конечны. Как только геополитический конфликт завершится, этот гигантский финансовый кран будет резко перекрыт.
9: А, то есть в один день все остановится?
8: Да.
9: И предприятия останутся один на один с огромными производственными линиями, которые заточены исключительно под специфические военные нужды.
8: Именно. И хуже того, за это время происходит полная деградация гражданских компетенций.
9: Теряется навык делать мирные вещи.
8: Ну, конечно. Чтобы создать новый медицинский прибор или современную систему связи, нужны годы исследований, разработок, тестов. А конструкторские бюро на заводах сейчас заняты совсем другим.
9: Штампуют детали для ракет.
8: Да. И если через 10 лет этот завод попытается вернуться на рынок мирных технологий, это будет физически невозможно.
9: Потому что глобальный рынок не стоит на месте.
8: Вот. Эти ниши уже будут плотно заняты конкурентами из Тайваня, из Южной Кореи, из Чехии.
9: Слушай, ну перестроить завод обратно на гражданские рельсы – это же реально колоссальные инвестиции.
8: Которых просто не будет.
9: Да. К тому же есть еще фактор репутации. Бренд Made in Belarus выстраивался не один десяток лет. Он же всегда ассоциировался с созиданием. Ну, вспомни, тракторы МТЗ пашут землю по всему миру. Это образ тяжелой, но мирной и очень надежной работы.
8: А теперь к этому бренду намертво приклеивается ассоциация с ракетными ударами.
9: Да, разрушение репутации происходит просто мгновенно.
8: Десятилетия работы тысяч людей перечеркиваются новостными заголовками об орешнике и найденных там деталях.
9: Причем эта экономическая ловушка, она же усугубляется еще и юридической. Работа на единственного военного заказчика запускает мощнейшую цепную реакцию.
8: Совершенно верно. И здесь мы сталкиваемся с такой невидимой, но бетонной плотной стеной вторичных санкций. Потому что обычные санкции просто запрещают торговлю между двумя конкретными странами, а вторичные санкции наказывают любую третью сторону за то, что она вообще взаимодействует с подсанкционным объектом.
9: Ну, в первую очередь мы тут говорим про список SDN от Министерства финансов США, правильно?
8: Да, список Specially Designated Nationals. Логика простая. Если компоненты белорусского завода обнаруживают в ракете, этот завод автоматически становится кандидатом на попадание в этот черный список.
9: Угу.
8: И с этого момента любой банк или компания в мире, которые проведут хотя бы одну транзакцию с этим заводом, рискуют сами оказаться под жесткими ограничениями.
9: Слушай, ну мировая экономика огромна.
8: Так.
9: Разве нельзя выстроить какие-то хитрые схемы через страны, которые формально не присоединились к западным санкциям? Ну, не знаю, через финансовые центры в Китае, там, ОАЕ или Турции?
8: В теории это кажется возможным, и многие так пытаются делать. Но на практике в дело вступает механизм корреспондентских счетов.
9: А, долларовых.
8: Да. Чтобы условный крупный китайский банк мог проводить международные операции, у него должен быть долларовый счет в американском банке.
9: Логично.
8: И если Минфин США видит, что этот китайский банк обслуживает подсанкционный завод...
9: Он просто замораживает этот счет.
8: Именно. Он отрезает банк от системы SWIFT.
9: То есть для китайского банкира выбор стоит примерно так. Либо заработать небольшую комиссию на одном контракте с белорусским заводом микроэлектроники...
8: Либо потерять доступ ко всей мировой долларовой системе.
9: И выбор тут, в общем-то, очевиден.
8: Абсолютно. Риск вторичных санкций настолько велик, что банки в ОАЭ, в Китае, в Турции просто включают максимальный комплайнс и превентивно блокируют платежи.
9: Получается, логистика превращается в какой-то бесконечный поиск лазеек.
8: Да, а любая финансовая операция в лотерею, где твой платеж может зависнуть на месяцы, и ты не будешь знать, где деньги.
9: И в долгосрочной перспективе это ведет просто к технологической смерти отрасли.
8: Да, но знаешь, за всей этой макроэкономикой, санкциями и схемами поставок стоят судьбы конкретных людей.
9: Да, люди. Те самые инженеры, операторы станков с ЧПУ, тестировщики качества.
8: Да.
9: И знаешь, здесь возникает очень жесткий вопрос.
8: Какой?
9: Ну вот люди, работающие на этих предприятиях, это же взрослые, высокообразованные специалисты.
8: Угу.
9: Они прекрасно умеют читать чертежи и спецификации. Разве они не понимают конечным звеном, чего они являются?
8: Конечно, понимают.
9: Ну так если человек осознает, что делает детали для оружия, почему он не может просто положить заявление на стол, уволиться и отказаться в этом участвовать?
8: Вопрос звучит очень логично, когда смотришь со стороны, но он полностью разбивается о суровую реальность на местах.
9: Почему?
8: Социологи описывают такое положение, как навязанный выбор. Понимаешь, во многих регионах Беларуси такие крупные промышленные предприятия являются градообразующими, или они просто единственные работодатели в этой узкой, высокотехнологичной сфере.
9: А, то есть уволиться с завода значит фактически обнулить свою профессию?
8: Да. Уйти значит мгновенно потерять средства к существованию, потерять социальный статус в условиях, когда другой работы по твоей специальности в городе или даже в стране просто не существует.
9: Идти работать курьером после инженера оптика?
8: Вот именно. А остаться значит стать таким, знаешь, молчаливым соучастником по умолчанию. И это огромная трагедия, особенно для молодых специалистов.
9: Представляю, человек заканчивает технический университет, приходит на распределение, и его карьера сразу оказывается заперта в таком бункере.
8: Да, молодые инженеры автоматически подписываются под полные профессиональные изоляции.
9: Никаких командировок.
8: У них не будет поездок на международные симпозиумы, не будет стажировок в мировых технологических центрах, не будет доступа к передовым базам знаний.
9: Горизонт искусственно сужается до размеров одного цеха.
8: Да, до размеров одного закрытого предприятия.
9: Слушай, если посмотреть на это через призму истории, вырисовывается страшный диссонанс. Ну, давай вспомним последствия Второй мировой войны. В Беларуси тогда погиб каждый третий житель.
8: Да, это страшная цифра.
9: Эта травма передается из поколения в поколение. Она буквально вшита в культурный код. Идентичность мирных людей – это глубочайшая, подлинная национальная ценность.
8: Согласна.
9: И когда промышленный потенциал страны вовлекается в производство компонентов для оружия…
8: Да, образ страны-созидателя просто стирается. Люди, которые десятилетиями гордились тем, что их труд помогает спасать жизни в больницах с помощью их приборов.
9: Или собирать урожай.
8: Да, теперь они видят результаты своей работы в сводках разрушений. Вот такая получилась картина. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
4: Важный сигнал.
10: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный, без лишней скромности, белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
11: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
10: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
11: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на «Белакт», который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция «Белакт» поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
10: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопаразитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радиосигнал.
10: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
12: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
10: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так и она и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
12: Верагодна, стваральнікі бренда хацелі выкарыстаць прыметнік у найвышэйшай ступені параўнання, то бок назваць новы праўладны мерч найлепшым, самым лепшым з усіх магчымых. Але памыліліся і выкарысталі вышэйшую ступень параўнання, якая абазначае, што лепшы – гэта ўсяго толькі тавар, лепшы за нешта іншае, але зусім не выключны ў сваёй галіне.
10: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
13: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее и продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
10: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
14: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он, из данных международных расследований, был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад. Оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами Федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
10: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому и интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: По локоть в крови. В ракете «Орешник» нашли десятки компонентов белорусского производства.
15: Орешник, який ділиться отравлений місяць. Багато часу зайняло розслідувати. Чому? Тому що в ньому, от одному орешнику, більше ніж 1100 компонентів.
0: Это официальное заявление Киева. Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил, что 10% всех компонентов были произведены в Беларуси.
15: 1000 з них – це Росія, решта – Білорусь. Основна частина всього виготовлена 23-24 рік. Є 25-й. Це зображення як...
0: Военные аналитики отмечают, что несколько дней назад произошел пожар на Минском заводе «Интеграл». Местные жители рассказали, что сначала слышали взрыв, а уже после началось возгорание. Учитывая, что завод в том числе изготавливает компоненты для орешника, ЧП выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
16: «Интеграл» – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК. «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Изделия 30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
0: Уполномоченный президента Зеленского по санкционной политике Власюк подчеркнул, что «Орешник» – оружие опасное. По его словам, ракета отличается высокой точностью, несет 36 кинетических поражающих элементов, предположительно из вольфрама, и летит по баллистической траектории, оставляя системе ПВО лишь считанные секунды на реакцию.
15: Коли вона має свою траекторію, ця швидкість руху дозволяє там піддавати відповідні засіб ураження часу взаємодії РЕБу, ну там декілька секунд, цього недостатньо. Навіть якби воно було там можливо з точки зору впливу на якісь окремі компоненти, але часу недостатньо. Декілька секунд і все. І ну, ви не можете.
0: Получается, белорусские заводы уже не просто помогают российской военной промышленности, а напрямую участвуют в создании оружия, которым бьют по украинским городам. И чем больше таких компонентов находят в российских ракетах, тем труднее Минску делать вид, что Беларусь не участвует в спецоперации, говорит уполномоченный президента Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
10: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
17: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
10: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно 420-470 долларов. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35% и трешки 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
17: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Навеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
10: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Все пойдут служить. Лукашенко снова пригрозил армии тем, кто не хочет нормально работать на предприятиях.
18: Я ждал большего, честно говоря. В общем, неплохо, но восторга нет.
0: С таких слов Александр Лукашенко начал свою рабочую поездку в Брест. В фокусе командировки – местное предприятие, экономическая деятельность и дальнейшие планы. Также президент обозначил самую большую проблему Беларуси.
18: Это отсутствие технологической дисциплины. Все мы умеем делать, если есть дисциплина. Надо наш народ приучать к ней. Хотя это и не популярно из моих уст.
0: Тех, кто, по его мнению, плохо работает, Лукашенко грозится отправить в армию.
18: Те, кто не захочет проявить себя на работе, тот сможет проявить себя в армии.
0: Напомню, что на прошлой неделе президент уже давал распоряжение отправлять в армию тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
19: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций. В хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
20: Есть.
19: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
0: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. На фоне слухов о том, что в России сразу после выборов запланирована мобилизация на СВО, такие заявления, по мнению белорусов, звучат неоднозначно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на радиосигнал.
0: Новый запрет из Москвы. На этот раз Россельхознадзор запретил мясо популярного белорусского предприятия.
18: Вводятся ограничения на ввоз и транзит всех видов мясной продукции белорусского предприятия «Велесмит». В ряде продуктов данного производителя выявлялись нарушения по показателям качества и безопасности. Обнаружены остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, несоответствие по микробиологическим показателям, листерии и бактерии группы кишечной палочки.
0: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Ранее продукция «Велесмит» попала под усиленный лабораторный контроль после того, как в консервах из говядины нашли следы ветеринарных препаратов, сообщил российский регулятор. До этого под полный запрет попали Скидельская птицефабрика, колбасный цех «Данаприс» и Туровский молочный комбинат. Под усиленным контролем российских ревизоров также оказались «Акдимол», «Ваховяк Плюс» и гродненская площадка «Дзержинский». Один только «Акдимол» за последний месяц разворачивали на границе 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
21: Тут
2: мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России, никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
0: Белорусские предприниматели давно отмечали, что граница союзного государства постепенно становится для них неприступной крепостью. А теперь еще и импортеры обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят, объяснил Александр Лукашенко.
21: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
0: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. При этом с тем же Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Поели и на выход. Городские власти объяснили, когда рестораны могут ограничивать время клиентов за столиком. В конце мая в Минске разгорелся настоящий скандал. Тогда некоторые столичные рестораны начали ограничивать время ужина за столом парой часов. Когда минчанка хотела забронировать столик в ресторанах белорусской кухни «Литвины» и «Бульбаши», ее предупредили. Без предварительного заказа пользоваться столиком можно только ограниченное время.
1: Оба заведения дают максимум 2 часа на то, чтобы поесть. То есть в 18:30 пришли, в 20:30 уходите. И это без предзаказа. Время ожидания блюд – от 30 минут и больше. И у меня вопрос. Я прихожу в заведение, где порция драников с колбасками стоит, на секундочку, 70 рублей. Заказываю у них кучу всего на высокий чек и должна потом, как в армии, быстро все сожрать и топать? Я прихожу не только поесть, а еще и пообщаться и хорошо провести время в компании людей, которых давно не видела. Почему я должна нервничать и постоянно смотреть на часы, чтобы уложиться в лимит?
0: В комментариях одни люди рассказывали, что сталкивались с подобной практикой и в других заведениях. Другие считали ограничения оправданными для популярных ресторанов с высокой загрузкой. В ресторане «Литвины» заявили, что их сотрудники не работают с таймером. Им не нравится подходить и мягко напоминать об окончании времени, но они вынуждены это делать.
22: Просто очень много броней, но ограниченное количество столов в зале. И если не следить за временем, многие не смогут вообще попасть в заведение, даже если у них забронировано место. Есть способ провести у нас столько времени, сколько вам хочется. Бронируйте стол заранее и делайте предварительный заказ.
0: Однако оказалось, что заранее это не за день, а за неделю, а иногда и за 2-3 недели, сообщили представители ресторана. Вот только в отделе торговли и услуг администрации Центрального района заявили, что на законодательном уровне таких ограничений по времени пребывания посетителей в объектах общественного питания быть не должно.
23: Конечно, если на столик оформлено предварительное бронирование, то администрация заведения сразу же обязана проинформировать посетителя о том, что время пользования данным столиком может быть ограничено. Никогда человек заказал и ждет, а еще до посадки. При этом забронированный столик должен быть обозначен соответствующей информационной табличкой.
0: Белорусы пишут, что поход в ресторан для многих и так уже стал редким и дорогим удовольствием. А когда человек все же платит немалые деньги за ужин, меньше всего он ожидает, что его будут торопить, считать минуты и фактически просить освободить стол. Но помните, если у вас есть жалобы на качество обслуживания, транспорт, образование, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
10: Отдых как часть войны. Беларусь ждет детей российских военных на оздоровление. Чужих детей не бывает, но есть нюанс. Беларусь не первый год принимает на отдых детей участников российской СВО на Украине. В этом году в белорусских летних лагерях уже отдохнули почти 2000 подростков из Тульской области. До конца каникул на оздоровление прибудут еще около 4200 детей, рассказывает замдиректора центра «Світанок» Ольга Будгусаим.
3: Наш центр наполнился детским смехом и ребят из Тульской области. Мы приготовили для них не только очень прекрасные процедуры, чистый воздух, но и очень разноплановую программу. Поэтому мы очень надеемся, что смена принесет им, побудут здесь они с пользой, поправят свое здоровье, подышат нашим прекрасным белорусским чистым воздухом.
10: Кроме «Світанка», детей из семей участников СВО принимают лагеря «Случ», «Колос», «Ждановичи» и «Жемчужина». Для них организованы экскурсии и культурные мероприятия. На фоне этих новостей белорусы задались такими вопросами.
5: А для наших белорусских детей, находящихся в лагере, почему нет оздоровительных процедур, чтобы укрепить здоровье? Если есть показания, что детям необходимы те или иные процедуры, говорят, за дополнительную плату. А то и вовсе. У нас все расписано, вон сколько детей из России нужно подлечить. Я ничего не имею против этих детей. Но почему забили болт на белорусских детей?
6: Раньше в «Світанку» оздоравливались детки из Беларуси, кто имел заболевание. Теперь, видимо, правила изменились. С заболеваниями единицы. Остальные, кто заплатил, тот и едет. Новый корпус говорили, что для деток особенных вместе с родителями будет. Они хоть в этом году получат там оздоровление? Очевидно, что нет.
7: А для своих ребят мест нет. Как так? Нашим белорусским детям куда ехать? У нас тоже есть дети в чернобыльских регионах. Но наше государство лишило их возможности ездить на отдых и оздоровление в Италию, Германию и так далее. При этом в белорусские лагеря им путевки не дают. Только за полную стоимость, и то говорят, что нет мест. Так может, сначала о своем народе, о своем будущем нужно подумать, а потом уже о детях россиян, которые осознанно ушли на войну. И почему же нет никаких безопасных, защищенных вариантов отдыха и оздоровления для украинских детей, которые каждый день живут в тревоге и страхе?
10: Стоит отметить, что многих родителей тревожит и то, что дети, прибывшие из России, делятся с их детьми неприятными, а иногда и жестокими историями о войне на Украине. Белорусы обеспокоены, что детская психика еще не сформирована, а рассказы о смертях на поле боя могут нанести не только психологические травмы, но и сформировать сомнительные ценности и моральные нормы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
10: Месяц до 1 сентября. Родители первоклассников проверяют на прочность школьную форму. В Беллегпроме им ответили.
24: Как проверяют школьную форму на прочность? Сын очень активный, идет в первый класс. Не представляю, как выдержат ли брюки его активности.
10: Такой актуальный для каждого родителя школьника вопрос задал на своей странице в соцсетях Станислав из Молодечно. Мужчина пояснил, что старший ребенок уже оканчивает школу и как-то забылось со временем, где покупали для него проверенную школьную одежду, которая не только не теряет внешний вид после первой стирки, но и не рвется после первой же активной переменки. Ирина из Гомеля рассказала, что она крайне разочарована тем, что в этом году предлагают детям белорусские производители.
25: Ни качества, ничего нет. И мы вообще в шоке все. Я не знаю, как остальные. За себя скажу, и вот еще слышала несколько, что все в шоке от формы школьной. Ширпотреб какой-то непонятный. Еще и цену подняли вообще.
10: Отмечу, что без критики школьной формы еще не обошлась ни одна подготовка к новому учебному году. Родители жалуются на низкое качество изделий, на большое количество синтетики в составе, на неоправданно высокую цену, неудобства для детей и быстрый износ. В одежде много искусственных тканей, полиэстера, из-за чего дети то потеют, то мерзнут, то чешутся, говорит многодетная мама Кристина из Несвежа.
8: Это одежда бюджетная. И кроме синтетики, тут еще встречаются и жесткие швы, кривой крой, который доставляет дискомфорт при носке. После стирки такая форма теряет опрятный внешний вид. А большое количество синтетики у многих детей вызывает аллергию, провоцирует кожные высыпания. Есть, конечно, и качественная форма, но это слишком дорогой сегмент. У нас трое детей школьного возраста. К сожалению, зарплаты в Несвеже небольшие, поэтому большинство семей просто не могут позволить купить своим детям даже один качественный школьный комплект, уже не говорю о сменном.
10: Что касается проверки на прочность, зампредседателя Беллекпрома Наталья Мороз разъяснила, кто и каким образом этим занимается.
9: Технически как это делается? Есть специальные лаборатории аккредитованные, где есть специализированное оборудование, разрывная машина. Вот, значит, поставляется туда продукция, оплатится денежка, вот, и, значит, специалист проводит испытания на этой машине.
10: Зампред концерна отметила, что это касается не только проверки на разрывы, но и на соблюдение других технических регламентов таможенного союза, например, качества и безопасности. По ее словам, за первое полугодие специалисты выявили около 3000 наименований школьного ассортимента, реализуемых в Беларуси, которые не соответствуют тем или иным требованиям. Отмечу, что искать проверенных производителей можно в специальном реестре белорусских изготовителей школьной одежды. Правда, по состоянию на 28 июля там числится лишь Пинское Полесье. Это все на сегодня. Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Осторожно, пьяный за рулем. В Бобруйске прямо во время рейса задержали водителя с кучей алкоголя в крови. Как его допустили на маршрут?
11: Это ваши документы.
12: Ну, пойдемте, будем проверять.
13: Ничего не употребляли?
10: Госавтоинспекция Бобруйска остановила городской автобус для обычной проверки документов у водителя. Однако состояние 41-летнего мужчины вызвало у них подозрение. Сотрудники ГАИ сняли автобус с пассажирами с маршрута и предложили водителю пройти медосвидетельствование.
14: Где и кем работаете? Когда вы выпивали?
26: Выпивал вечером пиво.
10: Подозрения оказались не напрасными. Экспертиза подтвердила факт опьянения. В выдыхаемом воздухе мужчины было 1,15 промилле этилового спирта. Теперь водителю грозит штраф в 9000 рублей и лишение водительских прав сроком на 5 лет. История очень быстро набрала резонанс в социальных сетях. Мнения людей разделились. Отмечу, никто не оправдывал водителя за то, что он вышел на смену в нетрезвом виде. Однако белорусы считают, что наказание должен понести не только он.
27: Вангую, что водителя могли вызвать на смену в выходной, так как в городе жесткие проблемы с общественным транспортом. Водителей автопарки раз-два и обчелся. А тут лето, сезон отпусков. А если еще кто-то заболел? И вот удивительно, конечно, по какой причине остановили этот автобус прямо на маршруте? Может, от работника таким образом хотели избавиться, но не угодил чем-то и настучали.
28: Меня в этой истории волнует еще и то, кто и как проводил предрейсовый осмотр. И какое наказание, сколько получит штрафа человек, выпустивший на линию нетрезвого водителя. Что на стройках, что на транспорте, да и поголовно на госпредприятиях класть руководители хотели на этот медосмотр. А потом пьяные на работе, умерли на работе, потому что давление, сердце и так далее. На людей плевать, потому что работать некому.
29: И вот этот кричащий заголовок в новостях. ГАИ предотвратила трагедию. Даска, если бы по правилам проводили предрейсовый осмотр, не допустили водителя на линию, тогда бы и ничего предотвращать не пришлось. Или теперь так работают доктора и механики по проведении предрейсового осмотра водителя? Водитель виноват, но не нужно снимать ответственность и вину с ответственных лиц.
10: Отмечу, конкретных цифр, сколько именно водителей общественного транспорта не хватает в Беларуси, госстатистика не публикует. А вот в Общереспубликанском банке вакансий открыто около 11 тысяч таких предложений. Дефицит кадров сохраняется из-за низкой конкуренции зарплат с соседними странами и постоянного оттока специалистов, что приводит к сбоям в расписании автобусов, троллейбусов и трамваев на городских маршрутах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Новости регионов на радиосигнал.
10: В Беларуси случился всплеск смертельных аварий. За прошедшую неделю погибли 12 человек. Основные причины – выезд на встречку, нарушение скоростного режима и правил обгона, наезды на пешеходов и препятствия. Негативно на ситуацию влияет

0: алкоголя и годовалым ребенком, милиция начала проверку. Как рассказали выводы Брестского облсполкома, ролик обнаружили во время мониторинга соцсетей. На нем молодые люди, находясь в общественном месте, распивают алкогольные напитки. При этом неравнодушного свидетеля сильно возмутило то, что девушка не уделяла внимания малышу. Кормила явно голодного ребенка водой, кричала на него, а сама коляска чуть не укатилась по склону в реку, рассказали в милиции. Личности участников видео установили. Ими оказались местные жители. 26-летние и 24-летние пенчане. Последние находятся в декретном отпуске. В отношении них проводится проверка по статье, предусматривающей штраф, общественные работы, либо административный арест. Кроме того, решается вопрос о направлении материалов в отношении молодой матери в комиссию по делам несовершеннолетних. Безработный житель Барановичей набрал долгов и не возвращал. Жертвами 26-летнего мужчины стали 9 знакомых. С апреля 2023 года по август 2024 он уговорил передать ему более 250 тысяч рублей. В это время молодой человек нигде не работал, брал в долг деньги в белорусских рублях и валюте, но возвращать ничего не собирался. Фигурант озвучивал самые разные предлоги – наличные расходы, развитие бизнеса, приобретение машины, покупку компьютерной техники за рубежом, на погашение кредита. Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Ему придется выплатить 80 базовых величин штрафа. Помимо этого, фигуранту надо возместить 8 потерпевшим причиненный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
4: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
3: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
4: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
3: Со свежим ремонтом, да.
4: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
3: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
4: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
3: Ого, это треть рынка просто испарилась.
4: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
3: Подожди, но тут...

0: тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
1: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1.5-2 года. Плюс время на ремонт.
0: Ну, логично, да.
1: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
0: Типа, куда эти деньги девать?
2: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
0: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
2: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
0: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
2: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
0: Точно.
2: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
0: И цены там тоже скакнули.
2: Взлетели на 15-23% всего забот.
0: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
2: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
0: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
2: Бывало, да.
0: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
2: Давай посчитаем.
0: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
2: Никакой же.
0: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
2: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
2: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
0: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
2: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
0: Ого, всей семьей впрягаются.
2: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
0: Это когда сначала гасишь только проценты?
2: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
0: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
2: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
0: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
1: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
0: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
2: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
0: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
2: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
0: И это не блеф, да.
2: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
0: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивая риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
2: О, это извечный спор.
0: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
2: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
0: Почему?
2: Если не учитывать полную стоимость владения.
0: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
2: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
0: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
2: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
0: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
2: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
2: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
2: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
2: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
2: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
2: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
2: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства. Это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
2: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
2: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
2: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
2: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
2: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
2: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
2: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Важный сигнал.
4: Это не копье, а хорошие деньги. Глава Витебщины раскритиковал жалобы мигрантов из Узбекистана на низкие зарплаты в Беларуси.
5: Вопросы есть?
6: Вопросов нет.
5: Ну и прекрасно.
4: Председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник отчитался президенту о ситуации с мигрантами из Узбекистана. По словам главы региона, прибывшие для работы в сельском хозяйстве иностранные граждане обеспечены не только рабочими местами, но и доступом к сфере медицины. Комментируя недавние жалобы узбекистанцев на неудовлетворительные условия труда и жизни, а также несоответствие реальной зарплаты обещанному уровню дохода, Рогожник отметил, цитирую, «С узбекской стороны нет претензий по тому приему, который был оказан в Беларуси. Все получают тот уровень заработной платы, который был изначально оговорен. Он неплохой».
5: По узбекам у меня одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос.
4: Рогожник подчеркнул, что от приезда мигрантов Витебщина ничего не теряет, а лишь приобретает. Поэтому в регионе с нетерпением ждут новых работников из Узбекистана. Напомню, привлечение рабочих мигрантов – это часть масштабной программы по борьбе с дефицитом кадров. Инициатива исходит напрямую от Александра Лукашенко, который предложил гражданам Узбекистана переезжать в республику, в том числе целыми семьями. Узбекистанцы приехали, но условиями оказались настолько недовольны, что им пришлось поднять зарплату, комментирует ситуацию аналитик Лев Львовский.
6: Их реакция меня скорее порадовала, за узбекский народ порадовался. То есть, да, нам нужно привозить людей. Но только Александр Лукашенко, он привык вот, воспринимать людей как какой-то такой ресурс, который можно завести в вагоне. Вот 150 тысяч пакистанцев или 50 тысяч граждан Узбекистана. Подвозишь этот вагон к заводу, они все в одинаковой форме выбегают и начинают срочно на заводе работать. Не надо никаких условий для этого делать. Не надо создавать какой-то, чтобы акклиматизация происходила. Не надо создавать условия, чтобы люди переезжали с семьями. И у нас постоянно вот эта попытка завести людей, ну, не хочу говорить, но вот буквально там иногда отношение как к скоту, что вот мы привезем всех этих людей, и они сразу будут работать, никаких условий для них создавать не надо. А когда они вдруг начинают жаловаться, что плохие условия в этом общежитии, то мы начинаем удивляться, как это так, как они смеют жаловаться, мы же их так облагодетельствовали, привезли их вот в цивилизацию, в первый мир, или как-то так, видимо, предполагает себе Александр Лукашенко.
4: К слову, Александр Лукашенко заявил, что работников из Узбекистана планирует и дальше привлекать в Беларусь в основном для работы в сельском хозяйстве. Он также предупредил, что тем, кто рассчитывает на большущие деньги, лучше искать работу в России, а не в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
7: Дело пахнет жареным. Зачем Кубраков поручил следить за чатами и составить списки дружинников?
8: Сотрудники милиции должны следить за настроениями на предприятиях, контролировать чаты и составить списки ветеранов и дружинников на случай осложнения обстановки.
7: Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков во время комплексных командно-штабных учений в Гродненской области. По словам министра, это вопросы информационной безопасности, и они сейчас актуальны как никогда. Эксперты предполагают, что власти заранее готовятся к возможному внутреннему кризису и поэтому выстраивают систему контроля над гражданами, как говорится, на опережение, считает политолог Николай Третьяк.
9: После 2020 года предприятия для власти стали одним из главных источников угрозы. Именно рабочие крупных заводов тогда выходили на забастовки, создавали чаты и публично требовали перемен. Поэтому теперь милиции поручают не ждать протестов, а заранее следить за настроениями в коллективах, выявлять недовольных и контролировать, о чем люди разговаривают между собой. Это уже не профилактика преступлений, а политический надзор непосредственно на рабочем месте.
7: Отдельные вопросы вызывают поручение составить списки ветеранов и дружинников, говорит эксперт.
9: Добровольческие отряды МВД в Беларуси создают и тренируют уже не первый год. Власть фактически формирует дополнительный резерв на случай массовых выступлений или другой чрезвычайной ситуации. Если обычных сил милиции окажется недостаточно, к охране предприятий, улиц и административных зданий смогут привлечь ветеранов силовых структур и заранее отобранных дружинников. Это люди, которые формально не входят в постоянный состав МВД, но в нужный момент должны помочь властям удерживать ситуацию под контролем.
7: Получается, Кубраков готовит не только милицию, но и предприятия вместе с их работниками к некоему осложнению обстановки. Однако, что это может быть, неизвестно. На фоне бесконечных военных учений с Россией и проблем соседней страны с мобилизацией можно ожидать чего угодно, предполагают военные эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
7: Сеть с душком. Проверка «Март» выявила нарушения во всех магазинах «Светофор». Почему российский магазин не следит за качеством?
10: В Иваново сняли с продажи почти 100 килограммов мясной продукции на сумму более 760 рублей. В Гомеле нашли кондитерские изделия и фарш без указания сроков годности, а в Минске – сыры с такими же нарушениями.
7: Поводом для проверки стали многочисленные жалобы покупателей, заявили контролеры «Март».
11: Это что такое? Все вздутое.
12: Вонючее, грязное, просроченная рыба.
13: Вот она рыбка, вот он тухляк вокруг нее.
11: Просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено. Не знаю, брать или нет, на барсике проверим.
13: Вы видели сыр, который только что выкатился? Якобы он только что порезан. Вот его предыдущие этикетки. Сыр переупаковывают, фальсифицируют срок годности. После того, как сыр был нарезан, у него срок годности только 72 часа. Вот это все воняет так, что меня, видимо, сегодня домой не пустят. Говорят, ну и что? Ну, там просрочка лежала. Ну, тут много где просрочка лежала. Я так понимаю, в соседних морозилках, холодильниках тоже, судя по внешнему виду вот этой курицы, кроме как просрочка, это никак не называть фоть. Сюда тоже воняет. Все лежит в грязи, с лужами и все отвратительно.
7: Сеть «Светофор», напомню, работает в формате жесткого дискаунтера. Первые магазины появились в Красноярске, а оттуда уже по всей России, а затем и по Беларуси. «Светофор» славится своими низкими ценами, которые достигаются за счет дешевой аренды, минимального количества персонала, простого оформления магазинов и экономии практически на всем, объясняет экономист Игорь Боровик.
14: Проблема начинается тогда, когда экономия касается и контроля за товаром. Чем меньше сотрудников и быстрее оборот продукции, тем выше риск, что никто вовремя не проверит срок годности, маркировку или условия хранения. Но низкая цена не освобождает магазин от обязанности продавать безопасную продукцию. И это уже не первый скандал вокруг сети.
7: В прошлом году после проверки светофора в Беларуси из оборота изъяли больше 14,5 тонн небезопасной продукции. Работу 31 магазина временно приостановили, а почти каждый десятый исследованный образец признали потенциально опасным. Если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
4: Товар для взрослых теть. В соцсетях скандал. Зачем женщины показывают своих сыновей-подростков в нарочито сексуальных роликах? Тренд или тревожная тенденция? Социальные сети сейчас стали не просто пространством для обмена информацией, публикации фото важных жизненных моментов, видео из путешествий, но и площадкой для заработка, поиска бизнес-идей и обретения популярности. Однако не весь контент в интернете полезен и безопасен. В соцсетях набирает популярность крайне сомнительный тренд. «Время бить тревогу», пишет психиатр Елена Рудая.
15: Соцсети буквально переполнены видеороликами, на которых матери хвалятся своими сыновьями-подростками в некорректной форме. Женщины публикуют фото и видео несовершеннолетних сыновей с обнаженным торсом или в трусах, сопровождая их подписями с откровенным сексуальным подтекстом. Например, «Тете, готовьте, скоро мой 2011 год выйдет на пляж». «Мужчины, держите крепче своих жен». «Мой сыночек возмужал». И так далее. То есть матери буквально демонстрируют своего ребенка как сексуальный объект, призывая других женщин оценить привлекательность подростков. Есть еще ролики, где матери заставляют своих 13-16-летних сыновей целовать их в губы. И я сейчас говорю не о простой буське. Или с разгона запрыгивают на них и, обхватив ногами за бедра, прыгают, как на лошади. При этом дети удерживают их за ягодицы. Мамы, женщины, одумайтесь, это уже не просто про эксплуатацию несовершеннолетних для контента и хайпа. Это уже про психологические травмы ребенку и пропаганду сексуальных действий в отношении несовершеннолетних.
4: Этот пост психиатра менее чем за сутки набрал более 1000 лайков и столько же комментариев. В обсуждении под постом собрались представители различных профессий, которые делились своим отношением к такой тенденции. «Я сама блогер, знаю, как непросто заработать деньги в интернете, но это уже край», – пишет Виолетта из Витебска.
16: Никого не удивишь уже, что и обычные люди, а тем более блогеры, выставляют на всеобщее обозрение интимные стороны своей жизни. Цель последних – монетизация своего блога. И многие из моих коллег, к моему ужасу, не ищут путей, которые требуют интеллекта, творческого подхода, креатива, а зарабатывают себе просмотры трэш-видео. Вам любой психолог скажет, что мозг человека быстрее всего реагирует на базовые раздражители. Возмущение, страх, гнев. И это просто ужасно, что в погоне за деньгами или просмотрами женщины бездумно повторяют такие ролики со своими сыновьями. Что вижу я? Сексуализацию детей матерями, демонстрацию их как товара для эротических утех. Вот прям фу.
4: Психотерапевт Динаида считает, что за подобными видео стоит не только желание заработать на контенте, но и серьезная личностная деформация самой матери.
17: Женщины используют то, что вообще не должно становиться инструментом хайпа, а именно детей и их приватность. В основе такого поведения часто лежит психологический феномен нарциссического расширения, когда мать путает свои личные границы с границами собственного сына. То есть мать не воспринимает своего ребенка как отдельную личность со своими потребностями, ценностями, желаниями и интересами. Ребенок становится продолжением самой себя. Границы между «я» и «мой ребенок» полностью размыты. В общем, мать реализуется через своего ребенка. Он – объект, проект расширения и возвеличивания собственного «я». Такие женщины откровенно сексуализированно продают тело сына для раскручивания аккаунта.
4: «Подумайте о своих детях, что с ними может быть через несколько лет», – делится мнением многодетная мама Полина.
18: Если такие видео начнут выставлять отцы со своими дочерями, их обвинят в педофилии и заплюют. Женщины, вы ничем не лучше и делаете то же самое. Почему вы решили, что для мальчика как будущего мужчины якобы приемлемо и желаемо внимание со стороны девушек и даже взрослых женщин а-ля образ мамы Стифлера? Почему вы решили, что это что-то даже повышающее статус? Вы ломаете психику своим сыновьям, мешаете понимать ими свои нормы и нормы морали. Вы, которые должны гарантировать безопасность и неприкосновенность, сами превращаете тело ребенка в товар для привлечения взрослых. У детей должно формироваться убеждение и понимание, что его тело – только его, и никто не имеет права распоряжаться им. И потом такие дети терпят, когда над ними издеваются, эксплуатируют, молчат, потому что вы сами им показали своему ребенку, что с ним так можно поступать.
4: Выставление личной жизни детей на показ самими родителями и коммерциализация их образов в интернете – это норма или ситуация давно вышла за рамки разумного? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
19: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
7: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
20: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
7: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
20: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу. А выход прямо за пятиметровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
7: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
9: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
7: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного, с Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2, причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Дневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о секрете достижения успеха.
22: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия объем производства на 5,6%. Прибыль от реализации на 32%. Рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую поруку. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, и будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Ну, можете не раздеваться, это же дело каждого. Но должен быть результат.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
1: Вот он.
0: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
2: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
0: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
23: Обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
0: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «X5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
24: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красное и белое». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
0: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
21: президент Александр Лукашенко о секрете достижения успеха.
22: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились. По итогам полугодия объем производства на 5,6%, прибыль от реализации на 32%. Рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую поруку. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, и будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Ну, можете не раздеваться, это же дело каждого. Но должен быть результат.
1: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
1: Вторник.
5: Мангаль.
1: Среда.
5: Будх.
1: Четверг.
5: Джумерат.
1: Пятница.
5: Джума.
1: Суббота.
5: Хафта.
1: Воскресенье.
5: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
8: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
6: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернеке. С белорусской стороны это Григоровщина.
8: Угу.
6: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
8: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
6: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
8: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
6: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, ну, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
8: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем, публично объявлять о блокаде.
6: Стоп, но ведь IT-система на границе – это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
8: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки, а здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина – это события 2021 года.
6: Ты про миграционный кризис?
8: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
6: То есть использование людей как инструмент давления.
8: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
6: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
8: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
6: Угу. И ответ Европы был сугубо военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
8: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
6: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум – это брешь в обороне.
8: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
6: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, знаешь, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
8: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
6: О, да! Тогда всем казалось, что это временно. Ну, вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
8: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую Кузницу, потом Бобровники.
6: Затем литовские Шумско-Стверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз, логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
8: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
6: А теперь?
8: Разве фура не может просто, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
6: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
8: То есть расходы на дизель?
6: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги и, главное, время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
8: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
6: Да. А лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
8: Да, между Востоком и Западом.
6: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
8: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
6: Ну и как они выкручиваются?
8: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
6: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
8: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
6: Звучит как адская потеря времени.
8: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
6: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
8: И больше всего страдает критический импорт.
6: Лекарства.
8: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
6: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
8: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвинск, окраины Гродно и Бреста.
6: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
8: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
6: А, ты про торговлю местами в очередях?
8: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
6: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
8: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
6: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
8: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
6: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
8: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
6: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
8: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
6: И вот тут есть критически важные детали, о которой часто забывают. Транзит в Калининград.
8: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
6: То есть полная блокада отрезает Калининград?
8: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
6: Никто не знает, как отреагируют на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
8: Дочь по ту сторону.
6: Да, в Риге, уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
8: А теперь?
6: 3 года не виделись?
8: Да.
6: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
8: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
6: При средней пенсии по стране в 200 долларов. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
8: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
6: Как можно сутки высидеть в автобусе?
8: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет. Зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
6: Географически они в часе езды.
8: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
6: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть 3 сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
8: Как ты себе это представляешь сейчас?
6: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
8: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка, статус-кво на десятилетия.
6: То есть терминалы просто заржавеют, а логистика развернется на восток, в Азию?
8: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
6: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
8: А теперь там вырастут дети, для которых пятиметровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
6: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет, она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем.

0: Не по поводу нарушения ваших прав. Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
4: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие, это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
3: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, но если они дают результат, им надо платить.
4: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана...

0: Ирана деньги не даст.
1: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
2: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
1: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
2: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
1: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9 тысяч рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Красиво жить не запретишь. Где в Беларуси самое дорогое жилье? Спойлер, Минск уверенно лидирует.
4: Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра здесь достигла 2214 долларов. Среди областных центров лидирует Брест. Тут 1287 долларов за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель.
1: Самое доступное жилье среди областных центров, по данным Белстата, в Витебске.
4: При этом за последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно – плюс 28%, а также в Гомеле – плюс 22%.
1: Выходит, что покупку жилья и раньше себе могли позволить немногие, а сейчас рост цен так разогнался, что белорусы даже не успевают за ним следить. Людям не хватает средств даже на кредит, рассказывает экономист в сфере недвижимости Игорь Лакуть.
5: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку. Это не просто долг, это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
1: В такой ситуации выход один – аренда, говорит эксперт. Но и тут не все просто. На фоне растущего спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у арендаторов, жалуется минчанка Полина.
6: Арендодатели, вы Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите. Как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю. Смотрите, что сдаю за 350. Бабушкиная х**а это. без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими вот. Это сдается за $350.
1: По словам экспертов, Минск и областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья здесь стабильно высокий, а цены растут все более и более интенсивно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
7: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него 2 уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
8: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог. Его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на 2 дня в яму бросил.
7: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста против солдата, началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
9: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытали, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
7: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидами и официально явился с повинной в военно-следственный комитет. В ответ силовики возбудили 2 уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
10: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
7: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
11: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
12: Сегодня глава государства заслушал доклад по результатам деятельности всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о том, какие сложности были в работе Министерства по чрезвычайным ситуациям, органов исполнительной власти по ликвидации этих последствий. Я напомню, что 27 июля, 31 июля и 1 августа по юго-западу нашей страны, 1 числа по северо-западу, ударили грозовые фронты. Значит, в результате прохождения было повреждено значительное количество объектов, в первую очередь там, где проживают люди. Второе – это сельхозобъекты и посевы зерновых на территории Вороновского района. По нашим оценкам предварительным, более 9000 гектаров было повреждено. Сейчас комиссии по чрезвычайным ситуациям делают соответствующие выводы, оценки, так как это предусмотрено нашим законодательством. Часть из них застрахована, поэтому эти вопросы еще предстоит должным образом оценить и в установленном порядке поставить все точки над «и», как из этой ситуации необходимо будет выйти. Но самое главное то, что никто из граждан не пострадал, а все последствия были были нанесены имуществу. Значительно отключалась система энергообеспечения населенных пунктов. Я могу констатировать и доложил об этом главе государства, что в течение 12 часов фактически все населенные пункты были подключены к электроснабжению, и каких-то серьезных сбоев функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов в целом Гродненской области было не допущено.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
14: Проверяю проводимость. Все проводится? Все есть? Патологическая деформация?
15: Ну, проводите просто обследование. Водных нет.
14: Таз, грудная клетка. Кислород идет.
16: Правильно все выполняют?
14: Мы нет.
13: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
17: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
13: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
17: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
13: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
17: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
13: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
17: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться. что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
13: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
16: Мосаме сарма.
3: Лето.
16: Мосаме гарма.
3: Весна.
16: Бахар.
3: Осень.
16: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Из первых уст.
11: Председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева о том, почему в Минске такие дорогие квартиры.
19: Конечно, для граждан, состоящих на учете, нуждающихся, как я уже сказала, мы строим без прибыли, это ограничивается все. А коммерческое жилье все реализуется, все зависит от спроса, и формируется самими заказчиками. Вот. Ну, конечно, в связи с тем, что количество площадок в городе Минске ограничивается, то есть, соответственно, спрос уменьшается, поэтому и, соответственно, и цена растет. Что кто хотел приобрести жилье в Минске, они понимают, что уже новых проектов как таковых уже коммерческих не планируется, таких масштабных, поэтому спрос рождает предложение.
20: То есть годами, получается, в любом случае столица будет, строительство жилья все-таки будет замедляться, да? То есть конечно. Это объективная реальность.
19: Я вам хочу сказать, что еще года 3-4 назад на территории города Минска вводился 1 000 000 квадратных метров жилья ежегодно.
20: Так.
19: Сегодня у нас план 480 тысяч.
20: Ну, значит,
19: то есть фактически мы сократились в два раза. Поэтому, соответственно, и спрос. Я ей говорю, что с аукциона мы площадки уже не продаем. То есть коммерческие заказчики как бы вот уходят. То есть фактически у нас крупная останется. Вот в следующем году Минск мир закончится, Северный берег из коммерческих. Все остальное будет коммунальными предприятиями застраиваться.
3: Новости регионов на радиосигнал.
13: В Гомельском районе утонул подросток. 15-летний житель деревни Шарпиловка отдыхал с друзьями на берегу реки Сож. Подросток зашел в воду в необорудованном для купания месте и вскоре исчез из виду. Его друзья не сообщили о случившемся взрослым. Когда юноша не вернулся домой, родственники обратились в милицию. Утром на берегу нашли его вещи, а спустя несколько часов водолазы обнаружили и подняли из воды тело подростка. В Логойском районе покупателям продавали просрочку и пирожные с плесенью. Контролеры приостановили работу гастролавки в поселке Плешницы. После многочисленных нарушений проверяющие обнаружили просроченные продукты, товары без документов о качестве и безопасности, а также более 48 килограммов мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий, снятых с продажи. Среди нарушений ветчина с просрочкой на 14 дней и пирожные с плесенью без указания срока годности. Кроме того, в торговой точке использовалась грязь, оборудование, а часть товаров продавалась без ценников. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
13: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
0: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
13: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
21: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
13: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
22: Все стало. Бедняга машина.
21: Капец.
23: Дорогие машины, лучше не суньте сюда.
13: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
24: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
13: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу 3 ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
25: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну... Там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
7: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
1: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
7: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
2: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
7: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
5: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
4: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
5: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
4: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
6: У нас главная цель – МИА-призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
4: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
8: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе. Это мне даже иногда, как президенту, стыдно говорить о пресс-подборщике. Потому что такие продвинутые, как Машенский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест. Министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие, техника должна быть. Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь «да», и он тоже, вы же покупатели, ну хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что, ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требую.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
25: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
7: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
1: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
7: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
2: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
7: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ.
18: Радиосигнал.
9: Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
16: Гяра.
10: 12.
16: Бара.
10: 13.
16: Тера.
10: 14.
16: Чодаха.
10: 15.
16: Пандраха.
10: 16.
16: Солаха.
10: 17.
16: Сатраха.
10: 18.
16: Атара.
10: 19.
16: Унис.
10: 20.
16: Бис.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
14: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
12: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
14: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
12: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
14: В смысле, в абсолютных цифрах?
12: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в $2233.
14: Ого!
12: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
14: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
12: А теперь смотри на регионы. Брест – $1360. Витебск вообще самый дешевый, там $990 за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
14: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
12: Почему иллюзия? Цифры-то реальны.
14: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
12: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
14: О, и что там вышло?
12: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
14: Так, а в Витебске?
12: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
14: Вот именно. А если в годах работы считать?
12: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
14: Угу.
12: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
14: Погоди, погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
12: В каком смысле?
14: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
12: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
14: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
12: Включая топ-менеджеров.
14: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
12: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
14: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
12: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
14: первоначальный взнос.
12: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1080, нужно отдать 20% сразу.
14: Так, это сколько выходит?
12: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
14: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в Индополож.
12: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
14: 7 лет? И это при условии, что цены замрут на месте.
12: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
14: Вот-вот. Ну слушай, а как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
12: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
14: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 2025 году превысила 410 долларов.
12: 413, если быть точной.
14: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпить воду из дырявой лодки?
12: Хорошее сравнение.
14: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
12: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
14: Абсолютно.
12: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
14: А что тогда, по-твоему?
12: Накопленные имущества предыдущих поколений.
14: А, наследство, помощь родителей.
12: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
14: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
12: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
14: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
12: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
14: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
12: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
14: Насколько огромная?
12: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
14: Разница ощутимая.
12: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
14: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
12: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
14: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
12: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
14: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
12: В смысле? Психологически-то это свои стены.
14: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
12: Временем на дорогу?
14: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
12: Около 40 часов, да.
14: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
12: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
14: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
12: Хрущевки?
14: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
12: Но ремонт сам по себе дорогой.
14: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
12: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
14: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
12: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
14: Ипотекой.
12: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
14: Жестко. 18% – это прямо кабала.
12: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
14: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
12: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
14: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
12: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
14: То есть основной долг не тает?
12: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
14: Покажи на конкретном примере.
12: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
14: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
12: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
14: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
12: В плане чего?
14: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
12: Ну да, потеря работы, декрет.
14: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейший сбой в доходах, и все рушится.
12: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
14: Какой?
12: Если посмотреть на статистику, в Беларуси строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
14: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
12: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
14: Логично.
12: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
14: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
12: Механизм распределения.
14: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
12: И кому они достаются?
14: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
12: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
14: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
12: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
14: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
12: Она стремится сделать его финансово емким.
14: Абсолютно верно.
12: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
14: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
12: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
14: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
12: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
14: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
12: Она стремится сделать его финансово емким.
14: Абсолютно верно.
12: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
14: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
12: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
14: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
12: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
14: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
12: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из
15: первых уст.
11: Главный архитектор Брестской области Николай Власюк о повышении внимания к градостроительству и урбанистике на государственном уровне.
17: Я считаю, что надо вообще на уровне, может быть, государственной политики больше уделять внимание градостроительству и урбанистике.
19: Урбанистике, да.
17: Я вот даже приведу пример урбанистического форума, который прошел в Баку, где приняло участие 188 стран.
19: Беларусь в том числе, кстати.
17: Беларусь в том числе.
19: Игорь Петрович Сергеенко возглавлял делегацию.
17: Был доклад. Беларусь в тренде всех направлений. У нас есть чем гордиться. Доступное жилье. Вопросов нет, но нужно двигаться дальше. И большое внимание уделяется именно градостроительству, урбанистике. 60 тысяч гостей, которые были, они говорили о тенденциях современных, о том, что такое устойчивый город, что такое зеленое градостроительство, ну и как это интегрировать вот в креативную экономику.
20: Важный сигнал.
13: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
21: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне. Но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
13: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а, возможно, и прямо помогают.
21: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
13: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем Любаевас считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
22: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
13: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
26: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых и лосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%, намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 000 000 тонн зерна. Буквально сегодня 1 000 000 тонн зерна намолотила Минская область. И буквально на днях 1 000 000 тонн зерна выйдет Гродненская область. Ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 000 000 тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных

0: как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
2: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
1: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
2: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
1: Фу, да они и так все это решают.
2: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
1: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
2: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
1: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью? А всем остальным на старте просто говорят: «Удачи, держитесь там».
2: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
1: А в чем тогда?
2: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует: ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
1: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
2: Очень просто.
1: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
3: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
1: Какой еще фактор?
3: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
1: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
2: И показали, что их много.
1: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же

0: так. Им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
1: Да потому что?
0: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
1: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
0: Серьезно. То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
1: Связано и еще как.
0: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
1: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
2: Ой.
1: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
0: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
1: Ну дождалась же.
0: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
1: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Но если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
0: Я смотрю реалистично.
1: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
0: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
1: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
0: Рутина.
3: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
0: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
3: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
2: Ага.
3: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
2: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
4: Но это паранойя уже.
2: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
3: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
2: Опять геополитика.
3: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
2: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
3: Угу.
2: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные сгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
4: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
2: Угу.
5: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
2: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
5: Уезжают далеко не все.
2: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
4: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
2: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
5: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
2: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
6: Да, предлагаю.
2: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
6: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
2: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
9: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом-губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампы накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет, ну и их миллиарды, как тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать, придется. Ну хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
7: Важный сигнал.
10: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
9: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
10: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
9: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами.
11: Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
10: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
12: У нас главная цель не призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
10: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
7: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
9: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Прядко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом-губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампа накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет. Ну и их миллиарды, как вот тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать. Придется. Ну хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше, от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
7: Вторник.
14: Мангал.
7: Среда.
14: Будх.
7: Четверг.
14: Джумерат.
7: Пятница.
14: Джума.
7: Суббота.
14: Хафта.
7: Воскресенье.
14: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Важный сигнал.
10: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
9: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие, это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
10: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, но если они дают результат, им надо платить.
9: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
10: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
16: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
10: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
16: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
10: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9 тысяч рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
17: В Бресте в ДТП с мотоциклом и мопедом погибли 3 человека. На улице Московской столкнулись мотоцикл «Хонда» и мопед «Вайпер». По предварительной информации, мотоциклом управлял 40-летний житель Бреста, с ним ехала 32-летняя пассажирка. В результате аварии погибли оба водителя, а также пассажирка мотоцикла. Вблизи деревни Патрики Кобринского района вспыхнул пожар в поле. К моменту прибытия спасателей горели пресс-подборщик, рулоны, соломы и стерня. Работники хозяйства пытались остановить распространение огня, опахивая поле. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС. Пострадавших среди людей нет. Причину возгорания устанавливают специалисты. На западе Беларуси пронесся мощный торнадо, разрушая все на своем пути. На северо-западе Сморгонского и юго-востоке Островецкого районов сформировался мощный торнадо. Смерч оставил за собой след разрушений длиной около 10 километров, возможно, и больше. Сообщается о масштабных ветровалах, обрывах линий электропередачи и поврежденных крышах зданий. Стихия оказалась настолько сильной, что переносила тюки сена на сотни метров. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра в столице достигла 2214 долларов. Среди областных центров лидирует Брест – 1287 долларов за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Из первых уст.
18: Россиянка купила билет в автобусе, дала 10 рублей. Водитель по ошибке дал сдачу меньше. То, что произошло дальше, туристку ошеломило.
19: У нас сейчас произошла ситуация, которая в России бы произойти просто не могла. Я ехала в автобусе, покупала билетик у водителя. И я дала ему 10 белорусских рублей. И по моим подсчетам сдача должна была быть где-то там 8 с копейками. Он дал мне билетик и такую достаточно внушительную стопочку монеток. Я взяла, прошла в конец другой автобуса и присела там. И я так посмотрела на эти монетки и понимаю, что как будто бы там мало. То есть не хватает примерно 5 рублей. С одной стороны, наверное, надо к нему подойти. А с другой, думаю, блин, ну это одни из последних белорусских рублей, которые у меня были, я сегодня уезжаю. Может быть, там на самом деле была не десятка, а пятерка. Да и в целом, это сейчас туда идти, ругаться. Ну и я как бы уже смирилась с этой ситуацией, решила, что я ничего с ней делать не буду. И сижу спокойно. И тут на следующей остановке я слышу, как за мной кто-то говорит, а где девушка, которая покупала у меня билетик? Я поворачиваю голову, понимаю, что рядом со мной стоит водитель, протягивает мне эту пятерку и говорит, девушка, 5 рублей, и улыбается мне. Я говорю, спасибо. Он улыбнулся и ушел. Даже не обматерил меня, улыбнулся и пошел обратно делать свою работу. Я в шоке.
20: Важный сигнал.
10: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
21: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
10: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию, а весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
22: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
10: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
22: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят 5-метровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики, что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
10: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
23: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территории и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
10: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного, с Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2, причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневный тюремные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о принятых мерах по стабилизации ситуации в Гродно.
1: Самый тяжелый фронт ударил 1 числа по Гродно. Фактически за 3 часа выпала половина среднемесячной нормы осадков, в результате чего были подтоплены улицы, здания, сооружения. Спасатели вместе с другими коммунальными службами решали вопросы по откачке воды, решали вопросы по оказанию помощи в транспортировке транспортных средств, в распиловке деревьев, в очистке улиц. Сегодня эта работа продолжается. Обращения граждан продолжаются. Вот глава государства обратил мое внимание, что первое, что необходимо сделать, это вопросы, связанные с оказанием помощи населению по откачке воды, там, где необходимо эту помощь оказать. Мы сегодня связались с губернатором Гродненской области Юрием Хаджимуратовичем Караевым, уточнили подходы в оценках и то, что необходимо дополнительно сделать. По большому счету, дополнительных средств они у нас не запросили. Совсем справляется Гродненское областное управление МЧС, отряд подразделения. Поэтому я уверен, что все вопросы мы решим успешно, в чем я и заверил главу государства.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
4: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
3: Ага, на бумаге.
4: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
3: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
4: О, да. Система отреагировала моментально.
3: Чиновники просто спасают свои кресла.
4: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
3: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
4: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
3: Прямо в ту самую поликлинику?
4: прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
3: Ничего себе! То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
4: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
3: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
4: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
3: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
4: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
3: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
4: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
3: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
4: Да, 100%.
3: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
4: Это огромная цифра.
3: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
4: И причина этого кадрового голода, она предельно проста. Это экономика.
3: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
4: Это в районе 400 евро, да?
3: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
4: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
3: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
4: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
3: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
4: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
3: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
4: Угу.
3: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
4: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
3: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
4: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
3: То есть его нужно постоянно доливать?
4: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
3: И сколько стоит починить это после квенча?
4: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
3: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
4: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
3: И как тогда их чинят сейчас?
4: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
3: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
4: Да, а обслуживание обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
3: Жесть.
4: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
3: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
4: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
3: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
4: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
3: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
4: Угу.
3: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
4: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
3: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
4: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
3: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
4: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
3: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
4: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
3: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
4: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
3: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
4: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
3: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
4: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
3: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
4: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
3: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
4: Кажется, им важнее контроль.
3: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
4: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
3: Каждую минуту?
4: А система предлагает подождать талона 30 дней.
3: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
4: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
3: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
4: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
3: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
4: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
3: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томография же из воздуха не появится.
4: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
3: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
4: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний», или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
3: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
4: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
3: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
4: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
3: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
4: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
3: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
4: Боюсь, что ответа у системы нет.
3: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
5: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
6: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
5: При этом напрямую фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
8: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
5: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники работы.

0: усталость, одиночество, злоба, если хотите, отчаяние, вот, связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
1: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании Press Index, изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. И еще около 18% с подорожанием товаров и услуг.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
6: Проверяю проводимость. Все проводится? Все есть? Нету. Патологическая деформация?
7: Да. Ну, проводите просто обследование. Да. Водных нет.
6: Да, грудная клетка. Кислород идет.
8: Правильно все выполняют?
6: Мы нет.
5: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
9: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
5: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные

0: военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
1: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
0: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
1: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
0: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
1: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Война за деньги. Белоруска запустила опрос, реально ли прожить на 50 рублей в неделю так, чтобы не есть одни макароны. В комментариях битва. Одни говорят, что на такие деньги можно только выжить. Другие пишут, что тратят такую сумму за день, даже без семьи. Некоторые расписали продуктовую корзину на 50 рублей. По их расчетам, этих денег хватит на курицу, яйца, молоко, творог, овощи, крупы и кофе. При этом многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
4: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
5: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
6: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
7: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
8: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
9: Концы с концами еле сходятся.
10: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
11: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
12: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
3: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. При этом президент Александр Лукашенко ясно дал понять, что улучшение в ближайшее время не предвидится, мол, приоритеты сейчас другие.
1: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
3: По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммунальные, одежда, товары первой необходимости и продукты. Поэтому прожить на 50 рублей в неделю крайне сложно. Эта сумма позволяет только очень жестко экономить на еде, при условии, что полностью оплачено жилье, коммунальные услуги, проезд, лекарства и одежда. Многие пользователи сходятся во мнении, что на полноценную жизнь этого не хватит. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
1: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе. Это мне даже иногда, как президенту, стыдно говорить о пресс-подборщике. Потому что такие продвинутые, как Машенский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест. Министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие техника должна быть? Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь «да», и он тоже, вы же покупатели, ну хорошо.
14: Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что? Ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требую.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
15: «Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой!»
0: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
16: «Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко».
0: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время Гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
17: «Все стало. Бедняга машина.
18: Капец.
19: Дорогие машины, лучше не сунься сюда».
0: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
20: «Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе».
0: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
21: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%. Намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна. Буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область. И буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область. Ну и, конечно же, Все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 000 000 тонн зерна, поэтому, в принципе, мы это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие или газовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
3: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
18: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
3: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
22: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне. Но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
0: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а возможно и прямо помогают.
22: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
0: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем, Любаева считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
5: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
7: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
6: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
23: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
6: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадалацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Хвадалацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
8: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
6: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
10: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
9: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию, а весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
11: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
9: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
11: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят пятиметровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу, а выход прямо за пятиметровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
9: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
24: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
9: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о секрете достижения успеха.
5: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия объем производства на 5,6%, прибыль от реализации на 32%, рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую поруку. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, и будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Ну, можете не раздеваться, это же дело каждого. Но должен быть результат.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
12: Вот он.
1: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают у Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
14: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
1: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что Авито и любой другой маркетплейс в мире.
12: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
1: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет Коммерсант, такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «X5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
22: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красная и Белая». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
1: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко о секрете достижения успеха.
5: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились. По итогам полугодия объем производства на 5,6%. Прибыль от реализации на 32%. Рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую поруку. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, и будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Ну, можете не раздеваться, это же дело каждого. Но должен быть результат.
15: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
16: Пир.
15: Вторник.
16: Мангал.
15: Среда.
16: Будх.
15: Четверг.
16: Джумерат.
15: Пятница.
16: Джума.
15: Суббота.
16: Хафта.
15: Воскресенье.
16: Итвар.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
4: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
17: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернеки. С белорусской стороны это Григоровщина.
4: Угу.
17: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
4: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
17: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
4: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
17: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
4: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем публично объявлять о блокаде.
17: Стоп, но ведь IT-система на границе – это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
4: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки, а здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина – это события 2021 года.
17: Ты про миграционный кризис?
4: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
17: То есть использование людей как инструмент давления.
4: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
17: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
4: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
17: Угу. И ответ Европы был сугубо военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
4: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
17: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум – это брешь в обороне.
4: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
17: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
4: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
17: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
4: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую кузницу, потом Бобровники.
17: Затем литовские Шумско-Тверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
4: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
17: А теперь?
4: Разве фура не может просто, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
17: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
4: То есть расходы на дизель?
17: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги и, главное, время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
4: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
17: Да, а лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
4: Да, между Востоком и Западом.
17: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
4: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут. Но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
17: Ну и как они выкручиваются?
4: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
17: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
4: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
17: Звучит как адская потеря времени.
4: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
17: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
4: И больше всего страдает критический импорт.
17: Лекарства.
4: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
17: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
4: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвенск, окраины Гродно и Бреста.
17: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
4: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
17: А, ты про торговлю местами в очередях.
4: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
17: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
4: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
17: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
4: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
17: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
4: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
17: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
4: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
17: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают. Транзит в Калининград.
4: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
17: То есть полная блокада отрезает Калининград?
4: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
17: Никто не знает, как отреагирует на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
4: Дочь по ту сторону.
17: Да, в Риге. Уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
4: А теперь?
3: Три года не виделись?
4: Да.
3: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
4: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
3: При средней пенсии по стране в $200. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
4: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
3: Как можно сутки высидеть в автобусе?
4: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет. Зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
3: Географически они в часе езды.
4: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
3: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть три сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
4: Как ты себе это представляешь сейчас?
3: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
4: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка, статус-кво на десятилетия.
3: То есть терминалы просто заржавеют? А логистика развернется на восток, в Азию?
4: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
3: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
4: А теперь там вырастут дети, для которых пятиметровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
3: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет, она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии, по возрасту она, по инвалидности или социальная, или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае – Рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете?

0: качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин Луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
2: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие. Это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
1: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин Луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, но если они дают результат, им надо платить.
2: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
1: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
3: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
1: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
3: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
1: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9 тысяч рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Красиво жить не запретишь. Где в Беларуси самое дорогое жилье? Спойлер, Минск уверенно лидирует.
4: Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра здесь достигла 2214 долларов. Среди областных центров лидирует Брест. Тут 1287 долларов за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель.
1: Самое доступное жилье среди областных центров, по данным Белстата, в Витебске.
4: При этом за последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно – плюс 28%, а также в Гомеле – плюс 22%.
1: Выходит, что покупку жилья и раньше себе могли позволить немногие, а сейчас рост цен так разогнался, что белорусы даже не успевают за ним следить. Людям не

0: средств даже на кредит, рассказывает экономист в сфере недвижимости Игорь Лакуть.
1: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку. Это не просто долг, это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на 2 десятилетия.
0: В такой ситуации выход один – аренда, говорит эксперт. Но и тут не все просто. На фоне растущего спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у арендаторов, жалуется минчанка Полина.
2: Арендодатели, вы Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите. Как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю. Смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими. Вот. Это сдается за 350 долларов.
0: По словам экспертов, Минск и областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья здесь стабильно высокий, а цены растут все более и более интенсивно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
4: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него 2 уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
5: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог. Его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на 2 дня в яму бросил.
4: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста против солдата, началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
6: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытали, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
4: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидами и официально явился с повинной в военно-следственный комитет. В ответ силовики возбудили 2 уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
7: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
4: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
8: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
9: Сегодня глава государства заслушал доклад по результатам деятельности всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о том, какие сложности были в работе Министерства по чрезвычайным ситуациям, органов исполнительной власти по ликвидации этих последствий. Я напомню, что 27 июля, 31 июля и 1 августа по юго-западу нашей страны, 1 числа по северо-западу, ударили грозовые фронты. Значит, в результате прохождения было повреждено значительное количество объектов, в первую очередь там, где проживают люди. Второе – это сельхозобъекты и посевы зерновых на территории Вороновского района. По нашим оценкам, предварительным, более 9 тысяч гектаров было повреждено. Сейчас комиссии по чрезвычайным ситуациям делают соответствующие выводы, оценки, так как это предусмотрено нашим законодательством. Часть из них застрахована, поэтому эти вопросы еще предстоит должным образом оценить и в установленном порядке поставить все точки над «и», как из этой ситуации необходимо будет выйти. Ну, самое главное, то, что никто из граждан не пострадал, а все последствия были нанесены имуществу. Значительно отключалась система энергообеспечения населенных пунктов. Я могу констатировать и доложил об этом главе государства, что в течение 12 часов фактически все населенные пункты были подключены к электроснабжению, и каких-то серьезных сбоев функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов в целом Гродненской области было не допущено.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
11: Проверяю проводимость. Все проводится? Все есть? Да. Патологическая деформация?
12: Да. Ну, проводите просто обследование. Да. Водных нет.
11: Да, грудная клетка. Кислород идет.
13: Правильно все выполняют?
11: Мы нет.
10: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
14: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
10: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
14: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
10: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
14: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
10: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
14: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
10: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
13: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
15: Мосаме сарма.
13: Лето.
15: Мосаме гарма.
13: Весна.
15: Бахар.
13: Осень.
15: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
8: Председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева о том, почему в Минске такие дорогие квартиры.
16: Конечно, для граждан, состоящих на учете, нуждающихся, как я уже сказала, мы строим без прибыли, это ограничивается все. Коммерческое жилье все реализуется, все зависит от спроса. И формируется самими заказчиками. Вот. Но, конечно, в связи с тем, что количество площадок в городе Минске ограничивается, то есть, соответственно, спрос уменьшается, поэтому и, соответственно, и цена растет. Что кто хотел приобрести жилье в Минске, они понимают, что уже новых проектов как таковых уже коммерческих не планируется, таких масштабных, поэтому спрос раздает предложение.
17: То есть годами, получается, в любом случае столица будет, строительство жилья все-таки будет замедляться, да? То есть конечно. Это объективная реальность.
16: Я вам хочу сказать, что еще года 3-4 назад на территории города Минска вводился 1 000 000 квадратных метров жилья ежегодно.
17: Так.
16: Сегодня у нас план 480 тысяч. Ну, значит, то есть фактически мы сократились в два раза. Поэтому, соответственно, и спрос. Я и говорю, что с аукциона мы площадки уже не продаем. То есть коммерческие заказчики как бы вот уходят. То есть фактически у нас крупное останется. Вот в следующем году Минск мир закончится, Северный берег из коммерческих. Все остальное будет коммунальными предприятиями застраиваться.
3: Новости регионов на радио «Сигнал».
10: В Гомельском районе утонул подросток. 15-летний житель деревни Шарпиловка отдыхал с друзьями на берегу реки Сож. Подросток зашел в воду в необорудованном для купания месте и вскоре исчез из виду. Его друзья не сообщили о случившемся взрослым. Когда юноша не вернулся домой, родственники обратились в милицию. Утром на берегу нашли его вещи, а спустя несколько часов водолазы обнаружили и подняли из воды тело подростка. В Логойском районе покупателям продавали просрочку и пирожные с плесенью. Контролеры приостановили работу гастролавки в поселке Плешницы. После многочисленных нарушений проверяющие обнаружили просроченные продукты, товары без документов о качестве и безопасности, а также более 48 килограммов мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий, снятых с продажи. Среди нарушений ветчина с просрочкой на 14 дней и пирожные с плесенью без указания срока годности. Кроме того, в торговой точке использовалась грязь, оборудование, а часть товаров продавалась без ценников. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Важный сигнал.
10: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
19: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
10: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
20: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
10: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
21: Все стало. Бедняга машина.
22: Капец.
23: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
10: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
24: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
10: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
0: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
4: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
1: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
4: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников. Об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
2: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
4: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
5: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе. Это мне даже иногда, как президенту, стыдно говорить о пресс-подборщике. Потому что такие продвинутые, как Машинский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест. Министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие, техника должна быть. Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь, да. И он тоже, вы же покупатели. Ну, хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что? Ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требуют.
18: Важный сигнал.
6: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
14: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
6: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
14: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
6: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
7: У нас главная цель – МИА-призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
6: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
5: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе, это мне даже иногда как президенту стыдно говорить о пресс-подборщике, потому что такие продвинутые, как Машенский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками, а это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест, министр обнаружит, Шулейко скажут потом, но это узкое место, зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть, и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие техника должна быть? Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь «да», и он тоже, вы же покупатели, ну хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что? Ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требую.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Дроны над всей Россией ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
0: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
4: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
1: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
4: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников, об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
2: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
4: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ.
18: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Учим пакистанский вместе.
9: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
15: Гяра.
9: 12.
15: Бара.
9: 13.
15: Тера.
9: 14.
15: Чода.
9: 15.
15: Пандраха.
9: 16.
15: Сола.
9: 17.
15: Сатраха.
9: 18.
15: Атара.
9: 19.
15: Унис.
9: 20.
15: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
12: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
11: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
12: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
11: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
12: В смысле, в абсолютных цифрах?
11: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в 2233 доллара.
12: Ого!
11: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
12: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
11: А теперь смотри на регионы. Брест – 1360 долларов. Витебск вообще самый дешевый, там 990 баксов за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
12: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
11: Почему иллюзия? Цифры-то реальны.
12: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
11: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
12: О, и что там вышло?
11: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
12: Так, а в Витебске?
11: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
12: Вот именно. А если в годах работы считать?
11: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
12: Угу.
11: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
12: Погоди, погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
11: В каком смысле?
12: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
11: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
12: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
11: Включая топ-менеджеров.
12: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
11: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
12: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
11: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
12: Первоначальный взнос.
11: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1080, нужно отдать 20% сразу.
12: Так, это сколько выходит?
11: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
12: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в Индополож.
11: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
12: 7 лет? И это при условии, что цены замрут на месте.
11: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
12: Вот-вот. Ну, слушай, а как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
11: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
12: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 25-м году превысила 410 долларов.
11: 413, если быть точной.
12: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпать воду из дырявой лодки?
11: Хорошее сравнение.
12: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
11: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
12: Абсолютно.
11: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
12: А что тогда, по-твоему?
11: Накопленные имущества предыдущих поколений.
12: А, наследство, помощь родителей.
11: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
12: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
11: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
12: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
11: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
12: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве.
11: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
13: Насколько огромная?
11: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
13: Разница ощутимая.
11: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
13: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
11: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
13: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
11: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
13: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
11: В смысле? Психологически-то это свои стены.
13: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
11: Временем на дорогу?
13: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
11: Около 40 часов, да.
13: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
11: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
13: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
11: Хрущевки?
13: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
11: Но ремонт сам по себе дорогой.
13: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
11: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
13: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
11: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
13: Ипотекой.
11: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
13: Жестко. 18% – это прямо кабала.
11: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
13: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
11: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
13: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
11: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
13: То есть основной долг не тает?
11: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
13: Покажи на конкретном примере.
11: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
13: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
11: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
13: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
11: В плане чего?
13: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
11: Ну да, потеря работы, декрет.
13: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейший сбой в доходах, и все рушится.
11: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
13: Какой?
11: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
13: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
11: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
13: Логично.
11: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
13: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
11: Механизм распределения.
13: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
11: И кому они достаются?
13: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
11: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
13: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
11: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
13: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
11: Она стремится сделать его финансово емким.
13: Абсолютно верно.
11: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
13: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
11: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
13: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
11: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
13: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
11: Она стремится сделать его финансово емким.
13: Абсолютно верно.
11: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
13: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
11: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
13: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
11: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
13: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
11: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Главный архитектор Брестской области Николай Власюк о повышении внимания к градостроительству и урбанистике на государственном уровне.
16: Я считаю, что надо вообще на уровне, может быть, государственной политики больше уделять внимание градостроительству и урбанистике.
17: Урбанистике, да.
16: Я вот даже приведу пример урбанистического форума, который прошел в Баку, где приняло участие 188 стран.
17: Беларусь в том числе, кстати.
16: Беларусь в том числе.
17: Игорь Петрович Сергеенко возглавлял делегацию.
16: Был доклад. Беларусь в тренде всех направлений. У нас есть чем гордиться. Доступное жилье. Вопросов нет, но нужно двигаться дальше. И большое внимание уделяется именно градостроительству, урбанистике. 60 тысяч гостей, которые были, они говорили о тенденциях современных, о том, что такое устойчивый город, что такое зеленое градостроительство, ну и как это интегрировать вот в креативную экономику.
18: Важный сигнал.
10: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
19: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне. Но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
10: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а, возможно, и прямо помогают.
19: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
10: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем, Любаева считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
20: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
10: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
22: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%, намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна. Буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область. И буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область. Ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллион тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ.
18: Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог.

0: Какого самоубийства, если честно.
1: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
0: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
1: Фу, да они и так все это решают.
0: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование — это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
1: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране — это... Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
0: Ну при чем тут демонстрация вообще?
1: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят: «Удачи, держитесь там».
0: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
1: А в чем тогда?
0: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует: ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе — это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
1: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
0: Очень просто.
1: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
2: Я не буду отрицать, что процесс подсчета — это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
1: Какой еще фактор?
2: Человеческий. Комиссия — это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно бьет по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
1: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
0: И показали, что их много.
1: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так? Им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
0: Да потому что?
1: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
0: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
1: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
0: Связана? И еще как?
1: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно.

0: но подорожал.
1: Ты упорно не хочешь видеть общую картину? Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
2: Ой.
1: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
0: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
1: Ну дождалась же.
0: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
1: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
0: Я смотрю реалистично.
1: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
0: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
3: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
0: Рутина.
4: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
0: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
4: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
0: Ага.
4: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
0: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
5: Но это паранойя уже.
0: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
4: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
0: Опять геополитика.
1: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
0: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
1: Угу.
0: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
1: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
0: Угу.
4: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
0: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
4: Уезжают далеко не все.
0: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
1: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
0: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
4: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
0: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
2: Да, предлагаю.
0: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию. Не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
4: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
0: На этом наши дебаты подходят к концу, и, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
6: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом-губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампы накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет, ну и их миллиарды, как вот тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать, придется. Ну хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
2: Важный сигнал.
7: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
6: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
7: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборочной кампании, отправят в армию.
6: Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
7: Министр обороны Хренин приступил к выполнению поручения президента. Накануне он провел селекторное совещание с военными комиссарами. Главной темой стал призыв нерадивых работников сельскохозяйственных организаций в армию.
8: У нас главная цель – МИА-призыв. Такая мера должна повысить дисциплину во время уборочной кампании. Поэтому во взаимодействии с местными органами исполнительной власти мы должны определить алгоритмы призыва на военную службу работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая 2026 года.
7: В пресс-службе министерства сообщили, что Хренин также поручил военкомам, цитирую, «продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения уборочной кампании». Белорусы в комментариях к новости пишут, мол, и без того живут в постоянном напряжении. Рядом идет война, на границе регулярно проводят учения, а мужчин снова и снова вызывают на сборы. А теперь к этому добавилась еще и армия как наказание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о большом значении маленькой лампочки.
6: Мы оценили сегодня ситуацию на Брестском электроламповом заводе. Почему Брестский, еще раз хочу повторить, электроламповый? Ну, вроде небольшое предприятие, там 200 с лишним человек и так далее. Можно было бы президенту ехать куда-то, как мне и специалисты говорили, на более серьезное предприятие. Я посещаю это предприятие, потому что оно плохо работать не может. И хорошо, что Предко его взял под свое крыло и видит эту перспективу. Без лампочки, без освещения никуда. Ни в доме, ни на улице, ни в автомобиле, ну нигде. Поэтому это предприятие, кто бы здесь ни был президентом, губернатором, оно должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка, она перспективна. Весь мир об этом заявил. Лампы накаливания, или как мы их называли, лампочки Ильича, они еще присутствуют, они красивые, делают хорошо, но они более затратные в эксплуатации, и они уже уходят, они свое отбыли. Поэтому первое, что должны сделать, Юра, надо определиться, что мы сами будем делать и будем развивать это производство. В этой лампочке что будем делать? А что мы не будем делать, не должны и не сделаем, потому что у нас столько денег нет, ну и их миллиарды, как вот тут Петр Александрович производит в Китае, в других странах, придется покупать, придется. Ну хотелось бы, чтобы было свое, потому что импорт стоит 60%, а может быть и больше от этой лампочки светодиодной. Поэтому определитесь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе!
10: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
10: Вторник.
11: Мангал.
10: Среда.
11: Будх.
10: Четверг.
11: Джумерат.
10: Пятница.
11: Джума.
10: Суббота.
11: Хафта.
10: Воскресенье.
11: Итвар.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
7: Платить надо. Лукашенко посетил Савушкин луч и призвал не баловать белорусских крестьян.
13: Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то, и хозяева, создатели всего этого, частное предприятие. Это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
7: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, но если они дают результат, им надо платить.
13: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
7: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
14: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
7: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
14: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
7: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9 тысяч рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
15: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
16: В Бресте в ДТП с мотоциклом и мопедом погибли 3 человека. На улице Московской столкнулись мотоцикл «Хонда» и мопед «Вайпер». По предварительной информации, мотоциклом управлял 40-летний житель Бреста, с ним ехала 32-летняя пассажирка. В результате аварии погибли оба водителя, а также пассажирка мотоцикла. Вблизи деревни Патрики Кобринского района вспыхнул пожар в поле. К моменту прибытия спасателей горели пресс-подборщик, рулоны, соломы и стерня. Работники хозяйства пытались остановить распространение огня, опахивая поле. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС. Пострадавших среди людей нет. Причину возгорания устанавливают специалисты. На западе Беларуси пронесся мощный торнадо, разрушая все на своем пути. На северо-западе Сморгонского и юго-востоке Островецкого районов сформировался мощный торнадо. Смерч оставил за собой след разрушений длиной около 10 километров, возможно, и больше. Сообщается о масштабных ветровалах, обрывах линий электропередачи и поврежденных крышах зданий. Стихия оказалась настолько сильной, что переносила тюки сена на сотни метров. В областных центрах растут цены на жилье. Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра в столице достигла 2214 долларов. Среди областных центров лидирует Брест – 1287 долларов за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель. Самое доступное жилье среди областных центров – в Витебске. За последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно и Гомеле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
17: Россиянка купила билет в автобусе, дала 10 рублей. Водитель по ошибке дал сдачу меньше. То, что произошло дальше, туристку ошеломило.
18: У нас сейчас произошла ситуация, которая в России бы произойти просто не могла. Я ехала в автобусе, покупала билетик у водителя. И я дала ему 10 белорусских рублей. И по моим подсчетам сдача должна была быть где-то там 8 с копейками. Он дал мне билетик и такую достаточно внушительную стопочку монеток. Я взяла, прошла в конец другой автобуса и присела там. И я так посмотрела на эти монетки и понимаю, что как будто бы там мало. То есть не хватает примерно 5 рублей. С одной стороны, наверное, надо к нему подойти. А с другой, думаю, блин, это одни из последних белорусских рублей, которые у меня были, я сегодня уезжаю. Может быть, там на самом деле была не десятка, а пятерка. Да и в целом, надо сейчас туда идти, ругаться. Ну и я как бы уже смирилась с этой ситуацией, решила, что я ничего с ней делать не буду. И сижу спокойно. И тут на следующей остановке я слышу, как за мной кто-то говорит, а где девушка, которая покупала у меня билетик? Я поворачиваю голову, понимаю, что рядом со мной стоит водитель, протягивает мне эту пятерку и говорит, девушка, 5 рублей, и улыбается мне. Я говорю, спасибо. Он улыбнулся и ушел. Даже не обматерил меня, улыбнулся и пошел обратно делать свою работу. Я в шоке.
2: Важный сигнал.
7: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
19: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможня, а именно погранслужба.
7: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию, а весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
20: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
7: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
20: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Белоруссии регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят 5-метровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Белоруссии начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу. А выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
7: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
21: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
7: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные. Дневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о принятых мерах по стабилизации ситуации в Гродно.
24: Самый тяжелый фронт ударил 1 числа по Гродно. Фактически за 3 часа выпала половина среднемесячной нормы осадков, в результате чего были подтоплены улицы, здания, сооружения. Спасатели вместе с другими коммунальными службами решали вопросы по откачке воды, решали вопросы по оказанию помощи в транспортировке транспортных средств, в распиловке деревьев, в очистке улиц. Сегодня эта работа продолжается. Обращения граждан продолжаются. Вот глава государства обратил мое внимание, что первое, что необходимо сделать, это вопросы, связанные с оказанием помощи населению по откачке воды, там, где необходимо необходимо эту помощь оказать. Мы сегодня связались с губернатором Гродненской области Юрием Хаджимуратовичем Караевым, уточнили подходы в оценках и то, что необходимо дополнительно сделать. По большому счету, дополнительных средств они у нас не запросили, совсем справляется Гродненское областное управление МЧС, отряд подразделения, поэтому я уверен, что все вопросы мы решим успешно, в чем я и заверил главу государства.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
1: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
0: Ага, на бумаге.
1: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
0: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
1: О, да. Система отреагировала моментально.
0: Чиновники просто спасают свои кресла.
1: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
0: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
1: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
0: Прямо в ту самую поликлинику?
1: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
0: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
1: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
0: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
1: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
0: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
1: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
0: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
1: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
0: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
1: Да, 100%.
0: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
1: Это огромная цифра.
0: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
1: И причина этого кадрового голода, она предельно проста. Это экономика.
0: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
1: Это в районе 400 евро, да?
0: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
1: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
0: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
1: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
0: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
1: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
0: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon. И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
1: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
0: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
1: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
0: То есть его нужно постоянно доливать?
1: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
0: И сколько стоит починить это после квенча?
1: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
0: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
1: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
0: И как тогда их чинят сейчас?
1: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
0: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
1: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
0: Жесть.
1: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
0: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
1: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
0: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
1: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
0: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
1: Угу.
0: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
1: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
0: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
1: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
0: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
1: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
0: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
1: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
0: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
1: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
0: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
1: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Нордин, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
0: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
1: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
0: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
1: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
0: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
1: Кажется, им важнее контроль.
0: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
1: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
0: Каждую минуту?
1: А система предлагает подождать талона 30 дней.
0: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
1: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
0: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
1: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
0: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
1: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
0: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
1: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
0: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
1: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте поплем таблеточки, посмотрим на динамику».
0: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
1: Да, и на бумаге все будет сиять стопроцентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
0: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
1: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
0: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут: сердечно-сосудистое заболевание. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
1: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
0: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
1: Боюсь, что ответа у системы нет.
0: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Как страшно жить. Впервые за 4 года тревожность россиян вышла на абсолютный пик. Бензин и цены подлили масло в огонь. Доля россиян, считающих, что среди их родных, друзей и коллег преобладают тревожные настроения, достигла максимума почти за 4 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». За неделю с 24 по 29 июля этот показатель вырос с 53 до 57%, тогда как спокойным настроение своего окружения назвали лишь 37% опрошенных против 40% недели ранее. Более высокий уровень тревожности фиксировался только осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, отмечают социологи.
4: Рост показателя продолжается с апреля. В конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным. 51% против 40%. В отдельном опросе о главных событиях недели 43% россиян упомянули специальную военную операцию. Из них 18% говорили об обстрелах российских территорий, 10% выделили удары по складам Wildberries. Еще 8% россиян указали в числе волнующих тем дефицит и подорожание топлива.
3: При этом напрямую Фонд «Общественное мнение» эти ответы с ростом тревожности не связывает. За последнюю неделю власти как минимум 4 раза публично отрицали подготовку к новой мобилизации. Соответствующими заявлениями выступили депутаты Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, Андрей Колесник и Виктор Соболев, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал подобные сообщения пургой и попыткой создать негативное настроение в стране.
5: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
3: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Но окончательное решение не принято. На фоне СО, проблем с бензином и роста цен все больше россиян испытывают острое тревожное настроение. Преобладающие чувства, которые испытывают люди, беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне, говорит социолог Лев Кутков.
6: Общий тон, вот по оценке наших респондентов, это смесь раздражения, обиды, растерянности, одиночества, злобы, если хотите, отчаяния. Вот связано прежде всего с несостоявшимися надеждами на демократию, на чудо, на экономическое благосостояние, ну, на то, что обещали.
3: Среди основных причин стресса россияне называют дефицит бензина, спецоперацию на Украине, удары по складам маркетплейсов и нехватку денег. В этом году россияне чаще всего жаловались в интернете на проблемы с топливом и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс-индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах. Согласно полученным данным, почти половина всех негативных высказываний россиян связана с нехваткой денег. И еще около 18% с подорожанием товаров и услуг.
22: Радиосигнал.

0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
3: Проверяю проводимость. Все проводится? Все есть? Нету. Патологическая деформация?
4: Да. Ну, проводите просто обследование. Водных нет.
3: Да, грудная клетка. Кислород идет.
5: Правильно все выполняют?
3: Мы нет.
2: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
6: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
2: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
6: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
2: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
6: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем,

0: что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
1: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
0: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
1: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Война за деньги. Белоруска запустила опрос, реально ли прожить на 50 рублей в неделю так, чтобы не есть одни макароны. В комментариях битва. Одни говорят, что на такие деньги можно только выжить. Другие пишут, что тратят такую сумму за день, даже без семьи. Некоторые расписали продуктовую корзину на 50 рублей. По их расчетам, этих денег хватит на курицу, яйца, молоко, творог, овощи, крупы и кофе. При этом многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
4: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
5: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
6: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
7: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
8: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Зарплаты в соседней Польше традиционно выше, чем в Беларуси. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. И если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
9: Концы с концами еле сходятся.
10: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
11: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
12: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
3: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. При этом президент Александр Лукашенко ясно дал понять, что улучшение в ближайшее время не предвидится, мол, приоритеты сейчас другие.
0: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
3: По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. Поэтому прожить на 50 рублей в неделю крайне сложно. Эта сумма позволяет только очень жестко экономить на еде, при условии, что полностью оплачено жилье, коммунальные услуги, проезд, лекарства и одежда. Многие пользователи сходятся во мнении, что на полноценную жизнь этого не хватит. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
0: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе. Это мне даже иногда, как президенту, стыдно говорить о пресс-подборщике. Потому что такие продвинутые, как Машенский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест. Министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие техника должна быть? Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь «да», и он тоже, вы же покупатели, ну хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что, ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требую.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
14: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
1: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
15: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
1: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время Гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
16: Все стало. Бедняга машина.
17: Капец.
18: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
1: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
19: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
1: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
13: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов об особенностях и рекордах уборочной этого года.
20: На сегодняшний день ход уборочной кампании движется, как говорится, своим чередом. На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%. Намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году, но тем не менее мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна, буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область, и буквально на днях 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается. Работа организована, значит, работа организована с самого раннего утра, как это позволяет сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Тайный план Москвы. Правительство готовится к большому блэкауту в столице. Энергокольцо Москвы под защитой? Пока в эфире госканалов сообщают о мощных системах ПВО вокруг столицы, правительство, похоже, готовится к темной и холодной зиме. С 15 августа премьер-министр Михаил Мишустин официально запретил майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Официально для оптимизации нагрузок. Но реальная причина может быть в другом. В Минэнерго прекрасно понимают, что удары по энергетическому кольцу столицы могут намертво выключить город, а восстанавливать подстанции в условиях санкций будет нечем. Главная уязвимость Москвы – это сложнейшие элегазовые распределительные устройства на подстанциях вокруг города, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Это не просто трансформаторы, которые можно сварить на заводе. Это штучное, уникальное импортное оборудование высокого напряжения. Даже Китай не смог освоить производство таких надежных систем, а Запад их больше не продаст. Если Украина выбьет ключевые узлы, то замену им найти будет невозможно. Кремль понимает, что осенне-зимние удары развалят единую энергосистему на отдельные острова и пытается хоть как-то снизить нагрузку, запрещая майнинг. Но это как тушить пожар пипеткой.
21: Проблема не ограничится темнотой в квартирах москвичей. При разбалансировке сети автоматика начнет аварийно отключать энергоблоки АЭС. Встанут поезда и логистические центры, объясняет военный аналитик Андрей Вершинин.
17: Правительство отлично знает, куда будет бить противник. Точно так же, как за неделю до ударов по складам Wildberries под Владимиром бизнес начал получать странные инструкции, так и сейчас запрет майнинга – это признак паники. Но предупреждать жителей столицы или бизнес никто не будет. Защитить кольцо подстанций сейчас армия не в состоянии, импортных запчастей нет. Когда начнется развал сети, встанет подвоз техники и боеприпасов на фронт. А Москва погрузится в хаос, к которому чиновники окажутся не готовы.
21: Решение правительства о запрете майнинга в столичной агломерации вступает в силу через 2 недели. Чиновники пытаются выиграть время и сэкономить мегаватты. Однако Крым это не спасло.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Свет Европы в конце тоннеля. Литовские пограничники обнаружили 10 тоннелей на границе с Беларусью. Мигранты для проникновения из Беларуси на территорию Литвы в этом году активно используют тоннели. Как сообщил глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, в этом году пограничники обнаружили уже 10 подземных ходов.
22: Самый длинный из обнаруженных нами имел длину около 25 метров на территории Литовской Республики. Также необходимо понимать, что некоторые из этих метров находились на белорусской стороне. Но сказать, сколько их всего, очень сложно. По всей видимости, общая длина такого тоннеля может составлять около 40 метров.
1: По словам литовских пограничников, тоннели часто роют на глубину 8 метров, а их внутреннее пространство укрепляют деревом. Командующий службы охраны госграницы Литвы считает, что такие детали указывают на то, что мигрантам оказывают содействие в Беларуси, как минимум не препятствуют им, а возможно и прямо помогают.
22: Это сложная работа, требующая определенных навыков и логистики. Необходимо доставить древесину для укрепления туннеля. Это еще раз доказывает, что в этой деятельности участвуют не только мигранты, но и белорусская сторона активно вносит в нее свой вклад, возможно, обеспечивая логистику или позволяя мигрантам действовать в приграничной зоне. Это показывает, что, возможно, власти соседней страны не отказываются от своих намерений поддерживать напряженность на нашей границе.
1: Литовские пограничники получили поддержку и консультации от польских коллег, которые столкнулись с тоннелями раньше. Литовская сторона также протестировала оборудование, позволяющее выявлять подземные работы. Его предоставили польские пограничники. Теперь литовская служба планирует закупить его и использовать постоянно. Вместе с тем Любаевас считает, что белорусская сторона сейчас меньше вовлечена в организацию логистики для мигрантов, однако оказывает помощь и поддержку мигрантам, когда они появляются на границе с Евросоюзом. По его словам, сейчас чаще всего выявляют мигрантов из Афганистана, Пакистана и стран Африки. При этом Александр Лукашенко открыто заявил, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
23: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
1: В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. Этот кризис создан искусственно, чтобы создать проблемы в Европе, отмечают эксперты. По их словам, в итоге это грозит Беларуси еще большей изоляцией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
6: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
5: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
7: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отмова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
5: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадаладский. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Хвадаладский утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
8: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
5: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
24: Эк.
2: 2.
24: До.
2: 3.
24: Тин.
2: 4.
24: Чар.
2: 5.
24: Пач.
2: 6.
24: Че.
2: 7.
24: Сат.
2: 8.
24: Ат.
2: 9.
24: Но.
2: 10.
24: Дас.
2: чем пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
9: Беларусь отрезали от Европы. Латвия полностью закрыла границу. В ночь на 1 августа было полностью остановлено движение через пункт пропуска Григоровщина. Это последний действующий погранпереход между двумя странами. Поэтому теперь белорусско-латвийская граница полностью закрыта. Официального уведомления о прекращении пропуска заранее не поступало, рассказал начальник Витебской таможни Сергей Винкевич.
10: Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погранслужба.
9: Теперь попасть из Беларуси в Латвию можно только через Литву или Россию. А весь поток пассажиров и грузов перераспределится на оставшиеся погранпереходы. Латвийские власти объяснили решение техническими причинами и угрозой безопасности. Однако политологи напоминают, что накануне глава МВД страны призывал латвийцев срочно покинуть Беларусь и отказаться от новых поездок. Рига также заявляет об усилении миграционного давления со стороны Минска, рассказывает эксперт по международной безопасности Сергей Левченко.
11: Что бы кто ни говорил, однако Ригу в этой ситуации понять можно, поскольку статистика показывает печальную ситуацию. С начала 26 года Латвия задержала больше 9 тысяч нелегалов на границе. У литовцев за это же время меньше тысячи, у поляков пару сотен. Основной удар пришелся на Латвию, и там, видимо, решили рубануть рубильник раз и навсегда.
9: И хоть белорусские власти обвиняют Ригу в намеренном создании проблем для обычных граждан, именно европейские страны годами вынуждены тратить немалые средства на защиту границы от организованной нелегальной миграции, напоминает Сергей Левченко.
11: Евросоюз потратил сотни миллионов евро на заграждение, поскольку с территории Беларуси регулярно прорываются нелегальные мигранты. Возводят 5-метровые заборы, обтянули все колючкой, поставили тепловизоры и сейсмодатчики. Что уже говорит о конфликте именно на государственном уровне. Более того, теперь с территории Беларуси начались буквально делаться целые туннели и подкопы. Недавно польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили подземный тоннель. Высота 1,5 метра, длина несколько десятков метров. Вход был аккуратно выкопан в белорусском лесу. А выход прямо за 5-метровым польским забором. И через этот подкоп за один раз прошла группа из 180 мигрантов из Афганистана и Пакистана. Собрали целый подземный экспресс. И пока на официальных пунктах пропуска простые белорусы с детьми ждут по трое суток, чтобы просто съездить к родственникам или проехать транзитом, под закрытыми воротами функционирует целая подземная логистика. Власти буквально тратят деньги, чтобы в прямом смысле копать под соседей.
9: Политолог Николай Третьяк считает, что Беларусь в этой истории помогает России давить на Европу через мигрантов.
12: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
9: В итоге всего за несколько лет сухопутная граница Беларуси с Евросоюзом сократилась, по сути, до символического коридора. Из 26 пунктов пропуска, которые раньше работали на западном направлении, осталось только 4. С Латвией теперь не работает ни одного. С Литвой из 6 остались 2, с Польшей из 6 тоже 2. Причем один предназначен только для грузового транспорта. То, что раньше занимало несколько часов, теперь для белорусов превращается в многодневные очереди, дорогие объезды и сложные маршруты через другие страны. И если отношения Минска с соседями продолжат ухудшаться, последние 4 окна в Европу тоже могут окончательно закрыться, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о секрете достижения успеха.
23: также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия объем производства на 5,6%, прибыль от реализации на 32%, рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую поруку. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, и будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Вы можете не раздеваться, это же дело каждого. Но должен быть результат.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Что ждет Wildberries? После атаки и мощного пожара склад во Владимирской области остановил работу. Поставщикам предложили самим возить товар в магазины. Логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области беспилотники атаковали рано утром 3 августа. Речь идет о логистическом центре Wildberries Владимир-Варшинская, который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, отмечают очевидцы.
14: Вот он.
0: Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают, в Wildberries эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что дроны атаковали склад в Собинском округе.
15: Есть разрушение и пожар. В результате атаки ранения получили 3 человека.
0: С середины июля беспилотники почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
16: Обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
0: На фоне атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможности доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», такие предложения поставщикам направили в том числе компании «Магнит» и «Х5». Последняя владелец сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик». Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание.
18: Еще более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам предложила торговая сеть «Красное и белое». Сеть предложила заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе беспилотников.
0: Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара.
3: Радиосигнал. Подробно
4: о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко о секрете достижения успеха.
23: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальная. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия объем производства на 5,6%, прибыль от реализации на 32%, рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую поруку. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятии. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, и будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Ну, можете не раздеваться, это же дело каждого. Но должен быть результат.
2: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
24: Пир.
2: Вторник.
24: Мангаль.
2: Среда.
24: Будх.
2: Четверг.
24: Джумерат.
2: Пятница.
24: Джума.
2: Суббота.
24: Хафта.
2: Воскресенье.
24: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное — о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
17: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
14: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернеке. С белорусской стороны это Григоровщина.
17: Угу.
14: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
17: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
14: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
17: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
14: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
17: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем, ну, публично объявлять о блокаде.
14: Стоп, но ведь ИТ-система на границе – это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
17: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки, а здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина – это события 2021 года.
14: Ты про миграционный кризис?
17: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
14: То есть использование людей как инструмент давления?
17: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
14: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
17: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
14: Угу. И ответ Европы был сугубо, ну, военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
17: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
14: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум – это брешь в обороне.
17: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
14: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, знаешь, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
17: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
14: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Ну, вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
17: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую Кузницу, потом Бобровники.
14: Затем литовские Шумско-Стверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз, ну, логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
17: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
14: А теперь?
17: Разве фура не может просто, ну, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
14: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
17: Ну, то есть расходы на дизель.
14: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги. И главное – время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
17: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
14: Да. А лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
17: Да, между Востоком и Западом.
14: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
17: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
14: Ну и как они выкручиваются?
17: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
14: Ага. а с другой стороны подъезжает местный тягач.
17: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
14: Звучит как адская потеря времени.
17: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
14: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
17: И больше всего страдает критический импорт.
14: Лекарства.
17: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
14: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
17: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвинск, окраины Гродно и Бреста.
14: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
17: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
14: А, ты про торговлю местами в очередях?
17: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
14: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
17: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
14: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
17: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
14: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
17: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
14: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
17: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
14: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают – транзит в Калининград.
17: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
14: То есть полная блокада отрезает Калининград?
17: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
14: Никто не знает, как отреагируют на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
17: Дочь по ту сторону.
14: Да, в Риге. Уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
17: А теперь?
14: 3 года не виделись?
17: Да.
14: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
17: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
14: При средней пенсии по стране в $200. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
17: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
14: Как можно сутки высидеть в автобусе?
17: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет. Зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
14: Географически они в часе езды.
17: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
14: Перманентная социальная депрессия.
1: И вот возникает вопрос, что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть три сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
17: Как ты себе это представляешь сейчас?
1: Ну, как в холодную войну. Был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
17: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка. Статус-кво на десятилетия.
1: То есть терминалы просто заржавеют, а логистика развернется на восток, в Азию?
17: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
1: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
17: А теперь там вырастут дети, для которых пятиметровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
1: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет. Она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
19: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
6: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ.

0: но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает.
1: Об этом Александр Лукашенко сказал во время поездки на сельхозпредприятие «Савушкин луч». По его словам, баловать работников нельзя. Цитирую, но если они дают результат, им надо платить.
0: В это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст.
1: По словам Лукашенко, руководитель должен грамотно ставить задачу, а после того, как она выполнена, своевременно выплатить зарплату. Но платить достойно белорусским крестьянам пока не спешат. Даже по официальной статистике их заработок почти на четверть ниже среднего по стране, говорит эксперт по рынку труда Артем Соколовский.
2: В июне средняя начисленная зарплата в сельском хозяйстве составила около 2350 рублей, тогда как по стране больше 3100. Но и эта средняя цифра завышенная. В большинстве же вакансий трактористам и механизаторам предлагают от 1200 до 2500 рублей максимум. Заработать 3, 4 или 5 тысяч можно, но только во время уборочной, когда человек работает практически без выходных и на износ.
1: Кто имеет такую возможность, переезжает в другие страны, поскольку в европейском сельском хозяйстве и заработать можно больше, и сама работа будет легче, говорит эксперт.
2: Даже в соседней Польше современная техника, системы точного земледелия, датчики и автоматизированное оборудование. В Евросоюзе прямо называют механизацию и инвестиции в технику одним из главных источников роста производительности сельского хозяйства. В итоге один человек, благодаря автоматике и новой технике, может выполнять работу, для которой раньше требовалась целая бригада. Сделать это легче и за большие деньги. У нас же во многих хозяйствах до сих пор пытаются компенсировать нехватку оборудования и кадров переработками.
1: Для сравнения, средняя зарплата в белорусском сельском хозяйстве на 758 рублей ниже средней по стране на любой другой должности. За год это больше 9 тысяч рублей разницы, почти 4 дополнительные месячные зарплаты сельского работника, говорит эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Красиво жить не запретишь. Где в Беларуси самое дорогое жилье? Спойлер, Минск уверенно лидирует.
4: Самым дорогим рынком недвижимости в Беларуси остается Минск. Средняя стоимость квадратного метра здесь достигла 2214 долларов. Среди областных центров лидирует Брест. Тут 1287 долларов за квадратный метр. Далее идут Гродно, Могилев и Гомель.
1: Самое доступное жилье среди областных центров, по данным Белстата, в Витебске.
4: При этом за последний год цены на квартиры в областных центрах выросли в среднем на 16%. Самый заметный рост зафиксирован в Гродно – плюс 28%, а также в Гомеле – плюс 22%.
1: Выходит, что покупку жилья и раньше себе могли позволить немногие, а сейчас рост цен так разогнался, что белорусы даже не успевают за ним следить. Людям не хватает средств даже на кредит, рассказывает экономист в сфере недвижимости Игорь Лакуть.
5: Да, со временем проценты станут меньше, основной долг уменьшится, инфляция. Но не забывайте, инфляция съедает не только ваш платеж по кредиту, но и ваш доход. И все это на протяжении 20 лет, даже больше, чем треть вашей сознательной жизни. Но это еще не самое страшное. Общая переплата составляет почти столько же, сколько стоит сама квартира. Получается, вы покупаете ее дважды. Один раз за свои кровные, второй за проценты банку. Это не просто долг, это финансовая удавка, которая диктует свой ритм жизни на два десятилетия.
1: В такой ситуации выход один – аренда, говорит эксперт. Но и тут не все просто. На фоне растущего спроса арендодатели

0: все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у арендаторов, жалуется минчанка Полина.
1: Арендодатели, вы Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите. Как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю. Смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими. Вот. Это сдается за 350 долларов.
0: По словам экспертов, Минск и областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья здесь стабильно высокий, а цены растут все более и более интенсивно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Пыточная для плохих солдат. Бойца с нарушением психики привязали к березе, били и сфабриковали против него два уголовных дела. 35-летний Артем Филин из Подмосковья с 2016 года состоит на учете в психдиспансере. С ноября 2024 года его прямо из колонии забрали в штурмовую роту и отправили в Донбасс. Мать военнослужащего Елена говорит, что в армию сын уходил с тяжелыми диагнозами, а вербовщики закрыли глаза на все.
4: Пока он был там, я много чего насмотрелась. На полигоне он порвал мениск, ходил с палочкой. На задание идти не смог. Его вернули. И за это командир Тобол привязал его к березе, бил, а потом на два дня в яму бросил.
3: После того, как Артем вместе с матерью написали жалобы на командира-садиста против солдата, началась откровенная месть. На него тут же повесили уголовное дело о потере автомата за 4000 рублей. По словам самого Артема, дело полностью сфабриковали, а допросы подделывали под пытками.
5: Я этот автомат даже в руках не держал и нигде за него не расписывался. Протокол допроса от 10 апреля следователь просто подделал. Мне напрямую угрожали, меня пытались, чтобы я взял это на себя. А когда я после ранения лежал в госпитале с незашитым животом, меня просто выставили на улицу и заставили снова ехать на фронт.
3: Недолеченного бойца попытались снова выгнать на передовую. Артем отказался ехать инвалидами и официально явился с повинной в военно-следственный комитет. В ответ силовики возбудили второе уголовное дело за самоволку, а самого парня объявили в розыск. Ситуацию комментирует военный юрист Станислав Дмитриев.
6: Это классический конвейер уничтожения. Сначала человека с психическим расстройством и травмой колена гонят на убой, потом пытками и ямами заставляют молчать. А когда он и его мать осмеливаются писать в прокуратуру, система мстит, фабрикует дела за потерю автомата и объявляет в розыск. Сейчас оперативники с Петровки 38 кошмарят мать, пока сам Артем скрывается. Человека искалечили, а за попытку добиться справедливости сделали преступником.
3: Сейчас Артем Филин в розыске. Официальные органы игнорируют заявления о пытках в части и подделке допросов. Травмированный ветеран, прошедший через пыточную яму в Луганской области, вынужден скрываться в собственной стране, пока полиция штурмует дом его матери.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
8: Сегодня глава государства заслушал доклад по результатам деятельности всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о том, какие сложности были в работе Министерства по чрезвычайным ситуациям, органов исполнительной власти по ликвидации этих последствий. Я напомню, что 27 июля, 31 июля и 1 августа по юго-западу нашей страны, 1 числа по северо-западу, ударили грозовые фронты. Значит, в результате прохождения было повреждено значительное количество объектов, в первую очередь там, где проживают люди. Второе – это сельхозобъекты и посевы зерновых на территории Вороновского района. По нашим оценкам, предварительным, более 9 тысяч гектаров было повреждено. Сейчас комиссии по чрезвычайным ситуациям делают соответствующие выводы, оценки, так как это предусмотрено нашим законодательством. Часть из них застрахована, поэтому эти вопросы еще предстоит должным образом оценить и в установленном порядком поставить все точки над «и», как из этой ситуации необходимо будет выйти. Ну, самое главное, то, что никто из граждан не пострадал, а все последствия были нанесены имуществу. Значительно отключалась система энергообеспечения населенных пунктов. Я могу констатировать и доложил об этом главе государства, что в течение 12 часов фактически все населенные пункты были подключены к электроснабжению, и каких-то серьезных сбоев функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов в целом Гродненской области было не допущено.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Белорусов активно готовят к войне. На учениях в Брестской области военных учили отбиваться от беспилотников и натягивать антидроновую сетку. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области во время учений военных и ополчения учили отбиваться от дронов с позиции лежа, обыскивать авто на блокпостах и натягивать антидроновую сетку. В это же время медиков из Минской области готовили к взрывам и терактам на Борисов-арене.
10: Проверяю проводимость. Все проводится?
11: Да.
10: Есть? Нету. Патологическая деформация?
11: Да. Ну, проводите просто обследование.
12: Да.
11: Водных нет.
10: Да, грудная клетка. Кислород идет.
13: Правильно все выполняют?
10: Мы нет.
9: Вместе с медиками учения регулярно проводят и военные. Начальник генштаба Павел Муравейко рассказал, что в стране уже прошло несколько проверок боеготовности, и такие проверки будут продолжаться. Александр Лукашенко ранее призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
14: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
9: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
14: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
9: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
14: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
9: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
14: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
9: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал. Однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире. Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса. Александр Лукашенко даже призвал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Такие заявления президента и участившиеся учения силовиков настораживают, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
12: Мосаме сарма.
2: Лето.
12: Мосаме гарма.
2: Весна.
12: Бахар.
2: Осень.
12: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Из первых уст.
7: Председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева о том, почему в Минске такие дорогие квартиры.
15: Конечно, для граждан, состоящих на учете, нуждающихся, как я уже сказала, мы строим без прибыли, это ограничивается все. А коммерческое жилье все реализуется, все зависит от спроса, и формируется самими заказчиками. Вот. Но, конечно, в связи с тем, что количество площадок в городе Минске ограничивается, то есть, соответственно, спрос уменьшается, поэтому и, соответственно, и цена растет. Что кто хотел приобрести жилье в Минске, они понимают, что уже новых проектов как таковых уже коммерческих не планируется, таких масштабных, поэтому спрос рождает предложение.
16: То есть годами, получается, в любом случае столица будет, строительство жилья все-таки будет замедляться, да? То есть конечно, это объективная реальность.
15: Я вам хочу сказать, что еще года 3-4 назад на территории города Минска вводился 1 000 000 квадратных метров жилья ежегодно.
16: Так.
15: Сегодня у нас план 480 тысяч.
16: Ну, значит,
15: то есть фактически мы сократили в 2 раза. Поэтому, соответственно, и спрос. Я ей говорю, что с аукциона мы площадки уже не продаем. То есть коммерческие заказчики как бы вот уходят. То есть фактически у нас крупное останется. Вот в следующем году Минск мир закончится, Северный берег из коммерческих. Все остальное будет коммунальными предприятиями застраиваться.
2: Новости регионов на радиосигнал.
9: В Гомельском районе утонул подросток. 15-летний житель деревни Шарпиловка отдыхал с друзьями на берегу реки Сож. Подросток зашел в воду в необорудованном для купания месте и вскоре исчез из виду. Его друзья не сообщили о случившемся взрослым. Когда юноша не вернулся домой, родственники обратились в милицию. Утром на берегу нашли его вещи, а спустя несколько часов водолазы обнаружили и подняли из воды тело подростка. В Логойском районе покупателям продавали просрочку и пирожные с плесенью. Контролеры приостановили работу гастролавки в поселке Плешницы. После многочисленных нарушений проверяющие обнаружили просроченные продукты, товары без документов о качестве и безопасности, а также более 48 килограммов мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий, снятых с продажи. Среди нарушений ветчина с просрочкой на 14 дней и пирожные с плесенью без указания срока годности. Кроме того, в торговой точке использовалась грязь оборудование, а часть товаров продавалась без ценников. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: Гродно ушел под воду. После ливня в городе затопило не только улицы, но и дома. Служба 115 людям не отвечала. Гродно затопило после мощного ливня. Улицы превратились в реки, вода зашла в торговые центры и даже бары. Небольшие реки Юрисдика и Городничанка превратились в бурные потоки. По словам местных жителей, такого уровня воды не было уже много лет. Потоки вымывали плитку и грунт. Некоторые жители признаются, что местами вода доходила им почти до пояса.
17: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
9: Местные жители опубликовали десятки видео последствий непогоды. Люди шутят, что по некоторым улицам скоро проще передвигаться на лодке, чем на автомобиле. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
18: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
9: В Гродно под воду ушли не только дороги, но и дома. Во время гродненского потопа жители города не могли дозвониться до службы 115 и вызвать коммунальщиков. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
19: Все стало. Бедняга машина.
18: Капец.
20: Дорогие машины, лучше не суйте сюда.
9: Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
21: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
9: Пока местные власти и коммунальщики пытались справиться с сильным ливнем, Гродно от потопа также спасал человек-ливневка. Мужчина в одиночку очистил с десяток ливневок, чем спас город от большего подтопления. А в Брестской области стихия повредила дома и фермы. После прохождения грозового фронта с сильным ветром в Каменецком и Малорицком районах пострадали 3 населенных пункта. В Каменецком районе также зафиксировали 6 случаев падения деревьев. Обошлось без пострадавших. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Дроны над всей Россией. ВСУ ударили по разрабатывающему беспилотнике университету в Белгороде, базе дронов в Брянске и складу Wildberries под Владимиром. В ночь на 3 августа под удар попали сразу три ключевые точки. База хранения и запуска дронов в Брянской области, университетский корпус в Белгороде и крупнейший логистический хаб под Владимиром.
0: Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Это, ну, там, где беспилотные аппараты делают и учат, как ими управлять. Ему просто весь взорвали.
3: В Белгороде БПЛА атаковали технологический университет имени Шухова. В результате несколько ударов полностью сожгли один из корпусов. По данным местных журналистов, там разрабатывали и тестировали автоматику для управления российских дронов на отечественных процессорах. Об этом говорит и военный эксперт Андрей Вершинин.
1: Власти пытались представить Белгородский техуниверситет как мирное учебное заведение, где школьников учат собирать квадрокоптеры. Но в реальности это был важный элемент военного кластера. Там вели работы над системами управления БПЛА. Украина бьет по цепочке производства. Лучше уничтожить лабораторию и готовые чертежи на земле, чем потом сбивать сотни российских дронов над фронтом. Это точечный и очень болезненный удар по военным разработкам.
3: Параллельно в Брянской области ВСУ разгромили базу хранения и запуска российских беспилотников. Об этом заявил Зеленский. А во Владимирской области дрон прилетел по гигантскому складу Wildberries возле деревни Хрястово. Пожар охватил комплекс площадью почти 60 тысяч квадратных метров, откуда товары поставлялись в Москву и весь северо-запад России. Экономический обозреватель Татьяна Реброва считает, что удар по маркетплейсу – это прямая атака на логистику столицы.
22: Удар под Владимиром – это демонстрация того, как легко парализовать снабжение центральной России. Склад «Варшинская» – это ключевая артерия для Wildberries, снабжавшая Москву. Уничтожение такого хаба – это не просто сгоревшие коробки, это колоссальные убытки для бизнеса и сигнал рынку. Вся критическая инфраструктура в радиусе тысячи километров от границы находится под прицелом. Экономика войны теперь бьет по элементарному комфорту обычных граждан.
3: На утро 3 августа в Белгороде и под Владимиром продолжается разбор завалов и тушение пожаров. Российские власти традиционно молчат о потерях на военном объекте в Брянске и в Белгородском НИИ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о побочном эффекте от хорошей уборки урожая.
23: Уборка идет вроде неплохо, как погода. Ну, молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома, кругом. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе, это мне даже иногда как президенту стыдно говорить о пресс-подборщике. Потому что такие продвинутые, как Машинский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест. Министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит работать, хотя тут, ну, какие, техника должна быть. Еще надо погрузчики, надо платформы для того, чтобы свести. Ну, хотя бы в рядок выложить на краю, ну, вот так вот, на краю поля и быстро перепахать эту почву. Поэтому я ввязался в это, видя в прошлом году, что дальше это уже нетерпимо. В Минской области на поле мы были и договорились. Вот Михалыч у нас каждый вечер докладывает по этим. Уже, наверное, телефон хочет куда-нибудь выбросить, чтобы с собой не носить. Но это надо. И если сделали, и ты одобришь это, скажешь, да. И он тоже, вы же покупатели. Ну, хорошо. Конечно, Александр Михайлович далеко от этих проблем. Ему что? Ему деньги считать надо, это правильно. Но, наверное, все-таки пресс знаешь, хороший или плохой. И правду скажешь когда-нибудь, шепнешь вот на ухо. Нам нужна машина такая, как импортная. Больше не требуют.
13: Важный сигнал.
4: Из фермеров солдаты за 7 дней. Хренин занялся алгоритмами призыва нерадивых аграриев в армию.
23: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
4: Напомним, с таким распоряжением Александр Лукашенко выступил в конце июля. По словам президента, тех, кто откажется или не сможет работать во время уборки,